Процитировать хочу одну строчку из детской поэзии. Не боится ежик волка, у него спина в иголках. Мир, в котором мы живем, мир, который нас окружает, живет именно по этому принципу. У каждого свои иголки. Эти иголки острые или тупые. Эти иголки жесткие или мягкие. Но они есть. И мы, находясь вне церкви, находясь в атмосфере этого мира, каким-то образом подвержены влиянию этого мира. Мы приходим в церковь, мы приходим в Божий дом, наталкиваемся на брата или сестру, и вдруг нам становится больно, вдруг нам становится как-то не по себе. Мы видим иголочки, которые появились на его или на ее спине. Но слава Богу, что сегодня Господь посреди нас. Слава Богу, что сегодня нам нет нужды в этих мирских иголках. Что сегодня мы отрезаем их с Божьей помощью. Мы избавляемся от них с Божьей помощью. И мы говорим устами и веруем сердцем. Господь посреди нас. Аминь, братья и сестры. Аминь, братья и сестры. Аминь, братья и сестры. Когда мы читаем Священное Писание, мы сталкиваемся с одной удивительной и глубочайшей мыслью. Мыслью о том, что Бог, которого не вмещают небеса небес, мыслью о том, что Бог, который усматривает недостатки даже в ангелах, мыслью о том, что Бог великий и святой, и непонятный, и непостижимый в своей полноте для человеческого естества, делает одну уникальнейшую и удивительную вещь. Он снисходит, и Он говорит. Он снисходит, и Он говорит. Братья и сестры, очень хочу, чтобы сегодня вы глубоко-глубоко осмыслили эту уникальную идею, содержащуюся в Священном Писании. Великий недоступный Бог снисходит к человекам. И не просто снисходит, но Он говорит. Сегодня свою проповедь я назвал

эти вещи не мы, они не говорят, они не действуют, они не живут. Но наш Бог, которого не вмещают небеса небес, снисходит и обращается со своим словом к грешному человеку. Это слово великое. Это слово сильное. Это слово мощное. Это слово, слово великого Бога, способно разбить любые оковы, сдерживающие человека. Вспомните первые главы книги «Бытия». Там написано: «И сказал Бог». Вот, вот начало этого великого обращения к своему творению. «И сказал Бог, и сделалось, и повелел Бог, и сотворилось, и произнес Бог» – это удивительное слово, слово «логос», которое есть Спаситель наш и Господь Иисус Христос. И это слово, явившись, разрушило все преграды, разрушило тьму, восстановило свет и созидало творение. Бог говорит, Бог не молчит. Наш Бог живой, наш Бог обращающийся к тебе сегодня, обращающийся и говорящий: «Мое дорогое дитя, у меня сегодня есть для тебя слово, и я хочу, чтобы ты услышал это, понял это, осознал это». Однажды это великое слово прозвучало в Вавилонской земле. Однажды это великое слово обратилось к язычнику, почитающего суетных языческих богов, и сказало: «Выйди из Ура Халдейского, ты и семья твоя, ты и родство твое, измени свое сознание, измени свой менталитет, я великий Бог, разрушающий идолов. Вывожу тебя из Ура Халдейского, и я даю тебе другое имя. Я даю тебе другую историю. Я созидаю новую жизнь, в которую ты входишь сегодня». Бог говорит. Бог не молчит. Бог действенный, живой, настоящий, подлинный. Однажды это слово, великое слово, стало звучать в устах ветхозаветных пророков, и в их писаниях мы слышим удивительную фразу: «И было ко мне слово Господне». Сколько уверенности в этих словах, сколько мощи в этих словах. Нет ни йоты сомнения, человек, услышавший Слово Божье, пишет, фиксирует, говорит: «И было ко мне слово Господне». И что бы ни говорили люди, это слово больше. Что бы ни говорили люди, это слово сильнее. Что бы ни говорили люди, это слово мощнее. Оно сметает и разбивает все твердыни человеческие. И пророки подчас противились. Они боялись этой страшной миссии, потому что к Иезекиилю Бог, обращаясь, говорил: «Я пойду, пошлю тебя туда, куда ты пойдешь, и я повелю тебе сказать нечто, и ты скажешь, даже если ты не хочешь. Иди и говори мое слово. Я Бог говорящий, я не Бог молчания, но я Бог приходящий, обращающийся к личности, изменяющий эту личность и вводящий ее в царство света, и никто не похитит вас из руки моей, говорит Священное Писание». Если вы внимательно читаете Новый Завет, вы обнаружите одну преинтереснейшую вещь. Если вы внимательно изучаете плоть священного текста, вы увидите очень часто одну повторяющуюся из главы в главу фразу: «И сказал им Иисус», «И сказал им Господь».

и сказал им. Если мы посмотрим употребление этой фразы в евангельских текстах, мы сможем увидеть, что в Евангелии от Матфея эта фраза встречается более 60 раз. В Евангелии от Марка Спаситель обращается к людям с этой фразой более 30 раз. В Евангелии от Луки эта фраза звучит более 70 раз. Приходит Спаситель, и первое, что Он делает, Он обращается к человеку. Он не молчит. Он открывает творению Отца, единородный Сын, сущий в недре Отчим. Он явил Бога. Он показал нам, каков Бог. Иисус не молчит. Иисус говорит. Христос был готов беседовать с каждым. Христос никому не отказывал в общении. Христос для каждого находил время. Каждого Он внимательным образом выслушивал. Давайте вспомним Никодима, учитель израильский, краса и великолепие Израиля, досконально знающий иудейский закон, наученный во всех иудейских традициях, приходит к Иисусу ночью и начинает с Ним некий диалог. Что делает Христос? Он говорит ему: «Никодим, приходи завтра утром, когда я высплюсь». Никодим, ты говоришь о каких-то непонятных вещах, которые ты не осознаешь, но произносишь эти слова. Иисус внимательно выслушивает его. Каждое слово, каждую фразу, каждое мгновение. И Он, что самое удивительное, отвечает этому человеку, говорит к нему. Я не молчу, Никодим. Я говорю тебе, я объясняю тебе. Только от того факта, что я не молчу, я говорю. По твоей спине должны бежать мурашки. Ты должен падать на колени, понимая и осознавая, кто сейчас говорит с тобою. Рассказывают такую притчу. Умирает атеист, но естественным образом попадает куда? Куда-то там. Попадает, так скажем, в какие-то неизведанные для него новые состояния. Он осознает и понимает, что, в общем-то, это то, чего он еще никогда не переживал. Понимает, видимо, что он умер, что жизнь закончилась. И что все-таки посмертие существует, и за гробом все-таки что-то есть. Он видит, что стоит большая очередь. Куда-то там, где большими буквами написано «Господь Бог». Он встает в эту очередь. Очередь идет очень-очень долго. Люди, стоящие в этой очереди, сильно-сильно переживают, потому что не знают, что там дальше. Наконец, очередь подходит к нему. Ангелы спрашивают у него: «Кто ты?» Он говорит им о себе, рассказывает. Он говорит: «Да, я атеист, но я понимаю, что все-таки Бог есть. Идите и скажите Богу, что я к Нему пришел». Ангелы пошли к Богу, вернулись и сказали: «Уважаемый, Господь велел нас передать тебе, что Его нет». Бог говорит, братья и сестры. Бог заинтересован в том, чтобы выдернуть свое падшее творение из этой глубины греха. Он обращается к человеку. И сам факт этого удивительного божественного обращения к человеку должен уже приводить его в страх и трепет. Он должен сказать: «Господь мой, я не перестаю удивляться. Я не перестаю удивляться тому, что Ты снизошел до меня, тому, что Ты считаешься со мною, тому, что мне неразумному Ты все-таки что-то пытаешься объяснить». Самарянка, говоря достаточно условным языком, с очень низким уровнем нравственности и морали по сегодняшним меркам, ее образ жизни –
можно было охарактеризовать одним простым словом – грешница. Но Христос обращается к ней. Он говорит. Он обращается к женщине, которую презирали иудеи. Но Он, Царь царей и Господь Господ, там, у колодца, при звуке этой текущей воды, говорит женщина, да немного тебе нужно. Женщина, у тебя было 5 мужей, и 5-й тебе не муж. Женщина, осознай и пойми, кто перед тобой стоит. Осознай и пойми, кто говорит тебе, и этого факта будет достаточно для того, чтобы ты упала на колени. Мытари и грешники, к которым обращался Иисус. Фарисеи, нравственно образованные люди. Начальники фарисеев, приходившие ко Христу, это были элитные вип-персоны израильского народа. Он кому-нибудь отказал? Он кого-нибудь не выслушал? Он кому-нибудь не обратился со своим словом? Молодые и старые, пожилые и преклонного возраста. Встречи происходили в домах, на улицах, на природе, в храме и везде, где бы ни происходили эти встречи. Иисус никогда не умолкал. Иисус говорил. Но в этих беседах Христа была определенная внутренняя логика, которая была непонятна людям, с которыми Он говорил. Они понимали, что происходит нечто великое. Они понимали, что сейчас что-то очень важное совершается в их жизни. Но логика беседы Иисуса, то, каким образом Он выстраивал свою беседу с каждым человеком, вводило грешника в состояние недоумения. Он не знал, что ответить Христу. Он не знал, что сказать Христу. Иисус не всегда будет поддерживать беседу, которую Ему предложит собеседник. Осмыслите эти слова. Человек так устроен, что, входя в любое общество, он начинает перетягивать одеяло на себя, он делает себя центром ситуации и говорит, смотрите, вот он я любимый, я великий, я красивый, я самый благословенный, я центр земли, я центр мироздания. Но Христос не поддерживает такие беседы. Христос не участвует в таких беседах во всей полноте. Он не всегда будет поддерживать беседу, которую предложит ему собеседник. В случае с Никодимом Христос не поддержал беседу на тему, которую предлагал Никодим. С чего он начал? Он говорит, мы знаем, что ты истинно учитель от Бога. Обыкновенный человек зацепился бы за эту фразу. Но Христос как бы не заметил эти слова. Он начинает говорить Никодиму о каких-то удивительных вещах, но Никодим, как малое дитя пред ним, он не понимает ничего, он тонет в этом потоке Духа Святого. Но Христос продолжает говорить. Христос не молчит. В случае с самарянкой он не стал много говорить о месте богопоклонения и богопочитания. Он переводит беседу в совершенно другую тему. В доме фарисея Христос стал произносить «Горе вам!» в адрес книжников и фарисеев, вместо того, чтобы толерантно промолчать, вместо того, чтобы воздержаться от каких-то резких заявлений и слов. Есть темы, которые в общении с людьми мы намеренно обходим. Считаем неэтичным затрагивать личную жизнь собеседника. Не желаем обидеть человека, потерять друга или попросту причинить человеку боль. Но со Христом не так. Он намеренно будет затрагивать неудобные для тебя и меня темы. Он врач. Он целитель души. Он затронет те темы, от которых, может быть, ты уже убегаешь не один десяток лет.
Он затронет те темы, может быть, которые не один десяток лет ты замазываешь и делаешь из них красивую картину. Он остановит тебя. И его божественное слово скажет: остановись. Я врач твоей души. Я врачую твое сердце. Мое слово елей для тебя. Я говорю к тебе. Я не молчу, я обращаюсь к тебе, и сам этот факт должен в корне изменить тебя и твою жизнь. Следующий момент. Будьте готовы к тому, что во время беседы со Христом Он будет задавать вам неудобные вопросы и неудобные темы для вас. Так было с Никодимом, так было с самарянкой, с фарисеем. Со Христом нельзя говорить ни о чем. Иисус говорит на конкретные темы. Иисус говорит конкретные слова. Иисус врачует больную человеческую душу. Иисус словом воскрешает грешника и вводит его в свое царствие. Результаты после беседы со Христом могут быть ошеломляющими. Может измениться жизнь, а может не измениться. Могут измениться твои взаимоотношения с Богом, а могут не измениться. Могут измениться твои взаимоотношения с людьми после этого удивительного слова, обращенного к тебе, а могут не измениться. Посмотрите внимательно в Евангелие. Посмотрите внимательно в Слово Божье. Всегда люди делились на два лагеря. Те, которые падали перед Иисусом и говорили: Господь мой и Бог мой. Те, которые принимали Его Слово в искренности сердца. Те, которые не навязывали Иисусу свой диалог, но слушали Его неудобные вопросы. Те, которые с радостью преклонялись пред Ним. Те, которые с радостью смотрели на Его вознесение, а другие, написано, усомнились. Волею судеб человечество всегда делится на две этих категории, на две части. Сегодня, здесь, сейчас живой Бог обращается к тебе. Живой Господь через свое Слово святое, богодухновенное, непогрешимое обращается к тебе и спрашивает тебя: а где находишься ты? Слышишь ли меня? Знаешь ли меня? Понимаешь ли меня? А может быть, твое сердце ожесточено, тогда я смягчу его. Может, твой рассудок не в силах измениться сам по себе. Я приду и обращусь к тебе. И я смягчу твой рассудок и растоплю твое каменное сердце. Я не молчаливый Бог. Я говорящий Бог. И пусть это удивительная мысль, заложенная в Священном Писании, глубоко-глубоко проникнет в сердце каждого из нас и изменит нас. Помните, наш Бог живой. Помните, наш Бог немолчаливый. Помните, наш Бог говорящий Бог, обращающийся к грешнику со словом исцеления, со словом спасения, со словом благословения, со словом говорящим: встань! Я исцеляю тебя. Встань, я дарую тебе новую жизнь. Встань, я дарую тебе новое сердце. Встань, отныне твои ноги исцелены. Отныне ты можешь идти моими путями. Отныне я с тобой. И се, я с вами, говорит Господь, отныне и до скончания века. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: «Избавь меня от гордости и страха, дай мужество стоять перед Тобой. Я сын Твой, Боже, поднятый из праха, Ты стал моей свободой и судьбой. Мой верный Бог, прекрасный и могучий, любовь Твоя — река без берегов. Пускай меня Твой вечный Дух научит освобождать от бремени оков. Дай силы мне без устали и лени идти туда, куда желаешь Ты, чтоб уступали сумерки и тени делам Твоим великим и святым». Олег Ильин.
2: Славит душа моя Бога, Он царь и владыка миров. Когда на душе тревога, я спешу под Его покров. Он перстами меня осеняет и прохладную тень не дает. От соблазнов меня охраняет, за собою на небо ведет. Ему аллилуйя, осанна, Он полон небесных щедрот. Я в Нем нахожу непрестанно отраду в минуту невзгод. И я каждый день направляю молитвы в небесную синь и громко Его прославляю сердечной хвалою. Аминь.
3: Песня хвалы. Ты прекрасней сынов человеческих, Ты единственный образ Отца, и к Тебе, сотворителю вечности, простираются наши сердца. Иисус, Царь царей, Бог богов, Ты единственный мой искупитель, Ты избавил меня от оков, чтоб молчал угнетатель и мститель. Ты из мертвых меня воскресил, окружил мое сердце покоем, подарил мне источники сил, чтобы дух изливался рекою. Олег Ильин из сборника «Я ожидаю Бога».
4: Заряль пылает на границе неба, иль в полдень радует оно голубизной? О Боже, где б под ним я не был, Ты неизменно будь всегда со мной. Олеют на вечернем небе тучи, горят ли ночью звезды вдалеке? О мой Иисус, всесильный и могучий, храни меня в святой своей руке, когда идти мне в дальнюю дорогу, когда решать мне жизненный вопрос, в молитве руки простираю к Богу. Реши и проведи меня, Христос. Когда я радуюсь или слезы вытираю, когда душой я отдыхаю или борюсь, иду к Тебе. Ты слышишь? Я ведь знаю. Дай не терять руки Твоей, Иисус. Когда отстану я в пути слабее, когда Твой образ затуманится слезой, к Тебе я все равно благоговея, приду опять с потушенной душой. Ты не забудешь, не оставишь, я ведь знаю. Здесь не поймет никто, кому идти, к Тебе единому я руки простираю. Прибудь со мной, помилуй и прости.
3: Когда вокруг безмолвие, молчание, и видно лишь на два шага вперед, хоть нет причин к тревогам и стенанию, и жизнь, казалось, чередой идет. Что делать, если свет уже не ярок, и в жизни не хватает полноты, когда огонь мечты уже не жарок, когда не знаешь даже, где мечты, где верх, где низ, и ты стоишь над бездной, куда ступить, чтоб не свалиться вниз? Спаси, Господь, от суеты помпезны, коснись моей души лишь краем рис. Спаси из плена стонущую душу, наполни светом, силой и огнем. Твоя любовь слезу навек осушит и приведет меня в небесный дом. Алена Швыдкая. Очень важно молиться и о других. Мне жаль людей, злословящих Христа, тех, кто упреками нам целит прямо в спину. В своем грехе они не знают, что творят. Не дай сойти им без прощения в могилу. Очисти, освети их, Боже правый, от всякой мерзости их дух освободи. Во имя Господа ты им пошли дар веры, чтоб свои души и они спасти могли. Пошли им веру в жертвенность Христа, в того, который за грехи всех нас страдал, чья кровь невинная стекала со креста, он и ею нас навеки оправдал. Ведь нет иного имени под небом, через которое нам надлежит спастись. Ты стал, Господь, насущным нашим хлебом, который шанс дает нам вечно жить. Тебя, мой дивный Бог, благодарю и славлю имя я Твое святое за то, что милость Ты мне дал свою и сердце истины мое Ты успокоил. Я знаю, что душа моя с Тобой соединится навсегда в Твоей обители. Вот почему во мне мир и покой, и я хочу, чтоб это люди видели. Молитва может быть и призывом.
5: Ночь. Спала ночь с померкшей вышины, в небе сумрак, над землею тень, и под кровом темной

0: о себе, о всех, для кого тяжка земная битва, о рабах бессмысленных утех. Верь, для всех нужна твоя молитва. Ты вставай, во мраке спящий брат, пусть зажжется дух твой пробужденный, так, как звезды на небе горят, как горит лампада пред иконой. Алексей Хомяков.
1: Отче наш, Бог Отец, Ты один на десятки конфессий, Ты — Создатель Вселенной и жизни Творец, как никто испытал боль от тяжких репрессий, но могуч, как скала, Твоей славы венец. Отче наш, мы Тебя прославляем в молитве, Ты — источник надежды и веры живой, помогаешь Ты нам победить в трудной битве, когда сам сатана позовет за собой. Добрый Бог, Ты прощаешь долги без сомнений, ведь в деяниях своих Ты и мягок, и строг, помогаешь всегда избежать искушений, чтоб лукавый с пути совратить нас не смог. Мудрый Бог, пусть в веках Твое имя светится, на земле Твое царствие — важный итог. За него будем мы, склонив души, молиться, чтобы скорби не знать и гнетущих тревог. Отче наш, с нами будь и в печали, и в счастье, без отцовской любви в час любой не покинь, чтобы радость в душе не гасила ненастье. В вечной славе пребудь, Бог Отец наш. Аминь.
2: Не допусти, Господь, уйти от слов Твоих, на трон поставить плоть и чествовать других. Не разреши, Иисус, под ноги сыпать соль, вершить неправдой суд, нести кому-то боль. Не позволяй, мой Бог, шагнуть мне в тот болот, забыть Твою любовь, сорвать запретный плод. Не допусти, Творец, плохое пить вино и складывать в ларец прогнившее зерно. Не дай, Господь, скользить по грязи, как по льду, и не мое косить, и маяться в бреду, и краденое есть, и лгать друзьям, врагам, отдать благую весть на растерзание псам. Не дай, Господь, ползти по тропочкам чужим, чтоб сатана настиг и уличил во лжи, и чтобы ожил грех, и стало вдруг темно, и чтобы злая смерть смеялась надо мной. Не говорю я с шалостью, предвзято, легкомысленно. Не дай, Господь, пожалуйста, мне отступить от истины. Нет детства безмятежного, но как дитя я малое, к Тебе, мой Бог, с надеждою, не дай, чтобы упала я. Любовь Васенина.
0: Не бойся душу расплескать, не бойся выразить участие, быть может, в том и благодать, быть может, в том и наше счастье. И сострадания не стыдись, что от чужого горя плачешь, и обездоленного жизнь на белом свете что-то значит. Ты отмахнуться не спеши от просьбы, не мое, мол, дело, чтобы тепло твоей души кого-то чуточку согрело. Спеши, спеши добро творить, не ради славы и наживы, пусть даже боль в тебе горит. Страдаем, плачем, значит, живы. Забрежжит робко свет вдали, и ты познаешь меру счастья. Пока душа твоя болит, то и свеча твоя не гаснет.

Не пытайтесь любить за что-то. Просто так научитесь любить. Не жалейте себя для кого-то. Научитесь для ближнего жить. Не старайтесь пропасть, исчезнуть и иметь только все для себя. Попытайтесь душой воскреснуть, в светлом имени сердце храня. Подарите тепло и радость тем, кто болью окован своей. Не предайте, увидев слабость. С вашим сердцем он будет сильней. Не судите за все, что было. Не корите за то, что есть. Не смотрите вперед уныло. Не считайте за правду лесть. Постарайтесь любить открыто, чистой, искренней, светлой душой. И поверьте, ничто не забыто, когда ближнего сердце с тобой.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет, друзья! Это снова программа «Пит-стоп», и нам очень приятно, что вы снова с нами. Аркаша, Оксана, Таня и я, Сергей. Оксан, расскажи нам, пожалуйста, о чем мы будем сегодня говорить?
3: Мы будем говорить о таком интересном понятии, как моббинг. Вам знакомо это слово вообще?
4: Нет. Переведи.
3: Моббинг – это достаточно, так скажем, сложное, да? Понятие. А объясняется оно гораздо проще. Это когда в каком-то обществе, в коллективе, в рабочем или в школе, да, толпа ополчается против одного человека. То есть начинают на него давить, начинают его притеснять, в общем, с целью того, чтобы его как-нибудь вытурнуть.
4: Я думаю, это всем знакомо. У меня такие были случаи в жизни. В школе были.
2: Ну, в общем, такое сложное название, такого обычного и, ну, частого, мне кажется, явления в нашей жизни, да?
5: Вот. То есть это, получается, ведь явление такое распространенное, но, по идее, встречается от детского садика до работы вообще.
4: Где угодно, в любом
5: коллективе, у друзей, в любом...
2: Просто проявляется в разных формах. Чем человек взрослее, тем там, да, скрытое такое отношение, как ты сказала, психологическое давление.
4: Причем в школе, например, к человеку могут вообще придраться за любую мелочь. Весь коллектив начинает его гнобить, там, да?
2: Ну так вот скажите, Тань, ты уже начала.
4: Я вот на себя, да, пережила, и как я просто вспоминаю, как я это переживала, что я плакала, приходила домой, жаловалась, папа говорит, я пойду разберусь. Я говорю, нет, пап, не надо, мне будет еще хуже. В общем, это ужасное время было.
3: У меня такое было в школе. Да, у меня тоже такое было в школе. Но у меня было... Я была отличницей, и меня просто не любили за то, что у меня были пятерки, а у всех все старались, и, в общем-то, никак не получалось. И Оксана была плохая, потому что у нее получалось. И, в общем-то, притесняли.
4: Было такое. Зависти.
3: Было такое.
5: Да, а у меня... Я не знаю даже, как сказать... Сильного давления такого я, наверное, не ощущал.
4: То чаще есть ты всего... давил кого-то, да?
5: Ну, может быть, не в осознанном, как сказать, своем...
2: Но ну, не сознательно,
5: возрасте,
2: но было.
5: Но было такое. Ну, грубо говоря, когда кто-нибудь выделяется, либо вот те же самые отличники, их вряд ли кто-то когда-нибудь любил или будет любить.
4: Заучки.
5: Их всегда как-нибудь так... Пенат, дай мне списать, еще что-нибудь, или как.
2: Нет, ну, почему, смотри, вот я учился, например, в лицее. Лицей был очень такой серьезный, очень высокий уровень обучения. Там учились только одни ребята, и там почти все были отличники.
5: То есть наоборот.
2: Черная ворона был двоечник, а двоечник, а два получил, там, иди гуляй, да? Вот. Но вот такие...
4: Ну, там, знаете, в детском коллективе, конечно, все открыто. Но когда человек растет, да, он поступает в университет, и там уже какое-то психологическое давление на него. То есть там ни драки, нет, но тебя просто будут игнорировать, там, с тобой не разговаривать.
5: Более изощренные,
4: да,
5: способы.
4: И человек, наверное, больнее это переживает.
2: Ну вот как, например, у кого в институте, в университете был такой случай? Таня, у тебя было?
4: Было такое,
2: так,
4: да.
2: Так, расскажи.
4: Как я с этим боролась, да?
5: А
2: вообще, как было?
4: По поводу, ну что, мои какие-то убеждения, принципы, вся группа не принимала.
2: Ага, то есть
4: мне это тыкали,
2: потому что
4: мне
2: ты
4: говорили,
2: верила
4: это
2: в Бога, да, ты, да, на этой почте, да, имеешь в виду. Ага. Вот, ну
5: кстати,
2: вот...
5: часто так бывает, что вот как раз по вере друзья бывают не понимают. Даже в коллективе, даже вроде бы ты когда особенно давно уже общаешься, например, в том же самом институте, уже на третьем курсе, там, или еще где-нибудь, у друзей, проведя там несколько лет в дружбе, бывает такое, что от тебя, бывает, отворачивается коллектив, потому что ты начинаешь смотреть или думать по-другому. Например, обращаешься в церковь, тебя интересуют какие-то другие интересы, ну, грубо говоря, не модные в этой среде, и ты становишься изгоем, белой вороной.
2: Но я вот что скажу, Аркаш, ты можешь поддерживать свои принципы жестко, но в зависимости от того, как ты будешь это представлять обществу и как ты будешь отвечать на их давление, да, вот от этого зависит дальнейшее как бы отношение к тебе. Потому что я, будучи, ну, придя в университет, вообще, знаете такую поговорку, пословицу, говорит, как постелишь, так и ляжешь. Да? Изначально, если ты приходишь в какое-то общество, как ты себя, говорится, поставишь, как люди, так люди к тебе и начнут относиться в дальнейшем. Потому что сложно, если ты себя поставил плохо, через даже год-два там исправить какое-то отношение к себе людей. Да? Так же и в школе, так же и в лицее, так же и в университете, и на работе потом в будущем, потому что это каждый новый шаг в твоей жизни.
4: То есть нападай первый, чтобы тебя не забили.
2: Вот знаешь, Таль, в этом есть какая-то правда. Я не знаю, конечно, это правильно или нет. Вот я по своей опыту жизни скажу, в школе у меня был не очень хороший авторитет. Дальше в лицее я более-менее поднялся, если так сказать, да, по-нашему, по-мужскому, потому что там начал взрослеть, кое-что стал понимать, там было чуть ли не выживание, потому что мы жили 18 человек в комнате, это была общага, только парни, мы, это было 5 лет. И потом со временем, то есть я уже кое-чему учился, и слава богу, там он мне помогал в кое-каких вопросах понимать, там, как нужно действовать. Но уже в университете у меня с этим было все хорошо, и в принципе чуть-чуть подействовал принцип, который ты сказала, Таня. Сначала, конечно, лучше самому нападать, но я не скажу, что это было правильно, но это помогло. Ну, на самом деле. Но я вовремя остановился, потому что потом, как бы, понимаешь, одно дело, когда тебя боятся, а другое дело, когда тебя уважают.
3: Вот как раз нам сейчас Skype пишет Александр, что лучшая защита – это нападение. Действительно, ты сказал. Кстати, у нас работает Skype, пишем вот все свои мысли, все свои вопросы вот сюда. Я буду их читать, мы это обсудим.
2: Давай обсуждаем то, что Александр сказал. Да, я вот уже начал.
3: Лучшая защита нападений. Ты начал как раз.
2: Александр, конечно, сказал правильно то, что работает, но я хочу сказать, что этому есть альтернатива. Ты можешь не нападать, а можешь талантливо защищаться. Ну, по крайней мере, отвечать так, чтобы человек просто, ну, не было ему что сказать, и просто, чтобы он понимал. Вот я сегодня буквально прочитал в Библии один принцип в притчах. Соломон пишет, что не отвечай глупому по глупости его. И потому что если ты ему ответишь так же по глупости, он окажется мудрый в глазах окружающих. Он окажется мудрым, глупый, да? То есть сегодня пример. Я сижу на работе, за компьютером, делаю в интернете кое-какую информацию, ищу. И там люди есть, я недавно опять же начал на этой работе работать, человек есть там один, который заходит там часто, не с нами в кабинете работает, но заходит так там, пообщаться там туда-сюда, так, знаете, бывает так в перерывах, и там с того прикола там подловить, с этого, этому что-то сказать, и я понимаю, что это везде в обществе так, я думаю, вам знакомы такие ситуации, когда человек, не зная тебя, проверяет, каков ты там,
5: из какого теста,
2: да, из какого теста. И когда он кидает какие-то такие фразы под колючие в мою сторону, у меня такое чувство, значит, ну, прям сегодня было. Я сижу и просто я делаю, он что-то сказал, я просто не обращаю внимания, так что-то, как будто я занят работой, и дальше разговариваю со своим другом, который со мной работает, Виктор. И все, закончилось на этом. Дальше человек видит, что я не реагирую, перешло на другое, и дальше уже с ним мы начали другой разговор, и он пошел нормально. Я понял, что это работает реально. Вот не ответишь глупому по глупости его, я не скажу, что он глупый, но все люди так вот. И это работает лучше, чем нападение.
4: Я вспоминаю, как в школе я делала. Я молилась, просила, Господи, сделай так, чтобы тот человек, который меня унижает, чтобы он в чем-то нуждался, а я бы ему ответила в это время добром. И правда, Господь так делал.
3: И самосвятость.
4: И в общем,
2: это прям в детских рассказах, да? Рассказывают. Вот, Вась, иди сделай ему наоборот. Купи яблочко, подари, и Коля не будет тебя обижать.
3: Посмотрите, здесь пишут.
2: То есть работает, да?
4: Работает.
3: Мы говорили, да, лучшая защита нападения. Здесь пишут. То есть нужно ответить тем же, чем тебя мучают. То есть напасть.
4: Вот я и говорю, плати добром, потом человек подумает, а может зря я все это делал?
3: И снова пишет Александр, это как в боксе, блажение давать, чем получить.
2: Здесь уже пошли у нас шутки, приколы. Но, в принципе, он...
3: Ну вот на самом деле, вот эта фраза, да, лучше ответить тем же, чем тебя мучают, то есть напасть на человека, да? Это вообще как?
4: А как ты нападешь на весь коллектив?
3: Да, если много против тебя идут, как ты нападешь на них?
5: Вот чаще всего у меня был такой опыт, когда у меня, во-первых, много раз менялась школа и класс. Из-за того, что переезжал, из-за того, что хотел сменить на более лучшую маме, родителям. Вот. И из-за этого я часто с новым коллективом в детстве как бы приходилось контактировать, искать новых друзей, новый коллектив сколачивать вокруг себя. Мне это даже нравилось, как-то вокруг себя
2: собирать
5: правильных людей собирать, которые тоже так думают. И я вспоминаю, как я приходил в новый коллектив, в новый класс. Там вот не сам первый эффект, не вот там открыть ногой эту дверь и начать там
2: и сказать, рубить. Так, кто здесь самый сильный,
5: да,
2: иди сюда разберемся.
5: Да, все, давай сюда, иди, сейчас решим, кто сильнее. Нет, а вот именно как раз дается короткое время, ты заходишь, первый эффект, ты зашел, просто тебя оценили, молча, даже не по разговору. Ты садишься, и к тебе не весь коллектив, согласитесь, не все коллектив, сразу вопрос, вопрос, вопрос. К тебе подходит один человек, проверяющий, к тебе подходит и начинает подкалывать. И вот как раз про глупости. Если подошли к тебе и начинают глупыми шуточками, такими очень неинтересными, не высокоинтеллектуальными, тем более, и тем более такими грубыми и не юморными совсем, обидеть тебя пытаются. И если ты как раз игнорируешь, как ты говорил, Сергей, у тебя в опыте, ты этим самым показываешь то, что ты это выше. Тебя это не задевает. Ты совершенно к этому не то, что ровно, ты даже это выше, и меня это не трогает. Тогда человек уже понимает, что так, это уже человек покрупнее, и там уже идет какой-то другой. То есть оценивает это так.
3: Тут как раз такую мысль пишут. Не ответить, то есть проигнорировать, своего рода тоже ответ и нападение, то есть про то, что ты сказал.
2: Ага.
3: Только другая тактика. Как поется в одной песне, у нас хитрый есть прием, что когда мы отступаем, это мы вперед идем. И пишет еще одна девушка, важнее всего мнение Бога о тебе и христианские принципы, а мнение людей всегда относительно.
2: Вот это, я соглашусь с этим мнением, потому что этим, если двигаться вот, и стоять еще четко на этом, на этой позиции, что главное, что о тебе думает Бог, а не люди. Это правильная позиция, но и в том числе не надо терять еще и контакт с людьми окружающими. Все-таки мы в этом мире живем, ну, люди вокруг нас, они, даже если что-то нам плохо не делают, они тоже люди, и надо как-то, может быть, подход искать.
4: Все равно не замыкаться на этом, быть дружелюбным, к тебе люди потянутся,
2: да,
4: в любом
3: случае. Хорошо. А как тогда, давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Мы становимся свидетелями этого мобинга, да? Мы видим, что толпа набит кого-то, зажимает кого-то. Вот наша реакция, как вроде бы верующих людей, да, какая должна быть?
4: Я свою подружку защищала, у нас была стрелка.
2: Это суперсложное задание, честно говоря. Я вот понимаю, что это очень сложно,
3: когда... Вроде бы у тебя есть риск быть с ним заодно, и также тебя потом будут притеснять, да?
2: Есть такое дело, да.
4: Если ты сильный, тогда надо защищать слабых. Сильно не сам себя защищает, а других.
2: Так, Таня, теория. А если реально, ну, та группа, которая нападает на человека, да, психологически давит, если она реально, ну, сильнее и реально тебя потом может также вогнать, говорится, в то же положение?
4: Если я вижу, что они несправедливо, правда, к этому человеку отнеслись, я все равно стану на сторону слабого. Я так сделаю,
3: как
4: да.
3: Как делал Бог, вспомните? В таких случаях.
4: Он так и делал.
2: В каком
4: ему было
2: случае?
4: Безразлично мнение.
3: Когда он видел, что кого-то притесняют. Кого угодно. Таких историй много, да, в Библии.
5: И согласимся, что у него был свой авторитет, достаточно не слабый. Он не боялся его попортить и потерять, уронить.
4: Даже не просто авторитет, а твердый стержень внутри. Он чувствовал свое достоинство. Он понимал, да что угодно бы люди говорили, я знаю, кто я такой.
2: На самом деле, часто люди, вот связанные с историей со Христом, часто люди, они нападают, потому что вокруг они остаются с чувством стада движимы, и сами ничего из себя не представляя иногда, начинают что-то предъявлять другому человеку. В тот раз Иисус, когда помните, с женщиной было, те люди тоже, в принципе, из себя святых не представляли, когда они нападали на эту женщину, и Он, Христос, дал им это понять. Помните, когда он написал на кирпичи? И они поняли, что я, ну, и это помогло, и это, в принципе, ну, было весомым аргументом против того, что они просто ушли, ничего не могли сказать.
3: Нам пишут еще одну умную мысль.
2: Давай.
3: В любой ситуации мы должны поступать, как поступил бы Иисус.
2: Хорошо. Ну вот, например...
3: А всегда ли получается поступать так, как поступал Иисус? По-моему, это очень сложно.
5: Это очень сложно.
3: Но возможно.
5: Но...
3: Иногда.
5: Извините, что опять скажу я, но у меня получалось не часто, но были такие случаи, когда было сложно. Может быть, из-за того, что просто реально смотрит на тебя вся группа. У меня была в техникуме такая ситуация, когда я видел несправедливость, и мне было совершенно безразлично мнение, потому что я знал, что я докажу, и был уверен просто в своих силах. Я защитил не один раз человека, который был белой вороной, изгоем. И просто сказал, что давайте, без проблем, можете предъявить
2: можете
5: мне.
2: Можете мне предъявить, да?
5: Да.
4: А как ты защитил? Ты поговорил с другими ребятами?
5: Ну, это, конечно, может быть, у парней, может, еще как-то более жестко, но как-то
4: но
5: так получается,
4: поняли.
5: Что, да, поняли, что я не дам
2: это. Ну, если какой-то вот из этого урока какой-то, ну, принцип вывести, вот, который будет действовать для всех, и не только в школе, и на работе, и в студии, ты бы как мог это, ну, сказать, что нужно делать, когда люди, когда ты видишь, что люди другого унижают, несправедливость?
5: Я бы сказал, если вы тем более чувствуете, что вы сами сможете, и у вас есть какой-то статус, ну, как сказать, сила. То я бы не побоялся бы и посоветовал только использовать эту силу во благо.
4: Знаю историю. Может, про одну девушку. У нее не было никакой силы, но она видела, что парни бьют на улице, какая-то толпа. Она подошла и начала им на совесть давить. И, в общем, они такие все стоят, слушают ее. А тот уже, который убили, так потихонечку убежал. В общем, она его спасла.
3: Ну, смотрите, здесь нам предлагают, наоборот, быть белой вороной. Такими словами. Нужно заявлять свое мнение, тогда тебя будут ценить как личность, а плыть по течению просто нельзя.
4: Это правильно.
3: Вот тут еще много что нам пишут. Хотите,
2: Оксана, я думаю, что у нас время уже нет. И я очень, мы очень
3: одну
2: благодарны этим людям.
3: Я возьму отсюда.
2: Давай.
3: Вряд ли авторитет у него, у Бога, имеется в виду, был такой, что он не боялся быть притесненным. Именно отсутствие авторитета в определенных кругах привело его на крест.
2: Я думаю, что это хорошая фраза под конец нашей программы, обсуждений. И мы очень рады, что вы были сегодня с нами. Сегодня мы обсуждали тему мобинга. Если вы запомнили, у нас сегодня были некоторые советы, которые нужно вам использовать в жизни. Ну все, на этом все. Пока.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

Кто такие универсалисты? Я переселился в новый район, и моим соседом оказался очень хороший американец. Я пробовал говорить с ним о Боге, и он оказался верующим. Но меня удивило то, что он не ходит в церковь. Когда я спросил его, какой же вы веры, он ответил: «Универсалист». Мне было неудобно спрашивать, что это за вера, и я решил сначала спросить у вас. Универсалисты впервые появились в Америке в 1750 году. Они никогда не представляли собой определенной организации, а действуют в одиночку или небольшими группами. Они не верят, что в вечности есть наказание для необращенных к Богу, упорствующих грешников. Основная доктрина универсалистов в том, что по их убеждениям, но не по Слову Божию, все человечество, без исключения, будет спасено Богом, никто не погибнет, что на небесах всех людей Бог, без исключения, введет в славу. Таким образом, их не интересует миссионерский вопрос. Если так или иначе все люди спасутся, зачем проповедовать Евангелие? Одного из таких универсалистов я иногда встречаю на работе. Как-то я его спросил, что будет в вечности с тем насильником, который был казнен на электрическом стуле за изнасилование и убийство этой девушки-христианки? Они вместе одними воротами пойдут на небеса и будут там вместе в присутствии Бога и святых ангелов? На этот вопрос универсалист мне толком не ответил. Впрочем, он тоже хороший человек в наших очах. Но эта доброта его не спасет от вечного осуждения, если он не обратится ко Христу.

Справедливо ли? В Библии написано, что Бог избрал одних людей ко спасению, а других к погибели. Прочтите Римлянам главу 8, стихи 29-30. Считаете ли вы справедливым такое положение? Истинный христианин не может сомневаться в Божьей справедливости. Недопонимание этого вопроса исходит от того, что многие не понимают характер Бога, что Бог – абсолютная справедливость. Бог не может избирать людей к погибели, потому что главой погибших и погибающих является не Бог, а сатана. В конце концов, он тоже погибнет вместе с теми, кто отвергает спасение. Писание говорит так: «Бог определил нас не на гнев, а к получению спасения через Господа Иисуса Христа». Конечно, когда мы читаем послание Римлянам, главу 8, стихи 29-30, может казаться, что Бог несправедлив, избирая одних ко спасению, а других как будто на погибель. В действительности же этот стих говорит о том, что когда мы еще не родились и не сделали ничего худого или доброго, Бог уже предвидел, примем мы его или отвергнем. Если среди читающих этот вопрос есть люди, которые действительно желают родиться свыше, расстаться с грехами, чтобы свято ходить перед Богом, то я таким людям могу смело сказать: вы избраны Богом ко спасению. Примите его сегодня в сердце и будете спасены. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот такой порядок в Божьем избрании ко спасению. Римлянам, глава 28, стихи 29-30.

Гордость или смирение? Самообманом и гордостью дышат ваши слова, когда вы говорите, что прощены. Кто же может знать об этом на земле? Вы спрашивали об этом Бога. После проповеди известного проповедника Муди к нему подошла женщина с вопросом, подобным вашему. «Я считаю уверенность в прощении грехов духовной дерзостью». Муди ответил: «Сударыня, я считаю дерзостью не верить Слову Божию». А Слово Божие говорит так: «Он взял на Себя наши немощи. Он изъязвлен был за грехи наши. Ранами Его мы исцелились. Господь возложил на Него грехи всех нас». Исход, 53 глава. И еще: «Ради Его возвещается вам прощение грехов». Деяния, глава 13, стих 38. Если Евангелие возвещает мне, грешнику, прощение грехов, я это прощение принимаю и говорю: «Я прощенный грешник». Кроме того, уверенность в прощении подтверждается совестью прощенного. С души спадает тяготившее ранее бремя грехов. Человек чувствует прилив радости и полный душевный мир. В Евангелии есть много других подтверждений этой истины. И в принятии этой истины не гордость, а смирение. Гордость там, где прощение пытаются заслужить.

Версия остается версией. Я слышал версию, будто слово «еврей» означает «избранный ко спасению». Следовательно, верит еврей во Христа или нет, а будет спасен? Что вам известно об этом? Это действительно версия. Писание говорит, не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренно таков, по духу, а не по букве. Римлянам, глава 2, стих 28. Я не изучал еврейский язык, но вот что говорит об этом названии библейский словарь. Евреи, по-еврейски еврим, пришельцы или пришедшие из другой страны, название, по которому израильтяне были известны другим народам. Уже Авраам назывался евреем, потому что был странником, путешественником из далекой страны в страну обетованную. В таком смысле верующие в Иисуса Христа тоже евреи, дети Авраама по вере и странники и пришельцы на земле.

Где написано? Я слышал, что у вас курящих не принимают в члены церкви. Правда ли это? Скажите, где написано, что курение – это грех? По-моему, Библия ничего не имеет против курения. В Библии действительно ничего не написано в прямом смысле против курения. И это очевидно потому, что во времена создания Библии табак еще не был культивирован, люди еще не имели этой рабской привычки. Если не Библия, то каждый добросовестный доктор может подтвердить, что курение вредит здоровью. Да теперь и на каждой пачке американских сигарет написано «курение ведет к заболеванию раком». Значит, курение – это грех против своего тела, а тело верующего – храм Духа Святого. Потому наша церковь считает, что каждый раскаявшийся грешник должен наряду с другими грехами оставить и курение. Однажды я видел в зоопарке, как обезьяна, во всем подражая человеку, копируя все его поступки, никак не соглашалась взять в рот дымящуюся сигарету. Она ее немедленно выбрасывала и сердито смотрела на хозяина. Выходит, что в этом смысле обезьяна... Впрочем, не стоит заканчивать это предложение. Вы сами догадаетесь, что я хотел сказать.

Истина непреложна. Когда-то вы смело выступали по брачному вопросу, а теперь мы слышали, вы изменили свое мнение и считаете, что мужья, которые оставили своих жен и детей, могут свободно жениться. Нет, я не боюсь возвещать правду Божию. И по брачному вопросу тоже. Истина непреложна, и слава Богу, мое мнение об этом не изменилось. Истину по семейному вопросу выразил Иисус Христос яснее ясного. Добавлять к ней нечего, да и никто не имеет права. Вот что сказал Христос. «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 1 по 9. Что здесь непонятного? Жениться на второй женщине, когда первая жена жива – грех. Христос дает только одно исключение. Когда одна сторона виновна в прелюбодеянии, и это доказано, тогда грех остается на виновной стороне, а невиновная свободна. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи с 12 по 15. Некоторые ссылаются на то, что церковь имеет власть и авторитет развязывать и связывать. Этими словами прикрываются лукавствующие фарисеи. Христиане знают, что власть и авторитет церкви не может быть выше власти и авторитета Христа, а слово Христа о браке и разводе – это его заповедь. Да, церковь может делать снисхождение к тем, кто сделал такой грех, не зная истины Божией, до покаяния, до обращения к Богу. Снисхождение к таким людям вполне логично.

Необходимое дополнение. В вашем ответе по брачному вопросу «истина непреложна» есть такое предложение. Христос делает только одно исключение, когда одна сторона виновна в прелюбодеянии, и это доказано. Тогда грех остается на виновной стороне, а невиновная свободна. У нас здесь возник вопрос, имеет ли право свободная сторона жениться или выходить замуж? Отвечать на вопросы читателей – серьезное дело, и если вы беретесь за него, то отвечайте подробно, а не как телеграммой. Если виновная сторона свободна, или, как говорит Святое Писание, не связана, то о какой же свободе может быть речь, если она не имеет права жениться или выйти замуж? Официальное учение евангельских христиан-баптистов, впервые разработанное в 1847 году, позднее много раз переизданное и принятое нашим братством, говорит об этом так. В случае прелюбодеяния и злоумышленного оставления неверующей стороны, мы веруем, что развод и вступление в брак невиновной стороны может состояться согласно Слову Божьему. Согласен с вами, что каждый вопрос требует всестороннего рассмотрения в свете Священного Писания. Но, отвечая на вопросы, приходится считаться с тем, что журнал ограничен объемом, поэтому необходимо отвечать кратко, как телеграммой.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
3: Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну, и мы желаем вам хорошего приема. У микрофона Татьяна Сацюк.
4: Мы, христиане, живя на земле, не только испытываем страдания, подвергаясь гонениям за веру, ощущая непонимание со стороны наших близких. Очень много физической и душевной боли мы вынуждены переносить только потому, что мы живем в мире, где царствует сатана и грех. Загрязненность окружающей среды порождает страшные физические болезни. Напряженный ритм жизни является причиной всевозможных психических заболеваний. И все это боль, муки. Как нам с ними справиться? Как смириться с тем, что милосердный, любящий Бог, видя нашу боль и мучения, ничего не предпринимает? И есть ли вообще какой-то смысл в этих страданиях? Об этом наша сегодняшняя программа. И сейчас я на 10 минут уступаю свое место у микрофона Карпунину Валерию Андреевичу.
5: В одной из передач я уже говорил, что страдание каким-то таинственным образом перестает быть страданием, когда мы обнаруживаем его смысл. В этом случае страдание может становиться не только терпимым, не только приемлемым, но не исключено, что и радостным переживанием. Речь идет, конечно, о страдании во Христе. Приятие страдания как служение Богу русский народ выразил пословицей «Христос терпел и нам велел». Именно такое отношение к страданию мы находим в гениальном, потрясающем душу рассказе Ивана Сергеевича Тургенева «Живые мощи». Этот рассказ помещен в его записках охотника. Героиня рассказа – простая русская крестьянская девушка Лукерья, которая медленно угасает от таинственного заболевания. До болезни она была красавица, пивунья и плясунья. Свое заболевание она обрела в результате, так сказать, случайного падения с крыльца. Но мы знаем, что у Господа ничего не бывает случайного. «Не две ли малые птицы продаются за оссарий?» – спрашивает наш Господь. И продолжает. «У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Лукерья не только безропотно, по-христиански переносит обрушившееся на нее страдание, эту, казалось бы, кару ни за что, но, напротив, обнаруживает в своем страдании высший христианский смысл. Этот смысл она выражает простыми и трогающими душу словами. «Послал мне Бог крест, значит, Он меня любит». Так нам велено это понимать. Дальше я приведу обширные выдержки из этого рассказа, потому что лучше, чем у Тургенева, не скажешь. Итак, само повествование. Рассказчик обнаруживает уже высохшую от болезни Лукерью во время своих охотничьих странствий. Она лежит в сарайчике на задворках отдаленного от других селений хутора. Он спрашивает у Лукерии, как началась ее болезнь. «Про беду-то мою вам рассказать», — говорит Лукерия. «Случилось это со мной уже давно, лет 6 или 7. Меня тогда только что помолвили за Василия Полякова. Очень мы с Василием слюбились. Из головы он у меня не выходил, а дело было весною. Вот раз ночью, уж и до зари недалеко, а мне не спится. Соловей в саду таково удивительно поет сладко. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается, и вдруг мне почудилось». Зовет меня кто-то Васиным голосом. Тихо так, Луша. Я, глядь в сторону, да знать спросонья, оступилась. Так прямо с трундучка и полетела вниз. Да оземлю хлоп. И, кажись, не сильно я расшиблась, потому скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри, в утробе, порвалось. С самого того случая, продолжала Лукерия, стала я сохнуть. Чахнуть. чернота на меня нашла. Трудно мне стало ходить, а там уже и полно ногами владеть. Ни стоять, ни сидеть не могу. Все бы лежало, и ни пить, ни есть не хочется. Все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегчения мне никакого не вышло. Совсем я окостенела под конец. Вот и порешили, господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать коллег не способно. Ну и переслали меня сюда, потому тут у меня родственники есть. «Кто же ходит за тобой?» – спрашивает автор. «Присматривает кто?» «А добрые люди здесь есть тоже, меня не оставляют, да и ходьбы за мной немного». «И не скучно, не жутко тебе», — продолжает он. «А что будешь делать? Лгать не хочу. Сперва очень томно было. А потом привыкла, обтерпелась. Ничего. Иным еще хуже бывает». «Это каким же образом?» — спрашивает изумленный рассказчик. «А у иного и пристанища нет», — говорит она. «А иной слепой или глухой. А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу. Нет, что Бога гневить? Многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять, очень важные дальше слова следуют. Иной здоровый человек очень легко согрешить может, а от меня сам грех отошел. Намеднись, отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит, тебя, мол, исповедовать нечего, разве ты в твоем состоянии согрешить можешь? Но я ему ответила, а мысленный грех, батюшка? «Ну, — говорит, — а сам смеется, — это грех невеликий. Да я, должно быть, и этим самым мысленным грехом не больно грешна, — продолжала Лукерья. Потому я так себя приучила не думать, а пуще того не вспоминать. Время скорее проходит». «Я, признаюсь, удивился, — пишет автор и продолжает. Ты все одна да одна, Лукерья. Как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?» — продолжает он ее расспрашивать. «Ой, нет, барин, спать-то я не всегда могу. Нет, а так лежу я себе, лежу, полеживаю и не думаю. Чую, что жива, дышу, и вся я тут. Смотрю, слушаю, пчелы на пасеке жужжат да гудят. Голубь на крышу сядет и заворкует. Курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать. А то воробей залетит или бабочка, мне очень приятно. Ну, зимой мне, конечно, хуже, потому темно. Свечку же зажечь жалко, да и к чему? Книг здесь нет никаких. Да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Однако хоть и темно, а все слушать есть что. Сверчок затрещит, али мышь где скрестись начнет. А то... Я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест, значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Рассказчик предлагает свою помощь. Перевести в больницу, обеспечить лучший уход за ней. Но Лукерья отказывается. «Ну, как хочешь, Лукерья, — говорит он, — я ведь для твоей же пользы полагал». «Знаю, барин, что для моей пользы». «Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе, человек, помогай». «Вы вот не поверите, а лежу я иногда так-то одна, и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я, живая. И чудится мне, будто что меня осенит. Возьмет меня размышление, даже удивительно». «О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?» «Этого, барин, тоже никак нельзя сказать. Не растолкуешь, да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет. А что такое было, не поймешь. Только думается мне, будь около меня люди, и ничего бы этого не было.

0: И будто со мной собачка рыженькая, злющая-призлющая, все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый, как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочисто. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла. А кругом васильки растут, да такие крупные, и все ко мне головками повернулись. И думаю я, нарву я этих васильков. Вася прийти обещался, так вот я себе венок сперва совью. Жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают. Хоть ты что, и не могу я себе венок свить. А между тем я слышу, кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: «Луша, Луша!» Ай, думаю, беда, не успела. Все равно, надену я себе на голову этот месяц за место васильков. Надеваю я месяц ровно как кокошник. И так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветило. Глядь, по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько, только не Вася, а сам Христос, и ручку мне протягивает. «Не бойся, — говорит невеста моя разубранная, — ступай за мною, ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну, собачка моя сейчас меня за ноги, но тут мы взвелись, он впереди, и я за ним, и собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка – болезнь моя, и что в Царстве Небесном ей уж места не будет». Завершаю цитирование этого замечательного рассказа. Очень глубокий, содержательный, символический сон, вот я только что прочитал, очень глубокий, я убежден, содержательный христианский рассказ. Рассказ, написанный, сколь бы это ни показалось удивительным, скептиком-маловером, ибо таковым, к сожалению, был Иван Сергеевич Тургенев. Но мы знаем, что Дух дышит, где хочет. Думаю, что именно Он, Дух Божий, водил рукой писателя, оставившего нам правдивое свидетельство о святой страдальческой жизни. Героиня рассказа не философ, не богослов, но она жизнью своей поняла, осмыслила и, главное, пережила истину о христианском восприятии и перенесении страдания. Поняла и осмыслила на основе переживания. И ее понимание и осмысление истины о том, как христианин должен переживать страдания, на мой взгляд, глубже многих, если не всех, скажем так, чисто философских рассуждений на эту тему.
1: На этом, уважаемые радиослушатели, наша передача приходит к концу. Напомним вам, что мы выходим в эфир еженедельно в это же время и на этой же волне 1395 кГц по воскресеньям и по средам в 5 и в 5.45 на волне 1539 кГц.
2: Предлагаем вам и послушать по телефону духовные импульсы, которые обновляются еженедельно. Номер телефона для этих импульсов 064-41-957-555-03. И вот адрес, по которому вы можете нам написать. Пишите так: Трансмировое радио, индекс 35-573, город Ветцлар, Германия.
1: Всего вам самого доброго. До свидания, дорогие друзья.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

В эфире передача «Истина сегодня». В этой радиобеседе мы продолжаем тему «Христианка». На протяжении следующих двух бесед мы будем с вами рассматривать мнение двух богословов о том, как толковать 11 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. Сегодня перед нами статья, написанная Нилом Лайтфутом на тему о 1 Коринфянам 11 главе. Давайте вначале прочтем эту главу для того, чтобы мы могли потом о ней порассуждать. 11 глава 1 Коринфянам звучит так. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. В греческом обществе статус женщины менялся в зависимости от времени и места, но чаще всего женщина занимала более низкое положение, нежели мужчина. Женщины в своей массе не получали образования, разве что их учили, как вести хозяйство. Они не принимали участия в политической жизни и являлись собственностью мужчин, будто роль жены, любовницы или рабыни. Римлянки пользовались большей свободой, особенно в последние дни республики и далее, а к началу христианской эры их положение в обществе во многом сравнилось с положением мужчин. На фоне этого исторического неравенства Павел, следуя примеру Иисуса Христа, благовествует как мужчинам, так и женщинам. Он проповедует Лидии и другим женщинам в Филиппах, читаем мы в «Деяниях апостолов» 16 глава 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». Павел проповедовал знатным македонянкам в Фессалонике, читаем мы в Деяниях 17 глава 4 стих. «И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало». О том же написано, касаясь города Верии, в той же главе 17, в 12 стихе. «И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало». В своих письмах он, апостол Павел, шлет приветствие и мужчинам, и женщинам. В этом можно убедиться, прочитав 16 главу послания к римлянам, а также послание Филимону, 2 стих. Дважды он приветствует неразлучную пару, Прискилу и Акилу, упоминая Прискилу при этом первой, римлянам 16 глава, 3 стих и 4 стих, 2 Тимофея, 4 глава, 19 стих. В 16 главе послания к римлянам Павел приветствует 18 мужчин и 11 женщин, называя их по именам. В своих письмах он также упоминает Лоиду и Евнику, второе послание Тимофею 1:5. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе», пишет он в этом месте своему ученику Тимофею.
Также мы находим в послании филиппийцам упоминание о Еводии и Синтихии, подвязавшихся в благовествовании вместе с ним. Это филиппийцам 4 глава 2 и 3 стих. Упоминается также и Хлоя из Коринфа, первое послание к Коринфянам, 1 глава 11 стих. «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры», написано там. Именно от домашних Хлои, вольноотпущенников или рабов, Павел узнал о проблемах в Коринфской церкви, поэтому следует помнить, что Павел, когда указывал коринфянкам носить покрывало, вовсе не подписывал обвинительного приговора всем женщинам подряд». Существует несколько факторов, которые затрудняют понимание 11 главы 1 послания к Коринфянам. Первая сложность заключается в том, что мы не знаем обычаев того времени и вообще древнего мира так, как нам хотелось бы. Поначалу бытовало твердое убеждение, что в древности практически везде женщины в общественных местах носили покрывало. Эта мысль повторяется в самых разных толкователях. Однако в настоящее время мнения специалистов по данному вопросу кардинально разделились, особенно в отношении головного убора женщин Древней Греции. Мы находим свидетельство того, что не всегда гречанке предписывалось обязательное ношение покрывала на людях. Иногда встречаются подробные описания женщин, участвовавших в торжественных процессиях, и в них нет ни слова о покрывалах. Императрицы и богини изображаются без покрывал. В то же время Плутарх в своих работах, датируемых концом первого века нашей эры, рисует нам иную картину. Он пишет, что в Спарте девушки появлялись в общественных местах с непокрытой головой, а замужние женщины покрывали голову. Он однозначно утверждает, что было в обычае для женщин выходить из дому с покрытой головой, а для мужчин с непокрытой. Однако в той же связи он пишет, что прежде женщинам вообще не позволялось покрывать голову. В этом же отрывке Плутарх говорит, что мужчины обычно стригли волосы, а женщины их отращивали. Высказывания Плутарха о ношении женщинами покрывала подтверждаются, так сказать, всеобщей практикой на Востоке. В Тарсе женщина, выходя на улицу, тщательно закутывалась в покрывало. В Иерусалиме женщине полагалось носить два головных покрывала. А если она выходила без покрывала, то ее муж имел право и даже был обязан выгнать ее, потому что такое поведение считалось нескромным. Дальше, на восток, в Ассирии, это покрывало было еще строже. Женщины носили покрывало, а блудницы под страхом смерти всегда должны были ходить с непокрытой головой. Второе затруднение состоит в том, что у нас нет достаточных данных о конкретных проблемах в Коринфской церкви. Тамошние христиане написали Павлу и задали ему какие-то вопросы. Например, 1 Коринфянам 7 глава 1 стих. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины», — говорит здесь Павел. Он начинает отвечать на эти вопросы с 7 главы. Ключ же к ответам Павла в предлоге «о чем вы писали мне». 7 глава 1 стих, 8 глава 1 стих, 12 глава 1 стих. В современном переводе мы читаем перевод этой фразы «что же касается» и дальше продолжение «того-то или того-то». По этому ключу мы можем собрать по кусочкам кое-какую информацию о содержании этих вопросов. Однако все, что у нас есть, это ответы Павла, которые можно понять лишь косвенно. Ситуация напоминает телефонный разговор, когда слышна только одна его сторона. Коринфяне задали Павлу целый ряд вопросов. У нас нет их письма, и если взять наш пример с телефоном, это значит, что мы не слышим их сторону разговора. Мы можем слышать только Павла, а его слова часто касаются тех предметов, о которых мы ничего не знаем. Этим и объясняется трудность для понимания отрывка о покрывалах. Рассмотрим, о чем же говорит Павел в этой главе. С 1 Коринфянам, 11 главы 2 стиха, начинается новый раздел, в котором речь заходит о богослужении. Последняя часть этой главы однозначно говорит о публичном богослужении, и мы видим тесную связь между словами «хвалю вас» во втором стихе и «не хвалю вас» в 17 стихе.
Кроме того, стихи 4 и 5 говорят о молитве и пророчествовании, действиях, которые обычно происходили в собрании. Если мы слышим одну сторону разговора и в какой-то степени догадываемся, что говорится на другой его стороне, то можно попробовать восстановить кое-что из той ситуации, которая существовала в Коринфе. Мужчины и женщины в Коринфе были наделены сверхъестественными дарами Святого Духа. Об этом можно убедиться, прочитав 1 Коринфянам 12 главу с 4 по 31 стихи. Среди них был дар пророчества, который позволял передавать другим полученные от Духа Святого учения. Женщины тоже могли пророчествовать. Должны ли они были использовать свой дар пророчества в присутствии мужчин? Если да, то должны ли они были передавать божественное послание из-под покрывала или же могли воспользоваться свободой во Христе, снять покрывало и свободно пророчествовать среди тех, кто составлял единую Божью семью? Коринфяне задали Павлу приблизительно такие вопросы, либо в письме, либо через домашних Хлои. Эти вопросы были важными как для коринфян, так и для Павла, потому что древний мир смотрел на стиль одежды как на показатель национальных обычаев и нравственных устоев. Каким бы ни был обычай, древние люди старались скрупулезно соблюдать его. Павел ясно говорит коринфянам, что на публичном собрании их женщины должны носить покрывало. Это значит, что те обычаи, о которых писал Плутарх в конце первого века, по всей видимости, соблюдались и в Коринфе. Вряд ли бы он говорил с такой силой, если бы в том обществе считалось нормальным для женщин стричь волосы и молиться с непокрытой головой. Доводы Павла можно выделить в четыре группы. Первое – теологический. Этот довод назван теологическим потому, что он тесно связан с Богом. Павел начинает с Христа, затем идет вниз и говорит о мужчине и женщине, а затем вновь поднимается к Богу. Павел употребляет слово «глава» в стихе 3. «Всякому мужу – глава Христос, жене – глава муж, а Христу – глава Бог». Глава означает либо первопричину, начало, либо превосходство, высшее положение. Последнее подходит лучше, потому что Писание нигде не учит, что Бог является первопричиной Христа. Зато Христос изображается занимающим подчиненное по отношению к Богу положение. Это та подчиненность, на которую Он пошел, став человеком. Так и женщина, или, возможно, жена, если Павел говорит только об отношениях между мужем и женой, подчинена мужчине. Павел учит, что Христос стоит над мужчиной, мужчина над женщиной, а Бог над всеми. Так как покрывание головы являлось знаком подчинения, Павел рассуждает, что для мужчины позорно надевать на себя покрывало, а для женщины позорно быть с непокрытой головой. Если женщина не хочет носить покрывало, говорит апостол, то ей ничего не будет стоить остричь или даже сбрить свои волосы, что в Коринфе было символом бесстыдства. Павел продолжает свои теологические рассуждения в стихах с 7 по 9. Подчиненное положение женщины является частью порядка творения. Мужчина есть образ Бога и отражение Его славы. И мужчина, подобно Богу, является носителем власти. Женщина отражает славу мужчины, потому что создана из его ребра и предназначена для него. Последняя фраза означает, что женщина должна быть ему помощницей, а не рабыней или собственностью. Второй довод, который приводит Павел, можно назвать ангелологический. Женщина должна была покрываться для, или в разных переводах еще из-за или ради ангелов. Так написано в 10 стихе этой главы. Это дополнительный довод, приведенный в заключение к теологическому. Мы вернемся к этому доводу чуть попозже. А теперь обратим наше внимание на третий, социологический довод. Этот довод можно назвать социологическим, потому что он имеет отношение ко всему обществу. В стихах с 13 по 15 Павел призывает их самих решить, что прилично и достойно в Коринфе. «Судите сами», — говорит он в 15 стихе, — «как вы считаете, правильно это или нет, чтобы женщина молилась с непокрытой головой? Разве это не определено природой, чтобы мужчина носил короткие волосы, а женщина — длинные? Если женщина носит длинные волосы, то разве это само по себе не показатель того, что ей следует покрываться в собрании?»
Четвертый довод – церковный. Это последний довод Павла – обращение к установившемуся порядку в церквах. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божьей, написано в 16 стихе. Это не может означать, если у кого-то на этот вопрос возникает желание поспорить или вызвать смуту, то просто перестаньте его обсуждать. Павел не стал бы так долго рассуждать о покрывале для женщин, чтобы затем прервать тему одной фразой. Также маловероятно, чтобы это означало, если кому-то еще хочется поспорить об этом, то помните, что ни мы, ни церкви не имеем обычая спорить. Его намерением здесь было не столько осудить споры, сколько дать дополнительный ответ на любые возможные возражения. Если возникнут еще какие-то возражения по поводу ношения женщинами покрывала, как бы говорит он, то я бы хотел добавить, что ни апостолы, ни церкви не поступают иначе. Обратим наше внимание на несколько из тех вопросов, которые вызывает учение Павла. Кратко рассмотрим их, и тогда мы лучше разберемся в этих проблемах. Во-первых, говорит ли вообще здесь Павел о покрывале? Существует несколько мнений. Одно состоит в том, что покрывало — это длинные волосы, что волосы даны женщине вместо, по-гречески это частичка «анти» — покрывала. Греческое слово «анти» обычно означает «замену». Это может указывать на то, что женщине следует иметь длинные волосы в качестве покрывала и ничего более. Однако это не согласуется со стихами 5 и 6. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Если покрывалом являются просто длинные волосы, то нет нужды спорить о том, что быть непокрытой все равно, что быть обритой. Это свело бы довод Павла к простой банальности. Другая точка зрения состоит в том, что покрывало означает определенную прическу. Женщина считается покрытой, если ее волосы заколоты на голове. Если же они не прибраны и распущены, то о ней говорят как о простоволосой. Эта точка зрения основывается на том, что греческая фраза в стихе 5 буквально означает «свисающая с головы». Однако в этом случае не учитывается убедительность такой же конструкции у Плутарха, которая недвусмысленно означает «покрывать голову» каким-либо покрывалом. Вот почему разные словари и переводы сходятся на том, что в этом отрывке имеется в виду «покрывало на голове». Второй вопрос. Каково значение фразы в 10 стихе «должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов»? Это высказывание чрезвычайно трудно для понимания. Знак власти, по всей видимости, означает, что покрывало символизирует подчиненное положение женщины. Но почему это необходимо для ангелов? Вероятно, потому что ангелы, стоящие на защите божественного порядка сотворения, изображаются как присутствующие на богослужениях. Мы можем с вами заглянуть в 137-й псалом, 1 стих, где под богами, как считают некоторые, подразумеваются именно ангелы. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе», написано там. В пользу этого говорят параллельные места в кумранских рукописях. Вопрос третий. Не противоречит ли это учение Павла его наставлениям в первом послании к Коринфянам 14:34, где написано «Жены ваши в церквах да молчат», и в 1 Тимофею 2:12 «Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии»? Ответ – нет, потому что в тех отрывках он говорит о том, что женщины в собраниях должны молчать, а в этом стихе о подчиненном положении женщин в собрании. Но разве в 1 Коринфянам 11:5 не сказано о молении и пророчествовании женщин? «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обрита». Да, действительно, но там Павел говорит о дарах Духа Святого. Даже когда женщина молилась или пророчествовала под воздействием Духа, ей следовало это делать с покрытой головой. Пункт 4. Как учение Павла о ношении покрывал относится к нам сегодня? На мой взгляд, никак.
В том обществе присутствие коринфских женщин в церкви с непокрытой головой было шокирующим и постыдным, настолько неприличным, что приравнивалось к появлению в обществе с обритой головой, как это делали блудницы. Но сегодня в большинстве стран мира появление женщин в обществе без покрывала или со стриженными волосами никого не шокирует и не считается аморальным. «Приветствуйте друг друга с целованием святым», читаем мы в 16 главе, 16 стихе послания к римлянам. Это обычай, который со временем изменился, и здесь Павел говорит еще об одном обычае, который в нашем обществе потерял смысл. Вопрос пятый. Относится ли учение Павла о длинных и коротких волосах к нам сегодня? Конечно, всегда возникает вопрос, какой длины волосы считать длинными и какой короткими. Это все относительно. Следует помнить, что даже Павел относит этот вопрос к области социологии. Свой довод в целом он строит на том, что сами коринфяне считали правильным и подходящим. Павел спрашивает, не сама ли природа учит вас, подразумевая при этом естественные чувства, а не естественные законы. Это согласуется с доводом по типу «рассудите сами». И хотя сегодня мы можем иметь сильные убеждения относительно длины волос и тому подобного, было бы неверно использовать социологический довод Павла в связи с тем обществом и навязывать его современным людям как моральную обязанность. В заключение отметим следующее. Ситуация в Коринфе и связанные с этим учения Павла во многом не поддаются точному определению. Трудно ехать по дороге, на которой почти полностью отсутствуют дорожные знаки. Но некоторые истины все же ясны. Христианство пришло не для того, чтобы сделать женщину бесполым существом. Оно возвышает и облагораживает ее как женщину. Да, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Полностью этот отрывок звучит так. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе, написано в послании к Галатам, 3 глава, стих 28. Павел признает внешнее различие иудея и грека. Он делает различие между хозяином Филимоном и рабом Онисимом. Здесь же Павел говорит коринфянам о том, чтобы они соблюдали различия между мужчинами и женщинами. Он аргументирует не только с позиции социологии, но также и теологии, снова и снова обращаясь к порядку сотворения. Порядок сотворения, в отличие от обычаев, всегда и везде в силе. Между мужчинами и женщинами есть внешние различия, и эти различия никогда не должны затушевываться. Однако во Христе, в духовном смысле, все едины. Христианство сближает людей.

Уважаемые друзья, в эфире программа «Божья истина». Сегодня мы начинаем серию бесед о существовании закона добра и зла в человеке. Мы также будем говорить о Боге, источнике этого закона, и о христианстве, об учении, основанном на Священном Писании, на Христе. Приглашаем вас и ваших друзей слушать эти еженедельные передачи на этой станции. Вопросы направляйте по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, в штате Калифорния, зип-код 94022, Соединенные Штаты Америки. Сегодня девятая беседа основана на трудах английского мыслителя С.С. Луиса под названием «Просто христианство». В прошлой передаче мы говорили о вопросе происхождения или появления зла в мир. Дуалисты верят в существование двух равных и независимых сил – одна добрая, другая злая. Они видят Вселенную как поле сражения между двумя силами. Христиане верят, что зло появилось в личности падшего ангела, дьявола, который является князем мира в настоящее время. Как видите, разница в том, что эта сила была создана Богом и вначале была хорошей, но потом свернула с верного пути и ведет борьбу с добром. Такое положение вещей создает проблему. Происходит ли все это в соответствии с волей Божьей или вопреки ей? Если да, то это довольно странный факт. Если же зло воцарилось в мире вопреки его воле, то как может что-либо происходить вопреки воле того, кто обладает абсолютной властью? Однако, каждый человек, который был когда-то наделен властью, знает, как определенные явления могут находиться в соответствии с вашей волей с одной стороны и вопреки ей с другой. Мать, например, с полным основанием может сказать своим детям: «Я не собираюсь приводить в порядок вашу комнату каждый вечер. Вы должны научиться держать ее в порядке сами». Позднее, увидя беспорядок в комнате детей, она расстраивается, так как она предпочла бы видеть детей своих аккуратными. Но с другой стороны, она сама представила детям свободу выбора: быть аккуратными или неаккуратными. Такие же ситуации возникают в любой сфере жизни, на предприятиях, в школах и так далее. Если объявить какую-то обязанность добровольной, сразу же половина людей перестает выполнять эту обязанность. Вероятно, то же самое происходит и во Вселенной. Бог создал существа, наделив их свободной волей. Эти существа могут поступать правильно или неправильно. Некоторые люди считают, что можно создать такое существо, которое будет свободным, но у него не будет возможности поступать неправильно. Лично я не могу представить такое существо. Если кто-то свободен делать добро, он также свободен делать зло. Свободная воля сделала возможным появление зла. Почему же Бог дал нам свободу воли? Потому что свободная воля, хотя она и может делать зло, является единственной возможностью для существования истинной любви, истинной доброты, истинной радости и всего того, что достойно существования. Мир автоматов-роботов, действующих машин, едва ли стоил бы того, чтобы его создали. Счастье, которое Бог приготовил для своих высших созданий, это счастье свободно соединиться с Ним и быть вместе в экстазе любви и наслаждения. В сравнении с этой любовью, самая возвышенная любовь между мужчиной и женщиной на земле выглядит как разбавленное водой молоко. И для этого мы должны быть свободными. Бог, конечно, знал, что произойдет, если люди воспользуются своей свободой неверно, но, очевидно, Он считал, что стоит рисковать. Быть может, с этим трудно согласиться,
Но именно Бог является тем источником, из которого мы черпаем всю силу наших аргументов. Нельзя думать, что мы правы, а Бог нет. Точно так, как нельзя, чтобы поток поднялся выше своего источника. Когда мы оспариваем справедливость его решений, мы выступаем против той силы, которая наделила нас способностью спорить. Делая это, мы рубим ветку, на которой сидим. Богу нужен живой мир, в котором его создания могут творить настоящее добро и зло. Вместо игрушечного мира марионеток, где бы он водил нас, дергая ниточки. Только в таком мире, где существует свобода выбора добра и зла, может произойти что-то действительно важное, значительное. Если мы понимаем, что такое свобода воли, мы видим, как глупо задавать вопрос, почему Бог сделал людей из такого гнилого материала, что он сразу испортился. Чем лучше материал, из которого сделан человек, чем он умнее, сильнее и свободнее, тем он станет лучше, когда изберет правильный путь. Но тем хуже он будет, избрав неправильный путь. Как могло произойти такое, что сатана свернул на неверный путь? На такой вопрос человек не может ответить определенно. Можно, однако, предположить разумную и общепринятую догадку, которая основывается на нашем личном опыте избрания неверного пути. Происходит это в самый момент, когда в нас проявляется наше «я». Рождается возможность ставить это «я» на первое место. Появляется желание быть центром, то есть фактически быть Богом. В этом состоял грех сатаны, и этому греху он научил человеческий род. Некоторые люди считают, что падение человека связано с половым вопросом, но это ошибочное мнение. История, изложенная в книге «Бытие», предполагает, что некоторое половое разложение имело место после падения, но оно было результатом, а не причиной этого падения. Сатана вложил в головы наших далеких предков идею о том, что они могут стать богами, могут устроить все по-своему, как если бы они сотворили себя сами, что человек может быть сам себе хозяином, что человечество может найти себе счастье независимо от Бога. Из этой безнадежной попытки произошло почти все то, что мы называем человеческой историей. Деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство. Долгая и ужасная история человечества, пытающегося войти или найти что-то помимо Бога, что могло бы сделать человека счастливым. Причина безнадежности этих человеческих поисков состоит в том, что Бог создал нас, изобрел нас, подобно тому, как человек изобрел мотор. Автомобильный мотор работает на бензине, и он не будет работать на другом горючем. Бог сконструировал человека так, чтобы он работал на энергии, исходящей от самого Бога. Бог сам является тем горючим, на которое рассчитан наш дух. Другого горючего для нас не существует. Вот почему не имеет смысла просить Бога сделать нас счастливыми по нашему вкусу, независимо от религии. Бог не может дать нам счастье и мир в стороне от самого себя, потому что без Него счастья и мира просто не существует. Это положение является ключом ко всей человеческой истории. Расходуется гигантское количество энергии, создаются цивилизации, создаются отличные благородные организации, но всякий раз что-то происходит не так, как надо. Какой-то фатальный дефект в структуре человечества всегда выводит эгоистических и жестоких людей наверх. И от этого вся созданная структура рушится и катится вниз к бедствиям и отчаянию. Машина фактически глохнет. Она заводится как будто бы легко, пробегает несколько метров
и затем ломается. Люди пытаются заставить ее работать на неподходящем горючем. Вот что сделал с нами людьми сатана. А что сделал Бог? Прежде всего, Он дал нам совесть, понимание того, что правильно и что неправильно. Но на протяжении всей истории были такие люди, которые старались и очень упорно подчиниться своей совести, и ни один из них не преуспел в этом полностью. Во-вторых, Бог послал человеческому роду то, что я назвал бы светлыми мечтами. Я имею в виду истории, встречающиеся почти во всех языческих религиях, рассказывающие о Боге, который умирает и снова воскресает, и своей смертью каким-то образом дает новую жизнь людям. В-третьих, Он избрал один особый народ и на протяжении нескольких тысячелетий внушал ему представление о себе, о том, каким Богом Он является в действительности, о том, что Он единственный в мире Бог, и что для Него очень важно, чтобы люди поступали правильно. Этим особым народом являлся еврейский народ, и в Ветхом Завете дается описание этого периода. Позднее человечество испытало настоящий шок, так как в среде евреев появился человек, который говорил с такой властью, как будто он сам Бог. Он заявляет, что может прощать грехи. Он говорит, что существовал вечно, что придет судить мир в последующие времена. Его имя Иисус. Мы будем больше говорить об этой центральной личности на следующей передаче. До свидания, дорогие друзья.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня наша беседа с вами о нашем Искупителе, Иисусе Христе. Вопрос такого характера. Каков наш Иисус вчера, сегодня и вовеки? Из послания к евреям, 13 главы. Там Павел пишет: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Эти слова говорят о неизменности Иисуса Христа во все века, прошедшие, настоящие и будущие. Но как не похоже наше вчера на сегодня? Давайте взглянем на наше человеческое вчера, сегодня и завтра. А потом перейдем к Христову. Вчера, сегодня и завтра.
1: Вчера было доброе старое время, патриархальное, когда все было просто, когда люди не мудрствовали лукаво, принимая жизнь такой, какая их окружала, не ища в ней загадок и проблем. Это было время слепой веры, не дерзающей сомневаться, время преклонения перед авторитетом, будь то авторитет Бога, церкви или государства. Это было время отцов. И это было вчера.
0: Сегодня. Сегодня время детей. Ничто не принимается просто. Пытаются все разложить и анализировать. Наука старается дойти до мельчайшего неделимого, до предела. Все, что раньше принималось на веру, подвергается сомнению, критике, испытанию. Нет ничего святого из-за того только, что его принято считать таковым. Дети ищут, испытывают. Где же истина? Где суть всех вещей? Даже маленькие дети, получив игрушку, больше интересуются тем, что находится внутри ее, чем внешностью или действием. По-своему и они стараются постичь душу, смысл каждой вещи. Вчера был век слепой веры, сегодня век Фомы. Если не увижу, не вложу перста моего в руки моей, не поверю. Процесс переоценки ценностей происходит во всем мире, в том числе и в области религии. Отцы благоговейно целовали обложку Библии. Дети не только раскрыли святую книгу, но стали испытывать, критиковать, подлинно ли это Слово Божие. За всем этим скрывается поиск истины. Прошло время, когда реальность считали только материю. Ее больше нет. Есть только энергия. Теперь ищут реального в области духа. Может быть, еще много времени пройдет, многое будет переоценено, пока, наконец, дети поймут, дойдут сами до того, что помимо Христа нет истины. Отцы и дети существовали всегда. Как хорошо Тургенев об этом писал. Одно поколение сменялось другим. Отцы никогда не понимали детей и редко им доверяли. Отцам дети казались всегда блудными, ибо всякий шаг вперед рассматривался как святотатство. Дети же всегда считали отцов отставшими. Евангелие повествует, что Господь в

0: рождается в мире. В нем много не только нечистого, но и безобразного. Это наше сегодня.
1: Завтра. Завтра. Что же будет завтра? С одной стороны, усиление процесса разложения. С другой стороны, искание истины, кристаллизация нового человека. В известном смысле старое зерно должно истлеть, чтобы появилась новая жизнь. И это тем более, чем более усматривается приближение пришествия Господа. Не один только народ израильский воззрит на имя пронзенного Спасителя и будет рыдать, читаем в Откровении в первой главе, но и все племена земные, и найдут, наконец, долгожданную истину в лице Иисуса Христа. Пророк Агей во второй главе, 7 стихе пишет: «Придет желаемый всеми народами». Таково наше завтра.

0: мы рассуждали с вами о нашем человеческом вчера, сегодня и завтра. Но каков же Иисус Христос по Писанию вчера, сегодня и вовеки?
1: Итак, порассуждаем о нашем Иисус Христос вчера. Иисус Христос был реальной силой. Первохристианство было сильно и непобедимо, хотя носители его принадлежали далеко не к сильным и знатным, богатым и мудрым этого века. Христиане были сильны своей верой и беззаветной отдачей своему Спасителю. Пророк Захария в 4 главе пишет «не воинством и не силою, но Духом Божиим». И именно через это оружие христиан пал гордый Рим, тогдашний центр язычества. Он стал цитаделью христианства. Галилеянин, как называли Иисуса Христа, победил тогдашний мир. Гонения на христиан употреблением грубой силы были доказательством того, что оружием духа, идейно, язычество бороться с христианством не могло. Гонения только раздули тот огонь веры и духа, который Иисус низвел на землю. Кто мог предполагать, что через 3 столетия после того, как Рим объявил ожесточенную борьбу против христиан, христианство было объявлено там же, в Риме, господствующей религией? Началась новая эра. Освободившись от нападения извне, Христова Церковь встретилась с внутренними врагами в виде

0: многочисленных ересей, но она справилась и с ними. Церковь дала нам символ веры и канон новозаветных книг. Средние века были веками наружного омертвения, господства и оружия плоти. Но божественный огонь христианства не погас. Временами, разгораясь ярким пламенем в лице отдельных исповедников веры, которые жили и умирали со Христом, Он был их силою. Это был Иисус Христос вчера.
1: Христос сегодня. Он тот же. Несмотря на попытки просвещенных, в кавычках, безбожников, доказать, что Иисус не подходит к нашему веку, что Евангелие недостоверно, что можно устроить жизнь лучше без Него. В душе современного человека остается чувство неудовлетворенности, пока он не войдет в общение с Богом. И не только средний обыватель, но и поистине великие люди в этом смысле не являются исключением. Такие верующие, как Декарт, Лейбниц, Ньютон, Кеплер, Гершель, Дарвин, Уэллес, Фарадей, Пастер, Паскаль, Линней, Маркони, слишком уж авторитетно, чтобы их можно было назвать отсталыми, ибо они являются отцами современной науки. Назовем несколько ученых последнего времени, бывших мужами веры. Академики Павлов, Бехтереев, Вернадский, Ипатьев, Морозов, Пирогов и другие ученые и писатели с мировой известностью. Псалмопевец Давид за 3000 лет до нас писал, что и тогда встречались люди, говорившие, что нет Бога. Он их называет безумными. Имена их исчезли из истории, а Господь наш остался живым и действенным до сего дня. Безбожники, снимая венчики с образов Иисуса Христа, не могут снять нетленного венца, которым Бог увенчал Сына Своего, на Царство Вечное. Он и сегодня победоносно шествует, завоевывая себе служителей даже в рядах противников. Западные модернисты, не признающие Иисуса Сыном Божьим, выдают Его за обыкновенного, хотя и совершенного человека. Но и они не имеют желанного для них успеха. Факты говорят, что, встречая страждущие души и не имея возможности утешить их учением морали, они вынуждены сами прибегать к отверженному ими Сыну Божию. Людям нужен Спаситель. Мир находится под страхом грядущих бедствий. Какому пойти человеку со своей нуждой? У кого просить помощи и защиты? Кругом такие же беспомощные люди. Остается одно – воззвать к Богу. Он отвечает и спасает. Он помогает каждому нести свое бремя. Потому сегодня весть о Христе распространяется, как и вчера. Испытавший Его близость и благость не может молчать, видя толпы страдальцев, не знающих, кому обратиться за помощью. Он будет говорить, свидетельствовать и убеждать, что Иисус Христос и сегодня тот же самый, готовый принять каждого и дать ему мир и утешение. Иисус Христос сегодня.
0: Иисус Христос завтра. Наш Иисус Христос не является реликвией. Он ничего не оставил на земле вещественного, чему люди могли бы поклоняться, над чем надругаться или уничтожить. Он достижим лишь в полете благоговейного духа, потому Он не боится жалких попыток людей бороться с Ним. Он поддерживает своих детей в гонениях и скорбях. Золото, Оно, всем известно, в отличие от позолоты или подделки, не боится огня, но становится еще чище и драгоценнее. Об этом пишет и апостол Петр в первом послании, первой главе. «Господь не боится, что люди будут испытывать его. Ничто ему так ненавистно, как равнодушие, теплохладность, довольство формой, без участия духа. Суррогат, фальсификация — это все боится проверки. Но кристально чистая, прозрачная и в то же время бездонная глубокая истина, которой является Иисус Христос, выдержит испытание времени, любые удары и критику. Никогда из Священного Писания не извлекалось так много драгоценных алмазов истины, как именно теперь. Искание истины, в конце концов, сблизит ищущих. Люди поймут, что важно не как, то есть посредством какой религии ищут Бога, а важен Он Сам, кто. Идея Христа должна быть выделена от идей земной церкви. Все искренние искатели истины всегда находят ее. Они составляют истинную церковь Христову. В нее не переходят, в нее рождаются от Духа Божьего. Как много у нас споров из-за церквей и храмов. Какое счастье, что в Новом Иерусалиме храма не будет, но все во всем будет Иисус Христос. Это мы читаем в Откровении 21 главе, 22 стихе. Однако мы ходим еще во плоти, потому и наше служение Богу облечено в какие-то формы, привычки. Это все плотское. И видимые церкви будут пока существовать, как и наше тело, являясь скорлупой или храмом живущего в них Духа. Но одно мы должны помнить. Как в том, так и в другом случае, что естественное попечение о скорлупе, о нашей плоти, нельзя превращать в похоти. Как плоть и кровь Царства Божия не наследуют, так и земные церкви с их различными течениями и догматами не будут иметь места в Божьем Царстве. В земных церквах должны бы обтесываться живые камни для живого тела Церкви Христовой. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Там говорится об этом. «Иисус Христос вовеки тот же. Все наши познания о Христе не кончатся на этой земле. Это здесь лишь начало. Блаженная вечность откроет нам возможность познать Господа еще больше, еще глубже». Иоанн пишет в первом послании, в третьей главе, «Ибо мы увидим Его, как Он есть». Мы будем улыбаться, говорю по-человечески, смотря на наши земные ученические тетрадки, наши нелепости и ошибки, наши списывания друг с друга, заимствования чужих ошибок и тому подобное. Старое прошло. Оно было нужно, но лишь в свое время, чтобы приготовить место для нового. Есть тело душевное, есть тело и духовное, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. «Се творю, все новое», — говорит Господь. Это цитата из первого послания Коринфянам, 15 главы, и Откровения 21 главы. Аналогично тут привести и слова из послания к евреям, из 8 главы, 13 стих. «Говоря новое, завет, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». То есть старое пройдет, а новое придет. Будем жить, друзья, надеждой, не смущаясь муками рождения грядущего. мы чересчур скептически относимся к будущему.

Господи, Ты вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Это мое сердце изменяется, мои чувства и представления меняются, но Ты тот же. Видим мы разницу между нами людьми и между нашим Иисусом Христом. Тот же Господь, не устающий прощать и миловать, тот же первосвященник, не устающий ходатайствовать за нас, тот же брат и друг, не устающий любить нас. Мое сердце временами холодное, временами теплое, временами горячее. Твое же горит вечной любовью. В нем всегда есть место для меня. Дай мне покоиться в Тебе здесь, среди трудностей жизни, и там, в Твоем царстве света и вечной радости. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо, всем привет. Здорово, что вы готовы выслушать Слово Божие. Сегодня, как вы знаете, вербное воскресенье, и люди идут освещать вербы свои, которые надрали возле моего гаража. В храмы идут освещать эти вербы. Что им это дает, я как бы не знаю. Наверное, есть какая-то подоклепа под этим всем. Вот. Но я эту подоклепу не знаю, я с ней не знаком. У нас вербное воскресенье – это то, что касаемо Евангелия. В Евангелии написано, что Иисус за неделю до Пасхи въехал в Иерусалим. Въехал как царь, въехал на осле. Это значило, что он не как царь-завоеватель въезжает, а как царь, несущий мир. То есть, если бы он ехал на лошади, это было бы круто, но это бы значило, что он приехал всех покорять. Но перед тем, как вспомнить об этом, немножко поговорить, мы по порядочку читаем с вами псалмы. И сегодня очень хороший, подходящий псалом, который поможет нам поразмышлять о вербном воскресенье, о въезде Иисуса в Иерусалим и связанными с этим событиями. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Псалом номер 14. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, проповедь из серии «Песни неба». Проповедь называется «Кто может?» Кто может? И псалом так и начинается: «Кто может, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей?» В день, который мы сейчас сегодня отмечаем, Иисус въехал в Иерусалим. Вы знаете, что Иерусалим – это город в гористой местности. Собственно, он находится на вершине горного хребта. Там есть горы, есть перевалы. Их не так заметно, эти горы, но все равно это не такая местность, как даже в Хабаровске. При всех наших бульварах и сопках, и улица, на которой мы живем, называется Трехгорная. Но мы живем, моя семья, да. И много есть сопок, но такого все равно у нас, даже такого, в принципе, почти что нет. Почти нет. Иерусалим стоит на горах. Иисус въехал в Иерусалим, в город, в котором жилище Господне, храм. А храм, жилище Господня, расположен на храмовой горе. Поэтому псалом говорит, кто может обитать в жилище Твоем, кто может взойти, в другом псалме сказано, на гору Господню. Кто может? Как мы можем пребывать в жилище Бога? Некоторые думают, что надо съездить обязательно в Иерусалим и взойти на эту гору Господню, на эту храмовую гору, где стоит храм, и зайти туда. Но там не тот храм стоит, который построил Соломон, или Зарававель, или даже царь Ирод. Там нет того храма больше. Ну, в какой-нибудь храм зайти, съездить на святую землю. Как мы можем зайти, войти в храм Господень? Для этого не надо никуда ехать. Первая мысль. Не надо никуда ехать. Говорят, что если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Так вот, неправда. Неправда. Ни в Америке, ни в Краснодарском крае, ни в Сочи, ни в Анапе, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Дрездене, ни в Мюнхене, ни в Париже, и даже ни в Венеции нету рая. Мы входим в жилище Господне, когда мы жилище Господне делаем в своем сердце. Происходит чуть-чуть даже наоборот. Он входит в свое жилище, в наше сердце. Надо впустить Иисуса в свое сердце. Надо отдать Ему все право на владение нами. И Он тогда входит в нашу жизнь. Если вы читали Евангелие, то вы обратили внимание, что когда Иисус ехал в Иерусалим, то люди резали ветви с деревьев и постилали на дороге. А другие снимали одежду и тоже складывали на этой дороге. Таким образом, они показывали свое почтение к этому царю. В то время одежда, это было не как сейчас. Одежда, как правило, у среднего человека была только одна. То есть он снял одежду, положил под ноги, прошел осел, и он должен эту одежду срочно одеть обратно. Говорят, надеть. И набудь. Надеть и набудь. Вот. Одежду эту должен обратно на себя надеть. Но это так, чтобы вам было понятно. Представьте, что едет Иисус. И вот что у вас только одно, например, у тех, кто уже чем-то владеет, что?
2: Айфон.
1: Ну или у кого-то, представьте, что можно выстроить, люди начали выстраивать автомобили вот так, бок к боку, чтобы Иисус ехал по ним на осле. И вот вы представьте теперь, у кого есть автомобиль, или был автомобиль, или будет автомобиль, что вы, например, свой Prius, да, подгоняете тоже, пусть тоже ослик наступит. Я сразу представляю, как я подгоняю свой автомобиль, а там сверху два стеклянных люка. Ну, пусть осличек пройдется. Вот. С одной стороны, конечно, это не лишит вас машины. Но с другой стороны, немножко лишит вас гордости. Будет машинка немножко, ну, не самая красивая. Вот. Не самая будет машинка ваша дорогая после этого. Ослиные копыта переносили выбор между гордостью и поклонением в реальность. Ослик шел по этой одежке, а вы знаете, что осел, он не делает так, как киска. Аккуратненько. Он просто идет по этой каменистой земле своими каменистыми копытами. И ты берешь обратно свою одежку, она чуть-чуть грязная, чуть-чуть даже дырявая. Но люди перебарывали вот это не было для них стопором, но брали одежду и клали все равно. Складывали под ноги. Ну и, конечно, там был осел, но они-то думали не про осла, а про Иисуса. Да что там машина? Представьте, что Иисус пришел в Хабаровск. Дождь. Дороги у нас не моют, как в Японии. Знаете, как в Японии моют дороги? Что потом надо пройтись в белых носках. И если носки остались белыми, значит, нормально помыта дорога. На такую дорогу я бы снял и положил, и пиджак, и куртку, и пожалуйста, пусть пройдет даже осел, ничего страшного. Но представьте, он приехал в Хабаровск, и вот лужа, вот чуть-чуть грязи, газон там, то все, и ты берешь свою одежду, вот в чем вы сегодня в церковь пришли, самое лучшее надели, и самое такое парадное, и вы снимаете, и кладете, и он проходит, и потом вы достаете это. Вот, и идете домой мерзнете. Вот. Суть в чем? Я хочу не про одежду и про машины сейчас сказать, а про то, что люди, радуясь об Иисусе, о том, что царь входит в свой город, они не думали о материальных благах. Они ценили этого царя больше, чем свои материальные блага. Одежда это было не как сейчас, это было как автомобиль или более того. Иисус вошел в Иерусалим и даже в храм. И когда Иисус вошел в храм, он выгнал из храма людей, которые ковырялись в носу. Или людей, которые были неправильной обуви. Каких людей выгнал Иисус из храма? Людей, которые использовали дом Отца Небесного в своих личных корыстных целях. Которые сделали из храма бизнес. Как вам нравится такая тема? Понятно, что легко критиковать кого, ну, то, что ты сам не делаешь. Но, наверное, проще посмотреть на эту картинку и подумать, ну, а может, где-то я тоже так делаю. И, конечно, мы не торгуем церковью или служением. Иисус зашел в храм и выгнал, взял, сделал бич из веревок и выгнал торговцев из храма. выгнал людей, которые зарабатывали на святом. Святое надо почитать как святое. Или слово есть такое, святить. Святое надо святить, надо не вербы приносить святить, а Бога святить в своем сердце. Вот то, что нужно делать. В нашем сердце должен, как в храме, царствовать Иисус, а не рубль. И это сложная очень проблема. Даже в нашем верующем сердце может начать царствовать не Иисус, а рубль. В нашем верующем сердце должен царствовать Иисус, а не рубль. Хоть у вас много денег, хоть у вас средний денег, хоть у вас мало денег, или у вас, может быть, как у некоторых сегодня, нет денег, рубль все равно может царствовать легко. Есть интересная тенденция. Сегодня аналитики христианские говорят, что лет через 10-20 может иссякнуть поток материальной помощи от тех людей, которые раньше много жертвовали. Ну, были разные страны, в которых много христиан. Там Южная Корея, там Германия, например, или там на американском континенте, там Канада та же самая. То есть страны, в которых люди от всего сердца жертвуют. Они говорят, скажите мне, куда помочь? В Китай? Пожалуйста. В Хабаровск? Тоже помогу. $5 дам в месяц, потому что я мало зарабатываю. Но дам! И такое целое поколение людей в разных странах живет, которые думают, я готов пожертвовать. Даже наши люди в Хабаровске, верующие, думают о таком и думали, и еще будут думать больше о том, кому помочь. Давайте снарядим человека, пусть он съездит к детям в Африку, в Непал, где бедно живут. И мы поможем, и люди с удовольствием помогают. И говорят, что лет через 20 очень легко этот поток пожертвований может упасть. Почему? Не потому, что верующих станет меньше, а потому что верующие сегодня, живя, привыкли к абсолютному комфорту. Ты только двинул пальцем, уже есть услуга, давай наденем перчатку на палец. Ты так живешь в этом мире и думаешь, ну вот если мне что-то хочется, оно должно обязательно быть. Вообще, то есть мы живем, не думая о том, что в чем-то можно себе вот таком серьезном отказать. Мы все думаем, ну это же все насущное, это же все надо. И плазма вот такая, ну это надо, ну как без этого? Надо. То есть суть в том, что ну пусть будет у тебя плазма, не вопрос вообще, пусть Бог тебя благословит с этой плазмой, и пусть в каждом туалете у тебя будет по 8 плазм. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что в мозгах у нас начинает переворачиваться, мы начинаем думать, что это обязательно должно быть в моей жизни. И такой человек со временем перестает думать о других. Он думает, а, у меня это должно быть обязательно, и это, почему у соседей 4-этажные дома, а у меня 3? Я бедно живу, мне, я не могу никому помогать, я ограничен в своих средствах. И таким образом рубль начинает быть нашим идолом. Рубль там, воны там, юани, все что угодно, австралийские доллары, что хочешь. Просто твое имущество может стать твоим идолом. Эгоизм – это болезнь нашего времени, которая пытается распространяться. Люди активно поклоняются Господу, но забывают о том, как жертвовать. Надо, я бедный, мне нужно. Ну а кто будет заботиться обо мне, если я позабочусь там о ком-то? Иисус выгонял торговцев из храма. И возможно, приходит время, когда Иисусу надо выгнать торговцев из храма нашего сердца. Может быть, мы должны сами это сделать, подумать, что мы уже, какую часть жизни присвоили себе. Это мое, и все, и никто туда не входит. Но псалом был о том, кто может жить, Господи, в жилище Твоем. А я задаю другой вопрос. А в жилище Твоем, Господи, кто вообще? Кто Ты, Господи? Кто для нас этот Бог, живущий на Сионе? Мы так хотели бы, чтобы Бог был нашим Отцом. Аллилуйя! Бог наш Отец, нас верующих. И Бог заботится, даже если у тебя прыщик, и тебе просто не нравится твой нос, и Бог готов заботиться о тебе. И ты приходишь к Богу со всеми вопросами. Господи, я хочу борща с чесночком, сальца хочу, пельмешков, Господи. Хочу машину обновить, хочу квартиру расширить, хочу здоровья много. Хочу, чтобы у всех все получалось, хочу получать одни пятерки в школе, и чтобы мне билет попался именно тот, который я всю эту ночь учил. Из 100 билетов 28-й почему-то учил. Хочу 28-й, Господи. И Бог дает, но вопрос, кто для нас Бог? Если мы думаем, что Бог для нас вот только Дед Мороз, то это не вера, это неверие. Да, вера признает Бога Отцом, но вера же признает Бога Господом и готова за Бога отдать жизнь. Вера видит Бога папочкой, но и вера же готова отдать за Бога жизнь. Такой пример. Есть разные фигуры, так скажем, которые мы почитаем. Например, почитают людей политиков. Это распространено. Какой хороший, он благодетель. Или как называли Сталина, которого, к сожалению, хотят сейчас как-то вот воскресить его рейтинг. Отец народов. Этот отец народов угробил все эти народы. Население России уменьшилось вдвое при Сталине. Вот так вот. Было 250 миллионов, стало где-то 120. Вот, и эта война ни при чем. Это вот отец народов так поступил с народами. И политика могут любить. Даже не важно, при чем здесь Сталин. Любого политика могут любить. Но пока он дает нам сладенькую жизнь. Пока он дает нам какой-то интерес. Как только интерес пропал, политик рискует быстренько пропасть с этой сцены, и его никто даже вспоминать не будет. Тот же Сталинград быстренько переименовали в Волгоград, и все. И все. Любой человек, которого мы почитаем и превозносим, может потерять это почтение. Но, к примеру, возьмите ваших родителей. Даже если кто-то рос без родителей, родители подвели этого человека, и обида на родителей, а все равно хочется родителей своих уважать. Хочется родителей своих почитать. У меня случилось так, что папа с мамой развелись, когда мне было 6 лет. Но я все равно любил и уважал своего папу. И он раз в год приезжал, и я просто, почти боготворил его. Это был тот человек, который очень мне нужен был. Он уже умер. И мы уважаем родителей не так, как мы уважаем политика. Так вот, Бог наш папа. Скажите, пожалуйста, вот представьте своих родителей. Представьте, что ваши родители вдруг в какой-то момент не помогли вам материально. Могли бы помочь, но не помогли вам материально. Вы перестанете их любить и уважать. Перестанут они быть для вас папой и мамой. Бывают даже обиды сильные между родителями и детьми. И потом все равно дети возвращаются. То есть если Бог, живущий на этой горе святой, Он для нас Отец, мы Его не только ждем помощи, мы Его любим и уважаем. И здесь видно на картинке, это известная достаточно картинка, что человек и любит Иисуса, и поклоняется Ему. Он и близко общается с Ним, и Он и склоняется перед Ним. То и другое вместе. То есть, чтобы ожидать, чтобы обитать на святой горе Божией, надо расположиться к Богу именно так. И любить Его, и поклоняться. Бог – это Отец, который на троне. Давайте посмотрим псалом. На экране его не будет. Тот псалом, который сегодня у нас взят для размышления, псалом номер 14. Посмотрите, пожалуйста, пусть в руках у вас будет этот псалом. Посмотрите критерии к этому, того человека, который святит Бога в своем сердце. Первое. У этого человека чистое поведение. Во втором стихе написано: тот, кто ходит, как ходит, непорочно. У него чистое поведение. И еще он делает что? Правду, то есть он творит дела праведности. То, что он делает, это праведно, это правильно. То есть первое, человек, который хочет жить на святой горе Божьей, который хочет иметь общение с Иисусом, он живет правильно. У нас в русском языке даже есть такое понятие, что если тебя назвали правильным, то значит тебя не любят. Но здесь сказано, человек этот живет правильно. И второе, у этого человека чистое мышление. Во втором же стихе написано, он говорит, что он говорит? Что он говорит? Истину в сердце своем. Сегодня была уже эта мысль. У тебя из сердца берется эта истина. Не так, что ты говоришь «Аллилуйя», а потом в сердце у тебя совсем другое. Истину, говорит, в сердце своем. Итак, эти два критерия, чистое поведение и чистое мышление, проверяются на практике. Чистое ли у тебя поведение и чистое ли мышление, никто не видит, может быть, как ты ведешь себя и как ты мыслишь часто. Может быть, ты работаешь вот, ну, где-то один в цеху работаешь, или водитель один, опять же, не как вот Ренат скорой помощи, да, а один ездишь, никто не видит, как ты поступаешь. Как ты говоришь, как ты мыслишь? Но можно увидеть некоторые вещи. Посмотрите в третьем стихе. Описано отношение к людям. Кто не клевещет языком своим. Как этот человек относится к людям? Не клевещет языком своим. Как назвать это его отношение? Что он думает о людях? Как он мыслит о людях? Если он не клевещет. Не клевещет языком, не делает искреннему своему зла. То есть кто-то тебе доверяет, и ты его не подведешь. Ты не воспользуешься его доверием в своих интересах. И еще, и не принимает поношения на ближнего своего. Нашелся кто-то, кто пришел и говорит, а вы знаете, что Серега, и этот человек говорит, не знаю, тебе надо, подойди ему и скажи. А я знаю много хорошего про него. И все. Да. Написано, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, то клянется хотя бы злому и не изменяет. 4 стих говорит о том, что в мире есть и плохие люди, и хорошие люди. И да, плохих людей я идентифицирую как плохих, они безбожники, они плохие вещи делают. Но, если я ему что-то пообещал. Вы знаете, была такая ситуация, когда Ян Гус. Слышали про такого человека? Он был неугоден католической церкви, и Папа Римский пригласил его на встречу, так скажем, чтобы узнать как бы больше о взглядах Яна Гуса. И там Яна Гуса арестовали. Папа Римский пообещал, тебя не тронут. Хорошо, Ян Гус приехал на этот диспут богословский, и его тронули и сожгли. И Папа Римский сказал, а слово, данное еретикам, ничего не значит, потому что они еретики. Так вот здесь написано, если ты клянешься хотя бы и предателю, злому, врагу, но ты пообещал, ты сделаешь. То есть твое чистое поведение, чистое мышление проверяется в твоих отношениях с людьми. С людьми. И более всего, мы сегодня сосредоточимся еще на одном моменте. Написано в 5 стихе, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. То есть человек может заработать на чем? На двух видах людей в 5 стихе. Первый вид людей, это человек, у которого просто нет на данный момент денег. Я ему занял 1000, он дал мне 1500. Он должен мне 1500. Я ему помог, я благодетель, я молодец. На самом деле нет. Ты воспользовался его слабым местом, так скажем. Использовал свое положение, чтобы подзаработать на своем ближнем. И второй момент, не принимает даров против невинного. То есть тебе заплатили, ну только подпиши здесь, что вот этот не виноват, а этот виноват. И тебе дают бумагу на подпись, а под бумагой лежит 5. На ней как раз Хабаровск нарисован. И ты так раз и подписываешь. Не принимает. Нет, не подписываешь. Извините, этот человек не виноват. Я не буду это подписывать, потому что это подставляет невиноватого человека. Я не буду это делать. Итак, если мы светим Бога, это можно увидеть по 3 вещам. Первое. Как мы обходимся с людьми? Верны мы? Вероломны ли мы? Подводим ли мы людей? Или мы милосердны? Добры ли мы к людям? Пользуемся ли мы слабостями людей? Готовы ли кого-то быстренько подколоть и на ком-то проехаться в этой жизни? Это первое. И поэтому видно, святим ли мы Бога в своем сердце. Или мы только вербочки светим. На вербное воскресенье. Такое вот дело. Второе. Как мы увидеть, светим ли мы Бога? Второе. Мы ради благ или комфорта поступиться своими отношениями с кем-то, поступиться дружбой, кого-то предать, кого-то использовать ради выгоды. На что мы готовы ради благ и комфорта? Ну, например, даже просто, при чем здесь деньги? Давайте деньги оставим в стороне. Ты, звонок тебе вечером, ты сидишь дома, и все, звонит какой-нибудь друг, даже родственник, знакомый, сосед, и говорит: слушай, я тут застрял, короче, в грязюке, в общем, в Тополево, ну, где-нибудь за городом. Никто, здесь никого нет, приедь, помоги мне. Там 10:30, например, вечером, дождяра льет, холодно, завтра в 5 утра вставать, и все. И вот вопрос, что ты сделаешь в этот момент? Готов ли ты ради своего комфорта просто сказать: ой, извини, у меня машина не работает. Да мне буксировать никого нельзя, у меня же, ты знаешь, автомат в машине, не коробка. Я не знаю, где это, что за поселок. Подожди. А давай ты позвони тому, он там близко живет с тобой. И это показывает, святим ли мы Бога. Это я про парней сказал. Девушки-то тоже знают такие ситуации. Ой, ты знаешь, я не могу. Мне тут, ну, родители не разрешают. Я сейчас... Как муж посмотрит? Такое. Итак, третий момент. Основной показатель, когда мы первые те два взвешиваем, вот как здесь на картинке. Мы сравниваем между собой люди или деньги, жизнь или кошелек. Жизнь, я имею в виду, человек. Человек или кошелек, или человек или комфорт. Мы начинаем взвешивать в своей жизни. Что я выберу? Я выберу свое спокойствие, комфорт, достаток, удобство, безопасность или человека. И вот если я выбираю себя, значит, я не считаю Бога святым достаточно. Если я выбираю человека, это я поклоняюсь Господу. Если Бог наш Отец, если мы живем в Его доме или Он живет в доме нашего сердца, значит, в нас должны обнаруживаться Его качества. А если эти качества его и его мысли есть, то это не только мы должны заметить. О, смотри-ка, мне кажется, я стал христианином. Не так. Кто-то к тебе должен подойти и сказать: кажется, ты поменялся. Зачем ты сделал это? Почему ты мне не ответил? Ты мог меня унизить перед всеми в ответ на то, что я тебе сделал. Ты мог отомстить. Почему ты не сделал этого? Почему ты мне помогаешь? Я же тебе никто. И вот тогда качества Бога видны в нас. Если мы ценим Бога больше личной выгоды, мы ценим и людей больше личной выгоды. И мы являем таким образом Бога. Ну вот, например, такая смешная картинка, если бы знали, что под ней написано. А под ней написано следующее. Под левой написано так: так изображают Иисуса Христа. Но на самом деле это не он. Справа: а вот так он выглядел в реальности. Юху, молодцы, надо же, историки сняли отпечаток, как же выглядел Иисус. Больше на бомжа, честно говоря, похоже. Это невразумительное такое выражение лица. Иисус не был таким однозначно. Но как же нам узнать, каким был Иисус? Если мы пребываем в жилище Божьем, мы становимся похожими на Него. Или чтобы пребывать в жилище Божьем, надо быть похожим на Него. В Библии как минимум 5 раз написана одна фраза: будьте святы, говорит Господь, потому что я свят. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете много раз повторяется: будьте святы, потому что я свят. Если мы хотим видеть, какой Иисус, мы должны поступать, как поступал Иисус. И просто потом смотреть на свою жизнь в зеркало. Наверное, вот такой был Иисус. Ну, не то, что Даша красится с утра и думает: ну, такой был Иисус. Там брови. Не в этом дело. Ты смотришь на свою жизнь. Как ты живешь, как ты поступаешь с людьми, как ты относишься к врагам, как ты относишься к людям, которые просят у тебя последнее. И когда люди смотрят на тебя и видят, что ты отдаешь им это последнее, они начинают понимать Бога, они начинают видеть Бога, каков Он. Написано, Павел говорит, во 2 Коринфянам 2 глава написано, «Ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих». Благоухание – это вот когда священник стоял с кадильницей, и из кадильницы шел вот этот дым, и говорит, мы Христово благоухание, как будто Христос стоит с кадильницей, а там внутри мы, и от нас исходит вот это вот благоухание, от наших жизней, от наших поступков, от того, что мы делаем, как мы реагируем. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божие ни устами, ни своими поступками. Мы во всем показываем Иисуса. И поэтому люди, смотря на нас, заценивают, они понимают, Иисус это не просто так. Это надо много, но это многого стоит. Это надо все отдать, и Он отдаст тебе все. И человек становится перед выбором, когда ты не повреждаешь Слово Божие своей жизни. Ты не повреждаешь Слово Божие, говоришь его, и ты не повреждаешь Слово Божие, показываешь Иисуса. И человек так говорит, что мне эту картинку показываете? И это не Иисус, и это не Иисус. Иисус вот делает так, как Сергей, например. У него был там последние там, 3 литра бензина, он меня отвез. У него было последние 3 картофелины, он меня покормил. Я ему там сжег огород, а он меня приютил, когда у меня сгорел дом. Вот такое дело. Вот Иисус, скажут люди, они будут правы. Итак, кто пребывает на горе Господней? Тот, у кого пребывает Иисус? Кто изгоняет торговцев из храма своего сердца, где не рубль царствует, а Иисус, где не комфорт, а Господь. И там, в этом сердце, находится место и для других людей. Когда ты с Иисусом, рядом с тобой надежно. Люди уверены, что ты Иисуса не предашь. Иногда люди на тебя обижаются. Почему ты Иисуса своего не предашь? Ну выпей с нами. Ну подпиши эту бумажку. Что ты за своего Бога там? Что ты фанатик? И потом, когда ты все равно стоишь на своем, они смотрят, Иисуса не предал и меня не предаст. И люди понимают, какой Иисус. Они понимают, человек верный Богу и надежный для нас. И тогда ты верный Богу, люди ощущают это на себе. И ты в реальности пребываешь уже на Его Святой Горе. И вот это твое пребывание на Его Святой Горе распространяется на людей. Ты святишь Бога в своем сердце, и люди видят тебя, понимают, кто такой Бог и каков Он. Итак, что от нас надо? Надо быть верным Богу и надежным для людей. Такой человек пребывает на горе Господней в доме Его.
0: Аминь. В Сиэтле 9 вечера.
2: Говорит радио «На пути».

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Христианская жизнь». У микрофона Евгений Казаченко. За операторским пультом Михаил Востриков.

0: Тема сегодняшней передачи – пасторское служение. Для этого мы пригласили в студию пастора Евангельской свободно-церковной общины города Комплинтфорда доктора Германа Гартфельда. С ним мы встречались в одной из наших программ, в которой мы говорили о проблемах разделения среди христиан и поисках единства. Уважаемый брат Герман, после тяжелых испытаний советского времени, которые вам довелось пережить, вы были выдворены из страны. После долгих лет обучения в университетах Европы и Америки вы, доктор Гартфельд, стали пастором большой умножающейся церкви в Германии. С тех пор и до ныне вы, брат Герман, являетесь руководителем этой церкви. Слава Богу, что через проповедь Евангелия Бог находит людей и приводит в свою церковь. И в церкви Он продолжает переделывать людей, хранить и заботиться о них. Но Бог действует в церкви через своих служителей. Пастор церкви имеет особое призвание – пасти стадо Божье. Мы знаем вас, брат Герман, как отличного руководителя и пастыря, учителя и душепопечителя, как неутомимого труженика церкви. Позвольте задать вам ряд вопросов, которые помогли бы нам осознать всю ответственность, которую вы несете на этом поприще. Хотелось бы узнать, как вы видите человеческий аспект в пасторском служении? Каким должен быть пастор?
1: Обычно такое представление многих людей, что пастор церкви что-то особенное, что это должен быть человек без пятна и порока, человек, который не делает ошибок, и во всех отношениях он должен быть более-менее святым. На мой взгляд, апостол Павел совершенно этого не имеет в виду, если он рекомендует епископам и диаконам в первом послании Тимофею, каким он должен быть. Он не говорит там относительно такого перфектного, такого совершенного пастора церкви. Я думаю часто, что пастор в первую очередь должен иметь призвание от Господа. Он должен сам быть уверен в том, что Господь избрал его на это служение. Если он имеет эту уверенность, призвание и избрание, он никогда в жизни не будет бояться никакой конкуренции. Это первое, что очень опасно в христианских кругах. А он знает свое место, он знает свое призвание. Это первое. Второе, как и Петр говорит в первом послании Петра, 5 главе, он должен это делать непринужденно, а без скорости. То есть видеть в Церкви Христовой паству Христа. Поэтому Павел ефесским пасторам говорил, пресвитерам, что пасите стадо Божие, это стадо Божие, и следите за собой. И мне кажется, самое-самое главное для пастора знать, я призван, я поставлен Духом Святым на это место. Господь хочет меня на этом месте видеть. И он должен иметь жертвенную любовь к народу Божьему.
0: Как относится ваша семья к пасторскому служению? И как их отношение повлияло на ваше решение вступить на путь пасторского служения?
1: Надо сказать, что я по образованию инженер-машиностроитель. Я никогда не думал стать пастором. Будучи на Западе, для меня задавался вопрос идти заниматься в высшем учебном заведении и специализироваться дальше в области машиностроения, или же учиться где-нибудь в другом высшем учебном заведении, специализироваться, может быть, в какой-нибудь другой области. Но когда я увидел состояние многих церквей, я себя спрашивал: «Господи, хочешь ли ты, чтобы действительно твой народ оставался таким пассивным?» На мой взгляд, была определенная

0: родители зарабатывают большие деньги на Западе. По сравнению, пастор, он получает, может быть, одну треть того, если говорить о деньгах. И мы не имели оба покоя, пока я не записался в высшее учебное заведение и пошел изучать богословие. Тогда мы успокоились. Я, можно сказать, очень не из самых смелых по характеру людей. И во время учебы я себе спрашивал, является ли это качеством пастора. И мы задавали себе вопросы, где, Господи, ты хочешь нас иметь. И в этой молитве, оканчивая богословское образование и находясь в аспирантуре, мы вдруг получили ряд приглашений, ряд церквей, которых мы ничего никогда не знали, не слышали. Значит, в Австрию, Швейцарию, на юг Германии, все местные церкви. Мы с моей женой были в большом сомнении, что это такое. Может быть, мне идти на миссионерское поле в Африку. Я и люблю африканцев. Может быть, любовь мне поможет привлекать их ко Христу. И вдруг меня приглашают на пастырское служение, и при том церкви, которая вообще меня не знает, и я их не знаю. Моя жена и я, мы посетили эти церкви, побеседовали с ними, мы им сказали, что мы все еще молимся, и мы не знаем, Господь хочет нас иметь на пастырском служении или где еще. Они просто-напросто нам сказали, приезжайте, мы вам платим дорогу, попробуйте. Если не выйдет, то можете нас оставить. Церковь сказала, ты можешь работать и учиться, мы тебе дадим эту возможность. И Господь нас так благословил в церкви, что мы, значит, в течение немногих лет удвоились, потом утроились, и потом, значит, церковь выросла 4 раза за 8 лет, которые мы там были. И это было для нас удостоверением, что Господь призвал нас на пастырское служение. Я прямо скажу, что содействовало росту церкви, это была любовь к народу Божьему, это содействовало этому. И тут мы увидели, что Господь действительно нас призвал на пастырское служение, потому что люди приходили к нам, доверялись к нам, и они знали, что если они доверили что-либо, оно с нами умрет. И так я лично увидел свое призвание на пастырское служение.
1: Брат Герман, как ваши личностные качества и стороны характера помогают вам в вашем служении?
0: Я должен сказать, что я по своей природе очень пугливый человек. Как это ни странно звучит, я все-таки много лет провел в тюрьме. И надо сказать, это моя, может быть, отрицательная сторона. Я люблю что-то начать новое, чуть ли не экспериментировать. Я не люблю традиционные богослужения. Мне каждое богослужение должно быть иначе. Богослужение для меня – прославление Бога. И оно принимает у меня динамичные формы. Я иногда могу применить литургические формы, если я вижу, что Дух Святой этого хочет. То и другое могу применять. Но я более или менее в других вопросах, опять-таки, пугливый, осторожный. В этом отношении моя жена восполняет то, что во мне недостает. То есть она действительно мне помощница. Когда я говорю, я очень-очень боюсь, что это может отрицательно повлиять на служение церкви, то она говорит, ты умеренно испробуй. Таким образом, мы умеренно испробуем что-то новое в церкви. И таким образом Господь нас благословляет. Мне кажется, моя спонтанность помогает мне в служении. Я никого не отпущу из богослужения, пока я у дверей не всем подал руку или же не обнял их. Таким образом, люди чувствуют, ага, он действительно нас любит. Он не просто на словах это говорит, я люблю вас, братья и сестры. Он на деле. И они знают, что они могут мне позвонить 12 часов или 3 часа ночи, если у них какая-нибудь проблема есть. Они знают, что я встану. У нас есть такая возможность сесть в машину и поехать и вместе с женой, если я вижу, что вызывает женщины и так далее. Я один не поеду, я поеду с женой к ней. Таким образом, моя жена мне большая помощь. К сожалению, у нас нет детей.

0: Это, конечно, большой минус. Я не могу себе представить находиться на пастырском служении без моей супруги.
1: Брат Герман, расскажите хотя бы кратко, что помогает и что мешает вам в ваших отношениях с людьми, о ваших слабых и сильных сторонах?
0: Да, слабая сторона – это пугливость, как я уже выразился, ужасно доверчивый. Мне кажется, это не всегда положительно. Меня можно обмануть любое время. Я помню, мой лучший друг меня предал в руки Комитета по безопасности, и после осуждения я ему так же доверял, как и до этого. Я не мог иначе. Такой я человек. Что касается положительной стороны, я уже сказал, моя любовь к народу Божьему, любовь к Иисусу – это большая помощь мне. И также проповедь в любви. Я на кафедре не стою как профессор, как выше в учебных заведениях. Я стою как брат, как друг. И я людей беру субстанцию содержания своей проповеди. Они вынуждены со мной думать и любить. И я не стою на кафедре в виде судьи. Это я оставляю другим. Я никого с кафедры не суждаю. Я считаю, что Господь послал меня проповедовать благую весть. Любовь Иисуса Христа. Это то, что я делаю. Они видят, что это идет от чистого сердца. Это не идет от интеллектуала. Он это говорит, потому что он знает, что этого нельзя делать. Он это говорит, потому что любит Иисуса. Мне кажется, эти качества мне очень-очень помогают.
1: Брат Герман, а как ваши слабости отражаются на вашем служении?
0: Мои слабости отражаются тем, что моя пугливость, моя доверчивость может привести меня порой в стрессовое положение. Доходило это редко, но был такой случай, что вплоть до депрессивного состояния однажды, что я по примеру Иеремии говорил: «Господи, я уже не могу». Или как Моисей: «Да на что оно мне нужно? Я что, их породил, что я их должен носить на груди своей?» Мне кажется, эти слабости доводили меня даже до такого депрессивного состояния, как у Моисея и Иеремии. И именно доверчивость такая вот бессознательная, неразумная порой, и пугливость.
1: Брат Герман, вот осознание своих слабостей, своих недочетов обычно ведет христианина к смирению. Что вы можете сказать на этот счет в свете интересующего нас вопроса пастырского служения?
0: Дело в том, что у меня никогда не было проблемы с вопросами смирения по той причине, что я по характеру где-то 50% меланхолик, если люди знают, что это такое, и 50% холерик, я могу испылить, что очень редко бывает. Но меланхоличные черты они превышают. Так что у меня получается так, что мои недостатки, которые я вижу, меня делают ужасно зависимой от Господа. Доходит до того, что я могу порой в отчаянии лежать всю ночь на коленях и молиться Богу и говорить: «Я не вижу выхода, ты теперь действуй, я не могу уже». Оно является, с одной стороны, отрицательным, то, что проявляется во мне, с другой стороны, положительным тем, что я сознательно вижу себя, что нахожусь полностью от милости Божьей, и эта зависимость, она меня укрепляет еще в моем служении, так я должен сказать. С одной стороны, отрицательная черта, с другой стороны, она содействует моему служению.
1: Вы слушаете программу Радио Церкви «Христианская жизнь». У нас в гостях пастор доктор Герман Гартфельд. И мы говорим на тему пастырского служения.

0: Что, по-вашему, значит быть непритворным человеком?
1: Непритворно вы имеете в виду быть не искусственным человеком. Мне кажется, я пережил очень много притворства и искусственного. И особенно моя жена не может этого терпеть. И я ей благодарен очень за это. Она мне преподала однажды такую лекцию в этом вопросе, что с тех пор у меня и мысли не приходит что-то притворное сделать. Служитель должен быть таким человеком, какой он есть. Он не должен надевать на себя маску. Быть дома одним, а на кафедре надевает маску пастора, проповедника и так далее. Он должен быть естественным, со всеми слабостями и со всеми положительными сторонами. Каждый член церкви знает мои слабости, знает и мои положительные стороны. Я такой, какой есть. И я очень хорошо знаю, что найдутся члены, которые постараются поиграть с твоими слабыми чертами характера. Тут надо просто ставить границы для себя и для них и сказать: слушай, ты чересчур далеко заходишь. Проблема заключается в том, что в наших кругах мы привыкли смотреть на пастора как на нечто особенное. И поэтому пору очень многие браты вынуждены быть артистами, играть роль. И порой они играют эту роль довольно неплохо, многие годы, пока в конце концов Господь не свергает их с престола. Не только мне кажется, так оно и есть. Апостол Павел был таким, Петр был таким, Петру его в апостольское время обвиняли в лицемерстве, Павел его обвинял в лицемерстве. Он был таким при Христе, и он остался таким. Все знали его слабые стороны, все знали положительные стороны. Увещевали его, то есть помогали ему. И в то же время и служитель должен быть непритворным, он должен быть таким, каким Бог его создал.
0: Брат Герман, как помогает вам осознание противоречивости своей натуры как человека помогать вам в качестве пастора другим людям справляться с противоречивостью их натуры?
1: Зная свои собственные ошибки и зная свои собственные слабости, становишься более терпеливым к слабостям и к ошибкам другого человека. Ты, по сути дела, не как человек, который выше ступени, ты на одной ступени с ним стоишь. Оба помилованные грешники. И как помилованный грешник стараешься помилованному грешнику помогать. И в этом отношении пастор знает свои слабые стороны, нежели кто-нибудь другой. И он знает, что он не вправе судить близкого, не вправе обвинять его в том, что он сделал. Он только лишь для того и призван, чтобы помогать этому человеку опять нормально жить со Христом.

0: Наша передача подошла к концу, и мы желаем вам крепкой, непоколебимой веры в Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 418-478, город Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки.
1: Да будет с вами Бог, и до новых встреч в эфире.

0: Минуту спустя, испытывая потребность поговорить и укрепить свой дух, Хилон прибавил.
1: «Собираются здесь точно разбойники, а ведь им убивать не разрешено. Разве что этот легиит подло меня обманул».
0: Но Венеция, поглощенного мыслями о Лигии, удивилась, какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца. «Это религия, — сказал он, — как и все прочие, имеет среди нас своих приверженцев. Но ведь в основном христиане — это секта иудейская. Почему же они собираются здесь, когда за Тибром есть иудейские храмы, в которых иудеи приносят жертвы средь бела дня?»
1: «Нет, господин, иудеи, они-то и есть их самые заклятые враги. Сказывали мне, что еще до правления нынешнего императора едва не вспыхнула война между ними и иудеями. Императору Клавдию так надоели эти беспорядки, что он всех иудеев изгнал. Но теперь этот эдикт отменен. И все же христиане прячутся от иудеев и от римского народа, который, как тебе известно, обвиняет их во всяческих преступлениях и ненавидит».
0: Некоторое время они шли молча. Наконец Хилон, чей страх все возрастал по мере того, как они удалялись от ворот, сказал.
1: «Когда я шел от Эвриция, то одолжил у одного цирюльника парик, да и еще засунул в обе ноздри по бобу. Они не должны меня узнать. А коли узнают, все равно не убьют. Они люди неплохие. Даже очень хорошие люди. Я их люблю и уважаю».
0: «Не хвали их прежде времени», — возразил Венеций. Они вошли в узкий овраг. По его сторонам тянулись как бы два вала, через которые в одном месте был переброшен акведук. Между тем, луна полностью вышла из-за туч, и в конце этого ущелья они увидели стену, густо обросшую плющом, который серебрился в лунном свете. Это был Астриан. Сердце Венеция забилось сильнее. У ворот два могильщика отбирали тессеры. Венеция и его спутники оказались на довольно большой, кругом обнесенной стеной площади. Где-то высились отдельные памятники, а посреди кладбища находился, собственно, склеп или гипогей, нижняя часть которого располагалась под землею, и там были гробницы. Перед входом в склеп бил небольшой фонтан. Было ясно, что в самом гипогее большое число людей никак не поместится. Венеция догадался, что собрание будет происходить под открытым небом. И действительно, внутри ограды вскоре собралась многолюдная толпа. Кругом, сколько хватало глаз, мерцали огоньки, но многие пришли без фонарей. Лишь несколько человек стояли с обнаженной головой. Все прочие, то ли опасаясь предателей, а может и холода, не снимали капюшонов. И молодой патриций с тревогой подумал, что если так будет до конца, то в этой густой толпе при тусклом свете ему не удастся увидеть Лигию. Но внезапно возле склепа зажгли несколько смоляных факелов и сложили из них костер. Стало светлее. Толпа затянула сперва тихо, потом все громче какой-то странный гимн. Никогда в жизни Венеция такого пения не слышал. Тоска, поразившая его в мелодиях, которые напевали в полголоса путники, идя на кладбище, звучала в этом гимне, но гораздо отчетливее и выразительнее, и постепенно набирала такой пронзительности и мощи, словно вместе с людьми изливали тоску и кладбище это, и холмы, и овраги, и вся земля вокруг. Была в этом пении мольба о свете, смиренная просьба о спасении заблудших во мраке. Подняв кверху головы, люди словно видели кого-то там, в вышине, и воздетые их руки призывали это божество сойти на землю. Но вот пенье смолкло. Наступила минута тишины и ожидания, настолько напряженного, что и Венеция, и его спутники невольно стали поглядывать на звезды, как бы опасаясь, что может произойти нечто необычное, и что в самом деле кто-то сойдет с небес. В Малой Азии, в Египте и в самом Риме Венеция повидал множество разнообразных храмов, познакомился со многими верованиями и слышал всевозможные песнопения. Но здесь он впервые увидел людей, которые взывали к божеству своим пением, не просто выполняя установленный обряд, а из глубины души, и с такой доподлинно сердечной тоской, с какой тоскуют дети по отцу и матери. Надо было быть слепым, чтобы не видеть, что эти люди не только чтят своего Бога, но любят его всем сердцем. А этого Веницию не довелось видеть ни в одном краю, ни в одном из обрядов, ни в одном храме. Ведь и в Риме, и в Греции те, кто еще почитали богов, делали это, чтобы получить их помощь или просто из страха. Но никому и в голову не приходило их любить. Хотя мысли Вениция были заняты Лигией, а все внимание устремлено на поиски ее среди толпы, он все же не мог не заметить этой странности, необычности поведения людей вокруг него. В костер между тем подбросили еще несколько факелов. Красное зарево осветило кладбище и затмило огоньки фонарей. И в эту минуту из гипогея вышел старик в плаще с откинутым капюшоном и поднялся на лежавший вблизи костра камень. При виде его толпа заволновалась. Вокруг Веницы раздался шепот: «Петр! Петр!» Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки. Наступила такая глубокая тишина, что слышно было, как падает с факелов каждый уголек, как стучат колеса вдали на Наментальской дороге, и шумит ветер в кронах пиний, растущих рядом с кладбищем. Оборотясь к Веницию, Хилон прошептал: «Это он, первый ученик Христа, рыбак!» Старик поднял руку и осенил присутствующих крестным знамением, и тут все пали на колени. Спутники Вениция и сам он, чтобы себя не выдать, последовали примеру прочих. Молодой человек еще не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлениях, но ему показалось, что в фигуре старика, стоявшего перед ним, есть что-то и очень простое, и вместе необычное. Удивительным образом необычность как бы и состояла в простоте. Не было у старика ни митры на голове, ни дубового венка, ни пальмовой ветви в руке, ни золотой таблицы на груди, ни облачения, усеянного звездами или белоснежного. Словом, никаких атрибутов, какими украшали себя жрецы восточные, египетские, греческие, а также римские фламины. И тут Веницию поразила та же особенность, которую он почувствовал, слушая христианские песнопения. Рыбак этот имел вид вовсе не какого-то искусного в церемониях верховного жреца, но словно бы совсем простого человека преклонных лет, бесконечно почтенного свидетеля, пришедшего издалека, дабы поведать о некой истине, которую он видел, к которой прикасался, в которую уверовал, как верится в нечто очевидное и которое полюбил, ибо в нее уверовал. И лицо его светилось такой силой убеждения, какая присуща одной истине. Будучи скептиком, Вениций не желал поддаваться обаянию старца. Однако его охватило лихорадочное любопытство. Что же все-таки изрекут уста этого приспешника таинственного Христа? И в чем состоит учение, которое исповедуют Лигия и Помпония Грицина? Тем временем Петр начал говорить. Вначале он говорил как отец, увещевающий детей и поучающий их, как надо жить. Он наказывал им отречься от богатств и наслаждений, возлюбить бедность, чистоту нравов, истину, терпеливо сносить обиды и гонения, повиноваться вышестоящим и властям, чуждаться предательства, обмана и клеветы и, наконец, подавать пример друг друга среди своих и даже язычникам. Вениция, для которого хорошим было лишь то, что могло ему вернуть Лигию, а дурным все, что воздвигало преграду между ними, некоторые из этих советов заволновали и рассердили. Ему показалось, что, восхваляя чистоту и борьбу со страстями, старик тем самым не только смеет осуждать его любовь, но настраивает Лигию против него и укрепляет ее сопротивление. Он понял, что если она сейчас здесь, среди собравшихся, и слышит эти слова, внимает им всей душой, то в эту минуту она должна думать о нем, как о враге их учения и нечестивце. При этой мысли его обуяла злоба. «Что же нового я услышал?» — говорил он себе. «И это их таинственное учение? Да ведь каждый это знает, каждый это слышал. Бедность и воздержание проповедуют киники, добродетель восхвалял и Сократ, как свойство людей доброго старого времени». Да ведь любой стоик, даже какой-нибудь Сенека, у которого 500 столов из туевого дерева, прославляет умеренность, советует быть праведным, выказывать терпение в невзгодах, стойкость в несчастьях. И все это вроде лежалого зерна, которое едят мыши, а людям есть его уже не хочется, потому что от времени оно протухло. И вместе с гневом было в нем разочарование. Он-то надеялся узнать неведомые чародейские тайны, в крайнем случае послушать поражающего красноречием Риттера. А меж тем тут говорились самые что ни на есть простые слова, без каких-либо прикрас. Удивляла Венеция лишь тишина и сосредоточенность, какими толпа слушала поучения. А старик продолжал наставлять этих притихших людей, что они должны быть добрыми, смиренными, справедливыми, бедными и праведными не для того, чтобы при жизни наслаждаться покоем, но чтобы после смерти жить вечно во Христе, жить в таком веселье, в такой славе, в таком блаженстве и ликовании, каких на земле никто никогда не удостоился. И тут Венеций, хотя только что он думал об этом с враждебностью, не мог не сказать себе, что все же есть различие между поучениями старика и тем, что говорят киники, стоики или другие философы. Все они учат благой жизни и добродетели, потому что это единственное разумное и выгодное поведение в жизни. А старик сулил за это в награду бессмертие. Причем не какое-то жалкое бессмертие в подземном царстве, где тоска, тщета и пустота, но бессмертие великолепное, в котором люди почти равны богам. Говорил он об этом, как о чем-то вполне достоверном. И при такой вере добродетель обретала ценность безграничную, а горести жизни казались безмерно ничтожными. Ведь претерпеть минутное страдание ради вечного блаженства – это совсем другое дело, чем страдать лишь потому, что таков порядок вещей в природе. Но дальше старец говорил, что добродетель и благо – надо возлюбить ради них самих. Ибо наивысшее предвечное благо и предвечная добродетель есть Бог. Кто возлюбит их, тот возлюбит Бога и сам становится его возлюбленным чадом. Венеций не вполне это понимал. Но из слов, сказанных Помпонией, Грицином и Петронию, он уже знал, что по учению христиан Бог един и всемогущ. Когда же теперь он еще услышал, что Бог этот есть высшее благо и высшая истина, то невольно подумал, что рядом с таким Богом Юпитер, Сатурн, Аполлон, Юнона, Веста и Венера похожи на жалкую шумливую ватагу, участники которой проказничают то вместе, то порознь. Но более всего был удивлен молодой патриций, когда старик заговорил о том, что Бог — это также высшее милосердие, а значит, кто любит людей, тот исполняет самый важный его завет. Но любить людей своего народа недостаточно, ибо Бог-человек пролил кровь за всех и нашел даже среди язычников таких своих избранников, как центурион Корнелий. Также недостаточно любить тех, кто делает нам добро, ибо Христос простил иудеям, выдавшим его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоздили его к кресту, а посему надлежит оскорбляющих нас не только прощать, но и любить, и платить им добром за зло. И недостаточно любить добрых, но надо любить и злых, ибо только любовью можно истребить в них зло. Слыша такое, Хилон подумал, что все его усилия будут напрасны, и что Урс ни за что не решится убить Главка ни в эту ночь, ни в какую-либо другую. Но тут же он утешился другим выводом, сделанным из поучений старика, и Главк тоже не убьет его, хотя бы увидел и узнал. Венеций теперь уже не считал, что в словах старика нет ничего нового, но с изумлением спрашивал себя, что это за Бог, что это за учение, что это за люди. Все услышанное им просто не вмещалось в его уме. Для него это была целая лавина непривычных, новых понятий. «Вздумай он следовать этому учению, — размышлял он, — ему пришлось бы отречься от своих мыслей, привычек, характера, от всего того, что составляет его натуру, сжечь все это дотла, после чего заполнить себя какой-то совершенно иной жизнью и новой душой. Учение, приказывавшее ему любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галлов и бритов, прощать врагам, платить им добром за зло и любить их, казалось ему безумным, но одновременно он смутно чувствовал, что в самом этом безумии есть что-то более могучее, чем во всех прежних философских учениях. Он подумал, что по безумию своему оно неисполнимо, но по неисполнимости божественно. Душа Венеция его отвергала, но он чувствовал, что от этого учения, как от усеянного цветами луга, словно бы исходит дурманящий аромат. И кто раз его вдохнет, тот забудет обо всем ином, и лишь его будет желать. Веницию казалось, что в этом учении нет ничего жизненного, но также, что рядом с ним жизнь — нечто такое жалкое, что и думать о ней не стоит. Открывались неведомые просторы, вставали громады гор, плыли облака. Кладбище предстало в воображении Венеция местом сборища безумных, но также местом таинственным и страшным, где будто на неком мистическом ложе рождается нечто, чего в мире еще не бывало. Он припомнил все, что с самого начала говорил старик о жизни, истине, любви, Боге, и мысли его туманились от сияния этих слов, как туманится в глазах от беспрерывно сверкающих молний. Подобно тем, у кого жизнь сосредоточилась в одной единственной страсти, он обо всем думал, исходя из своей любви к Лигии, и при свете этих молний ясно увидел одно. Если Лигия сейчас здесь, на кладбище, если она признает это учение, слышит эти слова, то она никогда не станет его любовницей. И впервые с тех пор, как он познакомился с нею в доме Авла, Венеций осознал, что если бы даже нашел ее сейчас, ему все равно ее не обрести вновь. Прежде ему такие мысли не приходили в голову, но и теперь он не мог это вполне себе уяснить, ибо то было не столько понимание, сколько смутное ощущение невозмутимой утраты и нависшей беды. Тревога охватила его, которая сразу перешла в неистовый гнев. Он гневался на всех христиан и в особенности на старика. Этот рыбак, показавшийся ему на первый взгляд человеком простым, неотесанным, теперь внушал чуть ли не страх и представал воплощением таинственного фатума, неумолимо и жестоко определяющего его судьбу. Могильщик незаметно подложил в огонь еще несколько факелов. Ветер в пиниях утих. А старик, упомянув о смерти Христа, говорил уже только о нем. Все слушали, затаив дыхание. Тишина стала еще более глубокой. Казалось, можно было услышать биение сердца у каждого. Этот человек видел воочию и повествовал как очевидец, в чьей памяти каждое мгновение запечатлелось так, что стоит закрыть глаза, и все видишь снова. И рассказывал, как, удалившись от креста, они с Иоанном просидели 2 дня и 2 ночи в трапезной без сна и без пищи, в терзаниях, скорби, тревоге и отчаянии, обхватив голову руками и размышляя о том, что он скончался. О, горе! Как тяжко было, как тяжко! И вот настал 3-й день, и заря осветила стены. А они с Иоанном все сидели без сил, без надежды. То сморит их сон, ведь и ночь перед казнью они провели бодрствуя, то проснутся и вновь начинают горевать. Но едва взошло солнце, как прибежала Мария Магдалина, задыхаясь, с распущенными волосами и с криком: «Взяли Господа!»

Услышав это, оба вскочили и побежали туда. Иоанн, тот помоложе, он прибежал первым, увидел, что гроб пуст, и не посмел войти. Лишь когда все трое собрались у входа, он, который им это рассказывает, вошел в пещеру, увидел на камне пелены и свивальники, но тела не было. И тут испугались они, ибо подумали, что Христа похитили иудейские священники, и оба воротились домой в еще большем горе. Потом пришли другие ученики, и они начали оплакивать его то все вместе, чтобы лучше слышал их владыка сил ангельских, то по очереди. Пали духом они, ибо прежде надеялись, что учитель искупит грехи Израиля. А вот уже пошел третий день, как умер он, и они не понимали, почему отец покинул сына, и предпочли бы не видеть света белого, умереть. Так тяжко было бремя отчаяния. От воспоминания о тех страшных часах на глазах у старца проступили слезы, и при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде. Лысая старческая голова затряслась, голос пресекся. Винницкий сказал себе: «Этот человек говорит правду и плачет над нею». А у простодушных слушателей перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слышали о гибели Христа и знали, что после печали придет радость. Но тут об этом рассказывал апостол, который сам все видел. И, потрясенные его словами, они, стеная, заламывали руки, ударяли себя в грудь. Но мало-помалу все успокоились. Победило желание слушать дальше. Старик закрыл глаза, точно чтобы мысленно лучше видеть далекое, и продолжал. «Когда мы вот так горевали, опять прибежала Мария Магдалина, крича, что видела Господа. Сияние от него исходило такое сильное, что она не узнала его, подумала, это садовник. Он же сказал ей: „Мария“. Тогда она воскликнула: „Равуни“ и припала к его ногам. А он повелел ей идти к ученикам и потом исчез. Но они, ученики, не верили ей. А когда она плакала от радости, одни ее осуждали, другие думали, что она повредилась в уме, ибо еще она говорила, будто видела у гроба ангелов, а они, прибежав туда во второй раз, увидели, что гроб пуст. Потом в вечеру пришел Клеопа, который еще с одним учеником ходил в Эммаус, и оба в скорости вернулись, говоря: «Воистину воскрес Господь!» Начали они спорить, замкнув дверь из опасения перед иудеями. И тут он встал между ними, хотя дверь и не скрипнула. И, видя, что они устрашились, сказал: «Мир вам!» И я видел его, как видели все, и был он как свет и блаженство для сердец наших. Ибо мы поверили, что он воскрес, что моря высохнут, горы обратятся в прах, но его слова не придут вовеки.

встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал навстречу ему, и пал на шею его, и обнимал его, и целовал, и говорил:

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 141. Завеса. С утра дедушка позвал Олега на огород.
3: Олег, я могу и сам все это сделать, но коль ты здесь, придется поработать. Думаю, тебе это в жизни пригодится. Давай-ка мы с тобой прополим грядки и окучим картошку.
2: Дедушка вынес из сарая две тяпки. Показал Олегу, как их подточить, чтобы легче работалось. Затем он показал, как нужно делать прополку, чтобы не задеть посаженные растения и вырубить сорняки. Олегу нравилось работать. Он готов был сделать что угодно для этого доброго человека, ставшего для него таким близким. Окончив работу, Олег хотел поставить тяпки на место, но дедушка остановил его.
3: «Нет, так не пойдет. Инструмент нужно почистить от приставшей земли, и в следующий раз он будет готов для работы».
2: Олегу стало неловко, и он начал извиняться.
3: «Ну, это ничего. Думаю, что тебе это в будущем пригодится. Ты пойдешь на работу, старайся в конце рабочего дня место работы оставить в безупречном порядке. Тогда тебя будут любить. Инструмент вытри тряпкой и сложи на место. Пол подмети, мусор вынеси и посмотри, что еще можно сделать. Следи за своей одеждой, чтобы не пачкаться, когда в этом нет необходимости. Даже на самой грязной работе можно быть аккуратным. Не ленись. Старайся научиться тому, что еще не умеешь делать. Но если же ты будешь лениться и валять дурака...»
2: Тут дедушка вздохнул.
3: «Ты опять окажешься на улице».
2: Олег слушал с большим вниманием. Это были добрые, отеческие наставления, а не занудливая мораль. Как он нуждался в них! Казалось, каждое слово проникает в самое сердце. Во время обеда Олег снова попросил дедушку рассказать ему о Боге.
3: «Когда Бог вывел израильтян из Египта, Он повел их через Черное море в пустыню и привел к горе Синай. Здесь, на этой горе, Бог дал Израилю свои 10 заповедей, которые свидетельствовали, что израильтяне были бессильными грешниками, приговоренными к смерти. Поскольку Бог любящий, милостивый и милосердный, Он велел Моисею построить скинию, в которой он встречался со своим народом и прощал ему его грехи. Раз в году первосвященник должен был входить во внутреннее помещение скинии и укреплять кровью Агнца, крышку ковчега завета между двумя херувимами. Год за годом священники приносили в жертву животных и их кровью укрепляли крышку ковчега завета в скинии, а позднее и в Иерусалимском храме. Но кров животных не могла искупить грехов. Грех должен быть искуплен ценой совершенной жизни Иисуса Христа. Прощи, Олег, Евангелие от Марка, глава 15, 37 и 38 стихи.
2: Иисус же, громко воскликнув, испустил дух. И вот в тот миг завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Да, я помню, вы это читали, когда я только пришел к вам. «Но мне тогда было совсем непонятно, о чем вы говорите», — сказал Олег.
3: «Это завеса, которая висела в храме, там, где кровью Агнца год за годом смывали грехи Израиля».
2: «Почему Бог разорвал ее надвое?» — спросил Олег.
3: Бог хотел, чтобы все увидели, что Иисус Христос полностью искупил их грехи. Больше не нужно было приносить в жертву кровь животных. Иисус полностью и окончательно расплатился за все. Иудеи отказывались верить, что Иисус есть Избавитель, посланный Богом. Они отказывались верить, что своей кровью Иисус полностью искупил их грехи.
2: «Что же они сделали с завесой в храме?» – спросил Олег.
3: «Не знаю. Библия нам об этом не говорит. Возможно, они зашили ее и продолжали по-прежнему приносить в жертву кровь животных, не до конца поверив в то, что совершил Иисус и кем Он был. Другие же искренне уверовали в Спасителя. В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен ответить на главный в жизни вопрос. Будет ли он надеяться на себя и свои поступки, или же станет уповать на Сына Божия и на то, что сделал ради Него Иисус на кресте, приняв мученическую смерть и расплатившись за грехи всех людей, за грехи тех, кто жил в ветхозаветные времена, Авраама, Моисея, Давида и тех, кто жил во времена Иисуса, Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Иисус умер на кресте и за них тоже, а они были одеты праведностью Иисуса. С тех пор миллионы людей из всех стран мира оглядываются на прошлое, на то, что сделал Господь Иисус, умерший за них на кресте, и верует в Него как в свое Спасителя. Был момент и в моей жизни, когда я признался перед Богом, что я грешник. Я покаялся перед Ним, попросил прощения, и теперь я уповаю на Господа Иисуса и Его смерть, принятую им ради меня. Я знаю, что я имею вечную жизнь, потому что Иисус искупил все мои грехи. Но Иисус умер не только ради меня, Он умер также и за тебя, Олег. Если ты поверишь, что своей смертью Он искупил твои грехи, и все свое упование возложишь на Него, Бог простит тебя и даст тебе вечную жизнь».
2: Дедушка протянул Олегу карточки с вопросами.
3: «А теперь размышляй и решай сам, какой путь выбрать тебе».
2: Олег долго сидел над вопросами. Иногда он подходил к дедушке уточнить непонятное. Перед ним стояла проблема, которую он должен был решить. Его никто не заставлял. Но каким-то чутьем Олег понимал всю серьезность своего решения. Он вышел во двор, походил по улице, но его ничего не интересовало. Вернувшись в комнату, он долго сидел у окна. Перед глазами проплыла картина детства, потом последний кошмарный год жизни. Он видел всю испорченность своего характера. Вдруг его пронзила мысль: «Тебя Бог ни за что не простит. Посмотри, что ты делал. Он святой, а ты? Ведь ты же не выдержишь. Без воровства в нашей стране не проживешь. Ты все еще куришь и не можешь освободиться от этого. Ты легко заводишься. Нет, это не для тебя. Тебе все равно не быть угодным Богу», —

колени. Вначале он не мог произнести ни одного слова. Какая-то тяжесть навалилась на него и готова была раздавить. Олег вздыхал в полном отчаянии. Наконец, в бессилии он произнес: «Прости меня, я ничего не могу сделать. Господи, если можешь быть моим спасителем, прости. Я ужасный грешник. Я погибну». Уткнувшись лицом в кровать, Олег рыдал. Из соседней комнаты тихо вышел дедушка. Встав рядом на колени, он обнял несчастного парнишку и тоже стал молиться. По лицу его бежали слезы. Трудно сказать, сколько прошло времени. Постепенно тяжесть вины сменилась покоем и радостью прощения. Продолжая стоять на коленях, Олег время от времени повторял одни и те же слова. «Благодарю тебя! Благодарю! Я так рад! Благодарю тебя!» Так в эту ночь родилась новая душа.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите – верьте, хотите – нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Радостно приветствуем вас, дорогие друзья! С вами передача «События через призму Писания». В нашей передаче мы анализируем прошедшие и происходящие события через призму Божьего Слова. Мы очень часто можем наблюдать в дикой природе какие-то примеры, которые служат примерами для нас, хорошими примерами, как поступать в той или иной ситуации. Вот один из таких примеров. Гиены атаковали молодого льва. Но, несмотря на то, что их было много, а лев молодой один, превозмочь его они не смогли. Потому что лев, по Божьему замыслу, имеет такие навыки, которые по своей сути намного сильнее навыков гиен. Когда Иисус Христос сказал, что верующие будут наступать на всю силу вражью, Он имел в виду, что через веру в Него человек становится новым творением, как об этом сказано в Радостной Вести от Иоанна, 1 глава, стих 13. Новым творением, которое способно и от духовных гиен, и от крокодилов, и от кого угодно не только защищаться, но и побеждать их. Победа во Христе, и победитель получит все. Побеждайте! Бог вам все для этого дал, используйте это для Его славы. На Филиппинах произошло 22 землетрясения подряд, менее чем за 2 часа, магнитуды от 5 до 7,7 балла. В Японии была объявлена угроза цунами. Иисус Христос предупредил заранее, что землетрясения, как признак, будут происходить перед Его вторым пришествием. Об этом сказано в Радостной Вести от Матфея, 24 глава, 4 по 8 стих. С началом 20 века сила и частота землетрясений сильно возросла. Она возросла по сравнению со всеми другими эпохами. В 21 веке эта тенденция продолжается. Исследование этой темы и других признаков последних дней этого мира вы найдете в исследовании о последнем времени, которое находится в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Один человек подрабатывал в костюме Минни Маус. Но вдруг он снимает верх этого костюма и курит. Второе письмо Петра, 2 глава, с 12 по 22 стих, описывает людей, которые отступили от истины, и о них делается такой вывод. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Почему свинья и пес идут туда, откуда пришли? Потому что они влекомы своей природой, хотя вроде бы они должны были стать другими. Но человек, не переживший искреннего покаяния и рождения свыше, также возвращается к своей прошлой жизни, потому что его природа была не изменена. Вот этот герой, который подрабатывал в костюме Минни Маус, что он сделал? Он снял верх этого наряда. Но верующие — это не Минни и не Микки Маусы. Верующие — это люди, которые и внешне, и внутренне одни и те же. Которые и внешне, и внутренне преображаются в образ Господа и не возвращаются к своей прошлой жизни. А прошлая жизнь – это та жизнь, где царствовал грех. Одному человеку, который катался на экстремальных аттракционах, стало плохо. Он потерял сознание. Мы уже не раз говорили об опасных аттракционах, в которых люди самым глупым образом ставят свою жизнь под опасность и тем самым испытывают Господа. Пронесет меня или нет, хотя Иисус Христос запретил это делать. Матфея, 4 глава, 6 по 7 стих. Есть еще один аспект в этой тематике. Он состоит в том, что в таких аттракционах люди ищут адреналина. Вот мало адреналина в жизни, вот надо что-то подобное сделать. Знаете, где большой адреналин можно испытать? В деле уличной проповеди в исламских странах. Там такой адреналин испытаешь, когда придется с агрессивно настроенными недоброжелателями общаться, что он ни с каким аттракционом
не сравнится. Вот это полезно будет, вот это для славы Господа, а все остальное, опасные аттракционы, это искушение Господа. Первое письмо Коринфянам, 11 глава, с 33 по 34 стих. «Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждение. А когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения». В первой церкви вечеря Господня была немного другой, чем мы делаем это сегодня. Там люди еще и ели, и был полноценный прием пищи. Только вот проблема в чем была. Некоторые ждать других не хотели и ели все первыми. Поэтому апостол Павел писал об этой проблеме в церковь Коринфе. Дело не в том, что это было как-то неприлично. Дело в том, что это тогда, если мы посмотрим сегодня, что творится, это нарушает порядок, приводя к хаосу. На одной свадьбе люди захотели отведать торта праздничного, но в итоге так на него набросили, что торт просто развалился у них в руках. Беспорядок, в чем бы то ни было, до добра не доведет. Бог нас к порядку во всем приучает, ведь Он сам во всем упорядочил все, чтобы повсеместного хаоса не было, и этот мир, как торт, который развалился на свадьбе, не развалился по этому же примеру. Сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о вербальном боговдохновении Библии. В прошлой беседе мы остановились на примерах некоторых людей, которые не всегда понимали, что они служили лишь инструментом в руках Божьих для выполнения Его предназначений, предсказанных через пророков. О некоторых из них я скажу в этой беседе. Мы читаем в евангельском повествовании о иудейском царе Ироде. Услышавши от мудрецов, приходивших с востока, что они ищут новорожденного царя иудейского, который имел родиться в Вифлееме, Ирод встревожился и, вопреки здравому смыслу, решил убить новорожденного младенца. Ирод был на краю могилы. Спрашивается, как бы этот новорожденный царь имел отнять от него трон, который он незаконно занял, а был лишь узурпатором по воле Рима. Смерть уже протянула над его головою свою костлявую руку, но в своем полубезумии он дает приказ избить младенца в Вифлееме и его окрестностях. И он так и поступил, как после поступали крестоносцы, получившие приказ: «Всех избивайте, а там в небе разберутся, кто виноват, а кто прав». Так и Ирод избивал невинных младенцев. Но Ирод без сомнения не думал, что, делая это, он выполняет пророчество Иеремии. Цитирую. «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горкое рыдание. Рахиль, то есть еврейская мать, плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Иеремия 31:15. Иисус Христос предсказал пророчество о разрушении Иерусалима и сожжении храма, что и выполнилось в царствовании римского императора Веспасиана. Но знал ли это Веспасиан и его сын полководец Тит, выполнивший это пророчество, что он выполняет волю Божию? Царь Веспасиан по случаю встречи своего сына и его войска как победителей приказал отчеканить специальную медаль и построил триумфальную арку в честь этой победы. По поводу этого первосвященник писал императору: «Не хвались, Веспасиан, ты льва убитого убил, и храм сожженный ты разрушил». Этими словами он подтверждает, что судьба Иерусалима и храма была решена 30 лет тому назад, когда Иисус Христос плакал о Иерусалиме и предсказал это пророчество. Очевидно, первосвященник мог уже читать эти слова, написанных в Евангелии. Иным таким человеком был первосвященник Каяфа, который стал причиною и вдохновителем смерти Иисуса Христа. Цитирую. «Один же из них, некто Каяфа, будучи на этот год первосвященником, сказал им: „Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб“. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на этот год первосвященником, предсказал, что и Иисус умрет за народ». Иоанна 11:49-51. Почему же еврейские национальные вожди постановили убить его? Потому что он говорил о свете, которого они не любили. Иоанна 1:4-8. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И он был свет. Христос обличал этих вождей за их лицемерие, неверие и неискренность, А Каиафа материализировал лишь это общее желание, чтобы покончить с этим невыгодным для них пророком, тревоживших их уснувшую совесть. Если Христу было положено умереть за народ, то должна была произойти цепная реакция. Кто-то должен был предать его, и это был Иуда. Кто-то должен осудить его, и это был Пилат. Кто-то должен казнить его, и это были исполнители приговора римские солдаты. Поэтому напрашивается вопрос. Кто-нибудь может сказать, если все эти люди были предназначены для выполнения всех этих предназначений, то, следовательно, невозможно им поставить это в вину. Поэтому они не виноваты. Они выполнили то, что для них было предназначено. Однако такое суждение не оправдывает себя. Если Каиафа был предназначен организовать осуждение Иисуса, то он это сделал потому, что он это хотел. Пилат же не хотел осудить на смерти Иисуса и многое делал, чтобы оправдать его. Он даже перед народом умыл руки, говоря: «Я не виновен в смерти сего праведника». Следовательно, он понимал, что Христос невиновен, и что он праведник, и он не хочет его казнить. Добрые интенции. Но говорится, что добрыми намерениями вымощено дно в ад. Есть одна французская пословица говорящая: «Лучше оправдать 99 виновных, нежели казнить одного невиновного». Пилат казнил невиновного, зная об этом. Мог ли Пилат оправдать Христа? Безусловно, мог. Он и сам хвалился об этом Христу, говоря, цитирую, Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иоанна 19, 10 и 11. Пилат сделал это добровольно, под давлением еврейских вождей, говоривших, что он не друг кесара, потому что всякий, называющий себя царом, враг кесару. Пилат побоялся жалобы, доноса на него императору, и потому осадил невиновного. То самое и с Иудою. Христос несколько раз хотел пробудить в его душе сознание вины и дать возможность ему покаяться. Но Иуда пренебрег всеми этими возможностями и избрал для себя погибель. Таких возможностей было для Иуды несколько. Иисус говорил: «Один из вас предаст меня» — Матфея 26:21. Ученики опечалились и говорили: «Не я ли, Господи?» Сказал то самое Иуда, хотя знал, что это он, который хочет предать своего учителя. Слова Христа «один из вас» не означало, что это должен быть Иуда, но не мог быть кто-либо другой из его учеников. В одной польской поговорке говорится: «Куда дерево клонится, туда оно и упадет». Постараемся представить себе его духовный облик. Я думаю, что у Иуды тоже был один чудный день. Это день его встречи со Христом. Видно, что в нем даже было что-то такое, что он стал учеником Христа. Время шло, пришли будни жизни со своими трудностями и искушениями. В душе Иуды не было убеждения, что Христос есть Богом и Спасителем. Иуда никогда не назвал Иисуса Господом, а лишь Учителем. Будучи со Христом и учениками, он вел двойную жизнь. Немного лгал, лицемерил, понемногу крал деньги из общей кассы. Делая все это, у него не было покаяния, и он шел к своей погибели. Покаяние к нему пришло, но было уже поздно. Преданный ним Христос уже был распятый. Он бросил первосвященникам деньги, за которые он предал Христа, пошел и повесился. Хотя я лично верю, что нету такого греха, которого не мог бы простить Спаситель. Было бы только покаяние. Заканчивая серию об вдохновенности Библии, я хочу суммировать следующими сравнениями и замечаниями. Ветхий Завет не может быть надлежащим образом понятым без Нового Завета. Заувалированные многие левитские обряды, священства, праздников, обрядов, жертвоприношений и храмовых установлениях – символы, которые объясняются лишь в Новом Завете, потому что Ветхий и Новый Завет составляют одну книгу Библию. Суммируя предыдущие беседы, я хочу закончить следующими сравнениями. В Псалме 94, 7 и 8 стихах говорится: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего». Чьи это слова? Многие ответят, по всей вероятности, царя Давида. Посмотрим, что об этом говорится в послании к евреям 3, 7 и 8. Как говорит Дух Святой? Следовательно, Давид записал то, что ему открыл Дух Святой. Второй пример. Сравни Псалом 44, стих 7, с посланием к евреям 1 глава 8 стих. В Ветхом Завете говорится «учение сынов Кореевых». В послании к евреям говорится, что те же самые слова, которые употребили сыны Кореевы, это не их слова, а слова Бога, сказанные о Сыне Своем. Третий пример. Сравни Псалом 101, 26 и 28 стих с послания к евреям 1 глава 10 по 12 стих. Писал, по всей вероятности, Давид, но автор послания к евреям относит их к Богу. Четвертый пример. Сравни Исаия 7, 14 с Матфеем 1, 22 и 23. Об этом пророчестве Матфей говорит: «А все произошло, да сбудется реченное Господом через пророка. Господь был автором, а пророк лишь записал».

роковое в тайне беда твоего. Ты эфирна, ты бездонна для сознания моего. Веки Божьих творений, жизнь народов словно миг, потому ли безвозвратно дня бесчисленных.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Многоуважаемый радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом. Надеюсь, что сегодня ты останешься со мной, как мы посмотрим на интересные вещи. Сегодня у нас на этой радиопередаче есть музыкальное исполнение. Сегодня вы также услышите стихотворение, услышите христианское пение, и в заключении этой передачи вы услышите свидетельство из Советского Союза. Начинаю нашу радиопередачу следующим музыкальным исполнением.

0: Сегодня с вами ваш радиослужитель Владимир Кулаков. У нас будет интересная беседа, как мы сегодня посмотрим на природу Бога. Хочу начать нашу радиопередачу не своим голосом, а голос, который поступил ко мне из города Сидней, Австралия, под стихотворением «Есть Бог».
1: Есть Бог. Есть Бог. Об этом возвещает вся природа. Я вижу в голубом небе, я вижу в цветущей весне, я слышу это в пении пташек, я вижу это в волнах океана, я вижу это в тучной ниве, я вижу в падении града и снега, я вижу это в ручейках ручья, я вижу это в парящих облаках, я слышу это в раскатах грома, я вижу это в блеске утренней зари, я вижу это в сиянии дня, я вижу это в высотах гор, я вижу это в малейшей крошке. Я вижу это во всем вокруг меня. Я чувствую, я знаю, что есть Бог.

Сегодня мы посмотрим на природу Бога. Многоуважаемый радиослушатель, люди не могут удовольствоваться утверждением бытия Божия. Они пытаются познать Его природу. Но, предоставленные своими собственными силами, они не могут уйти далеко на этом пути. Без возникновения между ними разногласий, как одни утверждают, что Бог отличен от мира, но раз достигнув согласия по этому пункту, они расходятся, потому что монотеисты утверждают, что Бог один. Нет, есть два Бога, отвечают дуалисты, приписывая доброму Богу все существующее в мире хорошее, а остальное — злому Богу. Это учение было в древности распространено в Персидской империи. Имеется множество богов, утверждают политеисты. Это учение язычников, в особенности древних греков и римлян. Другие утверждают, что Бог не отличен от мира, а сливается с ним. Это учение о боге мире или пантеизм. Оно вдохновило брахманскую религию и отчасти буддизм. Согласившись на этом, они снова расходятся во мнениях. Одна группа утверждает, что Бог и мир составляют одну и ту же сущность. При этой гипотезе, в зависимости от того, ставит ли ударение на Боге или на мире, последователи этого учения будут принадлежать к пантеистам-идеалистам или пантеистам-материалистам. Другая группа утверждает, что мир является эманацией божественной сущности. Мир не исчерпывает полноты Бога. Придерживайтесь этого учения, и вы будете пантеистом и монотеистом. В том, что касается природы Бога, церковь и в данном случае учит, что человеческий разум может дойти без помощи откровения до познания личного, единого и отличного от мира Бога. Она утверждает, что этот же разум, предоставленный самому себе, может открыть некоторые совершенства Бога, пользуясь одновременно двумя методами. Негативным методом, благодаря которому разум устраняет те несовершенства, которые он встречает в творениях. Позитивным методом, заключающимся в приписывании Богу качеств и совершенств, которые разум признает и открывает в тварном мире, возвышая их до бесконечности. Таким образом, Бог предоставляется нашему разуму бесконечным, личным, неизменяемым, вечным, разумным, могущественным, мудрым, справедливым, истинным, любящим и также милосердным. Но надо признаться, что прежде чем дойти до этого, человеческий разум встречает в своих исследованиях неисчислимые трудности. Часто он находится на распутье, и только благодаря осторожным умственным усилиям ему удается различить правильный путь и продвинуться в своих изысканиях о природе Бога. Как набегающая волна отливает и замирает на прибрежном песке, человеческий ум скоро истощается пред безграничностью высшего существа и удаляется, унося с собой очень малое приобретение. Одновременно он отдает себе отчет в том, что его представления только в очень несовершенной степени охватывают совершенство Бога. Вот почему, предоставленный своим собственным силам, человек и даже философ легко согласится с тем, что Бог для него непонятен. Один Бог знает себя, каков Он есть. Если даже незначительные предметы, находящиеся в моем распоряжении, я не могу постигнуть их тайн, то что сказать мне о Боге, бесконечно превышающий нас и все эти предметы? Кто-то однажды сказал: «Объясните мне песчинку, и я объясню вам Бога». Дорогой радиослушатель, жизнь и смерть нам непонятны. Мы сами себя не понимаем, и мы хотели бы ясно проникнуть во все тайны неба и Бога.

рассматривая совокупность проблем, возникающих в жизни, человек испытывает неприятные ощущения, свойственные путешественнику, потерявшему ориентацию и заблудившемуся ночью, в то время как он наблюдает всюду вокруг себя движение таинственных сил. В нем вполне естественно пробуждается желание видеть яснее, желание получить совет и руководство. Если он обратится с вопросом к подобным ему, в их ответ он не найдет ничего, кроме колебания, равнодушия и разочарования. Ему остается только, по примеру многих других, обратиться к Богу. Однажды Паскаль сказал: «Замолчи, глупый разум, слушай Бога». Итак, человек, размышляющий о проблемах жизни, поддерживает в себе желание, чтобы Бог все более просвещал его и помогал ему жить. Исчерпывается ли мое желание только этим? Познать истину и получить руководство? Не могу ли я надеяться войти в более близкую связь с тем, кто является совершенным и бесконечным источником счастья, к которому я стремлюсь? Не могу ли я мечтать о том, чтобы обладать им каким-то образом даже здесь, на этой земле, приобщиться к его интимной жизни и в этом найти несказанное счастье? Несомненно,

и всемогущ, и меня окрыляет надежда обладать им самим. Это может быть тщетная надежда, но все же она живет, живет во мне. После того, как был поставлен вопрос о существовании Бога и о моем естественном желании просвещаться от Него и наслаждаться Его близостью, разрешение проблем уточняется. Может ли Бог иметь общение со мной? Способен ли я принять Его весть и в таком случае быть причастным Его жизни? Что Бог может войти в нашу жизнь сверхъестественным способом, это представляется очевидным. Как могли бы осмелиться ограничить могущество того, кто установил законы Вселенной и урегулировал, например, замечательный механизм человеческого тела? Как отказать Ему в возможности сообщить нам некоторые истины, недоступны нам, чтобы мы могли их воспринять? Вокруг нас все материальные существа влияют друг на друга. Звуки моего голоса. Достаточно только включить радиоприемник, чтобы воспринимать исходящие издалека вибрации. Почему в таком случае высшее существо не может придать достаточную мощь своему голосу, чтобы он стал слышен нам? Языческий философ Аристотель задавал вопрос. Можем ли мы отрицать за Богом силу, привлекающую нас к Нему? И он отвечал так. Все твари движутся вокруг Бога, как бы влекомы к Нему любовью. Материальный предмет может придать нам свою форму или передать свои качества. Радиатор передает нам свою теплоту, не уменьшаясь, не разрушая нас и не вредя нам. А почему бы Бог не мог делать нас способными воспринимать Его духовную жизнь, не разрушая нашей жизни, но делая ее прекраснее и плодотворнее?

Можем ли мы заранее отрицать возможность принять его весть и даже его жизнь, тогда как все, чем мы обладаем, дано нам им без всяких прав с нашей стороны? Всякая душа обладает естественной способностью принять благодать. Именно потому, что она сотворена по образу Божию, она способна принять Бога благодатью. Не может ли Он дать нам необходимые, например, специально приспособленные антенны, чтобы мы могли воспринять то, о чем Он нам вещает? Не может ли Он сделать наше существо способным участвовать в Его собственной жизни? Великие гении даже среди язычников верили в возможность такого вхождения Бога в наше существование. Тело — орудие души, а душа — орудие Бога, и как всякому телу принадлежат соответствующие ее природе движения. Но другие более прекрасные движения вдохновляются душой. В свою очередь, душа обладает свойственным ей порядком действий и движений. Он может тоже, как самое совершенное орудие, быть руководимо и движимо Богом, действующим в ней. Раз огонь, ветер, вода, облако являются орудием Бога для жизни, для смерти, кто поверит, что живые существа не могут воспринимать силу Божью и действовать под влиянием этой силы и вдохновляться влияниями Божьими, как стрела повинуется скифам и лира грекам? Установив теперь с той и с другой стороны возможность войти в связь, мыслящий человеческий ум встречает дальнейший вопрос, самый страшный изо всех. Действительно ли, да или нет, Бог говорит с человеком?

Действительно ли, да или нет, Бог говорил человечеству? Надо сделать здесь выбор. Или же Бог, дав свои законы миру, сохранил полное молчание о своих намерениях, избегая всякой связи с созданными ими существами? Или же Он вошел в связь с человечеством? Тот, что языческая древность предчувствовала все религии, основанные на откровении, утверждают, Бог действительно говорил миру. Итак, огромное большинство человечества верит в особое вмешательство Бога в его жизнь. Если Бог говорил миру, что же Он сказал? Что же Он повелел? К чему Он нас тогда призвал? Вот основные вопросы, которыми не может пренебрегать здравомыслящий человек. Тот, кто хочет не внимать шепоту вечности, будет вынужден внимать ее громом. Так однажды кто-то сказал. Многоуважаемый радиослушатель, я приглашаю вас выслушать слова нашего Господа Иисуса Христа, кто сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Еще ходя по этой земле, Он сказал, «Я есть путь истины и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И Он еще сказал слова, которые звучат по всему миру. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Священное Писание говорит нам, если мы будем исповедовать грехи наши, то Он верен и праведен, простит нам согрешения наши, и очистит нас от всякой неправды. Таким способом, через молитву, дорогой радиослушатель, вы можете иметь общение с вечным Богом, своим Творцом. В предыдущих передачах мы будем рассматривать на отношение или расположение души человеческой, чтобы принять истину Божью.

0: Скептик. Скажи, ты веришь в то, что есть на свете бесчисленное множество планет?
1: Но скептик, глазом не моргнув, ответил:
2: нет.
0: Скажи, а веришь ты, по крайней мере, что есть Земля? Уж верного вернее, ведь ежедневно ходишь ты по ней.
1: Но скептик бровью не повел, с досадой брякнул:
2: нет, не верю.
1: Он был немного раздражен.
0: А веришь ты хоть в то, что ты умен?
1: И что ж на этот раз ответил он? Он криво усмехнулся.
2: Ну, допустим.
0: Допустим? Допустим, что? Что ты умен на отрицание? Что ты без веры в Бога и без знания? Мне не будешь объяснять все тайны мироздания? Да кто же станет слушать, слизняка?

Я родился в городе Брянске, в поселке Бежичи, в семье неверующих. Отец оставил нас, когда мне было несколько месяцев. Нас было пятеро детей у матери. Я самый младший. В детстве я слышал о Боге, по-детски верил и даже иногда молился. Но молился в тех случаях, когда имел на кого-либо обиду и просил Бога, чтобы он наказал этого человека. Вот такое понятие о моем создателе было у меня до пятого класса. В пятом классе мне сказали, что я произошел от обезьяны, а Бог — это выдумка. И тогда я свободно начал делать то, что раньше не делал из страха пред Богом. Стал курить, пить, и с каждым годом становился все хуже и хуже. И в 15,5 лет я был уже наркоманом. Моя мать сначала ничего не понимала, что со мной происходит. Я был худой, бледный, раздражительный. Потом она узнала, стала следить за мной, обыскивать карманы, выбрасывать таблетки. Но от этого положительных результатов не было. Потом я сам пытался бросить наркотики, но мне это не удавалось. Я был в санатории, в психиатрической больнице, но ничего не помогало. Тогда я решил совершить преступление, думая, что попав в тюрьму, брошу наркотики. Я обокрал медпункт, за что меня осудили на 1,5 года. В лагере я познакомился с верующим человеком, и мы много беседовали. В 1967 году я вышел на свободу. Любил мир, вино, друзей, иногда имел встречи с верующими. Через 8 месяцев за грабеж я был приговорен к 4 годам строгого режима. К концу срока я стал переписываться с верующими. Но сатана боролся за мою душу и делал свое дело. Я не мог жить без снотворного. За день пил по 18-20 таблеток люминала. Стал резать себе вены. Однажды перерезал артерию. Ко времени выхода из лагеря я был совсем негодным человеком. Не имел ни к кому любви, ни жалости. Когда пришел домой, то верующий брат, с которым я переписывался, подарил мне Новый Завет. Я читал, ничего не разумея. Несколько раз был в собраниях. Но жизнь моя была мрачной и унылой. Я много пил, даже по ночам. И вот такого нечистого, жалкого, нищего, больного не погнушался наш дивный Спаситель. Он протянул мне пронзенные руки, он коснулся моего порочного сердца, и 20 апреля 1975 года я имел большое событие в моей жизни — сердечное раскаяние перед ним. Он снял с меня тяжкое бремя моих бесчисленных грехов и даровал мне новую жизнь, свободу в нем самом и жизнь вечную. Слава, хвала ему вовеки.

Наше время уже пришло к концу. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что в следующую неделю в это же время на этой волне мы встретимся на волнах эфира. Если кто из вас хотел бы получить духовную литературу, напишите мне. У микрофона ваш друг, ваш брат во Христе Владимир Кулаков. Пишите лично мне по адресу этой радиостанции. До свидания, да хранит вас Бог.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из первого послания к Коринфянам, глава 3, стих 7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, то есть взращивающий». Возьмем этот стих за наш главный текст. Тема «взращивание» — довольно легкая тема. Такая тема, которую каждый из вас в отдельности может легко понять до последней детали. Для лучшего понимания вместо слова «возвращение» можно также сказать «взращивание». Тогда для каждого станет ясно, о чем будет идти речь. Будем придерживаться слову «взращивание», которое является понятием из ботаники. В принципе, мы выращиваем в саду деревья или какие-нибудь другие растения не ради многих листьев на них, но ради плода, ради хорошего плода. Поэтому вступление в нашу сегодняшнюю тему начнем с практической точки зрения. Украинцы говорят: «Не проси у Господа Иисуса дождя, а проси урожая», потому что даже при неблагоприятных погодных условиях Бог может дать хороший урожай и наоборот. Люди своевременно пашут поля, своевременно вносят в эту землю хорошие отборные семена, а Бог посредством дождя поливает и дает посевам хороший рост. И если Он дает дождь своевременно, то люди могут собрать хороший урожай. Пока Бог выращивает эти посевы, люди могут их даже еще и удобривать, чтобы получить более высокий урожай. А если мы на приусадебном участке садим картошку, лук, огурцы, помидоры, перец и другие виды овощей и фруктов, то мы стараемся как можно лучше ухаживать за всем этим. Рыхлим, удобряем и даже сами поливаем. Не ждем, пока Бог в нужное время даст дождя. У нашего дома, где мы в Германии живем, есть маленький клочок земли в 35 квадратных метров. Кроме различных деревьев, множества цветов, имеется также немного свободного места, где мы однажды посадили несколько кустов помидор. В то время мы с женой проводили на Украине еще детскую евангелизацию. Кусты помидор уже хорошо выросли, завязалось на них много крупных помидор. Это был мясной, хороший сорт. Сердце радовалось, когда мы смотрели на эти плоды. Но вот в школах подошло время летних каникул, и нам нужно было ехать на Украину для проведения детской евангелизации. Поэтому дальнейший уход за помидорами мы поручили нашей невестке, жене моего сына. Когда мы вернулись из Украины, то наша невестка сообщила нам очень печальное известие. Вскоре после нашего уезда на помидоры напала ужасная болезнь. Как сама зелень, так и плод молниеносно были поражены таким коричневым цветом, типа ржавчины, и все вместе примерно за 2 дня сгнило, как быстротечный рак. Ни один помидор не успел созреть. Это произошло тогда не только у нас, но и у всех любителей огородников в нашем городке. Но, тем не менее, мы с женой очень разочаровались и не стали больше делать такие эксперименты. Прошло много лет, наблюдая за успехом других огородников, да и разочарование как-то рассеялось, мы решили на моем 85-м году жизни еще раз заняться выращиванием помидор. Посадили мы порядка 40 кустов помидор. Поливаем, удобряем их хорошо, рыхлим почву, ведем за ними тщательный уход. Но не ради этого плода, который нам даст Господь Иисус, а ради тех постоянных движений и упражнений, которые приходится делать при работе, при уходе за помидорами. Это чрезвычайно хорошо отзывается на физическом состоянии всего организма. Я это быстро заметил на себе. Поэтому я решил этим заниматься не ради хорошего урожая помидор, но ради физических упражнений и лучшего состояния здоровья. Ведь у нас в Германии круглый год можно покупать в магазине порядка 10 сортов помидор. Но то, что человек лично выращивает, как-то ближе к сердцу лежит и больше радует. Пока что, на данный момент, Господь Иисус хранит наши помидоры от этой страшной губительной болезни и дает на этих кустах обильный плод. За это мы очень благодарны нашему любящему и милостивому Господу Иисусу, что в таком незначительном деле Он дает нам большую радость. Повторяю, что и мы вырастили эти 40 кустов помидор не ради буйно растущей на них зелени, но мы хотим от них иметь пользу. Процесс посадки и выращивания какого-нибудь растения по смыслу переносится также на другие области жизни. Таким образом, насадил Бог в Эдеме райский сад, как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 8. «И насадил Господь Бог райский сад в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». И если мы здесь читаем «на востоке», то мы должны исходить из Иерусалима, который является центром как в истории мира сего, но и особенно в истории спасения. В этом саду Господь Иисус имел свою радость и восхищение, ибо Он Сам его насадил. Это была вершина на сотворенной земле, поэтому он и называется садом восхищения. В этом саду человек должен был радоваться, потому что этот сад Бог насадил и ради человека. К сожалению, Адам и Ева использовали этот сад не только для радости, но и для греха. В этом саду восхищения первый человек пал в грех. Это падение увлекло с собой в гибель не только человека, но и весь животный и растительный мир. С этого момента, с момента падения человека, все творение стенает и ожидает освобождения от рабства, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи с 21 по 23. «Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления от тела нашего». С этого времени Бог заботится о том, чтобы, несмотря на падение человека в грех, путем его пересаживания найти в людях хороший плод и радость. Для живого Бога-творца, лежащие теперь позади нас тысячелетия истории человечества, были крайне трудной и хлопотливой работой, что лично я не перестаю удивляться, что Бог взял на себя такое мучение с нами. Поэтому мы приходим к вопросу по отношению с нашим Господом Иисусом. Дорогой Господь Иисус, наш Бог, имеют ли все эти хлопоты вообще смысл? По этому поводу мы должны сказать громкое и твердое «да», потому что в соответствии с благоволением Бога Он так действовал, как Он предусмотрел уже до основания мира. Все эти хлопоты и напряженный труд по воспитанию своего творения Он предусмотрел в своем плане спасения людей по благодати. Но, несмотря на это, я и до сегодняшнего дня до глубины еще не понял этот тягостный труд Господа Иисуса с нами, погибшими грешниками. Конечно, в ходе мыслей Бога не было другого пути, чтобы достичь цели. И все же, почему Господь Иисус совершает с нами так бесконечно много труда? На нашей планете Земля стоимость всех хлопот нашего Господа Иисуса невозможно выплатить. Это ясно. Поэтому соответствующий плод и радость в отношении нас может указывать только на вечность. В этом мы видим тот факт, что вместо предлежащей Ему радости Иисус претерпел крест, как читаем в послании евреям в главе 12 стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, то есть Он начал и завершил веру, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Уже очень-очень рано говорил Господь Иисус о своем народе Израиле, который Он намеревался насадить на горе своего наследия, как читаем в книге Исход, глава 15, стихи с 14 по 17. «Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы. Трепет объял вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей. Да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи. Доколе проходит сей народ, который ты приобрел». А теперь самое главное, стих 17. «Введи его и насади его», то есть Израиль, «на горе наследия твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». В этом стихе 17 Слово Божье говорит о жилище во святилище, которое Господь Иисус приготовил себе для жилья. Уже здесь Он говорит о Иерусалиме и храме Его святости на этой земле. Характерным является тот факт, что Господь Иисус приведет израильский народ и насадит его на горе наследия в Ханаане. Порядка 40 лет спустя исполнилось это высказывание о насаждении Израиля в обетованной земле Ханаана. Таким образом, Господь Иисус одновременно взял израильский народ как саженец. Так называет Святой Дух израильский народ в Псалме 79, стих 16. «Охрани, саженец, что насадила десница твоя, и побег, или отрасли, который ты укрепил себе». Господь Иисус взял израильтян из Египта как саженец, где они были ничто иное, как пришельцы. Так же, как Господь Иисус желает нас посеять в этом мире. Ибо Египет в духе символизирует мир сей. Так Иисус видит нас, детей Божьих, спасенных через жертву Иисуса Христа, в этом враждебном Богу чужом мире. Поэтому очень важно, чтобы мы сами видели себя поставленными в этот чужой мир. Дальше, в Псалме 79, стих 16, читаем: «Саженец, что насадила десница твоя». Это было Божье право, чтобы такое сделать, но не человеческое право. Поэтому Израиль является правомерным владельцем обетованной земли Ханаана. Он и тогда является правомерным владельцем, если другие стоят у двери обетованной земли и стучат. И если в этом деле кто-то доставляет много хлопот, тот пойдет перед Богом. Эту правомерность Святой Дух объясняет в Псалме 43, стихи со 2 по 4. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их, Израиль, насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они, Израиль, не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним», то есть к Израилю. Здесь мы видим процесс насаждения саженца не на основании человеческой мудрости и не на основании человеческой власти и силы, но только через живого Бога. Я всегда радуюсь при таких высказываниях Слова Божьего, потому что я чувствую и знаю, что этот Бог является моим Богом. Поэтому стоит всем тем, что у нас есть и чем мы являемся, до последней частицы отдать себя этому Богу. Чем внутренне мы в сердце отделимся от Египта, то есть мира сего, тем интенсивней станет наше общение с живым Богом. Общение, которое мы ищем и в молитве должны у Бога выпросить. Он является таким Богом, который разрешает себя упросить. В глазах Бога все эти насаждения были хорошенькими, миловидные насаждения. Господь Иисус имел однажды в своем народе Израиле большую радость. Библия подтверждает взаимосвязи там, когда израильтяне с радостью выходили из Египта. Тогда и Господь Иисус имел радость в своем народе. О радости народа, которая выражена в Библии ликованием, мы читаем в книге «Исход», глава 15, стих 20. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». Дорогие братья и сестры, если мы с радостью в послушании будем найдены в Слове Божьем, то мы освежим сердце нашего Господа Иисуса для радости. Когда-то Господь Иисус имел большую радость в первых людях в райском саду в Эдеме. Но эта радость длилась до великого падения в грех. Поэтому читаем в книге Судей в главе 10, стих 13. «А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас». Здесь мы видим трагическое положение, которому нас учит история Израиля в оценке значения «быть Божьим народом» или «служить ничтожным богам». Именно так неожиданно в таком положении оказался Божий народ Израиль в вине глубокого греха перед тем, который насадил Израиль в Ханаане и так любил его. Это был пролом в чудесном отношении Бога со своим земным народом Израилем. С духовной точки зрения мы можем этот пролом сравнить с грехопадением в райском саду в Эдеме. Почему? Потому что, несмотря на всевозможное воспитание и Божий суд на протяжении 70 лет в Вавилоне, Израиль никогда больше не выздоровел от этого греха. Хотя израильтяне вернулись из плена с новыми познаниями, но если мы посмотрим на Израиль после возвращения из плена, то остается только закрыть глаза и выразить глубокое сожаление, но выразить также ликование, потому что этот когда-то поносимый из-за согрешения народ скоро достигнет свободу в тысячелетнем царстве. Начало этой свободы совсем близко. События этого начала стоят и для нас непосредственно перед дверью. В отношении своего народа Израиля Господь Иисус сообщает пророку Иеремии в главе 2, стих 21. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы?» А через Моисея Господь Иисус произносит суд над своим народом за его измену своему Богу и служение чужим богам. Об этом читаем во Второзаконии в главе 32, стихи с 32 по 42. «Ибо виноград их, то есть виноград Израиля, от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их, яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них, но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек». Но грех изменил и развратил не только Израиль, но и нас грех изменил до вырождения, потому что через грех мы утратили подобие Бога. Это подобие, в соответствии которого Бог нас сотворил, мы больше не носим в себе. Да не подумает кто-нибудь из вас, что мы и сегодня еще носим в себе подобие Бога. Мы были когда-то подобием Бога, но Бог в грехах на небе? Такого невозможно представить. Такого быть не может. Его подобие содержит в себе безгрешность нашего творения. Но сатана изменил нас до вырождения. Сила его лжи является величайшим оружием, которое он при этом применяет. Ибо выражение «нет, не умрете» является ложью, а все остальное является стаскиванием Божьих слов в вопросительное положение, чтобы привести их к сомнению и неверию. Таким образом, сатана увлек 1/3 ангелов в погибель, И как тогда однажды световые ангелы стали сегодня на основании своих грехов такими, как о них читаем в послании Ефесянам, глава 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Такое негативное изменение мы видим сегодня среди однажды световых ангелов. Такое негативное изменение через грехопадение первых людей мы видим также и на нас, на людях. И тем, и другим определена конечная цель – смерть в огненном озере. После этого мы видим сатану в образе змея в райском саду в Эдеме. Видим, как он шепчет, он использует Божье творение в образе животного, в образе змея. Он заползает на дерево, Божье творение, и шепчет оттуда. Его манера говорить находится не внизу на земле, но всегда находится на высоте, как он хотел превознестись над Богом, чтобы там поставить свой трон. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 14, стихи 14 и 15. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатана просчитался и, как видим, глубоко пал. Но и первых людей он привел через ложь к падению. Жало греха, сила греха, ложь, смерть. «Нет, не умрете», — говорит змей первым людям. Поэтому с того момента проклятие и смерть являются нашей частью. По этому поводу мы не можем подавать на кого-нибудь жалобу, потому что мы все сами навлекли на себя участь смерти. Мы сами виноваты в этой нашей ужасной участи. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Мир вам! Вы слушаете голос странника для тех, кто на пути. О тех, которые на пути в вечность, Господь говорил: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». И нам в нашей христианской жизни очень важно действительно слушать настоящий, истинный голос Божий. Мы так способны избирать только то, что нам близко, то, что нам нравится, то, что нам подходит, и слушать только это, отодвигая в сторону остальное, то, что нам не совсем по нраву. Но Господь истинным детям Своим дает свое духовное помазание, и как оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. И истина заключается в том, что мы, как Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Если эта мысль, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять, как-то теряется, тогда теряется всякий смысл существования христиан на земле. Было бы намного проще: покаялся, получил прощение грехов, и сразу нужно, чтобы Господь забирал уже к себе, в свое небесное царство, от всяких искушений, испытаний, от возможности где-то упасть или отстать, потеряться, заблудиться. Но Господь оставляет нас на земле. И не только воспитывает для нашего же блага, чтобы приготовить нас к будущей, вечной жизни, в том городе, куда не войдет ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи. Но Он создал нас для того, чтобы на этой земле творить добрые дела. И не просто любые всякие добрые дела, а те, которые Он предназначил нам исполнять. И это наша ответственность – понять, что Он хочет от нас, и повиноваться Ему с радостью, и быть верными в этом.

0: Кто-то сказал, что между тем великим, которого мы никогда не сможем совершить, и тем малым, что мы легко можем сделать и не делаем, лежит большая опасность не сделать ничего. Как жалко прожить жизнь и не сделать ничего достойного вечности.
1: Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Игорь Горелик, я из Минска. И давайте мы откроем Библию, откроем книга Иисуса Навина, 6 глава, со 2 стиха. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Аминь». Знаете, так новое поколение, оно перешло Иордан. Это были новые люди, это были воинствующие люди. Те старые, они легли костями в пустыне. И вот перед ними возникла на то время самая неприступная крепость. На то время это было очень мощное сооружение. Так называемые двойные стены в Иерихоне. 6 военных колесниц могли в одной шеренге проехать вдоль этой стены. Неприступный город. Иисус Навин идет и молится: «Господи, благослови наш штурм». Но Бог дал совсем другое разумение. Как часто мы, приходя к Богу, мы уже ожидаем подтверждения того, что мы хотим. Мы уже идем с каким-то чувством, каким-то желанием: «Господи, благослови то, что я задумал». Но как часто наши планы, наши пути, наши мысли, они не соответствуют тому, что Бог хочет в нашей жизни. И Бог дал совсем другой план, совсем другое разумение Иисусу Навину. Он сказал: «Иди и обходи город раз в день». Господи, что за план такой? Что за стратегия такая? Он ничего не понимал. И вот они пошли. Он взял народ израильский, он взял людей воинствующих. Я не знаю, сколько там было, 1000. И вот они пошли, как в детском саду, чуть ли не взявшись за ручки. Один круг обошли, второй круг. И ничего не понимали. Что происходит? Что творится? Вы знаете, я проснулся как-то утром, это было 6 лет назад, и я вам расскажу ситуацию, в какой нашел меня Господь. Я верующий уже 22 года, но со временем как-то, знаете, я ослабел, стал нормальным верующим. Я посещал раз в неделю церковь по воскресенье, у меня была хорошая работа, я переводчик, немецкий язык, я переводил в Германию депутатов, в Европарламенте, в штаб-квартире НАТО. Была хорошая работа, я был нормальным христианином, я не грешил, я ничего плохого не делал, но и хорошего. И знаете, как-то охладел. И когда родился у нас ребенок, сын, то я был рад, знаете, как эти израильтяне вокруг Иерихона ходили, я был рад ходить вокруг нашей церкви. Ты вроде и в церкви, тебя вроде все видели, но, с другой стороны, мое сердце было далеко. Не хотелось, знаете, терять лицо. Моя жена была в церкви: «Иди, пой, а я лучше с ребеночком покажу. О, какой отец хороший!» Все, наверное, думали. А я, знаете, просто так. Мне было неинтересно. И вот в такой ситуации, я не был пастором, я не был диаконом, я не был никем. В такой ситуации Бог приходит ко мне как-то утром и начинает говорить. Это не был голос, вот как я сейчас говорю к вам, акустически. Это что было новость. Я даже и не понял, что это такое. Какое-то думал, может быть, раздвоение личности. Но этот голос был все отчетливее, все яснее, с каждым днем все более ощутимее. «Игорь, хватит жить для себя. Начни жить для меня. Начни жить для людей». И я сперва не мог понять, потом как-то он стал отчетливее. И Божий голос сказал: «Иди к бандитам, иди к наркоманам, иди к алкоголикам, к проституткам, иди и проповедуй мое слово». И тут начал говорить: «Господи, да я же ни разу не сидел, не привлекался. Какие бандиты? Да я их лучше 5-й дорогой обойду. Что вообще происходит? Бандиты, я знаю, есть, каются в тюрьмах, пускай они идут к своим. Что я им скажу, они меня не будут слушать». Но этот голос был настолько сильный, что я не знал, что мне дальше делать. И вы знаете, я еврей по национальности, и как любой еврей я хотел выкрутиться. И я начал говорить разные вещи Богу. Я говорю: Господи, ну пошли меня к интеллигенции. У меня два образования, я переводчик и музыкант. Не получилось. Потом я говорю: Господи, ну тогда пошли меня уже к евреям, если уж так надо. Но тот опыт, который я сделал с евреями, я понял, где два еврея, там четыре мнения. Знаете, тоже ничего не получилось. Как бы мы ни выкручивались, там, где Бог хочет тебя видеть, Он тебя туда поставит. И это было такая, я уже начал говорить: Господи, если бы ты знал, что я про себя знаю. Знаете, насколько это все было смешно. Творец неба и земли, который сотворил меня, и все, он знает меня лучше. И все-таки потом я сдался, потому что это было настолько сильное давление, как молоточек постоянно в мозгу. Иди, иди, я уже не мог выдержать. Я сказал: Господь, хорошо, если ты хочешь меня взять в удел, хорошо, тогда пускай вложи твои слова в мои уста. И вы знаете, я на то время был 15 лет верующий. Я не скажу, что я не приглашал людей в церковь, я не скажу, что ничего не было, но я был нормальным христианином. И, дорогая церковь, если мы нормальные христиане, значит, с нами что-то ненормальное, с нами не в порядке. Мы так привыкли, мы уже не пьем, не курим, не грешим. Но Библия говорит, что если мы разумеем делать добро, а не делаем, нам грех. Знаете, даже если мы, казалось бы, не делаем хорошего, но не делаем плохое, это не зачитывается, это не учитывается. Я не делал плохого, но не делал хорошего. Для Бога это неинтересно, посещать церковь раз в неделю, просиживать скамейки. Ему это не было интересно. Ему надо, или ты будешь горячим, или ты будешь холодным. И не знаю, пили ли вы теплую кока-колу, она не вкусная.

я был теплым, не греша и не делая добра, также идя в ад своей дорогой. И вот в таком состоянии Бог обратился ко мне, и я не знал, что мне делать. Я не заканчивал ни одного института теологического сейчас. Я в прошлом году закончил, у меня, я магистр богословия, я закончил магистратуру. И вы знаете, я удивляюсь. Богу нужны люди. Богу нужны мы, ты и я. Этот великий Господь, сотворивший небо и землю, Он без Адама, оказывается, не мог назвать ни одного животного. Ему нужен был человек, чтобы он назвал жирафа жирафом, слона слоном. Он без Моисея, оказывается, не смог расступить этого Красного моря. Без Моисея не мог дать по скале, чтобы пошла вода. Эти 10 казней он не мог делать без Моисея. Братья и сестры, без нас, оказывается, Бог не может ничего делать. Ему нужен инструмент, ему нужны мы, те, через кого люди потом скажут, прославят Бога. И поэтому ему нужен каждый из нас. И я не знал, что мне делать. Я был верующим 15 лет, молился, людей приводил в церковь, как бы пытался, но никто не покаялся. И потом я понял. Вы знаете, я не был никогда рыбаком, но я знаю одно. То, что любит рыба, я этого ненавижу. Как часто в нашей жизни мы пытались кормить людей тем, что нам нравится. Я люблю картошку, я люблю пирог сладкое. Рыба на это не ловится. Рыба не ловится на селедку под шубой. Рыба ловится на червячка. Я этого не ем. И как часто мы, или я в своей жизни ошибался, преподнося людям ту пищу, которую я считал нужной, которая была вкусна мне, а надо было, как Христос, стать человеком, чтобы понять человека. Чтобы понять муравья, надо стать муравьем. Чтобы пойти к этим людям, надо выйти на их уровень. Вы знаете, апостол Павел, когда он был в Афинах, ходя по этому, по музею, образно говоря, его бы, наверное, сегодня бы не поняли, сказал бы: апостол Павел, что ты делаешь? Ты ходил в этот языческий храм, ты часами там провел, от одного памятника к другому ходил, исследуя. Да лучше бы ты почитал бы Библию, дома помолился бы. Но нет, он прошел, посмотрел и нашел памятник неведомому Богу. Это была зацепка, это было крючком, это было приманкой для тех рыб, которые слушали его. И вы знаете, тот план, который Бог мне дал в сердце моем, просто невероятный был для меня. Игорь, иди, сними кафе. Пригласи людей покушать. Вы знаете, у нас, мы все славяне, у нас еда, она играет, играла, будет играть очень важную роль. Мы все выставляем на стол все самое лучшее, что у нас есть, это еда. И поэтому приманка на то время была еда. Вы знаете, я пошел, я снял кафе, заказал покушать, пошел по притонам, по блаткатам, и начал приглашать этих людей на праздник. Идите на праздник, покушайте. Ну, пришло скоро 15 человек. Стол я сделал хороший, заливные языки, все, как на свадьбе. Они покушали. Я пригласил в следующий четверг. Они пришли снова, уже 20 человек. Потом 25. И так месяц за месяцем их начали приходить 40, 50. По нашему району пошел слух, какой-то странный еврей раздает бесплатно пищу. И знаете, это было вдвойне странным, то, что бесплатно, и то, что еврей бесплатно. Знаете, у еврея снега зимой не выпросишь, а здесь что-то еврей может дать бесплатно. Знаете, люди сами не понимали, что там происходит. Начали ходить, кушать. Я первые 2 месяца ничего не говорил. Я только уносил тарелки, приносил новые. Я им сказал, пить и курить нельзя. Но смотрю, они начали как-то... я прихожу назад, когда тарелки относил. Они какие-то уже веселые стали. Оказывается, они выливали из графинок компот, наливали вино. И так тихонечко сидят и очень хорошо пьют. Мне

Об этом сказали, вот, и я пришел, это было через 2 месяца, я сказал, давайте я вам скажу слово, первый раз, давайте перед едой я вам скажу слово, и я спросил, скажите, пожалуйста, какое первое чудо сделал этот Христос? Никто, конечно, не знал, я сказал, некоторые из вас хотели повторить это чудо, но только уже не из воды, а из компота. Они так рассмеялись, ну, и это был шаг для того, чтобы как-то я мог пойти дальше. Вы знаете, потом пришли бандиты. Пришли бандиты, узнали о том, что открыто кафе, хотели у меня взять деньги. Я говорю, вы знаете, здесь все бесплатно. Это не коммерческая у меня структура. И спросите у людей, они вам скажут, здесь бесплатно. Приходите раз в неделю, вы посмотрите, они говорят, сколько сыр в мышеловке бесплатно, плати деньги. Я говорю, я платить не буду, потому что ничего не получаю. Приходите и посмотрите. И вот они начали ходить. И действительно, они видели, что это бесплатно. Но там были такие, в общем-то, очень накачанные люди. У них шеи были накачанные, у них мускулы везде. Скорее всего, в голове тоже вместо мозга один большой мускул. Вот. И они ничего другого... Да, видят бесплатно. Ничего другого они не смогли придумать, как сказать... Как подумать, что я из КГБ и хочу внедриться к ним в банду. Вот. И вы знаете, начались непростые времена. Они преследовали меня чуть ли не до дома. Они смотрели, где я живу, что я делаю. Они не могли понять, в чем здесь его смысл. Что он делает? Почему он бесплатно кормит людей? Где зацепка? Я не понимал этого, и они не понимали. Что здесь происходит? И начали бить посуду, приходили пьяные, дебоширили, я ничего не мог сказать. Даже один раз хотели они меня изнасиловать. И моя жена, она все это время сидела дома, она молилась. Я пришел домой, я как-то сказал, все, Света, ты знаешь, это было не от Бога. Я ничего не понимаю в этой жизни. Я хотел уже оставить. И давайте мы сейчас вернемся к израильскому народу, туда. Итак, идут израильтяне, первый круг, второй круг, и ничего не понимают. Идут и думают, что происходит? И знаете, если вы будете читать дальше, 6 главу, там написано, Бог сказал эти финалины, скажи народу, чтобы он молчал. Знаете, Бог знал сущность человеческую, Бог знал сущность еврейского народа. Знаете, давайте представим, если бы они шли не молча, они прошли один круг, второй, четвертый день, то вдруг бы брат Вася сказал бы брату Саше, послушай, что происходит? Подошел бы тогда еще там третий брат Петя, сказал бы, давайте собирать церковный совет. Да он еще хуже Моисея. Да, наверное, он удар получил в солнечной пустыне. Что он с вами делает? И вы знаете, стратегия Божия, план Божий был бы разрушен в ту же минуту. Но Бог знал, он сказал, пускай народ молчит. И они шли молча. И они не понимали, что происходит. Мы воинствующий народ. Мы, которые всегда побеждали. Которые боролись, истребляли. Бог был в нашей стороне. Что сейчас с нами делает Иисус Навин? Знаете, у них были сердца, наверное, в песке. Они шли круг за кругом. Я не знаю, братья и сестры, какой вы сегодня проходите круг. Сколько у вас сегодня уже кругов? 7, 27, 2007. Сколько вы думали, когда придя в церковь, вы думали, Господи, я покаюсь, у меня будет... Все по-другому. Ты исцелишь. Мой муж станет верующим. Дети вернутся назад. Я освобожусь от болезни. Знаете, я учу своей церкви. Я говорю, когда мы приходим к Богу, да, может быть, Бог исцеляет. Может быть, тотчас же все меняется, проблема твоя меняется. Но вы знаете, дорогие братья и сестры, что меняет Бог в первую очередь? Не проблему, а твое отношение к проблеме. Проблема, может, остается, когда ты каешься, но меняется отношение. До этого ты рвала на себе волосы, думала, ходила из угла в угол, бессонные ночи. Но сейчас ты отдал эти проблемы, отдала их Ему. И ты радуешься, ты улыбаешься, люди не понимают, что с тобой случилось. Ведь все же то же самое осталось. Да, то же самое осталось, но отношение изменилось. Бог сперва хочет нас менять, не проблемы. Он хочет менять нас, Он хочет нас изменять. И поэтому, когда видишь, что мы меняемся, тогда начинает меняться и также окружение наше вокруг. И вы знаете, израильтяне шли, не понимали ничего.
Они шли один круг, они шли второй круг. И знаете, когда близка победа, когда остается чуть-чуть, Бог дает в 7 раз больше. И знаете, я хотел все это оставить. Я не знал, что мне осталось всего лишь 2 недели до победы. Как часто в нашей жизни, дорогие братья и сестры, мы, пройдя столько с Богом, столько претерпели, столько кругов сделали, и мы хотим уйти. Остается 5 метров, 5 дней, 5 часов. Мы столько намотали всего. И у нас не хватает веры, у нас нету больше сил, и мы сворачиваем и уходим. Но знаете одно, если вам сейчас еще хуже, чем было вчера, это, может быть, эти последние круги. Когда приходит весна, зима еще с большей агонией пытается дать морозы, метели, вьюги, потому что близка победа.

0: Но знайте одно, если вам сейчас еще хуже, чем было вчера, это, может быть, эти последние круги. Когда приходит весна, зима еще с большей агонией пытается дать морозы, метели, вьюги, потому что близка победа. И знаете, когда израильтяне пошли в седьмой день, все уже так и стало привычным, все уже стало обыденным. Они прошли первый круг, хотели уже идти назад, в свой стан. А здесь Иисус с нами говорит, нет, нет, постойте, давайте второй, давайте третий, четвертый. Они были разбиты, их сердца были внизу, они были унижены, оскорблены, воинствующий народ. Но они шли молча, опустив голову, не понимая, что делается. И вы знаете, как прочитать одно место, Псалом 49, последнего стиха. Кто приносит жертву хвалу, то чтит меня. Вы знаете, я спрашивал себя, а что такое жертва? Жертва хвалы. Ну, прославь Бога, подними руки, воспой. Ладно, если это будет жертва. У нас пастор, он уехал в Америку, он оставил дом, пожертвовал своему второму пастору. Машину кто-то пожертвовал. Там костюм купил ты новый с бирочкой, дорогой. Ни разу не одел его, пожертвовал. Какую-то сумму пожертвовал. Что такое жертва хвалы? И знаете, я понял, когда тебе не хочется славить Бога, когда ты болен раком, когда у тебя муж пьет и бьется, когда дети пошли от Бога, тогда это будет жертвой. Огромной жертвой, больше, чем жертва материальная. Когда тебе не хочется благодарить, а Богу это надо. Богу это необходимо. Дьявол боится больше всего хвалы и благодарности. Это самое сильное оружие, дорогая церковь. Когда мы в наших стесненных ситуациях можем поднять наши руки и наши уста к небу и прославить Бога не за какое-то дело, а за то, что Он есть Господь. Это самая великая жертва, которая только может быть на земле. И вы знаете, я не понимал в своей жизни ничего. Мы отдавали, продавали свои вещи, детские вещи, чтобы платить этот четверг. И я просто сейчас, буквально пару лет назад, я наконец-то понял, что я тоже никому не рассказал. Просто Бог из моей памяти, даже мысли такой не дал мне посоветоваться с кем-то, поделиться с кем-то. Иначе бы тоже бы я сказал бы кому-нибудь в нашей церкви, что Игорь, ты что делаешь? Ты кормишь бандитов, ты кормишь алкоголиков, ты отрываешь от своей семьи, что ты делаешь? Ты в своем уме, у тебя лишние деньги, так отдай их нам. И вы знаете, ну мне даже такая мысль не пришла, иначе бы план Божий и стратегия Божия, она была бы разрушена. И вы знаете, я не понимал ничего. Господи, куда ты меня поставил? Что происходит? Что ты такого сделал? Я не понимал ничего. Прошло 6 месяцев, был гвал, был шум, люди ходили, кушали, мы отдавали свои деньги, и ничего я не пойму, что происходит. И я хотел оставить. Я хотел ставить все эти. Пошел домой, сказал, Света, я не могу больше, я не понимаю, это было не от Бога. И знаете, слава Богу за наших жен, дорогие братья, я хотел бы сказать, слава Богу, за наших жен, не только как хороших кухарок, хороших хозяек, но и как помощник, как советников. Потому что моя жена мне сказала, Игорь, если ты взялся за плуг, не оборачивайся назад. Как хорошо, когда у нас есть прекрасный тыл, когда мы знаем, что придя домой, мы поймем, мы найдем понимание, мы найдем молитву, мы найдем любовь. Моя жена молилась, была, опасно ходить. Она говорит, иди дальше. Вы знаете, для меня этот седьмой круг, эти 7 кругов ада, Бог тоже сделал. Я хотел все оставить, все, я не понимал ничего, что происходит, что творится. Но здесь Бог говорит, покупай аппаратуру, музыкальные колонки, микшерный пульт, микрофоны, чтобы ты их мог перекричать. Я говорю, Господи, это таких столько денег, где это возьму? И я хочу оставить все это. Я не понимаю, где я нахожусь, что я делаю. Но настолько это было настойчиво, так же голос Божий я купил, и оставалось буквально $250 на колонку, не хватало. И у меня, кстати, в Вашингтон жила теща, она умерла, мать моей жены. Она прислала ей $250 на новую вещь, на новую зимнюю вещь. Я всегда спрашиваю у сестер, дорогие сестры, 9 лет, одна и та же вещь, это много или мало? для сестер. 9 лет. Я думаю, что это много, тем более, что до моей жены еще 5 лет носила другая женщина. И я понимаю, мы хотим одеваться красиво. Все-таки Бог создал женщину, и хочется женщине купить новую вещь. И я подхожу к ней и говорю: Света, я не знаю, что я сейчас тебе скажу. Можешь ли ты мне отдать эти деньги на колонку? Я не знаю, что он думал, какая колонка, которая воду качает или что. Можешь ли ты еще 10-й год походить в той же старой вещи? А может и 12-й, и 15-й? Я не знаю. Но я просто чувствую, Бог побуждает меня. Я не знаю, что мы сейчас, что мы уже делаем с тобой. Я ничего не понимаю. Но я просто вижу, я чувствую, что Бог, ну, толкает меня купить и сделать это. И она говорит: Игорь, если ты чувствуешь, на деньги, я покажу еще 10-й год. Я взял и купил колонку, и началось нечто невероятное. К нам приходили бандиты. Сперва они приходили просто посмотреть, платят люди деньги, а потом они начали ходить, потому что им стало нравиться. Приходил главарь банды, он был очень таким страшным человеком. Они брали людей, те, которые не платили им деньги, везли в лес, те выкапывали яму, их бросали в яму и засыпали на 2 минуты. Потом их откапывали и говорили: ну что, если ты не отдашь через неделю деньги, значит, мы уже тебя не откопаем. Второй человек, Геннадий, у него самые большие кулаки в мире. Он под кожу закачал себе 180 кубиков вазелина. В каждом кулаке у него такая стала боксерская перчатка. Я не знаю, какая-то происходит химическая реакция с подкожным жиром и вазелином. Через пару дней кулак становится как бетон. Он уже никогда перчатки не смог одеть, никогда руки в карманы уже не засовывал. Он вот так вот ходил зимой, таких карманов нету. У него огромнейшие кулаки. У нас есть фотография, он меня обнимает, его кулак половину моей головы занимает. Вот. И он бил людей один только раз. 2 раза он людей не бил. Сила удара его была 1000 килограмм. 1 тонна летела в лицо человеку, там не оставалось ничего. Очень серьезные были люди. И вот они начали ходить. Они начали ходить, и этот Юра, глава банды, говорит, что для меня этот четверг стал чистым четвергом. И вдруг он исчез. И он потом через 2 недели рассказал свою историю. Они пили. Вы знаете, в Беларуси пьют не стаканами, пьют не бутылками, пьют ящиками. Они пили 2 недели подряд. Вот, потом он укололся наркотиками. Ему начала казаться галлюцинация, что милиция окружает дом. И чтобы уничтожить эти улики, он эту кашу, которую он сварил, он ее все съел. И это было минимум ядом, минимум со смертельным исходом на 5 человек. Он съел, ему стало плохо, пошла горлом кровь, фонтаном. У человека 5 литров крови где-то в организме. Половина была на полу. Пошло мясо горлом. Он упал в эту лужу свою. И вдруг Бог на доли секунды открывает его сознание. Он понимает, умирает. Понимаете, алкогольное опьянение 2 недели пить, наркотический дурман. И вдруг он понимает, умирает. Таблеток куда ты принимать будешь, все идет назад. И он сказал: Господи, если ты есть, если то, что я слышал в кафе, истина, исцели меня, я буду служить тебе всю свою жизнь. И в тот же миг все прошло. Он еще лежал на полу, потом пришел ко мне, мы поехали в церковь, он там покаялся. Через 2 недели, через 6 дней пришла его вся банда, покаялись. Потом они принесли к нам домой оружие, целый мешок, высыпали на пол, пистолеты, обрезы, винтовки, патроны, ножи и ушли. Мы с женой думаем, что нам сейчас делать, открывать музей или что, ну, поехали. Они говорят: все, это твое дело. И мы поехали с ней в лес, загрузили это все в багажник, едем, проезжаем пост ГАИ. Я говорю: Света, давай молиться, значит, остановят, проверят, ты никому не докажешь, что ты ограбил военный склад. И мы нуждались в квартире, я говорю: ты знаешь, мы ее получим, и бесплатно, и надолго, если не навсегда. Вот. Но Господь миловал, мы проехали пост ГАИ, никто нам с бьющимся сердцем, поехали в лес. Начали рыть яму. Вонецех, дорогая церковь, какой дух был от всего этого. Что-то боли, что-то смерть, что-то мы чувствовали. Мы приводили в негодность, что могли ломали, приводили в негодность, закапывали. Просили: Господи, мы молим Тебя, никогда пускай это оружие не будет найдено. И вы знаете, пошло пробуждение. что-то началось новое. У меня есть письмо от милиции, которое благодарит нас за то, что снизилась криминогенность нашей части города, где мы живем. Я говорю, ну понятно, всех бандитов в нашей церкви, поэтому стало спокойно жить. И вы знаете, все поменялось. И вот 7-й день, израильтяне идут 1, 2, 3, 7-й круг. И здесь Иисус Навин говорит невероятную вещь. А теперь поднимите ваши уста, а теперь поднимите ваши руки, прославьте меня. Иисус Навин, что ты хочешь? Что ты от нас хочешь? У нас уже ничего не осталось. Мы уже не можем, мы уже разбиты. Ты хочешь прославить Бога. И вот здесь этот псалом и говорит о том, когда нам тяжело, когда Павел и Сила были в узах, тогда они славили Бога, тогда поколебались стены. И, дорогая церковь, я не знаю, сколько вы уже проходите этих кругов ада, но я знаю одно, если вам сейчас хуже, чем вчера, знайте, что близко победа. Знайте, что Бог желает благословить, желает еще больше. Бог не хочет нас сломать. Я говорил, как делается дамасский клинок. Очень хороший клинок, который гнется и не ломается, который может разрушить маленькую березку и может также ниточку разрушить. Вы знаете, он очень так делается. Его бьются молотком, потом в воду, потом в огонь, в воду, снова молотком. И наша жизнь может быть также перед Богом. Нас по голове бьет то в огонь, то в воду, то снова по голове. Но Бог не хочет разрушить нас. Бог хочет нас закалить. Когда нас будет гнуть, чтобы мы не сломались. Я знаю одно, Бог никогда еще не сделал так, чтобы человек закружился, чтобы человек сломался. Бог делает в твоей и в моей жизни только одно, чтобы мы могли быть сильными. Бог без нас не может ничего. Кому-то надо быть, братья и сестры, кому-то надо болеть раком, чтобы потом он исцелился и прославился Бог. Кому-то надо, чтобы в семье был муж-алкоголик 20 лет, чтобы потом он покаялся, это было свидетельством. Конечно, лучше сказать, да пускай он болеет, да пускай он, но не я. Но Бог берет нас в удел. Бог почему-то выбрал меня. Я не знаю, почему. Вы знаете, заканчивая слово, я хочу сказать вам одно, что у нас сейчас церковь. Я не хотел быть пастырем, но они пришли, у нас сейчас церковь 200 человек. И те вчерашние бандиты с этими кулаками, этот Гена, он сейчас работает дворником. И мне позвонили шеф одной фирмы, говорит, Игорь Моисеевич, я хочу сказать вам большое спасибо. Я 10 лет являюсь директором фирмы, у нас было очень много дворников. В прошлом году была страшная метельная зима, столько снега. Но никогда так чисто не было, как в том году. Вы знаете, он, этот Ген, он ничего не умел, как только бить лица, как только бить людей. Но всю свою любовь он вложил в эту лопату, в этот совок, для того, чтобы людям было хорошо ходить. Юра, который этот бандит закапал людей, бывший руководитель банды, он сейчас директор нашего центра для алкоголиков, наркоманов. Для него раньше было брезгливо ботинком дотронуться до этих людей. Сейчас он берет их на улицах своими руками, он их приводит туда. Люди, годами не мывшиеся, у людей вши, гной везде. Извините меня, они даже не снимают нижнего белья неделями. Представляете, что там все находится? Он это обмывает, вытирает, и они приобретают новую жизнь. Вы знаете, насколько Бог хочет, чтобы мы без слов несли Евангелие, нашими делами, чтобы люди прославили Бога через наши дела. И поэтому я благодарю вас за внимание, которое вы уделили мне. Я хотел бы, чтобы каждый из вас был употреблен Богом, чтобы каждый из вас мог загореться, чтобы мы перестали быть нормальными христианами, но чтобы мы стали живыми, горящими светильниками, и чтобы люди могли прославить нашего Небесного Отца. Слава Ему за все. Аминь.
1: Свершить, желая громкие дела, теряем то, что прямо под руками. Так и проходят дни и годы зря, и не светя другим, мы угасаем. А верный в малом верен и в большом, ведь дни и годы прячутся в минутах. Мы неразумны, если только ждем, не помогая ближнему кому-то. Голодному не нужен тот обед, что через месяц обещал прохожий, а что-нибудь, простой вчерашний хлеб, ему сейчас на сдобное похожий. Сейчас и завтра разные в цене. Себя отдай сегодня в Божьи руки. Будь Божьим человеком на земле. Готов к труду и жертве, даже к мукам.

0: Из слов не выстроить моста, из добрых пожеланий крепость. Но люди, веруя в Христа, в такую веруют нелепость и умоляют благодать, когда не жертвуют собою, пытаясь не давать, а брать, идя веселою гурьбою. Но христианство — это путь, тропа, чтоб лишь поставить ногу, с решением сердца не свернуть и мыслью, чем помочь другому, то братство искренних друзей, где старший Иисус живущий, пример дающий средь скорбей и помогающий идущим, то церковь Божья, дом живой, не из камней, в ней всем есть место, приют желанный и родной, как долгожданная невеста. Зачем я это написал? Не каждый ведь стихи читает, не каждый, кто дворы топтал, венец спасения получает.
1: Передайте дальше. Статья из газеты «Наши дни» от 15 октября 2005 года. Осенним поздним вечером морской паром вышел из Красноводска, взяв курс на Баку. Поеживаясь от холодного ветра, капитан шел по открытой палубе, отдавая последнее распоряжение матросам. Вдруг его цепкий взгляд остановился на одиноко стоящих в стороне носилках, на которых лежала пожилая сухощавая женщина. Рядом с носилками, наклонившись пониже, прикрывая ее от пронизывающего ветра, стоял молодой студент в протертой до дыр шинели. «Что вы здесь делаете в такую стужу?» — спросил удивленный капитан. «У нас нет денег, чтобы купить себе места в каюте», — ответил молодой человек. «Отнесите эту больную женщину в мою каюту», распорядился капитан, обращаясь к стоящим поблизости матросам. «А я эту ночь проведу в ходовой рубке». «Но чем же я смогу вас отблагодарить?» со слезами на глазах растроганно спросил сопровождающий. «Просто передайте дальше», задумчиво проговорил капитан. И немного помедлив продолжил. «В молодости, когда я был так же молод, как вы, я очень хотел стать моряком. Однако мои родители были бедными, и поэтому, чтобы добраться из отдаленного села в город, мне ничего не оставалось больше делать, как ехать на крыше вагона. Моросил дождик, было зябко и холодно, и я уже пожалел было, что решился на такой отчаянный шаг. Однако, благодарение Богу, меня заметил проводник вагона и пригласил вовнутрь. Любезно предоставив мне место в вагоне, он уже собрался было уходить, когда я, набравшись смелости, выпалил, что у меня нет денег. К моему большому удивлению, он не стал выгонять меня из вагона, а светло улыбаясь сказал: «Я знаю, друг, знаю. Будь спокоен. Твой проезд в поезде пусть будет на мне. А ты, если увидишь в своей жизни кого-нибудь, кому будет хуже, чем тебе, передай дальше то, что я сделал тебе. Я больше никогда в жизни не встречал этого человека, но этот разговор и сегодня хранится в моей памяти. Так что передайте дальше», — трогательно закончил капитан. «Взойдя на паром Божьей благодати и став причастниками вечной жизни, мы не имеем права молчать о том, что видели, слышали и испытали в своей личной жизни. И потому, используя все доступные нам средства, невзирая на наши обстоятельства и здоровье, мы просто обязаны нести от сердца к сердцу, от дома к дому и передавать из рук в руки то богатство, которым по своей милости наделил нас Господь. Не будем же оставлять пылиться на полках или в каких-то ящиках, как бы закапывая их в землю, христианские книги, газеты, журналы, аудиокассеты и прочее, Все то, что согрето теплом трудящихся сердец, являющихся прямыми теплоносителями Божественного огня. Да побудет Господь сердце каждого христианина участвовать в этом скромном и посильном труде и вразумит, куда, кому, когда и как передать это богатство. Это могут быть и больницы, и дома престарелых, и тюрьмы, и другие места отдельного пребывания людей. Просто присмотритесь внимательнее и попросите Божьего водительства в этом деле. Так было всегда. Кто желает, ищет способы, а кто не желает, ищет причины. Так и живем мы, передавая и оставляя за собою семя по роду своему. Какое? Вечность покажет это всем и каждому.

0: А вот некоторые мысли из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова».
1: Глава 10. Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город. В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней. В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника Он отпечатывает славу свою. Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих. Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливостей, обид и любостяжания. Что гордится земля и пепел? И при жизни извергаются внутренности его. Продолжительную болезнью врач пренебрегает. И вот ныне царь, а завтра умирает. Когда же человек умрет, то наследием его становятся пресмыкающиеся звери и черви. Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. И за это Господь посылает на него страшное наказание и в конец низлагает его. Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их. Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли. Он иссушает их и погубляет людей и истребляет от земли память их. Гордость не сотворена для людей, ни ярость гнева для рождающихся от жен. Семя почтенное какое? Семя человеческое. Семя почтенное какое? Боящееся Господа. Семя бесчестное какое? Семя человеческое. Семя бесчестное какое? Приступающие заповеди. Старший между братьями в почтении у них, так и боящиеся Господа в очах его. Богат ли кто и славен, или беден, похвала их, страх Господен. Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного. Почтенный вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа. Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек, будучи наставляем им, не будет роптать. Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе. Сын мой, кротостью прославляй душу твою и воздавай ей честь по ее достоинству. Кто будет оправдывать согрешающего против души своей? И кто будет хвалить позорящего жизнь свою? Бедного почитают за познание его, а богатого за его богатство. Уважаемый же в бедности, насколько больше будет уважаем в богатстве? А бесславный в богатстве, насколько будет бесславнее в бедности?

0: И снова наша молитва о детях. Молитва о сохранении добрых отношений в семье. Господи, сохрани доброе взаимоотношение между всеми членами нашей семьи. Защити нас от всякого зла, устрани всякое неразрешенное противоречие. Наполни сердца наших детей Твоей любовью и безграничным состраданием каждому члену семьи. Научи их прощать. Особенно просим Тебя о восстановлении близких и теплых отношений между ними. Пусть они всегда находят общий язык. Пусть ожесточение никогда не поселится в их сердцах. Помоги им любить, ценить и уважать друг друга. Мы молим Тебя, пусть они будут братолюбивыми друг к другу с нежностью и почтительности друг друга предупреждать. Римлян 12:10. Научи наших детей разрешать конфликты с родственниками так, как написано в Твоем Слове. Просим Тебя, сделай так, чтобы в их дружбе не было места напряжению, непониманию, разногласию, и чтобы их узы были крепкими. Научи наших детей прощать и находить правильное решение. Твое слово наставляет нас. Будьте все единомысленны между собою, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны. 1 Петра 3:8. Научи наших детей общаться с людьми, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Ефесянам 4:3. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, пусть они познают любовь и сострадание ко всем родственникам, и пусть понимание и милосердие, подобно мощному канату, удерживает в единстве всех членов нашей семьи. Вы слушали «Голос странника». Со всеми вопросами вы можете обращаться.
1: В Сиэтле час ночи.
2: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Берегитесь закваски фарисейской. Чего надо беречься? Например, ребенку говорят, что он должен беречься. Или, как известный фильм называется, «Берегись автомобиля». Детей учат беречься автомобиля, то есть переходить дорогу только в положенном месте, только посмотрев по сторонам, не ездит ли там кто-то. Берегись автомобиля. Кого еще надо беречься? Каких-то злых людей. Людей, которые могут втянуть какую-то преступную деятельность, которые втягивают людей с целью их ограбить, мошенники. Берегись таких людей. Кого еще надо беречься? Берегись животных определенных. Каких? Диких. Дикое животное представляет опасность для человека. Даже такое животное травоядное, как, например, лось, представляет опасность. Берегись животных, не подходи к ним близко, не дразни их. Много чему нас учили, чему учим мы, своих детей, что надо беречься. А вот Иисус Христос учил своих учеников беречься ни машины, ни зверей. Он учил беречься закваски фарисейской. Закваска фарисейская. Это понятие, которое вытекает из Библии. Об этой закваске говорится в трех Евангелиях. Матфея, Марка и Луки. И в каждом из этом Евангелия представлена эта фраза по-разному, но с одной единственной сутью, что надо беречься этой закваски. Давайте прочитаем радостную весть от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли себе и говорили, это что значит, что мы не взяли хлебов? Поняв это, Иисус сказал им, что вы думаете в себе, маловерные, что вы хлебов не взяли? Или не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, сколько крабов вы тогда набрали? Не о 7 хлебах на 4000, сколько корзин вы набрали? Как не понимаете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Мы начали с радостной вести от Матфея. Здесь Иисус говорит об этом. Смотрите, сначала ученики не понимали, о чем говорит им Иисус. Они подумали о хлебе. Они забыли взять хлеба. И подумали, что Иисус будет им говорить об этом. Но нет. Но он говорил совсем не об этом. Хотя закваска, она используется именно в хлебе. Это такой образ создал Иисус Христос, дал в качестве примера. Закваска. То есть из закваски потом делают хлеб. И в данном случае здесь мы видим, что эта закваска фарисейская, здесь сказано саддукейская, это не что иное, как учение. Чье учение? Фарисейское, саддукейское. Какое это было учение? Если мы смотрим Матфея, раз у него есть от Матфея, мы до 16 главы много-много раз можем увидеть, какое это было учение. Почему Иисус сказал, надо беречься от него подальше? Посмотрим пару примеров. Один из примеров, раз у него есть от Матфея, 12 глава, 9 стиха. «Отойдя оттуда, вошел в синагогу их». Кого? Фарисейскую. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Здесь вот мысленно точку. Просили Иисуса, чтобы обвинить его. Почему он Иисус сказал беречься этого учения? Вот оно проявляет себя. Что они спросили? Можно ли исцелять в субботу? Что они делали, эти люди? Искушали или испытывали Иисуса? Не просто так. Здесь дальше написано об этом. Он же сказал, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человека овцы? Итак, можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы его убить. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Одно из проявлений закваски фарисейской именно в этом. Что сделал Иисус? Он сделал добро. Нарушил ли Иисус субботу? Нет, не нарушил. Почему же они подумали, что он нарушил субботу? Потому что эти люди уже извратили субботу настолько ко времени Иисуса Христа, что даже исцеление больного в субботу воспринималось как ее нарушение. Закваска фарисейская вот в этом проявляется. Учение, не соответствующее Писанию. Ведь они учителя закона прекрасно знали, что можно, что нельзя. И не смогли правильно оценить. Не только в этой ситуации, но и в множестве других. Когда Иисус исцеляет, а они про него говорят злое. Каждый раз Иисусу приходилось все это им объяснять. Есть много и других примеров. Почему? Он сказал, беречься этой закваски. Итак, первое, чего надо беречься, что понимают под этой закваской фарисейской, это учения, не соответствующие Библии. Если тогда учителя закона не могли правильно понять закон, то сегодня учения не только связаны с законом, но и много других есть. Что? Например, восточные практики. Да, в восточных практиках люди делают что-то из восточных вот этих религий. Это учения человеческие. Они не соответствуют Библии. Поэтому таких учений нужно бояться и беречься от них подальше. Это закваска фарисейская. Это учение, не соответствующее Библии. Это только один из примеров. Давайте посмотрим теперь радостную весть от Марка, 8 глава, стих 15. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. Видите, здесь чуть по-другому сказано. Та же самая закваска фарисейская. Там Матфея было и саддукейской, а здесь и иродовой. В чем разница? Разница есть. Суть одна, но есть небольшая разница. В том, что там, в примере из Матфея, имелось в виду учение, не соответствующее Библии. Здесь ирод не просто так сказан Иисусом. Перенесемся в Матфея 14 глава, там про Ирода написано. Что случилось во время 6 стиха, во время празднования дня рождения Ирода? Дочерь Диады плясала перед собранием и угодила ему. После этого он с клятвой обещал ей дать все, что она попросит. Она же сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. 10. Послал течь Иоанну голову в темнице. И принесли голову на блюде, дали девице, а она отнесла своей матери. Ирод. Даже человека злого называют иногда Иродом. Ведь он был не только известен тем, что по приказу был казнен самый великий человек в истории человечества, это Иоанн Креститель. О чем вы можете послушать одну из наших передач. Нет, он был известен не только этим. А что насчет истории, когда по его приказу были сбиты младенцы? Опять же, мы видим Евангелие от Матфея, 2 глава, стих 16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме и во всех его окрестностях, а 2 лет и меньше, по времени, которое он выведал от волхвов. Жестокий человек. Очень жестокий человек. И вот Иисус Христос в Евангелии от Марка, где он говорит: берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Он говорит о жестокости. В данном случае, если первый раз он сказал «берегись учений, соответствующих Библии», то теперь он говорит о жестокости. Жестокость Ирода. Это был очень жестокий человек. Стоит посмотреть каждому на себя. Жестоки ли мы? Если мы жестоки, что с нами не так? Не кроется ли в нас эта закваска фарисейская, в которую включается закваска и садукейская, и иродовая? Нет ли в нас этого? Этой самой жестокости? Но это еще не все, что касается закваски фарисейской. Ведь Евангелие от Луки, 12 глава, стих 1, там тоже о ней сказано. Читаем. Между тем, когда собрались 1000 народу, так, что все теснили друг друга, он начал говорить сначала своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Учение, не соответствующее Библии, понятно. Беречься жестокости Иродовой, понятно. А что насчет лицемерия?

становится похожим на них. Лицемерить. Это значит в одном месте быть одним человеком, в другом месте быть другим человеком. Нет. Человек, последующий за Христом, должен быть всегда одним человеком, вне зависимости, где он находится. Дома, на работе, в церкви ли. Это всегда один человек. Это человек, который представляет Христа. Если человек, там он один, там он другой, это лицемерие. Иисус ясно сказал, что его быть не должно. Вот сегодняшняя тема «Берегитесь закваски фарисейской», которая включает в себя учения, не соответствующие Библии, жестокость, лицемерие. Все это было у фарисеев. И Иисус предупреждал своих учеников и нас, если мы его ученики, тоже об этом, что нужно беречься этой закваски. Потому что если закваска это и есть в нашей жизни, с ней что-то не в порядке. Тогда из этой закваски какой станет наша жизнь? Получается фарисейской. Не будьте фарисеями ни в чем. Следуйте за Христом. Следуйте по пути истины, которую Он проложил. И будьте благословенны. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Здравствуйте! В эфире программа Радио Церкви «Русь Христианская». У микрофона Олег Моисеев. 5 июля православные верующие Москвы отметили весьма значимое событие, хотя и относится оно прежде всего только к одному району столицы и даже к одному храму. Дело в том, что в этот день исполнилось 400 лет церкви Живоначальной Троицы в Хорошове. Когда-то здесь находилось село Хорошово, бывшее в конце XVI века вотчиной Бориса Годунова. И вот в 1598 году возле своего дворца Годунов построил храм по образу Малого собора Донского монастыря. Считается, что древняя часть храма строилась под руководством архитектора Федора Коня, а трапезная и колокольня построены в XIX веке. В 1939 году храм был закрыт и разорен, и только в 1991 году богослужение в нем возобновилось. Надо сразу сказать, что с некоторых пор этот храм является, так сказать, ведомственным, ибо служат в нем сотрудники отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, а настоятелем церкви является архимандрит Феофан Ашурков, один из заместителей председателя АВЦС митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Думается, что этим и объясняется, наверное, тот немалый интерес, хоть и к юбилейному, но вполне локальному, в общем-то, событию, который был проявлен в первую очередь представителями светских властей. Так, во время праздничного богослужения и во время выхода из храма патриарха Алексея II с видимым нетерпением ожидали бывший глава администрации президента России Сергей Филатов, чиновники правительства Москвы и многие другие официальные лица. Немало было и журналистов, в том числе и из радиоцеркви, которая накануне получила в отделе внешних церковных сношений специальную аккредитацию. Впрочем, не надо думать, будто все представители светской власти были настроены одинаковым образом, хотя, как говорится, исключения лишь подтверждают правила. Итак, давайте вместо комментария в стиле постфактум обратимся лучше к нашим интервью, записанным прямо на месте события. Они прозвучат именно в том порядке, как мы и беседовали. Это придаст нашей передаче

0: Поистине репортерский дух. А первым моим собеседником стал Павел Никора, пастор христианской церкви в Олимпийской деревне и по совместительству педагог-организатор районной управы Хорошова-Мневники. Вы приглашенный, да, вот на это мероприятие?
1: Ну, даже не то, что приглашенный, я, так сказать, по обязанности, раз это на территории нашей управы, это праздник не только церковный, но и общественный, городской, потому мы участвуем как бы в организации этого праздника.
0: И вы на все такого рода праздники ходите?
1: Но это не от нас зависит. Нас куда, так сказать, посылают, туда мы идем. Это...
0: Понятно. Ну вот по поводу этого события вы что-то можете сказать? Вот все-таки здесь впервые, наверное, на территории этого храма сейчас прибудут вот и мэр Москвы, уже здесь патриарх находится. Вообще событие такое значимое.
1: Да, я думаю, что в любом случае, если храм имеет такую историю, это, ну, значимо для района, для города, для этих людей, которые здесь живут. И в любом случае, любой храм – это, ну, событие для жителей этого района. Но то, что здесь сейчас конкретно происходит, и, ну, не только сейчас, но и то, как этот праздник готовился, для меня это не всегда понятно. То есть я имею в виду, что понятно, что этот религиозный праздник, он как бы уже пересекается и с общенародным, с общественным, что ли, праздником. Но, к сожалению, у нас, наверное, в России, как вот исторически было, так и осталось, что церковь или церковная власть пытается, старается как бы переплестись с властью государственной, а государственная власть, соответственно, с властью церковной. Вот это я считаю ненормальным. И даже то, как шла подготовка к этому празднику, мне кажется, что не всегда как бы городская власть выполняет адекватные ей функции. Мне кажется, что как бы и церковная, и государственная власть, они в данном случае, как бы видно, что они заинтересованы друг в друге. И мне кажется, вот этот вот процесс, который можно наблюдать не только на этом празднике, но и вообще в церковной и государственной жизни нашей страны, он ненормален для нас, если мы хотим на самом деле жить в демократическом государстве. Я понимаю, что мэр может быть, допустим, там православным или любую другую религию исповедовать. Это его личное дело. Но когда благодаря тому, что мэр или президент, допустим, исповедует какую-то религию, она становится как бы доминирующей, это уже ненормально. И любое демократическое общество, оно ведь... Что является показателем демократичности общества? Это как раз то, как это общество или государство относится к меньшинствам, религиозным, национальным и прочим. Вот это и есть показатель демократичности. А у нас-то ведь, к сожалению, это очень-очень далеко еще.
0: А вот как вы бы обозначили такую грань, или вот, скажем, лучше, ну, идеальную модель вот взаимоотношения церкви и государства, имеется в виду церкви, которая, ну, преобладающее значение имеет в данной стране, допустим, в Италии это там может быть католическая церковь, в других странах другая, но с учетом вот этих демократических принципов, вот что власть не должна себе позволять делать по отношению вот к церкви в данной ситуации?
1: Это... Всегда сложный вопрос, вот как четко разграничить. Но, допустим, когда... Ведь церкви должна быть свойственна функция властителя душ, что ли. Вот, то есть то, что не в рамках вот государственной власти. Государственная власть не может владеть умами людей. Она владеет какими-то материальными ценностями, она распоряжается этим, у нее есть определенные права. А то, что касается душ людей, их разума, то тут это-то как раз как бы более свойственно религиозной власти. или не власти, а церкви, я бы сказал, да. И вот когда церковь берет на себя функции, более свойственные государству, когда церковь берет на себя функции распорядительные в обществе, в государстве, это уже перегиб. Когда, допустим, приходишь к чиновнику, он, допустим, говорит, что там тот или иной вопрос нужно согласовать, к примеру, там, с митрополитом, или с архиепископом, или с патриархом. Это ненормально. Государственный человек должен решать вопросы свои, государственные, как чиновник, в силу там законов, которые существуют. А, кстати говоря, по Конституции у нас все граждане равны перед законом. Мы живем в демократическом государстве. Это записано в первой статье Конституции нашей. Вот, то есть мы как бы вправе ожидать от нашего государства, что оно демократично. И мы ожидаем. Но на самом деле получается, что как бы большинство давлеет.
0: Как вы могли только что сами убедиться, не все власть придержащие были радужно настроены по поводу празднования 400-летия православного храма. Но, как я сказал в начале передачи, исключения подтверждают правила. И в качестве такого примера давайте послушаем теперь то, что сказал нам в коротком интервью Михаил Григорьевич Хацкевич, глава районной управы Хорошова-Мневники. Несколько слов о празднике. Вот впервые у вас такой большой праздник на территории вашей управы, церковный, я имею в виду.
2: Да, церковный впервые, конечно, потому что, я думаю, мало храмов в Москве, которые могут сравниться с этим храмом в своей истории. И вообще я не могу припомнить, чтобы вот так вот праздновался день рождения храма, как некого здания. Ну, не помню. И я думаю, что этот праздник, он не замыкается границами управы или северо-западного округа. Я думаю, что это праздник вообще всей Москвы. Потому что этот храм, он зарождался во времена Бориса Годунова, зарождался, в общем-то, непростое время для истории нашей страны, да, когда уже Рюриковичи уходили, наступало смутное время, и храм, который видел рождение новой царской династии, и то, что он сегодня, в общем-то, переживает свое второе рождение, во многом это связано, конечно, с большими заслугами Русской Православной Церкви, но в то же время и связано с тем, что сегодня между районной администрацией и общиной, настоятелем храма сложились, ну, на мой взгляд, очень правильные взаимоотношения, показывающие, наверное, пускай это и не скромно звучит, но показывающие пример взаимоотношений, вот что ли, светской власти и церкви. Потому что в итоге, как бы, и мы, и они, в общем-то, мы решаем одну задачу. Мы стараемся сделать все для того, чтобы людям, которые живут здесь, в общем-то, ну, жилось достойно. Мы решаем эту задачу разными методами, разными способами. Церковь, в первую очередь, это некое духовное, нравственное начало. Вот. А мы, это, в общем-то, все то коммунальное, что можно для этих жителей дать. Но в итоге создается некая атмосфера, вот, ну, на мой взгляд, того, как нужно существовать для того, чтобы не стыдно было ни перед собой, ни перед теми, кто придет после нас, ну и в итоге перед той местностью, в которой мы живем и работаем.
0: Ну, вот храм действительно еще уникальный тем, что здесь служат сотрудники отдела внешних иконных сношений. Вот скажите, это действительно, наверное, здорово помогает вот здесь налаживание взаимоотношений вообще с людьми, потому что это как православные дипломаты?
2: Дело в том, что я являюсь руководителем района уже не один год, и хотя уже приход был открыт в то время, когда вот стали формироваться новые органы исполнительной власти, но при этом всегда было больно смотреть на этот храм, и хотя мы для себя, я имею в виду руководство района, сразу взяли направление помощи храму, но при этом мы всегда испытывали определенный дискомфорт, связанный с тем, что наша помощь, ну, не находила, что ли, адекватного отражения. Поэтому и мы, в общем-то, беспокоились по поводу того, в чьих же руках будет этот храм. И с большим, как бы, удовольствием мы отнеслись вот к тому, что храм попал вот под отдел внешних церковных сношений. Не от того, что это сегодня, так сказать, высшая церковная дипломатия, не от того, что там работают прекрасные люди, а от того, что действительно эти люди, они по-настоящему вот как бы веру и основы нравственности несут этим людям. Поэтому нам в первую очередь как бы из-за этого нормально работается. Ну, а то, что как бы это... отдел внешних церковных сношений, конечно, в общем-то, как бы налагает на нас определенную ответственность, но, с другой стороны, и помогает нам во многих аспектах нашей нелегкой жизни.

0: Вы слушаете программу радио Церкви «Русь христианская», посвященную 400-летию православного храма Троицы Живоначальной в Хорошове, который находится в северо-западном районе Москвы. У микрофона Олег Моисеев. Что и говорить, день рождения храма, да еще такую круглую дату, приходится отмечать всем миром не так часто. А то, что празднование было действительно всеобщим, подтверждается словами человека, которого правильнее назвать первой встречной бабушкой, отнюдь не в уничижительном смысле этого словосочетания. Просто таких бабушек, как та, беседу с которой вы сейчас услышите, очень много, если вообще не большинство. Откуда вы узнали о том, что сегодня такой праздник?
1: Мне дали пригласительный билет, поэтому я и пришла сюда.
0: А кто вам дал его?
1: Из префектуры женщина принесла. Вот, пожалуйста. Я просто узнать, для чего это дали билет.
0: То есть вы впервые вообще здесь?
1: Да, впервые.
0: Ну, понравился вам храм?
1: Даже понравился вообще. Все хорошо.
0: А вы были на самом богослужении?
1: Да, тоже.
0: Видели патриарх?
1: Все видела и причастие сделала. Только Алексей не попал в другом, потому что сказали, он очень устал, пройдите сюда, в другое. Ну, думаю, какая разница. Я и прошла к другому.
0: Вы вообще в какой храм обычно ходите?
1: У Сокола была.
0: Да. А вы здесь поблизости живете или приехали издалека?
1: Нет, я на Войковской жила, а сейчас на народного ополчения дали квартиру новую.
0: А вот приглашение все-таки, вы пришли просто в префектуру и там увидели или вам непосредственно?
1: Женщина была в префектуре и принесла, мы на улице были. Ну и вот дали, еще там бабушкам дали, они что-то не пришли, дождя забоялись. А я не побоялась.
0: Вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: И вот закончилось долгое, почти трехчасовое патриаршее богослужение. Из западных ворот храма появляется Алексей II и многочисленное духовенство. Под колокольный звон они направляются в сопровождении прихожан, почетных гостей и журналистов к месту освящения закладного камня. Здесь будет возведено очередное церковное здание. Патриарх совершает обряд освящения и произносит короткую поздравительную речь. С ответным словом выступает префект северо-западного округа столицы и передает его святейшеству 100 тысяч деноминированных рублей, как первоначальный снос на строительство здания. Все умиляются этой замечательной картиной видимого единения церкви и государства. Алексей II направляется затем в приходской дом на праздничную трапезу, а мы вместе с директором радиоцеркви Николаем Соломоновым решили побеседовать напоследок с коренными членами этого православного прихода. Сами себя они называют, как выяснилось, старейшинами. Итак, давайте послушаем нашу беседу с двумя пожилыми прихожанками. А вначале мы спросили их о том, как изменился храм с тех пор, как в нем стали служить сотрудники АВЦС.
2: Храм очень изменился. Во-первых, то, что было, как говорится, в этом храме, было, конечно, и первому настоятелю, отцу Алексею, очень тяжело, очень трудно. Но, вы знаете, силами прихожан и силами нашей, как говорится, мы же здесь даже дежурили в самом храме, уже ничего же не было. Вот мы с ней как раз... С Галиной.
3: Дом наш горел, да. Мы дежурили в храме.
2: Мы дежурили, вот этот трапезный сгорел. А потом в 92-м году, нет, в 93-м в начале, храм, как говорится, много украли у нас этих икон. Икон украли много.
3: Зале. После пожара?
2: Да, после пожара.
3: Кража была храма.
2: В общем, ну, тяжело нам было, конечно. Мы старались, как говорится, беспокоились за храм. Ну, были такие у нас, как говорится, люди, которые воспользовались этим случаем, делали не то, что нужно. Мы ездили в патриаршию, твердили, писали, чтобы уволили этого человека, чтобы его не было. Он был молодой, конечно, священник. Это он его, у отца Алексея, он его, как можно сказать, мальчиком взял, выучил его на путь истинный. А получилось так, что он и его-то, как говорится, с этого храма ему пришлось уйти. Так что...
0: А храм всегда был действующий?
2: В 89-м году его только открыли. В 89-м году. А так-то он...
3: Все... Его отец Алексей.
2: Да, ну, так что очень хороший. Он тоже протоиерей. Очень хороший священник, он умница такая, и долготерпелив, и, как говорится, и услужлив, и священство очень хорошо, как говорится, знал. Ну, к нему тоже все стремились, прихожане. И, конечно, нам было очень тяжело с ним расставаться, так как, когда вот так получилось. Ему дали еще вторую эту церковь, это Скоропослушница. А так получилось, что вот в связи с тем, что была кража, и он остался вот в Скорпослушнице.
0: А вот о новом настоятеле что можете сказать?
2: Настоятель – это прекрасный человек. Если бы не он, такого вот не было. Отец Феофан наш просто милейший человек, умница, архимандрит наш, как говорится, такого вот у нас, я говорю,
3: хозяин
2: третий.
3: Прекрасный.
2: Третий.
3: Извините, я перебиваю.
2: Да,
3: ничего,
2: вот, прекрасный хозяин.
3: И
2: он столько сделал для нашей, как говорится, вот этой маленькой церковки, но он сделал ее не только маленькой, он сделал ее огромной. И сейчас очень многие прихожане, которые даже ездили в другие храмы, вот на Сокол, там, Притечи, сейчас стали сюда к нам, потому что этот человек изумительный и сам по себе, не только что как служитель храма, а как
3: он
2: человек,
3: как отец родной,
2: как
3: нам.
2: Отец родной, действительно, многое, многое он сделал, и ему очень низкий поклон. Очень низкий поклон, так что если у нас его отберут, как говорится, нам будет очень тяжело и просто страшно даже думать об этом. Мы хотим, чтобы наша церковь была самой лучшей, как говорится.
3: Она сейчас у нас самая лучшая.
2: Она самая лучшая, но чтобы она была еще лучше.
0: А святейший впервые у вас был?
2: Святейший у нас первый раз.
1: Нет, и не только он храм наш восстановил, наш батюшка. Он территорию очистил, она была вся захламлена, да, абсолютно. Этой территории у нас не было, он ее отвоевал. Теперь на этом доме у нас стоял разбитый сарай, разбитый, буквально разбитый сарай. И если вы войдете вовнутрь, вы посмотрите, во что превратился этот сарай. И вот еще дом, там называют зеленый. Да, зеленый дом, значит, там проводятся детские мероприятия, все. То есть вот он один... Один столько много сделал. Мы ему очень благодарны.
0: А вот это что будет за здание, которое сегодня освещали, за закладной камень?
1: Ну, это камень, видимо, потому что здесь территория-то она была, ее надо, видимо...
0: Вы не знаете, что здесь за здание будет?
1: Я не знаю, что будет он, что намеревается наш батюшка делать, вот что он будет делать. Он говорил, что он здесь сад будет рассаживать, вот видите, уже маленькие яблони.
2: Это другое.
1: А закладку мы пока не знаем.
0: Насколько у вас на воскресных богослужениях бывает людей?
1: Много. Раньше у нас мало было, совершенно мало. Вот. Но когда он пришел и сказал, что он храм отремонтирует, мы, верующие прихожане, ему не поверили. А вот я тоже сначала с 89-го года, значит, с момента открытия этого храма. Да, и мы не поверили. А потом, как эти дела пошли, и главное, его самого нет, работы идут. И в короткий срок, в течение 3 лет, он видит, как он восстановил храм, а это наш дом родной. Потому что этот... Маленький вот этот горел. Мы здесь по 2 старушки в конце декабря, в начале января. Мы здесь дежурили, нам было страшно. Нам звонки телефонные были в 2-3 часа ночи. Нам угрожали, что мы сейчас приедем. Да, была вот там боковая дверь. Да, в двери стучали. Мы вызывали милицию, приезжала милиция.
0: А кто же это угрожал?
1: А вы знаете почему? Вот здесь же овраг. Здесь овраг. Они через... И забор тогда не... Нет, забор был, правда, забор Виталий Васильевич сделал. Через забор прыгают и сюда, и в окна. Так что мы пережили. И он нам родной наш храм. Ну, а батюшка наш... А батюшка наш, это действительно наш... Не только настоятель, он наш родной отец. И вот о нас за всем заботился. Почему вот это? А почему это? А почему это? А мы пожилые люди. Мы просим... Не то, что просим, а как-то мы внимание к себе должны иметь. И он нам никого не огорчил. Правда, он требовательный к себе, но и к нам.
4: А скажите, вот, пожалуйста, такой вопрос еще. Вот к нему очень бывает даже часто трудно попасть на прием. Он вас, как вот прихожан храма, как-то все-таки духовно оформляет?
1: Время принимает, несмотря на его занятость, потому что он в основном он работает еще там в иностранном отделе. Он начальником отдела является. Но он большое внимание уделяет нашему храму. И я вот вам сейчас говорила, что, значит, у него основная работа там. А смотрите, что он храм отремонтировал, он расцвел.
0: Ну, вот и завершилось празднование юбилея православного храма Троицы Живоначальной в Хорошове. Напомню, что храм этот находится на северо-западе Москвы в районе Хорошова-Мневники. Если после нашей передачи вы захотите когда-нибудь побывать здесь, то могу сказать, что лучше всего добираться... от станции метро Полежаевской. И потом минут 10-15 надо ехать на троллейбусе до остановки улица Генерала Глаголева. А там уже храм виден. Только сразу оговорюсь, 400 лет исполнилось не тем стенам храма, которые можно увидеть сейчас, а со времени основания церкви, здание которой, к сожалению, не сохранилось. Нынешний же храм воздвигнут в конце 17 века, а трапезна и колокольня построены в 19 веке, и, как говорят, что древняя часть храма строилась под руководством архитектора Федора Коня. Напомню также, что это был храм, который построил по преданию сам Борис Годунов, то есть по его повелению в его вотчине.

Ну, а наша сегодняшняя передача подошла к концу. И в заключение мне остается напомнить адрес, по которому вы можете направлять ваши отклики и письма. Итак, запишите. 121-019, Москва, абонентский ящик 106, программа Радио Церкви «Русь Христианская». Всего вам доброго и да благословит вас Господь!

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
2: Момент творения. Из руки Творца. Сложно найти креациониста, который не выступал бы против абортов. Дело в том, что сторонники библейского взгляда на мир лучше других понимают, насколько каждое живое существо ценно и дорого для Бога. Существуют бесчетные примеры того, как Он заботится о каждом представителе миллионов разных видов. Сам Иисус говорил: «Видя, как Бог печется даже о самых малых и слабых существах, мы понимаем, как сильно Он заботится о каждом из нас». В его мире нет лишних людей, нет нежеланных детей, есть только грешники, не желающие принимать то, что он дает им. Бог создал каждого из нас с определенной целью, но он никогда не принуждает нас принимать его замысел. Любя нас, он стремится завоевать наши сердца через жертву своего сына, который очищает нас от греха. В то время как мир смотрит на статистику, Бог смотрит на человека, его жизнь, его способности, его упование. Мы тоже должны этому научиться. Жизнь нерожденного младенца, ваша жизнь, моя жизнь, они одинаково значимы для Бога. Нет такой жизни, которая не стоила бы того, чтобы ее прожить. Но истинный смысл жизни можно найти только в Божьем Слове, повествующем о том, что Он сделал для каждого из нас через своего Сына Иисуса Христа. Оставим же блеклую мудрость этого мира и обратим взоры на его свет, который изливается на нас со страниц Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете ежедневную пятиминутную программу «Капля росы». Мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Сегодня откройте вторую главу, прочтем стих 11. Повторяю, послание апостола Иакова, вторая глава, стих 11. «Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорит Писание. Так сказал святой и совершенный Бог, который имеет власть, имеет право давать законы, духовные, нравственные, как физические законы, для всех людей, живущих на земле. Всякий закон, изложенный в Библии, им установлен. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен всякий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею, 3 глава, стих 16-17. Всякий грех является неповиновением Слову Бога. Даже без Слова Божьего каждый должен знать, что прелюбодеяние и блудодеяние – зло. Писание говорит к верующим так: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 3-4. «Всякий закон Божий дан для добра у всех людей. Истинное дитя Божие будет с радостью стараться повиноваться и практиковать заповеди Отца Небесного. Человек имеет много обязанностей перед Богом, но наибольшее и наиважнейшее из них подчеркнуто в Евангелии такими словами: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Так читаем в Евангелии Матфея в 22 главе со стиха 36 по 40. Никто не может правильно понимать закон Божий, пока человек не доверит себя законодателю. Вы можете сказать так: «Хорошо, я никогда не совершал убийства, никогда не прелюбодействовал, я не лгу, я забочусь о моей семье, в чем я виноват?» Тем, которые надеются на себя и видят себя чистыми и хорошими, Слово Божие говорит прямо: «Сказал также к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Христос сказал: послушайте, два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился о себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Так читаем мы в Евангелии от Луки, 18 глава, стихи с 9 по 14. Фарисей мог говорить несколько хороших слов о себе, и, пожалуй, это была правда. Христос не опровергает его признаний, но дело вовсе не в этом. Дело в том, что он полагался на себя, на свои дела, а не на прощение, не на милость Божью. Да, в наш век есть много подобного рода фарисеев. Это хорошие люди, но только в своих собственных глазах. Другие их видят иначе. Тем более Бог. Есть только один путь к вечной жизни – примирение с Богом и жизнь по благодати. Дорогой радиослушатель, да поможет вам Бог в этом. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
2: Он дождался моей капитуляции. Слово Божие нам советует возложить все свои заботы на Господа. Как относимся мы к тому, что говорит нам Бог? Как мы верим Его? Вера – дар Божий. Вера – это милость Бога. Вера может передвигать горы. Имея веру, благодарите Бога. Когда вас одолевают нужды или проблемы, то Слово Божие предлагает возложить их с верою к подножию креста. Это первый шаг. Второй – это ожидать с верою, ничуть не сомневаясь в том, что Бог решит все. Ожиданием Он испытывает нашу веру, наше доверие к Нему. Если человек своими силами пытается что-либо изменить, он только страдает в своем бессилии. Пока я не сложила всю свою боль за детей, которые с юности оставили Бога, и не продолжала молиться с благодарением, я металась в бессилии и страхе, сама не в силах что-либо изменить. Бог дождался моей капитуляции, и Он начал трудиться над сердцами моих детей. 17 лет я молилась за старшего сына, 14 лет за старшую дочь, 8 лет за среднюю дочь. И он начал делать все правильно и в нужный срок, ведь он никогда не опаздывает. Начав менять мышление детей, он касался их каменных сердец, плавя их, превращая в платяные, открыл духовные глаза, и они прозрели. Теперь наша семья пополнилась молитвенниками, и это дар Божий. Бог посылает нам испытания, проверяя нашу веру. Когда врач заподозрил у мужа злокачественную опухоль, мы были в шоке. Человек привыкает к тому, что рак у кого-то, беда где-то. Но когда касается его самого, то сразу вопрос, почему это именно со мной? Слово Божие нам говорит, что без воли Божией и волос не упадет с головы нашей. И можем ли мы прибавить себе рост хотя бы на сантиметр? Значит, мы не можем что-то изменить, но молиться с благодарением нам дано. Кажется, как благодарить? Не абсурд ли это? Умом постичь трудно, а благодарить надо, веруя в того, кто понес наши немощи и болезни, кто в силах исцелить. Дети начали слезно с постом и молитвой взывать к Богу, который в своей милости им открылся. Они любят папу и дорожат им. Для нас, родителей, это была большая поддержка. Молились родные, близкие, друзья и церковь. Время ожидания результатов биопсии длилось, казалось, вечно. Но доверие Богу росло, потому что вера дарила сердцу покой и мир. Мы благодарили Господа, ведь Он обещал нас не оставить и не забыть. Великого и милосердного Бога мы имеем. Он верен Слову, которое нас утешает, ободряет и наставляет. Он поможет, Он совершит и сделает все прекрасно. Людмила Франц.
3: Поиск. Есть такая служба. Хочу поделиться с читателями «Забытого алтаря» полезной информацией. Может быть, эта информация поможет вам найти своих родных и близких. Дело в том, что я тоже ищу своих двоюродных сестер, которые живут здесь, в Германии. Ищу давно. В декабре месяце я написала письмо во Фридланд. Уже и ответ перестала ждать. Получила его из Гамбурга через 2 месяца. Мне прислали бумаги, куда я внесла все, что мне известно о моих кузинах. Оказывается, есть еще и такая служба по розыску переселенцев. Вот точный адрес этой службы. ДРК Сухендинст. Постфах 306123 20327 Гамбург. Про себя скажу, что когда получила письмо из Гамбурга, хоть и жду еще результата, то покаялась перед Богом маловерии, ведь Он верный и отвечающий, Он надежда наша. Натали Херл. От редакции. Может, у вас нет исчерпывающих данных для того, чтобы обратиться с просьбой о поиске в редакцию «Забытого алтаря». Пусть это не смущает вас. Полезными могут оказаться даже самые маленькие детали, отрывочные детские воспоминания, старые фотографии. Ищу церковь. Я ищу евангельскую церковь в городе Бад-Ибург в Германии. Прошу откликнуться тех, кто имеет такие сведения. Мои координаты есть в редакции. Наталья Фель. Имя я сменил. Мне 31 год. Вырос в городе Челябинске. Воспитывался бабушкой, которая заменила мне родителей. С детства верю в Бога. Бабушка была верующим человеком. Когда я остался один, то ездил по церквам и слушал проповеди. Так я познакомился с проповедником из Америки Полом Смитом, которого сейчас и разыскиваю. Последний раз мы с ним встретились в 2003 году. Это было в небольшом селе недалеко от Челябинска. После богослужения было организовано чаепитие и общение. Пол Смит сказал мне, чтобы в следующий его приезд я обязательно подошел к нему и пожал ему руку. Но, к моему большому сожалению, мы больше не встретились. У меня начались проблемы, и я оказался в заключении, где нахожусь уже почти 8 лет. По газете я вижу, что читатели-неписатели проживают в разных странах и в разных штатах Америки. Возможно, кто-то знает Пола Смита. Передайте ему, что его разыскивает Андрей Фринкель. Имя я сменил уже после знакомства с Полом. Андрей Синельников, тюрьма. Ямало-Ненецкий автономный округ. Россия. Пишу по просьбе. Пишу вам по просьбе Амалии Мус. Сама она очень больна. Амалия разыскивает Лилию Мус из Караганды. Родители Лилии – Федор и Лилия. Мужа зовут Яков Бекер. Дети – Вилли и Аакан. Лилии Мус уже где-то 60-70 лет. Детей Лилия назвала в честь своих братьев по отцу. Они приезжали в Джетыгару в гости к деду и привезли в подарок гармошку. К сожалению, у Амалии не сохранилось фотографий родных. Рита Бошман. Мы счастливые пожилые пенсионеры. Пишу «счастливые», потому что Бог до сих пор сберегал нашу семью. Пока не имеем алкоголиков, наркоманов, изберег от тюремных решеток. Мы ваши многолетние читатели. Срок подписки на год истек. Мы решили послать денег на две газеты. Одну нам, а вторую определите по вашему усмотрению. Или большой бедной семье, или в тюрьму. Семья Андрес. Благодарю, что напечатали мою просьбу о молитве за доченьку. Врачи так и говорят, что у Наташи все болезни на нервной почве. Она надеется на Господа, и я тоже. Это наш главный врач. Мне самой уже 86 лет. Никогда не думала, что доживу до таких лет. Всегда молюсь за все нужды. Пусть молитвы матерей дойдут до Господа. Молитесь за мою семью. Все еще за дверями. Только Наташенька и внучка Инна с Господом. Валентина Балабанов. Пусть говорят соседи. С газетой «Забытый алтарь» нас познакомили брат с сестрою во Христе Саша и Рита. Только благодаря их рассказам о Христе и его любви к людям я посмотрела на Библию другими глазами. Саша мне всегда говорил: «Лена, Иисус любит тебя». Летом прошлого года мы с мужем приняли святое водное крещение. Молитесь за нашу семью, ведь мы только-только возродились к новой жизни, и надо укрепляться в христианской вере. Хочу сказать несколько слов тем, кто еще не принял Спасителя в свое сердце. Очень часто я слышу от моих родных такие слова: «Да, когда-нибудь надо пойти в церковь, но не сегодня». Или: «А что скажут соседи? В баптисты подалась». Не стесняйтесь. Ничего нет важнее в этой жизни на земле. Не откладывайте на неопределенное время решение следовать за Христом. Сделайте этот шаг сейчас. Ведь эта земная жизнь может оборваться в любую минуту. И что потом? Лиана Ланцнер. Только один раз. Много раз собирался написать вам о нерассудительном моем решении. Горько сожалею, и душа моя скорбит и плачет по сегодняшний день. Может быть, меня кто-то и осудит, но я все предаю в руки Господа. Это произошло, когда я только уверовал. В своей христианской жизни проявил непослушание и не спросил совета у Бога. Переехал на другое место жительства, не рассуждая о том, угодно ли это Господу. А так как на новом

0: в молитве за мою семью. Александр В.
1: Невозвращенный долг.
2: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: Матфея 6:12. Собрание в молитвенном доме только что закончилось, и Леня, пробираясь к выходу, поискал глазами Марину. Увидев, что жена разговаривает с сестрами, решил подождать ее во дворе. В зале было душновато. Он был уже почти у дверей, но, заметив недалеко Сашу, резко изменил направление и заторопился к другому выходу, дальнему. Подходя к своей машине, Леня увидел возле нее Марину с их 5-летним сыночком Славиком. Жена удивленно спросила: «Почему ты вышел через дальние двери?» «Садитесь побыстрее», — уклончиво ответил он, и Марина не решилась продолжать расспросы. Новенький автомобиль мягко тронулся с места. С удовольствием управляя машиной, Леня повеселел. Шел второй день праздника Пасхи, и музыкальное служение в церкви, за которое он нес ответственность, прошло на высоте. Хор пел слаженно, инструментальный оркестр не подвел, а сольное исполнение даже превзошло его ожидания. В конце собрания покаялись 2 человека, и Леня был уверен, что музыкальное служение сыграло в этом не последнюю роль. Сынок Славик очень выразительно рассказал сегодня стих, без запинки. А сейчас их ожидал праздничный семейный обед. До дома оставалось немного. Свернув на знакомую дорогу, Леня даже начал было напевать, но тут ощутил, как сердце его забилось быстрее и совсем не празднично, а затем на него будто камень навалился. «Что это со мной?» — озадаченно подумал он. Внутренний голос тут же бескомпромиссно ответил: «Ты не прав». Леня уже и сам понял, в чем дело, и тут же попытался заглушить звоночки совести, убеждая себя, что все в порядке. Но неподкупный судья изнутри настойчиво повторял: «Плохо, плохо». Его приподнятое настроение вмиг улетучилось, и, взглянув на мрачное лицо мужа, Марина участливо спросила: «Что-то болит?» Он только отрицательно покачал головой. Перед его взором всплыло лицо Саши, от которого он только что торопливо убежал. Да он и до этого избегал бывшего друга, но только сейчас ясно понял, что ядовитая обида, оказывается, прочно угнездилась в его, Ленином, сердце. А он-то думал, что с ним все в порядке, просто с бывшим другом разошелся, как в море корабли, и только. Конечно, с одной стороны, Саша основательно подвел его и поступил так, как не только близкие, но и дальние не поступают. А с другой, сегодняшнее Ленино открытие, что он уже целый год носит в душе грех непрощения, потряс его так сильно, что он с трудом вел машину. Сашино лицо было каким-то растерянным, жалким. Леня вспомнил, как уже второй день бодро приветствовал всех друзей и знакомых: «Христос воскрес!» Либо также самоуверенно отвечал другим: «Воистину воскрес!» Выходит, это были одни слова. Камень на сердце становился все тяжелее. Леня зарулил в свой дворик, подождал, пока жена с сынишкой вышли из машины, и, крикнув Марине: «Обедайте без меня!», развернулся и выехал на улицу. Сейчас ему хотелось побыть одному, поразмышлять обо всей этой истории. С Сашей они дружили почти 10 лет, даже покаялись в один день и крещение вместе приняли, поженились в один год, и обеих жен Маринами зовут, они даже внешне похожи. Правда, у Саши сын на год раньше Славика родился. Так и продолжали дружить с семьями. Потом, когда кризис в экономике начался, у Саши дела в бизнесе тяжело пошли. Пришлось ему закрыть свою мастерскую по ремонту.

0: ремонту автомобилей. По натуре, правда, он был медлительный, а семью-то надо кормить. Саша решил построить возле своего домика времяночку и сдавать ее в наем. Тогда желающих снять жилье было много, а дом его почти в центре городка. Но средств для строительства у Саши не хватало, и он обратился за помощью к Лене, у которого дела на фирме по-прежнему шли успешно. Леня не отказал, но сказал, что купит стройматериалы сам, чтобы избавить своего друга от опасности потратить деньги на что-то другое. Саша на этот вариант охотно согласился, и вскоре, закупив на солидную сумму все необходимое для сооружения времянки, Леня доставил это к дому своего друга. Тот сердечно поблагодарил и заверил, что в течение года, а может быть и раньше, вернет долг. Прошел месяц, другой, но Саша стройку даже не начинал, занявшись совсем другими делами. А примерно через полгода неожиданно вернул Лене стройматериалы, коротко заявив, что у него изменились планы. Леня попытался объяснить ему, что возвращенный товар, к тому же частью уже испорченный, магазин назад не примет, и что Саша должен был вернуть не стройматериалы, а деньги, но тот и слушать ничего не стал и, торопливо попрощавшись, исчез. Леня долго не мог прийти в себя. Надо же, близкий друг, христианин, и так поступил с ним. Сначала он решил рассказать обо всем случившемся в церкви, но Марине удалось отговорить его. «Нужно все простить», — твердо посоветовала она, «ведь Господь больше нам с тобой простил». Тут вскоре у них Славик родился, и тесть Лени сделал им грандиозный подарок, новенький, хоть и не очень дорогой марки, автомобиль. Леня давно уже мечтал о колесах, и это приятное событие помогло ему кое-как примириться с потерей денег, потраченных на те стройматериалы. Он решил не предъявлять Саше никаких претензий, но дружеских отношений с ним уже не поддерживал. Случайно встречаясь где-то, бывшие друзья обменивались коротким рукопожатием и тут же расходились в разные стороны. После этого у Лени в сердце появлялся тревожный холодок, но он старательно отгонял от себя неприятные чувства. Сейчас он сидел в машине, остановившись у заброшенного загородного парка, и, открыв окно, с удовольствием вдыхал терпкий аромат распускающихся тополиных почек. В одной из пасхальных проповедей говорилось о том, что жизнь Христа была благоуханием для Отца Небесного, потому что Божий Сын решился принести себя в жертву за грехи людей. Да, благоуханием для Бога может быть только наша жертвенная отдача Ему всего себя. А ведь я фактически так и не смог простить брату его проступок, расстроенно осознал Леня, хотя знал, что у него до сих пор материальные трудности. Сейчас он вспомнил Сашино лицо, когда увидел его после собрания. Возможно, бывший друг хотел ему что-то сказать, но Леня непримиримо рванулся к дальним дверям. В другой проповеди говорилось об отваленном от гроба Лазаря камне. Жизнь воскресения может в нас проявляться только тогда, когда мы убираем все греховные препятствия на своем пути, в том числе и камни непрощения. Выйдя из машины, Леня подошел к тополю. Здесь приятный аромат распускающихся почек был особенно насыщенным. Он молился долго, совсем забыв о времени. На душе становилось легче, спокойнее. Но Леня прекрасно знал, что ему еще нужно сделать, чтобы полностью убрать из сердца этот невыносимо тяжелый камень. И он не стал ждать завтрашнего собрания, а сразу же поехал к Саше домой. Волнуясь, позвонил в дверь. Открыл сам хозяин и, настороженно взглянув на Леню, жестом предложил войти. «Кто там?» — — раздался из кухни голос жены. «Это ко мне», — громко ответил Саша и, показав Лене на дверь своего кабинетика, поспешно закрыл за собой дверь, старательно заперевшись изнутри на замок. Леня, не ожидая приглашения, занял место на хорошо знакомом ему продавленном диванчике. А Саша, устроившись за небольшим письменным столом, нарочито спокойно спросил. «Ну что, пришел-таки денежки свои требовать?» «Да нет», — поспешил объяснить Леня. «Я ведь...» Сбившись от волнения, он торопливо выдохнул. «Прощение пришел у тебя просить. Простишь меня?» «Ты что, серьезно?» Недоверчиво уставился на него Саша. «А за что прощать-то?» «Да за все», уже немного справившись с собой, ответил Леня. «Не прав я перед Богом и перед тобою». «Тебя что, на служителя, что ли, выдвигают?» Подозрительно покосился на него Саша. «Чего это ты вдруг в такое смирение ударился?» «На какого там служителя?» Махнув рукой, удрученно ответил Леня. «Мне и в рядовых членах церкви не место». «Да что случилось-то, не пойму», уже почти растерянно спросил Саша. «Ты можешь объяснить грамотно?» «Попробую», согласился Леня и, расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке, сказал. «Я ведь тогда, когда ты мне стройматериалы вернул, сильно на тебя разозлился». «Объяснил, называется», разочарованно протянул Саша. «Ясное дело, что ты не обрадовался, из-за меня ведь хорошую сумму потерял». «Да ты послушай дальше», — остановил его Леня. «Сначала я разозлился, а потом мы с женой решили тебе все простить. Марина-то твоя и правда меня простила, а ты нет», — уверенно заявил Саша. «Откуда ты знаешь?» — удивился Леня. «Ты бы видел свое лицо, когда мы случайно встречались», с горечью ответил Саша. «Там от избытка сердца все было ясно написано. Да ведь и вся наша с тобой дружба врозь пошла». «Чего ж тут не знать, а я думал, что все простил», расстроенно произнес Леня. Он вдруг заплакал, почти без слез, и болезненно морщась опустил голову. «Да ты что?» вскочив с места, испуганно спросил Саша. «Плохо тебе, что ли?» «Очень плохо», — признался тот. «Стыдно мне. Как девица обиделся, видите ли». «Да перестань ты», — как-то засуетился Саша. «Это ведь из-за меня все вышло. Это я толкнул тебя на обиду. У меня, правда, денег тогда не было рассчитаться, но ведь мог бы по-христиански все объяснить. Так нет, гордость во мне взыграла. Да и не только гордость. Позавидовал я, Лень, что дела у тебя идут успешно. Расстроился даже. И чего это я такой невезучий?» «А как у тебя сейчас с финансами?» — тихо спросил Леня. «Да не ахти. Никак не поднимусь чего-то», — ответил тот со вздохом. «Хотя как-то крутимся с Мариной. Бог помогает». «Ты это... возьми вот сейчас...» С этими словами Леня неловко протянул ему белый, незапечатанный конверт. «Что это?» — удивленно спросил Саша и непонимающе добавил. «Кому это?» «Тебе», — объяснил Леня, — «от Господа». «Да ты что?» — заглянув в конверт, ахнул Саша. «Я ведь тебе и так должен немало». «Ничего ты мне не должен», — твердо ответил Леня. «Да у меня и ничего своего нет, все Божье. И сам я не свой, а Господу принадлежу. Забыл я обо всем этом, но Он мне напомнил». «Спасибо тогда Господу», — глухо проговорил Саша. «А ты, Лень, прости меня, а? Так ведь мы уже на всем этом точку поставили, разве нет?» Поднимаясь с диванчика, с улыбкой сказал Леня. Только сейчас сердце, наконец, освободилось от того тяжелого камня, и, протянув Саше руку, он сказал: «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» — сердечно произнес Саша, ответив ему крепким рукопожатием. Друзья обнялись впервые за долгое время, обменявшись братским приветствием. О, как страдал Иисус, чтоб я и ты греха тяжелый камень отвалили, чтоб никогда другого не судили, Христовой достигая красоты. Он снял с нас тяжесть перед Ним вины, чтоб все за ссор считая в мире этом, являли мы Его сияние света. Он нас простил, чтобы прощали мы. Долги всех нас Он заплатил собой, и, не вменяя нам проступки наши, испил до дна всю горечь крестной чаши. О, как ответим мы на ту любовь! Да не одержит непрощение зло победу в наших христианских душах, ведь образ совершеннейшего мужа нам в этой жизни отражать дано. Да не страшимся мы нести свой крест через страдания, путь лежит во славу. Пусть Агнцу Божьему все воспоют осанну. Христос воскрес! Воистину воскрес! Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной.
1: Размышления вслух. Успейте сказать: мой папа Юсфин Борис Семенович ушел из жизни очень неожиданно. Еще в субботу мы сидели у них дома, ели арбуз, смеялись, шутили. Малыши бегали туда-сюда и крутились под ногами. Папа был веселый и жизнерадостный. Вспоминал случаи из детства и почему-то весь вечер нас хвалил. Меня, моего мужа, наших детей. И не потому, что мы такие хорошие, замечательные, не потому, что мы все всегда правильно делаем, но потому, что Он нас любил, Он нам радовался, Он нас поддерживал, и мы это знали. Поздно вечером мы собрались домой, погрузились в машину. Папа вышел на улицу нас проводить. Как обычно, помахал рукой, когда мы отъезжали. А я по дороге домой еще сказала мужу, что-то папа весь вечер нас так сильно нахваливал. Это было последний раз, когда мы его видели. На следующий день, в воскресенье, папы не стало. У него случился инфаркт. Он упал и умер на месте. Ему было 66 лет. В этот последний вечер Бог через папу преподал мне очень важный урок. Как часто мы хотим сказать теплые и добрые слова родным и близким, но забываем, не успеваем, стесняемся, что ли, решаем: в следующий раз скажу. А следующего раза может и не быть. Мы можем лечь спать и не проснуться, ехать на машине и не доехать. Никто не знает, в какой именно час призовет нас Господь. Но папа успел. Он не постеснялся, он нас похвалил, он показал, как сильно нас любит. И эти слова похвалы остались во мне, как последняя память о нем на всю жизнь. В нашей правильной культуре мы склонны больше ругать, критиковать и указывать на недостатки другого. Как часто мы успеваем наказать детей, но забываем похвалить. Можем отругать, но не успеем погладить по головке. Я согласна, что детей надо воспитывать строго. Но обычно под этим мы подразумеваем: за плохое надо ругать. Но как часто забываем, что за хорошее также важно хвалить? Похвала – это тоже часть воспитания. Пусть даже за самое маленькое, но хвалить надо. Посмотрите, как Бог хвалит нас на протяжении всей Библии. Хорошо, добрый и верный раб. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Муж хвалит добродетельную жену. А может быть, частью ее добродетели является поддержка детей и похвала мужа. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Пусть наши дети не идеальны, так же, как далеки от идеала их родители. Но дети должны знать, что мы их любим, поддерживаем и рады им так, как знаю это я, потому что папа нашел время для похвалы. И как мечтаю я передать это каждому из своих детей, увидев в них доброе, светлое и хорошее, похвалив их прямо сегодня, сейчас, не откладывая на завтра. Сделать то, чего завтра я могу, и не успеть. Юлия Задорожная, США. Христианский телетайп. Ирак. За 8 лет были убиты 8 тысяч христиан. Без западной помощи христианам в Ираке не выжить, считает игумен Вахид Габриэль, настоятель халдо-католического монастыря Девы Марии в иракском городе Алкош, 50 километров к северу от Мосула, сообщает Седмица.ру. В интервью организации «Международная христианская солидарность» в Вене игумен заявил, что за последние 8 лет, с 2004 по 2012 года, в Ираке были убиты 8 тысяч христиан и разрушено 50 храмов. С выводом американских войск ситуация очень осложнилась. За исключением курдского региона на севере страны, где христиане чувствуют себя в меньшей опасности. Во всех прочих областях их жизнь складывается достаточно драматично. Они живут в постоянном страхе, утверждает игумен. Иракские политики сейчас не заботятся о защите меньшинств. Не ведется борьба против исламистских группировок, которые часто поддерживаются из-за рубежа. Точных данных о числе оставшихся в Ираке христиан сейчас нет. Цифры колеблются от 300 тысяч до 1 миллиона. Около 65% всех иракских христиан принадлежат халдо-католической церкви. До войны они жили в основном в Багдаде. По данным настоятеля халдейского монастыря, 80% христиан Багдада и Мосула уже покинули свою родину. Христиан изгоняют из Судана. Сотни тысяч христиан будут вынуждены покинуть свои дома в Судане и отправиться в недавно образованное государство Южный Судан. Гражданская война между мусульманским севером и преимущественно христианским югом Судана длилась более 20 лет и закончилась в 2005 году, когда юг получил частичную автономию. Летом прошлого года, после референдума о независимости, Южный Судан стал независимым государством. После этого власти в Хартуме, столице Северного Судана, объявили, что все, чьи родители, деды и прадеды родились на юге, а также люди, этнически принадлежащие к народностям, живущим на юге, более не являются гражданами Судана и должны покинуть страну до 8 апреля. Также был принят закон, по которому все лица, имеющие право на гражданство Южного Судана, перестают быть гражданами Северного Судана. По разным оценкам, гражданства были лишены от 500 до 700 тысяч человек. В основном это христиане. Сейчас изгнанные суданцы начали перемещаться на юг. Но христианские лидеры опасаются, что все не успеют переселиться до указанного срока. Пока не ясно, что будут делать суданские власти, если не все изгоняемые из страны успеют ее покинуть срок. Представители христианской общины опасаются, что оставшимся грозят серьезные неприятности, вплоть до насильственного выселения. Благотворительные организации призывают Хартум продлить срок, данный новым гражданам Южного Судана, иначе страну ожидает гуманитарная катастрофа. Египет объявил Израиль главным врагом. Парламент Египта большинство мест в котором принадлежит братьям-мусульманам, объявил Израиль главным врагом своей страны. В принятой резолюции парламентарии также потребовали высылки израильского посла из Каира и прекращение экспорта газа еврейскому государству по выгодным ценам, сообщает Азия Ньюс. Только правящий в Египте Высший совет вооруженных сил может принимать такие решения, и он уже отверг эту резолюцию. «Исламские экстремисты – популисты», заявил источник Азия Ньюс. «Они хотят сохранить популярность среди электората, особенно в период экономического кризиса. Они обвиняют Израиль во всех болезнях страны. Братья-мусульмане и салафиты полагают, что всему виной экономический договор Израиля с Египтом. Эксперты полагают, что египетские исламисты недооценивают движение Египта в сторону демократии. Военное правительство страны продолжает осуществлять внешнюю политику свергнутого президента Мубарака и получать миллионы долларов от главного союзника Израиля – США. Сирийские христиане после службы прощаются навсегда. Политический конфликт в Сирии катится в неизвестность, поэтому христиане опасаются за свое будущее, рассказал католический прилад. «Страдания, в которых мы живем, велики», заявил архиепископ Маронитской католической церкви Самир Насар. Архиепископ Насар подчеркнул, что то, что началось как маленькая демонстрация на юге Сирии год назад, в настоящее время превратилось в политический кризис, поглотивший всю страну и грозящий разделением нации. Многие христиане, возможно, хотели бы покинуть Сирию, но они находятся в безвыходном положении, потому что многие страны закрыли свои посольства из-за разгула насилия. В Дамаске верующие после каждой мессы прощаются навсегда, настолько неопределенно будущее. Иммиграция христиан. В Аммане, Иордания, в середине марта состоялась христиано-исламская конференция по проблемам и перспективам сосуществования двух религий на Востоке. В конференции, организованной принцем Иордании Хасаном бен Талалом, принимали участие 75 представителей различных церквей из Иордании, Палестины, Египта, Судана, Ливана, Сирии, Ирака и Ирана. Выступая на открытии конференции, принц Хасан подчеркнул, что создавшаяся сложная геополитическая ситуация привела к эмиграции христиан из региона, что обернется катастрофой не только для них, но и всего мусульманского мира. В этом контексте принц призвал лидеров стран к скорейшему пересмотру своей политики в отношении христиан. В ходе двухдневной конференции ее участники представили доклады о состоянии христианских общин в своих странах. Раздел ведет Катерина Гертель.
0: Международная газета об Израиле накануне. Монолог еврея. «Я еврей, из века в век гонимый вдоль меридианов и широт, но везде создателем хранимый, чтоб не канул в лету мой народ, чтоб не сгинул в грохоте обвала сверхдержав среди вселенских гроз, чтоб свои скрижали отливала вечность из его горючих слез. Я еврей, ничтожная слезинка в океане слез других людей, но вовек не превратить в овчинку небо, отразившееся в ней. Пережил я Вавилон и Трою, славу фараонов и Пергам. И весь век свой коммунизм я строил, чтоб понять, что надо строить храм. Храм вселенский под десницей Бога, наводя мосты между людьми. В мире и прекрасном, и убогом храм не на крови, а на любви. Вижу там, в грядущем, полный силы, выживший, счастливый род людской. Только где бы счастье его было без еврейской скорби мировой? Юрий Каминский.
2: Клятва верности. В 22 главе книги «Бытие» мы читаем удивительную историю о том, как Бог испытывал веру Авраама. Бог потребовал от Авраама, чтобы тот принес ему в жертву своего единственного сына Исаака. Можно себе представить, как тяжело было Аврааму сделать это. Но из любви к Богу он был готов исполнить это повеление. В решительный момент, когда Исаак уже лежал на жертвеннике, и Авраам занес над ним нож, ангел Господень остановил Авраама и сказал: ангел Господень Аврааму:
3: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал дело сие, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословлятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего».
2: Бытие 22:16-17. И Авраам принес в жертву вместо Исаака овна, барана. В Новом Завете апостол Павел пишет своим братьям по плоти, евреям, верующим в Иешуа:
4: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя».
2: Евреям 6:13-14. Итак, мы видим, что Бог поклялся Аврааму и всему его потомству. Среди многих христиан бытует мнение, что Бог в Новом Завете отверг Израиль и избрал вместо него церковь. Но спрашивается, может ли Бог нарушить свою клятву и обетование, то есть обещание, еврейскому народу? Апостол Павел дальше пишет: «В двух непреложных вещах, то есть в клятве и обетовании, в которых невозможно Богу солгать». Евреям 6:18. Часто из уст христиан можно услышать утверждение, что Бог развелся со своим еврейским народом. Но что говорит Библия, Слово Божье? Она говорит о том, что Бог и еврейский народ связаны узами брака. Иеремия 3:14. Что Бог ненавидит развод. Стих 16 из 2 главы книги пророка Малахии в немецком переводе Шлахтера звучит так: «Denn ich hasse die Ehescheidung». И дословно это значит: «Ибо я ненавижу развод». Везде в Ветхом и Новом Заветах Бог никогда не одобрял развод. Да, Израиль в своем большинстве оказался неверным своему Богу, но Бог по своей клятве оставался, остается и останется верным своему народу. Это справедливо и в отношении каждого истинного чада Божьего, независимо от нации. Если мы не верны, Он, Бог, пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофея 2:13. Пророк Михей пишет:
5: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых».
2: Михея 7:18-20. А пророк Аввакум пишет:
5: «Ты обнажил лук твой по клятвенному обещанию, данному коленам».
2: Аввакума 3:9. Слава, хвала и благодарность Богу за его клятвенную верность народу своему Израилю. Шалом Йод.
6: Чудное озеро. Каждый раз, когда я читаю в Библии о том, как Христос, проходя берегом моря Галилейского, призвал на служение рыбаков Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, то вспоминаю песню, которую услышала в одно из первых моих посещений молитвенного дома евангельских христиан. «Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой».

0: Позже я узнала, что это чудное озеро имеет несколько названий. В Ветхом Завете оно называется морем Кинерев, числа 34:11. Морем Кинеревским, Навин, 12 глава, 3 стих и 13 глава, 27 стих. Греческое название Генесарет или Генесар являются производными от еврейского Кинерев. Во времена римского владычества распространилось наименование озера по городу, построенному римлянами на его берегу Тиверии, Тивериада. Существует также арабское название озера Бахр-Табария. В современном Израиле его называют Кинерет. В Евангелиях от Матфея и Марка всегда говорится о нем как о Галилейском море. Иоанн называет море Галилейским, Тивериадским. Иоанна, 6 глава, 1 стих, 21 глава, 1 и 7 стихи. А Лука называет озером Генесарецким. Луки, 5 глава, 1 стих. Основную причину наименования Галилейского моря то озером, то морем современные исследователи видят в особенностях местного словоупотребления. Постоянно проживавшим у озера крестьянам оно представлялось морем. Этот феномен характерен для разных культур. Тогда как античные авторы и евангелист Лука писали о нем с точки зрения средиземноморских жителей, для которых Галилейское море действительно было озером. Появилось озеро Кинерет благодаря сирийско-африканскому разлому. Образовавшаяся впадина заполнилась водой из многочисленных ручьев и рек, стекающих с гор. В настоящее время длина озера равняется от 21 до 23 километрам. Наибольшая ширина в северной части составляет от 11 до 13 километров. Площадь 166 до 170 квадратных километров. Наибольшая глубина от 46 до 48 метров. С севера в Галилейское озеро впадает река Иордан, которая продолжает свое течение с южной оконечности озера. Сюда приходил Иисус, чтобы креститься. Для данного региона характерны перепады атмосферного давления, из-за которых часто случаются внезапные штормы. Во время одной из таких бурь Господь явил свою божественную силу, усмирив бурю словом. Марка, 4 глава, с 35 по 41 стихи. Вокруг озера в основном равнинная местность, но на его восточной стороне имеются крутые склоны. С этих склонов в озеро бросились свиньи, в которых вошли изгнанные Христом нечистые духи. Марка, 5 глава, с 11 по 13 стихи. У озера располагалось множество мелких поселений и несколько крупных городов: Тиверия, Капернаум, Вифсаида, Хоразин, Магдала, из которых сохранилась только Тиверия, Тиберия, славившаяся в древности целебными источниками и сейчас являющаяся крупным туристическим и курортным центром Израиля. Издавна озеро славилось множеством рыбы. Местные жители всегда занимались рыболовством. В Галилейском море водится 23 вида рыб, в том числе и тилапии, так называемая рыба Петра. До недавних пор на Галилейском море работало около 100 малых судов и 8 рыболовных траулеров. Однако в последнее время рыбные популяции резко сократились. Израильское правительство с мая 2010 года решило полностью приостановить лов рыбы на этом озере на 2 года. Галилейское море является источником третьей части всей пресной воды, потребляемой в Израиле. В последнее время об уровне воды в озере знает каждый израильтянин из ежедневных новостей. Вода в озере на вкус приятная и пресная, прозрачная и прохладная. Но есть вода драгоценнее, чем вода из чудного озера Генесарецкого. О такой воде говорил Христос самарянке.
1: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
0: Иоанна 4 глава, 14 стих. Компиляцию подготовила Катерина Хертель.
2: В Сиэтле 3 часа утра.
3: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я узнал о том, что самый распространенный в мире чай – это, как это ни странно, черный чай. И удивительно то, что на родине чая, в Китае, его практически никто не пьет, потому что китайцы предпочитают зеленый чай. Можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку кофе или чашечку черного чая или зеленого чая, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из первого послания Петра, из 4 главы, 7 и 8 стихи. Здесь записаны такие слова. «Впрочем, близок всему конец, итак будьте благоразумны, и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». В наших прошлых программах мы уже начали рассматривать эту тему. Здесь говорится о том, что мы живем в последнее время. Мы прочитали «близок всему конец». И в этом отрывке сказано, что мы должны делать в это последнее время. Чем заниматься? И вот самое первое, мы уже с вами рассмотрели, мы должны быть благоразумными. Во-вторых, здесь написано «бодрствуйте в молитвах». И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на третий момент, который мы находим в этом отрывке. Это более всего иметь усердную любовь друг к другу. Интересно, что здесь оно написано как бы внизу, уже после благоразумия и после бодрствования, но сказано более всего. То есть это самое важное, самое главное, что должно быть в жизни христианина. Должна быть любовь. У нас может возникнуть вопрос, почему более всего мы должны любить друг друга? Ведь в Библии написано, что более всего мы должны любить Бога. Это самая большая и самая первая заповедь. Написано «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Это первая заповедь. А вторая сказана, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вроде бы любовь к ближнему стоит на втором месте, а любовь к Богу на первом месте. Но в этом отрывке апостол Петр делает акцент именно на любовь друг к другу. Я думаю, потому что он понимает, что людям намного проще возлюбить Бога и любить Бога, чем любить человека. Особенно, когда этот человек нестандартный, угловатый, не такой, как мне нравится. Конечно, трудно любить такого человека. Но Священное Писание говорит нам, мы читаем это записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 20 стих, это 1 Иоанна. Здесь записаны такие слова. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Мы читаем дальше в 1 Иоанна 4, 7, 8. Здесь написаны такие слова. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Ну и сам Иисус Христос говорит своим ученикам, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Когда мы читаем Священное Писание, то Господь очень много говорит о любви. Почему? Потому что, как мы прочитали, Бог есть любовь. Он является источником любви. Его природа – любовь. И когда Он сотворил человека, то Он сотворил его таким образом, написано «по образу и подобию своему», и поэтому каждый человек имеет в себе интуитивное желание любить и быть любимым. Более того, верующий человек должен быть самым любящим человеком на земле по той простой причине, что мы самые возлюбленные люди на земле. Потому что Бог так нас возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А Христос нас так возлюбил, что оставил славу небес, сошел в этот греховный мир, стал человеком, взял на себя грехи наши и беззакония наши, всю вину нашу, и вместо нас пошел на мучения, на Голгофу, на крест, на смерть. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Почему Он все это сделал? Потому что возлюбил нас. Написано, что Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть были недостойны Его любви, были достойны наказания, а не любви. Но Он возлюбил нас. Вы знаете, верующий человек не может не любить. Мы должны любить ближних своих, как самого себя. Мы должны любить братьев своих, как Христос возлюбил нас. И мы должны любить даже врагов своих, как друзей. Кто-то может сказать, как я могу любить своего врага, если я не испытываю к нему чувств любви? Конечно же, мы не испытываем к врагу чувств. Когда мы видим врага, мы не говорим: «Ой, это мой самый злейший враг, я так переживаю, так волнуюсь, мое сердце переполнено радостью, оно просто переполнено любовью». Конечно, мы так не говорим. Но в наших прошлых программах мы уже говорили о том, что настоящая, истинная, божественная любовь – это больше, чем чувство. Это всегда действие, это всегда поступок любви. И возникает вопрос, как мы должны любить врагов наших? Христос говорит: любите врагов ваших. Как? Сказано: благословляйте проклинающих вас. То есть, если кто-то нас проклинает, мы должны его взамен благословлять. Но не так, как в одной церкви одна женщина пришла, села на лавку, а другая подходит и говорит ей: встань, это мое место. Та говорит: ты что, его купила? Она говорит: не купила, но я сижу здесь уже 20 лет. И та тогда встает и говорит: та садись, какая разница, будь благословенна. А та отвечает: сама будь благословенна. Конечно же, так нельзя благословлять. Надо благословлять искренне, чистосердечно. И Господь говорит, что мы должны любить врагов наших. И эта любовь проявляется в том, что мы должны благословлять тех, которые проклинают нас. А дальше Господь говорит: благотворите ненавидящим вас. Что значит благотворите? Это значит делать или творить благо. Написано: если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Сказано: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И третье, Христос говорит: любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть таким образом мы выражаем любовь по отношению к нашим врагам, любовь на деле. Поэтому, как я уже сказал, нет таких людей, которых верующий человек не мог бы любить. И Господь призывает нас к любви. Ну, конечно же, не к такой любви, как я уже рассказывал эту историю. В одной семье девочка поссорилась со своими братьями и ходила, надулась, не разговаривала с ними. Отец, видя эту ситуацию, решил ее как-то разрядить. И вот вечером во время ужина, когда все сидели за столом, он сказал, чтобы эта девочка помолилась за пищу. И вот она встала, искоса посмотрела на своих братьев и начинает молиться и говорить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты приготовил трапезу в виду врагов моих». Конечно же, это не любовь. Господь призывает нас, чтобы мы любили искренне. Мы читаем, написано: «Любите друг друга от чистого сердца». Вот первое послание Коринфянам 16:14. Сказано: «Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Здесь написано «послушанием истине». То есть, если мы не любим друг друга, то мы непослушны истине. Мы непослушны Слову Божьему, которое есть истина. Мы непослушны Иисусу Христу, который говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». Если мы не любим друг друга, мы не только непослушны истине, но мы также не очистили сердца наши. Потому что здесь написано «очистив души ваши». То есть мы не очистили нашу душу. Наша душа еще грязная, и поэтому она не в состоянии любить. И Господь желает, чтобы мы были послушны истине, и чтобы мы очистили души наши. И только тогда мы сможем любить друг друга. Любить так, как Господь нас возлюбил. Мы читаем, также записано в первом послании Коринфянам 16:14. Здесь сказано: «Все у вас да будет с любовью». Поэтому, дорогие, мы с вами рассмотрели, что, живя в это последнее время, мы должны, во-первых, стремиться к тому, чтобы бодрствовать в молитвах, стремиться к тому, чтобы быть благоразумными и стремиться к тому, чтобы более всего иметь искреннюю, чистую любовь по отношению друг к другу. Пусть Господь поможет нам в этом. Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

по 11 и с 14 по 17. Как дивны пути божественного воспитания. Мы можем узнать об этом из этой истории. Как бы ни был тяжел грех, тяготевший над сердцами братьев Иосифа, Бог не оставляет его без внимания. Он хотел бы привести в порядок и это дело. Он хочет помочь всем людям. Но как же ему достичь того, чтобы приблизиться к этим жестким сердцам, чтобы привести их к познанию греха, к честному исповеданию его и к смиренному восприятию благодати? Первое, что посылает Бог, это бедствие. Голод постиг народ. Голод постучался в двери. Вот тогда-то братья Иосифа решились отправиться в Египет. Если бы в жизни их продолжались добрые дни, они никогда не подумали бы о том, чтобы отправиться в Египет. Там был брат их, Иосиф, если только он еще жив. Встретиться с ним, посмотреть ему в глаза? Нет. Они готовы были отступить пред этим. Все остальное хорошо, только не встреча с Иосифом. Но как раз этого именно Бог и хотел достичь. Они должны были встретиться с Иосифом. Вот поэтому Бог послал голод, чтобы отправить их в Египет. Не случается ли так часто и сегодня? Как часто бедствия должны оказаться в руке Божией средством сокрушения жестоких сердец? Многие признаются даже, если бы Господь не послал мне эту скорбь, я не пришел бы к Иисусу. Но вот скорбь научила меня молиться. Страдания направили меня в объятия Божии. Так и голод в Ханаане был вестником Божиим, чтобы отправить братьев Иосифа в Египет, чтобы там встретиться с Иосифом. Какие мысли проносились в душах их, когда они были в пути? Это был тот же путь, которым некогда шел Иосиф. Но путешествие их было теперь совершенно иным. Они могли остановиться, как только пожелают этого. А Иосиф находился в длинной цепи рабов. Его постоянно торопили идти вперед, только вперед. Несмотря на то, что колени ослабели, что ноги тяжелели, только вперед. Образ этого каравана так отчетливо представился их душам. Это мучительное воспоминание. Наконец, они у цели. Вместе со многими другими, прибывшими с той же целью, они пошли туда, где сам правитель страны наблюдал за продажей зерна. Но что же это? Он обращается к ним с суровым словом. Он обвиняет их в том, что они соглядатаи. Все заверения их, что они честные люди, напрасны. Он остался при своем. Он утверждает, что они соглядатаи, пришедшие высмотреть страну. Наконец, он бросил их в темницу. Почему Иосиф поступил так? Он узнал их с первого взгляда. Сердце его начало стучать бурно, когда он увидел своих братьев среди покупающих. Как поступали другие, так поступали и они. И они поклонились ему, коснувшись челом земли. Тогда Иосиф вспомнил сон, который он видел юношей, и который вызвал столько вражды и ненависти. Он увидел, как снопы братьев поклонились его снопу. Как дивно исполнил Бог этот пророческий сон! Как точно исполнилось то, что было показано тогда в сновидении! Что же теперь делать? Открыть ли себя им сразу же? Сказать ли им: «Я уже давно простил вам ваш грех против меня»? Нет. Для этого еще не наступило время. Он хочет убедиться, произошла ли перемена в их сердце, или они еще те же, что и прежде. Этот час встречи вызвал в его воспоминаниях час прощания. Он обращался с ними сейчас, так как они обращались с ним тогда. Они должны испытать, как больно и несправедливо оказаться обвиненными, как тяжело, когда не верят всем их заверениям. Как часто он подчеркивал свою честность, невиновность, как заверял их,
что у него нет других намерений. Все напрасно. Теперь с ними произошло то же. Вот они в темнице. В той темнице, в которой находился Иосиф. Годы провел он в этом погребе. Они тоже должны испытать это. Они должны узнать, как больно терпеть несправедливость. Но была ли это любовь? Да, это была любовь. Не мягкая, сентиментальная, а святая, божественная любовь. Мы полагаем, что должны пощадить душу, оградив ее от горя и боли. Мы часто готовы торопливо пойти навстречу с утешением и прощением, но Бог не спешит с этим. Сперва Он приведет душу к сознанию греховности. Сперва Он приведет ее к познанию своего положения, а затем уже скажет: «Мужайся, грехи твои прощены». Так поступил и Иосиф. Он не спешит с прощением. Он не ограждает их от боли раскаяния и самообвинений. Наоборот, он пробуждает их. Они сперва должны познать свой грех во всем его объеме. Как бы они могли знать, что пережил Иосиф, если бы сами не испытали этого? И так они в темнице. Долго ли они будут здесь? Они не знают этого. По суровому обращению правителя можно ожидать самого худшего. Только 3 дня они пробыли в темнице. Но в эти 3 дня Бог говорил с ними. Это были мучительные дни, когда они познали свой грех во всей его отвратительности. Но так было необходимо для них, ибо кто познает свой грех в его отвратительности, тот близок к прощению. Как бы это ни выглядело жестоко, Иосиф не совершил ошибки, так обращаясь с братьями и заключив их в темницу. И Бог не совершает ошибки, когда Он проводит сердца через скорби и бедствия, через всевозможные тяжести, чтобы человек познал, наконец: «Я согрешил». Пережил ли ты уже это? Когда Он приводит тебя в тишину, положив на одр болезни, знаешь ли ты, почему Он делает это? Он хочет говорить с тобой. Он хочет пройти с тобой твою минувшую жизнь. Он хочет сказать тебе: знаешь ли ты теперь? О, это тяжелые часы, когда в наше сердце падает свет свыше. Когда мы приходим в ужас и заявляем: «Я никогда не думал, что это так плохо». Но это благословенные часы. Когда у нас не остается другого выхода, когда мы не знаем более, куда нам идти с сердцем, полным вины и позора, тогда раскрываются перед нами объятия благодати. Тогда Иосиф открывается братьям. Тогда Иисус

Дивное противоречие. Бытие, глава 42, стих 24. Дивное противоречие заключено в этом стихе. Знаешь ли ты его? Это противоречие между руками и сердцем Иосифа. Сердце его бьется любовью к братьям, так что глаза наполняются слезами, а руки его выхватывают из их среды одного и связывают его пред их глазами. Обратим свое внимание на это. Господин Египта подверг жестокому обращению сыновей Иакова. Он обвинил их в шпионаже. Они изнемогали в темнице. Он сказал, что будет сомневаться в их честности, пока они не привезут своего младшего брата. До тех пор он оставит одного из них заложником. Он взял Симеона и бросил его в темницу. Братья видели и слышали это. Они видели жестокое обращение, которое испытали. Они слышали суровые слова, которые он говорил. Но чего-то другого они не видели. Его слез. Если бы они видели их, они с удивлением спросили бы, что тронуло этого гордого и жестокого господина. И тогда они разгадали бы загадку, которую Иосиф разрешил им позднее. Но для этого не наступил еще подходящий момент. Неудивительно ли это противоречие? Руки Иосифа причинили братьям боль, а сердце его горело любовью. Сердце его стремилось сказать им: «Все прощено, все забыто». Но чтобы не предать сердце преждевременно, руки действовали сурово и жестоко. Не обогатился ли ты уже таким опытом? Наверное. Бог взял человека, которого ты любил, и связал болезнью перед твоими глазами. Ты смотрел в горе на руки Божии и спрашивал его, почему ты сделал это. Ты не понимал, почему Бог так обращался с тобой. Или руки Божии еще больнее вторгались в твою жизнь. Твой сын, единственный, быть может, погиб на войне. Он был твоей радостью, благоуханием. И вот дом твой пуст, сердце пусто. Ты спросишь в горе, одиноко вздыхая, почему? Или тебе необходимо пройти через клевету и преследование, а тебе рассказывают много всякого зла, а ты совершенно невиновен. Не вопрошал ли ты, как Бог может допустить, чтобы я пережил это? Он должен заступиться за меня. Дорогая душа, то, что ты видишь, это руки Господа. Они поражают тебя, ранят тебя, причиняют боль. Но если бы ты посмотрел, то увидел бы, что глаза его полны слез, что сам он чувствует те удары, которые наносит тебе, и как тяжело ему так обращаться с тобой. О, сердце его бьется для тебя, оно тоскует по тебе. Именно поэтому руки его должны действовать так. Посредством этого мрачного водительства он хочет обратить тебя. Когда он лишил тебя земного счастья, он хотел обратить твой взор на то счастье, которое не проходит. Посредством пустоты твоего сердца он хотел пробудить в тебе стремление наполниться его миром, радостью и Духом Святым. Как и братья Иосифа, ты должен познать вину, которую ты взвалил на себя против Иисуса. Ты должен узнать, как постыдно ты действовал против Него, как ты грешил против Него. Ты жил, не думая о своем Спасителе. Ты не вопрошал об Его воле, ты не соблюдал Его заповеди. Как часто ты, подобно Петру, отрекался от Него пред людьми, как часто ты предавал Его врагам, как Иуда. Он хочет, чтобы ты осознал это, чтобы ты познал свою вину.
Почему же ты должен осознать это? Потому что он хочет простить тебя. Потому что он хочет превратить тебя в радостное и блаженное дитя Божие. Если руки его жестоко обращаются с тобою, то это потому, что сердце его весьма любит тебя. Не заставляй его ожидать. Исповедуй свою вину –

пройти, уже не окажутся противоречием между сердцем Бога и его руками. Никогда. И если он пошлет тебе тяжкое страдание, посмотри на его руки, посмотри ввысь, посмотри в его сердце, в его глаза. Ты увидишь, что он любит тебя, неописуемо любит. Во всем, что он не делает, понимаешь ли ты это или нет, у него намерение мира и любви. Тогда будут ли слезы в твоих глазах, будет ли кровоточить сердце, ты скажешь: да будет воля твоя. Ты научишься покоиться в его любви, в полном доверии. Бог не делает ошибок. Тогда ты вместе с Иовом скажешь: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Аллилуйя за все.

даром. Бытие, глава 42, стихи с 25 по 28. Братья Иосифа не поняли, что должно было означать то, что они нашли свое серебро в своих мешках. Они не могли этого понять. Но мы можем это понять. Мы можем также извлечь из этого серьезный урок для себя. Иосиф не хотел принять серебро от братьев. Он подарил им хлеб и корм безвозмездно. Он не хотел от них платы. Но если Иосиф не хотел принять платы, то Иисус тем более не примет никакой. Он не продает. Он дарит. Знаешь ли ты это? Многие-многие не знают этого. Многие, называющие себя христианами, думают, что Господь продает благодать. Они также пугаются, как братья Иосифа, когда им говорят, что за благодать нельзя заплатить. Чем же можно заплатить? Хождением ли в церковь? Участием ли в преломлении? Молитвами ли дома? Жертвами на миссию? Добросовестным ли исполнением обязанностей, достойной жизнью? Но если человек все это исполняет, то получает ли он право на благодать Божию? Я выполнял верно свои религиозные обязанности. Но как мы еще мало знаем Иисуса, если так думаем? Это сущность внешнего христианства, но это не библейское, не решительное христианство. Это внешнее христианство можно определить единственным словом – «дай». Думают, я должен дать, посещать церковь, принимать участие в вечере Господней, беседовать, вести достойную жизнь, и если я дам, то Бог даст и мне. Тогда Он благословит меня, освободит от тяжестей, поведет легкими и приятными путями. Не правда ли так думают многие? Конечно, и ты встречал людей, которые так же думают. Они нередки. Может быть, и ты так же думаешь? Могу ли я сказать, какой это образ мыслей, когда полагают, что надо дать, чтобы он оказался милостливым? Не пугайся, если я скажу тебе, что так думают язычники. Язычник приносит своему Богу какую-то жертву, полагая и даже громко высказываясь: «Я принес тебе эту жертву. Теперь я ожидаю, что ты услышишь мои молитвы».

и исполнишь мои желания. Когда же это не случается, он разбивает своих идолов и бросает их в огонь. Так поступает язычник. А христианин? Конечно, он не высказывается так ясно, но думает так же. Он исполняет свои религиозные обязанности, как он это называет, и ожидает, что Бог благословит его и сохранит. Когда же приходит скорбь, он говорит с упреком: «Чем же я заслужил это? Недобровольно ли выполнял всегда свои обязанности?» Но имеется ли тогда большая разница между язычниками и христианами? Язычник не знает это, а христианин мог бы знать это лучше. Он мог бы знать, что христианство состоит не в том, что мы даем, а в том, что мы берем из полноты Божией. Если сущность лжехристианства выражается в слове «дай», то сущность действительного библейского христианства выражается в слове «возьми». Все зависит от того, чтобы взять, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но какая польза от того, что Он отдал, если нет людей, которые приняли бы это? Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, дал власть называться детьми Божиими». Но Бог не только отдал Сына Своего, в Нем и с Ним Он дал нам все. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Если Бог дал нам этот дар, Сына Своего Единородного, то что же тогда Он не дарует нам? О, Бог готов давать нам без меры, без предела, только бы мы были готовы принимать. Может ли быть нечто легче этого? Даже маленькое дитя может брать. Бог не может сделать ничего легче, кроме того, чтобы прийти и сказать: «Возьми». Прими же, не мучься от собственных бесплодных усилий. Хотя ты и много сделал, чтобы принять благодать Божию, ты все же открой свою руку и возьми. Благодать Его дается даром. Бог не продает ее, Он дарует ее. Почему же людям так трудно поверить тому, что им следует просто взять? Неужели им кажется унизительным, что им необходимо что-то взять, что им следует принять дар? Они хотят заслужить, заплатить, купить. Это более соответствует их гордому духу. Что же препятствует просто взять? Гордость плотского сердца. Она хочет во всем быть обязанной самой себе и собственной сообразительности. Но взять, как это низко. Но все же иначе быть не может. Истинное христианство значит «возьми». И тот, кто не хочет принимать благодать как дар, тот не получит ее. Дорогое сердце, не пытайся более прийти к Богу с собственной платой. Не думай о том, что ты можешь дать Ему что-то. Что же ты можешь дать великому царю? Бедное дитя человеческое, не думай так более. Бери, возьми из Его полноты. Он дает тебе то, в чем ты нуждаешься. Он дает тебе в полноте. Иосиф не только возвратил братьям серебро, он возместил их дорожные расходы. Так одарил их Иосиф. Неужели Иисус
будет посрамлен этим слабым человеческим прообразом? Никогда. Ты можешь прийти и взять в любой день и в любой час. Вместе с Иоанном ты засвидетельствуешь: из его полноты мы приняли благодать на благодать. Оставь свои деньги дома, когда идешь к Иисусу. Царь одарит тебя. Все, в чем нуждается твоя плоть и душа, ты получишь даром, как дар его благодати.

Вениамин. Бытие, глава 42, стихи с 36 по 38, глава 43, стих 11. Это было печальное возвращение, когда сыновья Иакова вернулись из своего путешествия в Египет. Симеона недоставало, которого они должны были оставить заложником. Какая это боль для семьи Симеона и для Иакова. Они должны были сказать и то, что Симеон будет отпущен тогда, когда они приведут в Египет Вениамина. Вениамин, самый младший, любимец отца. Нет, ни при каких условиях. Самым решительным образом противился Иаков этому предложению. Нет, он не отпустит Вениамина. Пусть Рувим говорит, что хочет. Вениамин слишком дорог сердцу отца, чтобы он мог отпустить его в это далекое путешествие. Сердце его прилепилось к Вениамину. Он не может разлучиться с Вениамином. Если потребуется, он может отпустить других, но не Вениамина. Как часто повторяется эта же история сегодня? Господь кладет свой палец на какого-то человека или на какое-то дело и говорит: «Отдай мне это». А ты говоришь: «Нет, я не могу отдать. Я не в состоянии сделать это. Сердце мое слишком прилепилось к этому». Всякие увещевания и просьбы напрасны. Человек остается при своем. «Я не могу этого. Я не сделаю этого». Не случалось ли подобного в твоей жизни? И у тебя, вероятно, был свой Вениамин. Может быть, у тебя есть еще один Вениамин, которого ты будешь хранить. Каков же наш Вениамин? Вениамин Иакова был даром Божиим. Бог подарил ему этого сына. Так случается и сегодня. Когда я говорю о твоем Вениамине, я имею в виду не твои грехи, а что-то хорошее, что дал тебе Бог. Но этот дар Божий так пленяет твое сердце, что ты мало помышляешь о Боге. Он вытесняет его на задний план. Все то, от чего человек не может отказаться, это Вениамин, который отодвигает Бога на задний план. Бог же хочет владеть нашими сердцами вполне и безраздельно, или же совсем не владеть ими. Он не сможет делить свои славы с идолами. Он Бог-ревнитель. Поэтому отдай ему свое сердце вполне и ничего не удерживай. Отдай ему своего Вениамина. Он хочет этого. Если ты не отдашь его, он сам возьмет его. Какое оскорбление для святого Бога, если ему предпочитают какого-то человека. Есть и такие, что поступают еще хуже. Они прилепились сердцем к собаке, к кошке, к попугаю. Это ли не позор? Подумай о том, как ты бесчестишь своего Бога, предпочитая творение Создателю. Но как тяжело отказаться человеку от своего Вениамина. У Иакова это продолжалось долго. Голод должен был постучать в его дверь, прежде нежели он согласился отпустить Вениамина в путешествие. Но и это совершилось против его воли. У него не оставалось другого выхода. Если бы он не отпустил его, он должен был бы умереть от голода вместе со всей семьей. И так, наконец, он решился отпустить его. Что же случилось тогда? Когда он отпустил Вениамина, он обрел вновь Симеона и Вениамина. И, не предполагая этого, он получил обратно Иосифа. Он никогда не заключил бы Иосифа в свои объятия, если бы не отпустил Вениамина. Друг мой, когда ты отдаешь своего Вениамина, тогда Господь вновь возвращает его, но уже для того, чтобы ты продолжал любить его новой, освященной любовью,
тогда Иисус откроется тебе. Да коли же ты будешь сохранять Вениамина, до тех пор Иисус не сможет открыться тебе». Если бы Иаков знал это, он не думал бы так долго, он не сопротивлялся бы так долго, он сразу же отдал бы его. Но ты можешь знать, что Иисус откроется тебе, если ты отдашь своего Вениамина, и все же ты не отдаешь его. Не будь неразумен, ты препятствуешь Богу благословлять тебя. Ты сам лишаешь себя благословений Божиих, если ты будешь удерживать своего Вениамина. Поэтому решись сегодня, принеси сегодня жертву и отдай ему своего.

не сам. Бытие, глава 43, стихи с 1 по 3. Запас хлеба, который принесли сыновья Иакова из Египта, был съеден. Но голод все еще продолжался. Иаков требовал, чтобы сыновья еще раз отправились в Египет. Но при этом необходимо было выполнить тяжелые условия повелителя Египта. Он строжайше повелел им в следующий раз привести к нему младшего брата, если они не хотят, чтобы их наказали, как соглядатаев. Старый Иаков не мог решиться на то, чтобы отпустить своего любимца. Он говорит с упреком своим сыновьям, что они лишили его детей, Иосифа нет, и Вениамина тоже хотят увести с собой. Но Иуда сказал ему вполне определенно, что без Вениамина они не могут отправиться в Египет. Тот человек сказал им вполне сурово, что если они не привезут Вениамина, они не увидят лица его. Наконец, после долгого сопротивления, Иаков, сокрушаясь и вздыхая, отпустил с ними и Вениамина. В истории Иосифа содержится дивное указание на историю Господа. И это слово в устах Иосифа обладает дивным, глубоким смыслом. Оно приобретает свое полное значение тогда, когда оказывается в устах Спасителя. Воля и желание Иисуса, обращенные к избранным, таковы: «Вы не увидите лица моего, если с вами не будет брата вашего». Что же это должно означать? Господь повелевает нам размышлять не только о собственном блаженстве, но и о блаженстве наших братьев. Мы должны прийти, но не сами. Действительно ли Он требует этого? Да. Он именно об этом говорит в притче о талантах. Доволен ли Он, когда возвращают Ему обратно талант в полной сохранности? Нет, Он недоволен. Если ты повторишь вопрос Каина: «Разве я сторож брату моему?», он ответит тебе: «Ты не увидишь лица моего, если не будет с тобой брата твоего». Мы не можем, не должны прийти сами. Мы должны привести к нему души. Что ты сделал, дорогой читатель, чтобы выполнить эту святую обязанность? Что же ты сделал, чтобы привести людей ко Христу? Обратился ли ты в благословение для кого-то? Может быть, ты смотришь на меня с удивлением? Я должен приводить души ко Спасителю? Для чего же тогда проповедники? Совершенно верно. Для этого проповедники. И пастору не достает божественного удостоверения, если нет у него этого плода его деятельности, если души не приходят через него к Господу. Но для этого не только пасторы, но каждое дитя Божие должно, как свидетель Господа, трудиться над своим братом. Боишься ли ты этой задачи? Да, она не совсем легкая. Ибо если ты будешь живо исповедовать своего Спасителя, жизнь твоя будет полна неприятностей. Твои коллеги и сотрудники превратят тебя в мишень для насмешек. Начальники твои, вероятно, предложат тебе молчать. Твой стул выставят за дверь. Неужели это удерживает тебя от исполнения воли Божией? Подумай о том, как Иисус жаждет того, чтобы плод его страданий был больше и больше. Подумай о том, что небеса радуются об одном кающемся грешнике. И если ты подумаешь об этом, если ты уяснишь себе это, если ты можешь помочь Спасителю обрести эту радость, неужели тебя удержит от этого постыдный человеческий страх? Нет. Пусть враги горячатся, у тебя нет причин волноваться. Если дело Господа станет твоим делом, то Он вступится за тебя и все совершит к твоему благу.
И это великая радость, когда душа благодарит тебя за то, что ты привел ее к Иисусу. Истинно ради этого стоит рисковать, стоит нести поношение и терпеть ненависть. Но, может быть, ты скажешь, что у тебя нет даров? Они совсем не нужны. Для того, чтобы рассказывать об Иисусе, приглашать и приводить в собрание, для этого не нужны особые дарования. Не правда ли, если у тебя радость, счастье, то ведь ты знаешь, как рассказать об этом друзьям и родственникам? Если же ты постиг счастье и мир в общении с Иисусом, если тебе хорошо у Него, то разве ты не можешь говорить об этом? Почему же нет? Мир охотно заявляет: людям нет дела до моей веры, до моей религии. Это мое дело, которое я совершаю в тайне пред Богом. Оно начинается, конечно, в тишине горницы. Но вера не должна оставаться в тишине, чтобы никто не видел ее. Необходимо исповедовать Господа пред людьми. Необходимо пытаться привести к Господу своего брата, свою сестру, своего друга, свою подругу. Конечно, Господь не лишит такое слово и такое дело своего благословения. Это дело Спасителя. Если ты стараешься приводить к Нему души, ты оказываешь Ему услуги. Тогда не будет недостатка в Его благословениях. Поэтому за дело. Сатана неутомимо трудится над тем, чтобы губить души, и сотни тысяч стоят к услугам князя этого мира. Поэтому ученики Иисуса должны подумать о своих священных обязанностях, чтобы приводить души к Господу. Подумай об этом, мой брат и сестра. Ты не увидишь лица моего, если не будет с тобой брата твоего. Нет, не только ты один.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу», и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: Оправдывается им всякий верующий. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, 39 стих. Верующий во Христа получает оправдание в настоящем. Вера производит этот плод не в скором будущем, но уже сейчас. Поскольку оправдание есть результат веры, то оно дается душе в тот самый миг, когда она соединяется со Христом и принимает Его, как все во всем. Оправданы сейчас те, кто находится перед престолом Божиим. Так же и мы оправданы, и так же истинно и несомненно, как те, которые ходят в белых одеждах и поют прекрасное словословие под звуки небесных арф. Разбойник на кресте был оправдан в тот миг, когда обратил око своей веры к Иисусу. И Павел, на склоне лет, имея за плечами годы служения, был не более оправдан, чем тот разбойник, не служивший Богу вообще. Мы сегодня облагодатствованы возлюбленным, сегодня избавлены от грехов, сегодня оправданы в суде Божием. О, превозносящая душу мысль! Есть некоторые гроздья винограда Эсхола, которые мы не можем сорвать, пока не попадем в рай. Но эта ветвь вьется по стене. Это не тот хлеб земли, который мы не сможем есть, пока не перейдем через Иордан. Но это часть манны в пустыне, порция нашего дневного пропитания, которой Бог снабжает нас во время странствий наших. Сейчас, уже сейчас мы прощены. Уже сейчас отпущены грехи наши. Уже сейчас стоим мы пред лицом Бога достойными, как если бы никогда не были виновны. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нет в книге Божией уже сейчас ни одного греха против кого-либо из его народа. Кто смеет обвинять их? В глазах судьи всей земли во всем, что касается оправдания, нет ни на одном верующем ни пятна, ни порока, ни морщины, ничего-либо подобного. Так пусть же теперешняя привилегированность побудит нас к теперешнему служению, и сейчас, пока жизнь продолжается, посвятим себя нашему дорогому Господу Иисусу.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Смех и слезы. Книга пророка Ездры, 3 глава, 13 стих. «И не мог народ отличить восклицание радости от воплей плача». В прошлом году на одном мероприятии я смогла встретиться с друзьями, которых не видела много лет. Мы вместе смеялись, радуясь встрече, но и плакали, потому что очень уж соскучились друг по другу. В последний день у нас была вечеря Господня. Еще больше радости и слез. Я радовалась благодати Бога, который даровал мне вечную жизнь, а также эти замечательные дни общения. Но и плакала, сознавая, какой ценой Иисус Христос избавил меня от грехов. Мне вспомнился Ездра и тот прекрасный день в Иерусалиме. Изгнанники вернулись из плена и только что завершили закладку основания Господнего храма. Люди восклицали от радости, но многие старики плакали. Они вспоминали прежний храм и его славу. Или, может быть, они больше плакали о своих грехах, которые привели к таким скорбным последствиям. Порой, глядя на Божье дело, мы испытываем целую гамму чувств. И радость от Господних чудес, и печаль от наших грехов и нужды в Его жертве. Израильтяне пели и плакали, шум разносился далеко. Пусть и наши чувства будут

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».

И я видел его, как видели все. И был он как свет и блаженство для сердец наших. Ибо мы поверили, что он воскрес, что моря высохнут, горы обратятся в прах, но его слава не придет вовеки. А после 8 дней Фома Дедим вложил персты в его раны и трогал грудь его, а потом упал к его стопам и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А он ему ответил: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не увидевшие и уверовавшие». И мы слышали эти слова, и глаза наши глядели на него, ибо он был среди нас.

Вениций слушал, и что-то странное творилось с ним. Он вдруг забыл, где находится, утратил чувство реальности, трезвость рассуждения. Невероятное предстало перед ним воочию. Он не мог верить тому, что говорил старик, и однако чувствовал, что надо быть слепым, надо отречься от собственного разума, чтобы допустить, будто этот человек, говорящий «я видел», лжет. Его волнение, в его слезах, во всем его облике и в подробностях описываемых событий было что-то, делавшее невозможным сомнение. Минутами Веницию казалось, что это ему снится. Но вокруг себя он видел притихшую толпу, копоть от фонарей щекотала его ноздри, чуть поодаль пылали факелы, а рядом с костром, на камне, стоял дряхлый старик с трясущейся головою и, свидетельствуя о чуде, повторял: «Я видел!» Он рассказал им дальше все до мига вознесения на небо. Иногда он умолкал, чтобы отдохнуть, ибо рассказ его был очень обстоятелен, но было видно, что каждая мельчайшая подробность врезалась в его память навсегда. Слушали его с упованием, многие откинули капюшоны, чтобы лучше слышать и не проронить ни единого из этих бесценных слов. Им чудилось, будто некая сверхчеловеческая сила перенесла их в Галилею, будто бродят они вместе с его учениками по тамошним лесам и увод, будто кладбище это превратилось в Тревиадское море, и на берегу в утренней мгле стоит Христос, как стоял он тогда, когда Иоанн, глядя из лодки, сказал: «Это Господь!» А Петр бросился вплавь, чтобы поскорее припасть к любимым его стопам. На лицах изображались безграничный восторг и отрешенность от жизни, счастье и безмерная любовь. Во время долгого рассказа Петра у некоторых, вероятно, были видения, а когда он заговорил о том, как в миг вознесения облака начали продвигаться под ноги Спасителю и, наплывая на него, заслонять от глаз апостолов, все головы невольно обратились к небу, и наступила минута, насыщенная ожиданием. Точно все эти люди надеялись, что увидят его там, или что он сойдет с горных полей посмотреть, как старый апостол пасет доверенных ему овец, и благословить его и его стадо. И в этот миг для людей тех не существовало Рима, не было безумного императора, не было храмов, богов, язычников, а был лишь Христос, заполнявший собою землю, море, небо, весь свет. Издали, от домов, разбросанных вдоль Номентанской дороги, разнеслось пение петухов, возвещая полночь. В эту минуту Хилон потянул Вениция за край плаща и шепнул: «Господин, там, недалеко от старика, я вижу Урбана, а рядом с ним девушку». Вениций вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и, взглянув в указанном Хилоном направлении, увидел Лигию.

0: Кровь закипела в жилах у молодого Патриция при виде девушки. Он забыл о толпе, о старике, о своем удивлении перед теми непонятными вещами, что слышал. Теперь он видел перед собой лишь ее одну. Наконец-то, после всех усилий, после многих дней тревоги, метаний и разочарований, он ее нашел. Впервые в жизни Вениций узнал, что радость может обрушиться на твою грудь, как дикий зверь, и сдавить так, что не вздохнешь. Он, который прежде полагал, что фортуна чуть ли не обязана исполнять все его желания, не верил своим глазам, своему счастью. Не будь этого недоверия, пылкая натура могла толкнуть его на неосторожный поступок. Но он решил вначале убедиться, не продолжаются ли это чудеса, о которых он здесь наслушался, не грезит ли он. Но сомнения не было. Он видел Лигию. Его отделяли от нее всего несколько десятков шагов. Она стояла на свету, в зареве костра, и он мог налюбоваться ею в волю. Капюшон Лигии сдвинулся назад, открыв распущенные волосы. Рот был приоткрыт, глаза обращены к апостолу. Она слушала с восторгом. Плащ на ней был из темного сукна, какие носили женщины из народа. Однако Вениций никогда не видал ее более прекрасной, и при всем смятении душевном не мог не подивиться, насколько эта одежда рабов оттеняла благородство ее прелестного лица. Любовь огненным вихрем опалила его душу. В чувствах его странно смешивались тоска, преклонение, обожание и вожделение. Он наслаждался одним видом Лигии, словно после долгой жажды пил прохладную живительную воду. Рядом с гигантом-лигийцем она казалась Веницию меньше, чем прежде, почти девочкой. Он заметил также, что она исхудала. Лицо ее стало почти прозрачным, нежный цветок, сама душа. Но тем сильнее он желал обладать этим созданием, столь отличным от женщин, которых он видел или любил на Востоке и в Риме. Он готов был отдать за них их всех, а с ними Рим и мир в придачу. Вениций так загляделся, что забыл обо всем. Но тут Хилон потянул его за плащ, опасаясь, как бы Вениций не натворил чего-нибудь, что могло навлечь на них опасность. Христиане, между тем, начали молиться и петь. Грянула мощная «Мараната!». Потом великий апостол начал крестить водой из фонтана тех, кого пресвитеры подводили к нему как готовых к принятию крещения. Веницию казалось, что эта ночь никогда не кончится. Ему хотелось поскорее пойти вслед за Лигией и похитить ее по дороге или из ее дома. Наконец люди стали понемногу расходиться.
1: «Выйдем за ворота, господин!» — шепнул Хилон. «Мы же не сняли капюшонов, и на нас смотрят».
0: Он был прав. Когда во время проповеди апостола все откинули капюшоны, чтобы лучше слышать, они трое не последовали примеру верующих. Совет Хилона был дельным. Стоя у ворот, они, кроме того, могли видеть всех выходивших, а узнать Урса было нетрудно по росту и по осанке.
2: «Мы пойдем за ними», — сказал Хилон. «Приметим, в какой дом они войдут. А завтра или даже сегодня еще ты, господин, поставишь рабов у всех входов в дом и вознешь ее».
3: «Нет»,
0: — отрезал Вениций.
2: «Что ж ты хочешь сделать, господин?»
3: «Мы следом за нею войдем в дом и сразу ее уведем. Ведь ты, Кротон, взялся так сделать?»
4: «Конечно», — ответил Ланиста. «И я готов стать твоим рабом, господин, если не переломаю хребет этому буйволу, что ее стережет».
0: Однако Хилон принялся отговаривать и заклинать всеми богами не делать этого. Кротоны ведь взяли только для защиты, на тот случай, если бы их узнали, а не для похищения девушки. Идти на такое дело вдвоем значит подвергать себя смертельной опасности. И более того, они могут выпустить ее из рук. Она скроется в другом месте или вообще покинет Рим. Что они тогда будут делать? Не лучше ли действовать наверняка, не идти на погибель и не ставить под угрозу всю затею? Хотя Вениций с величайшим усилием сдерживал себя, чтобы тут же на кладбище не заключить Лигию в свои объятия, он сознавал, что грек прав, и, возможно, прислушался бы к его совету, если бы не Кротон, которого прельщала награда.
3: «Вели замолчать этому старому козлу, господин», — — сказал Кротон. «Или разреши мне опустить кулак на его голову». «Я не говорю, что надо умыкать девушку сейчас, среди толпы, потому что они могут начать кидать камнями нам в ноги. Но когда она уже будет дома, я схвачу ее и отнесу, куда прикажешь».
0: «Так и будет, клянусь Геркулесом», — ответил Вениций, с удовольствием выслушав слова Кротона.
3: «Завтра мы могли бы случайно уже не застать ее дома. А если бы устроили там переполох, они обязательно ее спрятали бы».
0: «Этот легиец с виду ужасно силен», — простонал Грек.
3: «Не тебе же придется держать его за руки», — возразил Кротон.
0: Им, однако, пришлось еще долго ждать. Уже запели первые утренние петухи, когда они увидели, что из ворот выходит Урс, а с ним Лигия и еще несколько человек. Хилону показалось, что он узнал среди них великого апостола. Рядом шел другой старик, намного ниже ростом. Две немолодые женщины и мальчик-подросток с фонарем. За этой группой следовала толпа человек в 200. Вениций, Хилон и Кротон смешались с толпой.
2: «Да, господин», — сказал Хилон, — «твоя девица находится под могучим подкровительством. С нею сам великий апостол. Видишь, как там впереди люди становятся перед ним на колени?»
0: Люди действительно преклоняли колени, но Вениций на них не смотрел. Ни на миг не теряя из глаз Лигию, он думал только о ее похищении. И, понатарев на войне во всевозможных хитростях, с военной точностью намечал в уме план похищения. Он понимал, что решается на дерзкий шаг, но знал по опыту, что дерзкие нападения обычно кончаются успехом. Дорога была дальняя. Вениций имел время подумать и о той пропасти, которую проложила между ним и Лигией исповедуемое ею странное вероучение. Теперь ему было понятно все, что произошло, и стало ясно, почему произошло. На это у него проницательности хватило. Просто раньше он Лигию не знал. Он видел в ней только девушку редкой красоты, воспламенившую его чувства. Теперь же ему открылось, что новое учение делало ее существом, отличающимся от других женщин, и надеяться, что ее тоже увлекут чувствительность, вожделение, богатство, наслаждение — это пустая мечта. Он, наконец, понял то, о чем оба они с Петронием не догадывались, что новая эта религия прививает душам нечто неведомое тому миру, в котором он жил, и что Лигия, даже если бы его любила, не пожертвуют ради него ни единой из своих христианских истин. Что если для нее и существует наслаждение, то оно ничуть не похоже на те, каким стремятся он и Петроний, императорский двор и весь Рим. Любая другая женщина, которую он знал, могла стать его любовницей. Но эта христианка могла быть только его жертвой. Мысли эти причиняли ему жгучую боль, возбуждали гнев. Но он сознавал, что гнев его бессилен. Он надеялся, что Лигию удастся похитить, даже был в этом уверен, но заодно в нем крепла уверенность в том, что против ее религии и он, и его отвага, его сила — ничто. И тут он беспомощен. Этот римский военный трибун, убежденный, что сила меча и кулака, овладевшая миром, всегда будут им владеть, впервые в жизни увидел, что может существовать что-то еще, кроме этой силы, и с изумлением задавал себе вопрос: «Что же это?» Толком ответить себе он не мог. В уме его лишь чередой проносились картины: кладбище, густая толпа и Лигия, с беззаветным преклонением слушающая слова старика о муках, смерти и воскресении Бога-человека, который спас мир и обещал людям блаженство по ту сторону Стикса. И когда Вениций об этом думал, голова шла у него кругом. От этих хаотических мыслей его отвлекли сетования Хилона на свою судьбу. Да, конечно, он взялся отыскать Лигию, и вот с опасностью для жизни нашел ее, указал. Что же они еще хотят от него? Разве он брался ее похищать? Да и кто мог бы потребовать этакого от калеки, лишившегося двух пальцев, от старого человека, посвятившего себя размышлениям, науке и добродетели? Что будет, ежели достойнейший Вениций потерпит неудачу при похищении девушки? Разумеется, боги должны опекать избранных, но разве иногда не бывает так, словно боги вместо того, чтобы следить, что делается в мире, играют в шашки?
5: У Фортуны дело известное, на глазах повязка. Она не видит ничего даже днем, не то что ночью. А если случится беда? Если этот лигийский медведь кинет в Венеция каменный жернов, бочку вина или что еще хуже воды, тогда кто поручится, что отвечать за это не придется бедному Хилону? Он, нищий мудрец, привязался к благородному Веницию, как Аристотель к Александру Македонскому. И если бы благородный Вениций хотя бы вернул ему тот кошелек, который у него на глазах заткнул за пояс, выходя из дому, то в случае несчастья можно было бы сразу же нанять подмогу или умилосердить самих христиан. О, почему они не желают слушать советов старика, подсказанных осмотрительностью и опытом?
6: Слыша это, Вениций достал из-за пояса кошелек и бросил его на ладонь Хилону.
5: «Возьми и молчи!»
6: Грек почувствовал, что кошелек изрядно тяжел, и приободрился.
2: «Вся моя надежда зиждется на том, — сказал он, — что Геркулес или Тесей совершали подвиги еще труднее. А кто таков мой личный ближайший друг Кротон, как не Геркулес? Тебя же, достойный господин мой, я не назову полубогом. Ты бог, и думаю, ты и впредь не забудешь о своем нищем, но преданном слуге, чьи потребности время от времени надо удовлетворять, ибо сам он, углубляясь в книги, немало о них не заботится. Мне бы всего несколько десятин сада, да домик хоть с самым крохотным портиком, чтобы летом иметь немного прохлады. Вот дар, достойный такого благодетеля. А пока мест я буду издали восхищаться вашими геройскими деяниями и молить Юпитера, чтобы помогал вам, а в случае чего подыму такой шум, что пол Рима проснется и прибежит вам на помощь. Что за дрянная неровная дорога? И масло в моем фонаре выгорело. Вот если бы Кротон, который столь же благороден, сколь могуч, взял меня на руки и донес до ворот, он бы, во-первых, загодя проверил, легко ли ему будет нести девушку, а во-вторых, поступил бы подобно Энею, умилостивил бы всех порядочных богов настолько, что я был бы вполне спокоен за успех нашего дела.
5: «Я предпочел бы нести труп овцы, издохшей от коросты месяц назад», — возразил Ланиста. «Но если ты отдашь мне кошелек, что тебе бросил достойный трибун, я понесу тебя до самых ворот».
2: «Чтоб тебе отбить большой палец на ноге», — отвечал грек. «Так-то усвоил ты уроки почтенного старика, который поучал, что бедность и сострадание — две важнейшие добродетели. Разве не повелел он тебе любить меня? Нет, вижу, что мне никогда не сделать из тебя даже плохонького христианина, и что легче солнцу проникнуть сквозь стены мамертинской тюрьмы, нежели истине сквозь твой череп гиппопотама».
6: На что Кротон, наделенный звериной силою, но не обладавший ни одним из человеческих чувств, возразил:
5: «Не тревожься, христианином я не стану. Не хочу лишиться куска хлеба».
2: «Это так, но имей ты хоть малейшее понятие о философии, ты бы знал, что золото — это прах».
5: «Подойди-ка поближе со своей философией, и я разок ударю тебя головой в живот. Посмотрим, кто выиграет».
2: «То же самое мог бы сказать вол Аристотелю», — возразил Хилон.
6: Постепенно светало. В предутреннем тусклом свете стали видны основания стены. Дорога уже не была безлюдной. Поспешая к открытию ворот, зеленщики вели нагруженных овощами ослов и мулов, скрипели повозки с дичью. В этой дымке на расстоянии люди казались туманными призраками. Вениций не сводил глаз со стройной фигурки Лигии. В нежном свете зари она словно бы серебрилась.
2: «Я оскорбил бы тебя, господин», — сказал Хилон, — «мыслю, что твоя щедрость когда-нибудь иссякнет. Но теперь, когда ты мне заплатил, тебе нельзя будет меня упрекнуть, будто говорю я только корысти ради. Итак, советую тебе еще раз, чтобы ты, разузнав, в каком доме живет Лигия, вернулся к себе за рабами и носилками и не слушал, что гудит этот слоновий хобот, этот Кротон. Ведь он лишь для того берется один похитить девушку, чтобы выжать твою мошну, как мешочек с творогом».
5: «Получишь у меня удар кулаком между лопатками, а это значит тебе конец», — отозвался Кротон.
2: «А ты у меня получишь кувшин кефаленского вина, и это значит, что я буду жив-здоров», — возразил грек.
6: Вениций ничего ему не ответил. Они уже подошли к городским воротам, и их взором предстало удивительное зрелище.
7: Когда в ворота проходил апостол, двое солдат преклонили колено, а он, возложив руки на их железные шлемы и минутку подержав так, осенил их знаком креста. Молодому патрицию не приходило раньше и в голову, что и среди солдат уже могут быть христиане. И он с удивлением подумал, что как пожар в пылающем городе захватывает все новые и новые дома, так и учение это, видимо, с каждым днем пленяет новые души и ширится неслыханно быстро. Это снова навело его на мысли о Лигии. Теперь он убедился, что, вздумая она бежать из города, нашлись бы стражи, которые сами помогли бы ей выбраться тайком. И он возблагодарил всех богов, что этого не произошло. Пройдя по пустырям, лежавшим за стеною, христиане начали расходиться по сторонам. Теперь следовать за Лигией надо было на большом расстоянии и осторожней, чтобы не привлечь внимания. Хилон, жалуясь на раны и колотя в ногах, все сильнее отставал, и виниться ему не препятствовал, полагая, что трусливый и хворый грек ему уже не понадобится. Он и вовсе разрешил бы Хилону уйти, когда бы тот пожелал. Но если осторожность удерживала грека, то любопытство, очевидно, толкало вперед. Он все время плелся за ними, а порой даже подходил поближе, повторял свои советы, а также выказывал предположение, что старик, сопровождавший апостола, будь он чуть повыше ростом, мог быть главком. Шли они еще долго. Пересекли Тибр, и солнце должно было уже вскоре взойти, когда небольшая группа, где была Лигия, разделилась. Апостол, старые женщины и мальчик пошли берегом вверх по течению реки, а невысокий старик, Урс и Лигия свернули в узкую улочку и, пройдя еще несколько шагов, вошли в прихожую дома, в котором находились две лавки – продавца оливок и продавца птицы. Хилон, который плелся в шагах в 50 позади Веницы и Кротона, остановился как вкопанный и, прижавшись к стене, стал шепотом их подзывать. Они послушались и подошли посоветоваться. «Иди», — сказал Вениций, — «и посмотри, нет ли у этого дома выхода на другую улицу». Хотя грек только что жаловался на больные ноги, побежал он так проворно, точно на щиколотках у него были крылышки Меркурия, и через минуту вернулся.
8: «Нет, выход только один», — сказал он,
7: и молитвенно, сложив руки, снова завел свое.
8: «Заклинаю тебя, господин, Юпитером, Аполлоном, Вестой, Кибелой, Исидой и Осирисом, Митрой, Ваалом и всеми богами Востока и Запада, откажись от этой затеи! Послушай меня!»
7: Но тут он осекся, заметив, что лицо Веницы от волнения побелело, а зрачки сузились, как у волка. Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, ничто на свете не удержит его. Кротон начал набирать воздух в свою богатырскую грудь и поводить из стороны в сторону маленькой недоразвитой головой, как медведь в клетке. Впрочем, на лице его не было и тени беспокойства.
9: «И я войду первым», — сказал он.
7: «Нет, ты пойдешь за мной», — повелительным тоном сказал Вениций. И через мгновение оба скрылись в темной прихожей. Хилон добежал от дома до поворота на ближайшую улицу и, выглядывая из-за угла, стал ждать, что произойдет. Лишь очутившись в прихожей, Вениций осознал всю трудность положения. Дом был большой, в несколько этажей, один из тех, какие в Риме строились тысячами для прибыльной сдачи в наем. Причем обычно строили их так торопливо и скверно, что редко выпадал год, когда бы несколько таких домов не обрушилось на головы их обитателей. То были настоящие ульи, чересчур высокие и узкие, со множеством каморок и чуланов, где в страшной тесноте ютился бедный люд. В городе многие улицы не имели названий, и неудивительно, что дома не имели номеров. Сбор платы за жилье хозяева поручали рабам, а те, поскольку городские власти не требовали сообщить имена жильцов, часто и сами их не знали. Разыскать кого-либо в таком доме бывало невероятно трудно, особенно если не было привратника. По длинной, напоминавшей коридор прихожей, Вениций и Кротон подошли к выходу в маленький внутренний дворик. Своего рода атрий для всего дома. С фонтаном посреди, струя которого падала в каменный чан, вкопанный в землю. У всех четырех стен были наружные лестницы. Частично каменные, частично деревянные. Они вели на галереи, откуда можно было пройти в квартиры. Внизу тоже были жилые помещения. Некоторые с дверями деревянными, другие были отделены от двора только суконными занавесками, большей частью стрепанными и рваными. Час был ранний, во дворе ни души. По-видимому, в доме еще все спали, кроме тех, кто возвратился из Астриана.
10: «Что будем делать, господин?»
7: Остановившись, спросил Кротон. «Подождем. Может, кто-нибудь появится?» ответил Венеций. «Будет нехорошо, если нас заметят во дворе». И он подумал, что совет Хилона, пожалуй, был дельным. С несколькими десятками рабов можно было бы преградить ворота, которые, видимо, были единственным выходом, и обыскать все жилые помещения. А теперь надо было сразу попасть туда, где жила Лигия. Не то христиане, а их в этом доме наверняка предостаточно, могут ее предупредить, что ее ищут. Поэтому и спрашивать о ней у кого-то было опасно. С минуту Венеций раздумывал, не возвратиться ли и не привести ли рабов. Но тут из-за одной из занавес, ограждавшей вход напротив, вышел человек с решетом в руках и направился к фонтану. Молодой патриций с первого взгляда узнал Урса.
11: «Это легиец!»
7: — шепнул Венеций.
10: «Переломать ему кости сейчас?»
7: «Погоди!» Урс их не заметил, потому что они все еще стояли в темной прихожей, и принялся спокойно ополаскивать лежавшие в решете овощи. Очевидно, он после проведенной на кладбище ночи собирался готовить завтрак. Быстро управившись, Урс взял мокрое решето и скрылся с ним за завесой. Кротон и Венеций устремились вслед, уверенные, что прямо попадут в жилье Лигии.

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте откроем наши Библии на 15 главе Евангелия от Иоанна, которая продолжает рассказ о последних часах Иисуса перед распятием. Иисус вместе со своими учениками находился на последней вечере в одном из иерусалимских домов. 14 глава Евангелия от Иоанна завершается словами: «Встаньте, пойдем отсюда». Итак, они встали и, выйдя из дома, где находились во время вечери, пошли в Гефсиманский сад. Пролегал ли при этом их путь через храм, нам неизвестно. Евангелия ничего не говорят об этом. Нам остается лишь предполагать, что они на своем пути могли проходить через ворота храма, потому что во время всего праздника Пасхи эти ворота оставались открытыми, чтобы всякий желающий мог приходить в храм в любое время и там молиться. Над храмовыми воротами находилось изображение виноградной лозы, высеченное в камне. Это изображение должно было напоминать народу Израиля о том, что Бог избрал их для особой цели, для того, чтобы они были той ветвью, которая приносила бы плод Богу. И если Иисус с учениками действительно проходил под этими воротами, то это делает более ясными для нас слова Иисуса, которыми начинается 15 глава: «Я есть истинная виноградная лоза». В греческом, в оригинальном тексте Евангелия, это предложение звучит немного иначе: «Я есть лоза истинная». Вы можете спросить, в чем же заключается разница, ведь эти две фразы звучат практически одинаково. Я, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на это, пусть даже кажущееся небольшим, различие между ними. Иисус сказал: «Я есть лоза, истинная лоза». На протяжении всего Ветхого Завета Бог использовал виноград как символ народа израильского. Многие из пророков говорили об Израиле как о виноградной лозе. К примеру, очень часто мы можем встретить это сравнение в псалмах. Виноградная лоза являлась символом народа Израиля, и пророк Исаия в 5 главе, говоря о народе как о лозе, пишет, что Бог посадил эту лозу, обнес виноградник оградою, очистил его от камней, выкопал в нем точило, то есть пресс для давки винограда. Но когда настало время сбора урожая, он обнаружил, что виноградник не принес ничего, кроме диких ягод. Тогда он просто оставил свой виноградник, и тот одичал, зарос сорняками. Бог оставил всякие попытки получить какой-то плод от этого виноградника. Народ Израиля отпал от Бога, несмотря на то, что в прошлом он и был виноградником Божьим. Религиозные лидеры были теми самыми виноградарями, которые должны были ухаживать за виноградником. Когда же пришел Иисус, они сказали друг другу: «Посмотри, он угрожает нам, он угрожает нашему положению, нам следует избавиться от него». И они убили его. Что же сделает Господь? Он заберет у них виноградник и отдаст его другим виноградарям. Итак, Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Тем самым Он говорит им: «Теперь виноградник поручен вам», или «Теперь вы виноградник, истинный виноградник Божий. Вы те, кто должен приносить плод Богу». Народ Израиля пал, он не выполнил то, чего Бог ожидал от него. Народ Израилев не принес плод, которого ожидал от него Бог. Итак, теперь Бог дает эту привилегию вам, Его церкви. Теперь церковь является Божьим виноградником, который должен приносить плод Ему. «Я есть виноградная лоза, истинная лоза. Теперь сам Отец мой виноградарь. Теперь Он сам заботится о винограднике.
Ему уже не требуется священство или какие-то религиозные лидеры. Он забрал власть у них и сам стал виноградарем, который заботится о своем винограднике. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Итак, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Это тот процесс очищения, который происходит в церкви, когда Отец отсекает ветви, которые не приносят плода. Но кроме этого, Он еще и очищает те ветви, которые приносят плод. Он ухаживает за ними. В Израиле виноградные лозы часто лежат прямо на земле. Когда вы идете через долину Ехол и прилежащие к ней соседние долины, которые славятся своим виноградом, вы можете увидеть огромные виноградные лозы, иногда до 2 метров длиной, которые просто лежат на земле, с одного конца придавленные камнем. И когда они плодоносят, гроздья лежат прямо на каменистой земле виноградника. Но перед тем, как приближается время сбора плодов, виноградари поднимают все эти лозы с земли и очищают каждое растение очень тщательно, для того, чтобы получить хорошие плоды. И я должен сказать вам, что этот виноград действительно очень вкусен. Он считается одним из самых лучших сортов столового винограда. И Иисус, говоря со своими учениками, использует эту, наверняка хорошо знакомую им иллюстрацию, поскольку ученики видели, как люди очищают ветви в своих виноградниках для того, чтобы они могли принести больше плода. Если вы не приносите плода, то вы просто отсекаетесь. А если приносите плод, то очищаетесь для того, чтобы приносить больше плода. Что же Бог использует для очищения церкви? Свое слово. «Вы уже очищены через слово, — говорит Иисус, — которое я проповедал вам». Какая удивительная, очищающая сила заключена в Слове Божьем. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Это великая очищающая сила Слова Божьего. У моего тестя на Библии была сделана надпись: «Либо эта книга будет хранить тебя от греха, либо грех будет удерживать тебя от этой книги». Это совершенно верно. В Слове Божьем заключена очищающая сила. Слово Божье будет хранить вас от греха. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. «Прибудьте во мне. Я есмь лоза, истинная лоза, а вы ветви». Для ветви очень важно, это жизненно важно, пребывать на лозе. И важность этих взаимоотношений Иисус подчеркивает и повторяет это несколько раз. Он подчеркивает важность этих взаимоотношений и необходимость пребывания в нем. Он говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Вы не можете приносить Богу какого бы то ни было достойного плода, будучи отделены от пребывающей в вас силы Иисуса Христа. Все, что вы пытаетесь сделать для Бога отдельно от Иисуса Христа, просто бессмысленно. Это то дерево, сено и солома, которые сгорят в день суда. Единственный плод, который пребывает в вечности, истинный плод, это плод, который появляется в вашей жизни

и тогда оно будет зреть. Оно созревает, находясь на ветке. И я должен просто находиться во Христе. И естественным результатом этого в моей жизни будет являться плод. Это происходит естественно. Это происходит само собой. Прибудьте во мне. Вы не можете приносить плода сами собою. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Этот процесс подразумевает постепенный рост и постепенное развитие. Принимая Иисуса Христа, вы оказываетесь привиты к лозе. Вы становитесь частью лозы, питаетесь и растете во Христе. Когда в вашей жизни появляется плод, Слово Божье очищает вас, чтобы вы приносили больше плода. И пребывая в нем, человек начинает приносить еще больше плода. В этом и прославляется Отец, потому что Он желает, чтобы наша жизнь приносила Ему больше плода. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Эти слова напоминают мне о другом стихе, который написал апостол Павел в послании к филиппийцам, в 4 главе. Это 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Отдельно от Него, без Него я ничего не могу сделать, но в Нем и через Него я могу все. Нет ничего слишком трудного. Я все могу во Христе, но отдельно от Него я совершенно бессилен. Далее. «Кто не пребудет во мне?» Это приводит нас к интересному заключению. Возможно ли человеку не пребывать во Иисусе Христе? Если это невозможно, то почему Иисус говорит об этом, упоминает об этом? Итак, слова Иисуса указывают на то, что такая возможность существует. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Отрезанная, отсеченная от лозы, засохшая ветвь. Пророк Иезекииль говорил о бесполезности виноградной ветви. Она недостаточно крепка, чтобы сделать из нее гвоздь. Также вы не можете использовать ее в строительстве, потому что она извита и изогнута, да при этом еще и недостаточно прочна. Виноградная ветвь хороша только для одного – для того, чтобы приносить плод. Если она не приносит плода, она больше ни на что не годится. Даже для огня она не подходит. Если виноградную ветвь бросить в огонь, она будет только коптить и дымить, и не будет давать при этом ни тепла, ни огня. Виноградная ветвь годится лишь для одного дела – для принесения плода. Вы годны только для одного дела, только для того, чтобы приносить плод Богу. И если вы не делаете этого, вы бесполезны, и ваша жизнь бессмысленна. Далее он начинает говорить о молитве. И говоря о молитве, он дает великое обещание: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». К кому относится это обещание? К кому он обращался, обещая это? К тем, кто пребывает в нем, к тем, в ком пребывает Слово Божье. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, Бог призвал народ Израилев и избрал его для того, чтобы он приносил ему плод. Но израильтяне не делали этого. Тогда Бог отдал виноградник другим. Теперь церковь становится инструментом Божьим для того, чтобы приносить Богу плод в мире в наше время.

0: время. Павел писал в одном из своих посланий: «Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Если мы не приносим плода Богу, Он будет использовать других людей для того, чтобы они приносили плод. Я верю, что нахожусь в безопасности до тех пор, пока я пребываю в Иисусе Христе. Никто не сможет похитить меня из руки Его. У меня нет никаких сомнений, вопросов или беспокойства относительно моего спасения и безопасности в вечности. Я не беспокоюсь о том, что произойдет в последний момент, спасет меня Бог или не спасет. Я знаю, что я буду спасен, поскольку у меня нет никакого другого желания, кроме как пребывать в Иисусе Христе. А до тех пор, пока я пребываю в Нем, я нахожусь в безопасности». Вы скажете: «А что, если ты не будешь пребывать в Нем?» Но, видите ли, это даже не приходит мне на ум. Я говорю так же, как некогда сказал Петр: «Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни». Многие люди беспокоятся относительно своей вечной жизни, своего спасения. И это неправильно, потому что у нас есть жизнь вечная и спасение, когда мы пребываем в Нем. У меня лично нет никакого желания пребывать где бы то ни было еще. Иисус сказал: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Он начинает говорить о плодах. Плод Духа есть любовь. Вот что Бог ожидает получить от Своей Церкви. Любовь, проявление любви. Он хочет, чтобы любовь была выражаема словами, но также Он хочет и того, чтобы любовь наша проявлялась в делах. Нашим женам, конечно, требуется, чтобы мы говорили им о том, что мы их любим, но они хотят также, чтобы это проявлялось и в наших делах. Слова не имеют никакого смысла, если они не подкрепляются делами. Так же, как и делам, необходимо, чтобы они сопровождались словами. Нашим женам почему-то постоянно хочется, чтобы мы говорили им об этом. Моя жена иногда спрашивает меня: «Дорогой, а ты любишь меня?» И я отвечаю ей: «Ну, конечно. Разве я не хожу в магазин за продуктами? Разве я не обеспечиваю нашу семью всем необходимым? Конечно же, я люблю тебя». Но ей просто необходимо словесное подтверждение этого. Бог хочет, чтобы наша любовь выражалась в наших словах. Бог хочет, чтобы мы любили и чтобы любовь наша проявлялась в том, что мы делаем. Это и есть тот самый плод, которого Бог ищет и который Он ожидает получить от своего виноградника, от своей церкви. Он желает, чтобы мы выражали нашу любовь к Нему более полно. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». И в этом месте Евангелие впервые упоминает о радости во Христе Иисусе. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет». Многие люди представляют себе Иисуса как очень печального и грустного человека. Они замечают, что в Евангелиях часто описывается, как Он плакал и огорчался, но не встречают, чтобы было написано о том, как Он смеялся. Не думаю, что умолчание Евангелия в этом вопросе может служить доказательством чего-либо. Я лично убежден, что Иисус много смеялся. Плод Духа есть любовь. Одним из свойств любви является радость. В течение многих лет в церкви существовало как бы неписанное правило, гласившее: «Чем человек печальней, тем он духовней». Но Библия говорит: «Полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Иисус говорит здесь о своей радости, но интересно, что Он говорит о ней незадолго до того, как Он пойдет на крест. В послании к евреям мы читаем: «Вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Он сделал это ради той радости, которая ожидала Его. И сразу же после этого Он говорит и о той полноте радости, которую обретут Его ученики. «Радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Существует огромная разница между радостью и весельем. Весь мир сегодня ищет веселье, но веселье относится к нашим чувствам, тогда как радость — это то, что вы испытываете духовно. Поскольку веселье находится в области эмоций, оно очень неустойчиво. Человек может от веселья перейти к слезам за считанные секунды. Приходилось ли вам когда-нибудь замечать, насколько наши эмоции нестабильны и подвержены внешнему влиянию? Если мы становимся очень эмоциональными и начинаем, скажем, громко и безостановочно смеяться, нам бывает достаточно небольшого толчка для того, чтобы наш смех сменился плачем. Бог хочет, чтобы радость ваша была совершенна. Дважды в своем заключительном разговоре с учениками Иисус говорит о полноте радости. Полнота радости ставится в зависимость от вашей молитвенной жизни. Радость от того, что вы можете проводить время в молитве с Отцом. Радость от того, что вы видите Бога, отвечающим на молитву. Какая радость, какая полнота радости заключена в том, чтобы видеть Божий ответ на молитву. Итак, радость ставится в зависимость от нашей молитвенной жизни. «Радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя». Иисус сказал: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей». В чем же заключается Его заповедь? Его заповедь: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Всего лишь одна заповедь, но она непроста. Одна лишь заповедь, говорящая о том, что Я должен любить вас так же, как и Он возлюбил Меня. Эта любовь и является тем плодом, которого ищет Бог. Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего». Всякие попытки человека самому произвести этот плод, самому выработать в себе эту любовь, совершенно безрезультатны. Вы не можете делать этого сами по себе. Плод в вашей жизни появляется в результате взаимоотношений с Ним. Если я пребываю в Нем, Его Слово пребывает во мне. А когда я очищен через Слово, тогда моя жизнь начинает приносить много плода. Порой Божья любовь начинает изливаться из моей жизни, затрагивая жизни окружающих меня людей. И это не что-то, чего я могу добиться в результате моих собственных усилий и старания. Это что-то, что является естественным результатом пребывания в Иисусе. Его любовь начинает истекать из моей жизни, касаясь других людей, и то, что в моей жизни есть эта любовь, является признаком и свидетельством того, что Христос действительно пребывает во мне, что я действительно один из Его учеников. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». После этого Он сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Такой любовью и Я возлюбил вас». — говорит Иисус, — «я положу душу мою за вас, и это докажет вам, что я люблю вас». Это та любовь, которой я хочу, чтобы и вы любили друг друга. Это отдающая любовь. Любовь, которая побуждает вас отдать свои жизни друг для друга. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, то есть заповедь о любви друг к другу. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Интересно, что Иисус говорит здесь об иных, совершенно новых взаимоотношениях. Он говорит, что мы более не рабы, но друзья. Однако, несмотря на то, что Иисус сказал это, каждый из авторов новозаветных посланий использует слово «раб» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Иисусом Христом. Павел – раб Иисуса Христа. Иуда – раб Иисуса Христа. Петр – раб. Иаков – раб. И несмотря на то, что Господь сказал «Я называю вас друзьями», у них было это понимание – и осознание того, что истинная жизнь может быть познана только в полном повиновении и подчинении Богу, в служении Ему. Иисус говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Я очень рад тому, что Бог избрал меня. В послании к Ефесянам мы читаем, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Интересно, что часто, когда мы говорим людям о Евангелии, мы говорим им, насколько важно человеку сделать выбор и принять Иисуса Христа, тогда как Иисус сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал».
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Асачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Асачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Книга пророка Иеремии, 32 глава, 35 стих. Там сказано следующее. «Устроили капище Ваалу в долине сынов Еномовых, чтобы родить через огонь сыновей своих и своих дочерей в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». Часто языческие жертвоприношения человеческими жертвами сопровождались. Но вот преклонение перед Молохом выделяется особенно. Жертвами Молоху были дети. Их сжигали, чтобы в кавычках задобрить этого божка. Наши дни. Вроде бы детей в огонь в качестве жертвы никто не бросает. Да и про Молоха не слышно. Однако его дух, а его дух — это определенно бесы, процветает и сегодня. Сегодня садомиты своих детей вовлекают в эту мерзость. Они приносят своих детей в жертву дьяволу. Почему? Потому что сами родители принадлежат ему. Они привозят своих детей на эти мероприятия, где садомиты вытворяют разные мерзости. Берегите своих детей воспитанием их в слове истинного Бога Библии. Тогда никакая сила вражья не подберется к ним. Согласно первое письмо Иоанна, 4 глава, 4 стих. Власти Китая вернули масочный режим в стране впервые после пандемии короны. Теперь людям надо носить маски в общественных местах. И это еще не все. В одном из городов были введены меры полной блокады. Некоторые назвали такие меры тюрьмами под открытым небом. Ну да, соответствующий вид. Кругом забор. Распознавание лиц является обязательным для входа и выхода из зоны вашего района, например. Если ваши друзья или родственники захотят вас навестить, потребуется специальное разрешение, выданное правительством. Продолжаем наблюдать, как в одной из самых больших стран по населению происходят все новые эксперименты по ограничению прав граждан. Что делать другим странам? Приготовиться? Читаем в книге Откровения, 13 глава. Раньше было представить трудно. Каким образом через тотальный контроль всех заставят принимать начертание зверя? Сейчас, глядя на страны во время короны, и особенно Китай до, во время и после короны, становится более понятно, как это будет. В прошлом году мы говорили про ирландского учителя, который отказался называть ученика, в кавычках, гендерно-нейтральным именем «они», за что ему было запрещено далее учить детей. Он, в свою очередь, не принял такого решения и продолжил работу, за что был арестован прямо во время ведения урока. Он не стал называть мальчика «они» вместо «он» и сказал следующее. Цитата. «Это безумие, что меня выведут из этого зала суда вместо заключения. Но я не откажусь от своих христианских убеждений». Теперь стало известно, что учителя все-таки заключили в тюрьму. Гонения на христиан, до этого происходящие преимущественно в Африке, Азии, Южной Америке, полномерно распространяются и на европейский континент. Это ключевое отличие между гонениями христиан Первой Церкви в Римской империи и тем, что происходит сейчас. Римская империя – это локально, а гонения почти на всех континентах Земли – это глобально. Именно об этом предупреждал Иисус Христос в радостной вести от Матфея 24, 9 стих. Дорогие друзья, молитесь и посильно помогайте всем преследуемым христианам по лицу земли. В то время, пока депутат парламента Турции посылал проклятие в адрес еврейского государства, его сразу же сразил инфаркт. Впоследствии он скончался. Компания Puma объявила о прекращении сотрудничества со сборной Израиля по футболу. Интересный факт. Создателями Puma и Adidas являются два брата по фамилии Даслер. Это Руди Даслер и Ади Даслер. Жили они в небольшом городе региона Бавария. После Второй мировой войны проходили по делу о сотрудничестве с нацистами. Если интересна эта история, посмотрите фильм «Дуэль братьев. История Adidas и Puma». Сегодня штаб-квартира этих гигантских компаний находится там же, где и жили основатели, в городе Херцогенаурах. Почему официально Puma не хочет больше форму шить сборной Израиля? По причине поддержки набирающего оборота антисемитизма в мире. Ненависть к евреям проявилась даже там, где давно уже покаялись за совершенные преступления в годы Второй мировой войны в Германии. Но ведь Библия никогда не обманывает. В Библии все всегда говорится правдиво. Книга пророка Захарии, 14 глава, 2 стих. Бог сказал, что соберет все народы в конце дней на войну против Иерусалима. И что мы видим? Все больше, больше примеров такого сбора. Книга Левит, 19 глава, стих 28. Не делайте порезов на теле, когда оплакиваете умерших. Не делайте на себе татуировок. С татуировками все понятно, уже говорили о них много раз. А что с порезами? Как оказалось, и сегодня есть люди, которые режут себя. Не просто так. Пытаются изобразить некие знаки. Вот видите ли, им красиво. Картину нарисовать не на ватмане каком-то, не на листе бумаги. Они на себе делают картины. Просто какое-то безумие, какое-то сумасшествие. Но в нашей нормальности, когда уже сейчас все поменялось, это все нормально. А мы видим в Библии. Мало того, что наше тело является по своей сути глиняным сосудом, так Павел, святой апостол, сказал 2 Коринфянам 4 глава, 7 стих, так еще некоторые умудряются этот сосуд глиняный разрушить, разбить своими собственными руками. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Повторяй за мной. Псалом 140, 3 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Ребекка вышла на сцену огромного конференц-зала. Ее слова, усиленные звуковой аппаратурой, отразились от стен и эхом вернулись к ней. Было непривычно и некомфортно слышать саму себя секунду спустя. Пришлось приспосабливаться и не обращать внимания на эхо, повторяющее все, что она произнесла. Представьте, каково это – заново слышать все, что мы говорим. В общем, неплохо, если это что-то вроде «я тебя люблю», «прости меня» или «благодарю Господь». Но ведь не все наши слова красивы и добры. Как насчет вспышек гнева или циничных комментариев, которых никто не хочет выслушивать и в первый раз, не говоря о втором? Как насчет тех слов, которые мы так хотели бы вернуть обратно? Вслед за Давидом мы желаем, чтобы Господь взял нашу речь под свой контроль. Он молился: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». К счастью, Он готов сделать это и помочь нам в обуздывании языка. Он может оградить наши уста. Когда мы учимся владеть собой и уделять внимание тому, что говорим, Господь сам терпеливо учит нас и дает силы для самообладания. А главное, Он прощает, когда мы оступаемся, и радуется тому, что мы просим у Него помощи. Вспомните что-нибудь из сказанного вами, что вы хотели бы вернуть. Попросите Господа помочь вам стать аккуратнее в словах. Часть самообладания – владение речью.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

0: Приглашаю всех к молитве. Господи Боже наш, благодарим Тебя, что Ты даешь нам эту возможность провозглашать Твое Святое Евангелие. Просим Тебя, чтобы Ты спас еще многих из нашего народа. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.
1: Сейте разумное, доброе, вечное, сердце греховное, сердце беспечное, сердце пустое, надменное, злое. Сейте вы, братья, Слово Святое. Сейте разумное, доброе, вечное, время нас всех унесет быстротечное. Не пропустите же дня трудового, сейте вы, сестры, Слово Христово. Сейте разумное, доброе, вечное, поле пред всеми стоит бесконечное. Если любовь в вашем сердце горит, ваш труд не напрасный, Господь говорит.

Мир Божий вам, уважаемые друзья, радиослушатели! Прочитаем с Евангелия от Марка, 4 главы, с 1 по 8 стих включительно. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот, вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. Наша тема – притча о сеятеле. В рассматриваемой нами притче Христос делит своих слушателей на четыре части. Прежде всего, Он говорит о тех, кто при дороге. К этой категории относятся те, которые слышат слово и не разумеют. Они просто не воспринимают его своим умом. Но что делать, скажут некоторые, если они созданы таковыми? Но ведь поле первоначально не было истоптанной дорогой, а ее сделали таковой люди. Беда не в том, что у многих людей нет больших способностей, а в том, как они употребляют свой разум. По Слову Божию, человек создан способным творить волю Божию, и принять Евангелие может всякий нормальный человек. Придорожные – это те, кто оставил сердце свое без охраны. Ворота открыты всякому искушению и греху. Веселье и дух времени оставили там свои следы. Они не сохранили сердце свое для сеятеля небесного семени. И поэтому теперь они тверды, как затоптанная земля. Но все же и такие люди приходили слушать Иисуса Христа. И можно сказать, что они приходили по той же причине, почему афиняне приходили слушать апостола Павла. Они сами выразили причину своего прихода следующими словами: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?» Таковые были и в среде слушателей Христа. Такие люди имеются и в наши дни. Они хотят ознакомиться с каждым учением и каждой точкой зрения. Они всегда чувствуют себя в роли обозревателя. Одним словом, они не принимают Христа в свое сердце. Учением Христа они интересуются лишь поверхностно. Но то, что остается лишь на поверхности, также подлежит потере, подобно семени на затоптанной почве. Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце. Слово, не принятое всем существом, теряется, как будто его и не было. И в результате великолепная возможность для новой жизни остается неиспользованной. Все то, что не воспринимается глубиной нашего сердца, похищает лукавый, который уносит мгновенно, как птица клюет открытое семя. Вот кого означает посеянное при дороге. То, что не поклевали птицы, то было потоптано. Они и не подозревают, что в это время они являются помощниками лукавого. Что мог сделать Спаситель для этих придорожных? Ничего, как если тяжелый плуг переживаний не перепашет их жизнь до глубины и не превратит почву их сердец пригодную. Посеянное на каменистых местах означает посеянное не на камне, а на тонком слое земли. Этот слой дал возможность семени быстро прорасти и подняться, но в то же время скоро завянет. Семя умерло от недостатка питательных веществ. Люди, к которым относится это сравнение,
принимают слово тотчас с радостью, но при искушениях они также тотчас поддаются им. Они не считаются с ценой, которую, возможно, придется платить. Нужно сказать, истинную радость испытывают люди, которые с душой принимают слово благодати, но ее чувствуют и поверхностные люди. Однако люди, отдавшиеся всецело Христу, испытывают особую, глубокую радость. Все их существо, чувство, воля и совесть находятся в чудной гармонии с Господом. У тех же, кто поверхностно воспринял слова истины, у них только часть существа захвачена этой радостью. В их мышлении не совершилось переоценки ценностей, они не углублялись и не исследовали учения Христа. Они не дошли до понимания своего греховного состояния и до покаяния. Поэтому их радость без освящения, а сердце их осталось каменным. Жертва Христа для них не имеет значения и даже чужда. Христос называет таковых верующими без корней. Их было довольно много в Галилее. Вначале и везде они ходили за Ним, а потом перестали. Таких верующих мы знаем и в наши дни. Это категория людей, которые сразу же выступают за веру. Они готовы даже другим сразу же рассказать о том, что они теперь верующие. Но у них отсутствует то, о чем говорит Давид. «Вот ты возлюбил истину в сердце». Важно, чтобы наши решения веры были с корнями. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Христос знает, что в скорбях проверяется ценность нашей веры. Устоит вера только тех, кто всем своим существом служит Господу. Христос хочет, чтобы истинные верующие уже с самого начала имели в виду возможность переживаний в будущем, которые предусмотрены в планах Божьих. Что же может произойти в час искушения с поверхностным верующим? Он соблазняется, говорит Христос, и этим кончается его путь. Это может произойти очень быстро. То самое слово, которое раньше принималось с радостью, теперь вдруг превратилось в соблазн. Типичным примером верующего, рожденного на каменистой почве, можем назвать такого слушателя Христа, который в восторге первой минуты захотел присоединиться к числу его учеников. Учитель остудил его пыл словами: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Человек тот видел только одну сторону следования за Христом, и это привело его в восторг. Христос же хотел, чтобы он сразу считался и с другими обстоятельствами. Этот человек не дает отчет своим словам. Вместо того, чтобы принять такое великое решение с благоговением и трепетом, он принял его под влиянием настроения. Он захотел стать учеником Христа, не взвесив это основательно. Нужно было бы сказать: «Я хочу принадлежать тебе всей моей жизнью и моим имуществом, и я обещаю остаться верным и преданным тебе в жизни и смерти, да поможет мне в этом Бог». Это решение должно охватить все наше существо и продолжаться в течение всей нашей жизни. Истинная вера должна быть непоколебимой. Слова Христа, сказанные им в притче о сеятеле, скоро подтвердятся. Многие неутвержденные веры, в том числе и многие из учеников его, отошли от него и уже не ходили с ним. К такому концу ведет отсутствие внутренней жизни веры. Для того, чтобы отпадения вновь обращенных душ не было по вине проповедников, необходимо наряду с проповедью Евангелия совершать воспитательную работу. Нужно, чтобы обращенные относились к вопросу веры с глубоким пониманием, как этого требует Христос. Вера и жизнь наша должны идти рука об руку. А семя, посеянное в тернии, не принесло плода по другим причинам. Почва была мягкая и глубокая.
но она не была чиста. В ней уже имело семя, семя терния. Никто не мог сказать, когда оно было посеяно, но оно там было. Теперь началась борьба между двумя посевами, и сорняки победили. Здесь мы имеем дело с человеком с двоящимися мыслями, о чем говорит и апостол Иаков. Такой человек хочет служить Богу и мамоне. Среди верующих он чувствует себя верующим, а в среде неверующих, как и они. Он молится, но одновременно пользуется мирскими методами и средствами для достижения своих целей. Его нельзя назвать легкомысленным или поверхностным. Наоборот, о нем можно сказать, что он человек с сильной волей и последовательностью. Он подобен почве, которая дает сразу плевелы и пшеницу. Но пшеница всходит медленно, задыхаясь от недостатка питательных веществ и света. Для молитвы и чтения Слова Божьего у такого верующего остается все меньше времени, и мирские дела поглощают весь его интерес. Человек, в сердце которого заботы века сего, занимает первое место, продолжает все более заботиться об этом. Заботы имеют свойство расти до бесконечности. Другая категория людей, о которых упоминает Христос, занята обольщением богатства. Это те, кто любит богатство и хочет стать богатым. Никогда нельзя забывать, что стремление к богатству одинаково вредно, как для тех, кто его уже достиг, так и для тех, кто еще не достиг его, потому что желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Кто из нас не видел такого бедняка, который охраняет свое маленькое состояние так же страстно, как богач свое большое имение? Богатство обманчиво. Оно обещает много, дает мало. Христос видел и таких, в сердцах которых после принятия Слова Божьего остаются еще мирские наклонности. Жалко бывает смотреть на пожилых людей, которых мир давно уже забыл, но которые не забыли своих мирских привычек. Некоторые из них в молодости любили греховные наслаждения, и теперь в старости мысли эти заглушают молитву и общение с Богом. Тернии затемнили солнечный свет, и в результате семя бывает бесплодно. Истинный верующий занимает нападающую позицию по отношению к соблазнам и к тем искушениям, которые снова на него восстают. Он использует всю свою энергию и божественные запасы сил для того, чтобы искоренить зло. Правда, в природе не бывает поля, на котором не было бы ни одного сорняка. Но все же между полем с тернием и чистым полем большая разница. На тернистой почве пшеница не приносит плода. Христос говорит, оно бывает бесплодно. Теперь обратим наше внимание на то, что было посеяно на доброй земле. Какая же почва достойна называться доброй землей? Почва, о которой теперь говорил Христос, была доброй не потому, что она была совершенна, но потому, что в ней не было тех недостатков, которые оставили без плода семя на предыдущих почвах. Эта почва была хорошей потому, что она приняла семя. Если трем предыдущим сортам почвы Господь дал определение при дороге на места каменистые и в тернии, то только к одному виду почвы он употребил выражение «на добрую землю». Во-вторых, эта почва была хорошей потому, что она плодоносна. Таким образом, она была той самой единственной почвой, которая позволила сеятелю достичь той цели, ради которой он вообще трудился. Иисус Христос сам дает толкование этой притчи. Сама почва без зерна не удостоилась бы названия доброй почвы.
добрую почву оценивали потому, что она принесла хороший урожай. Добрая земля означала человека, слышавшего слово и разумеющего. Хорошим слушателем является тот, кто принимает слово, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Пока человек относится к Слову Божию с благоговением, на помощь этому человеку приходит Дух Святой. Подобно тому, как солнце приходит на помощь семени, растущему на доброй почве, надо заметить, что зерно, лежащее на поверхности, солнце освещало только для птиц, на камне сушило, а в тернии свет его не проникал к зерну. В помыслах и интересах хорошего слушателя интересы Царства Божьего занимают первое место. Он может сказать вместе псалмопевцам: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Он любит Господа всем своим сердцем, всей душою и всем разумением своим. И это единственная возможность жить духовно плодовитой жизнью. По Евангелию добрая почва означает тех людей, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце. Такой человек не может быть бесчувственным, как придорожная земля. Он не может быть человеком настроений, как каменистая почва. Такой человек не терпит у себя низкой морали, как тернистая почва. Цель жизни хорошего человека высокая, и средства для достижения этой цели дорогие. И, наконец, самый главный признак хорошей почвы состоит в том, что она давала плод. Мы будем плодотворными, если слово его останется в нас. Другие дела могут быть также полезными, но слово останется в нас. Христос дает нам духовную жизнь плодотворной. Эти слова должны остаться в нас. Эти люди стойко и крепко держатся за Слово Божье. Но, как мы видим в Евангелии, даже и на доброй почве жатва была не одинаковой. Иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Важно, что в целом урожай был удовлетворительным, и поэтому Христос назвал всю почву доброй. Для Иисуса Христа было важно то, чтобы проповедь Евангелия совершила в человеке глубокие перемены. Господь не ставит недостижимых целей. Если Он говорит, что наша жизнь должна приносить добрый плод для Царствия Божия, значит, это возможно. Препятствия вокруг нас и в нас самих не могут помешать этому. Нам необходимо лишь терпение. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, говорит апостол Иаков. Тем более христианин должен терпеливо ждать исполнения слова в своей жизни и в труде для Царства Божия. Иисус Христос отмечает, что слушателей, не принимающих Его слово, можно разделить на 3 категории. Это означает, что человек может остаться вне влияния Евангелия по разным причинам, и что на каждой ступени верны его слова, и он может упасть. Иной теряет слово, прежде чем успел принять его. Другой теряет жизнь, веря уже в начале, но ее можно потерять и в конце. Сеятель сеет не для того, чтобы были только прекрасные всходы, но он сеял для жатвы. Будем помнить правило плодоносной христианской жизни: слушание, принятие и действие. Дорогие радиослушатели, желаете ли вы быть хорошей почвой для Слова Божьего? Придите теперь до Господа в вашей молитве покаяния. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Мы сегодня читаем 4 главу послания к римлянам. Эта глава – своего рода библейский урок внутри послания, в котором апостол Павел доказывает, что в своих размышлениях, в своих выводах о законе и о вере он твердо стоит на почве закона, на почве священного писания. И пример он приводит из книги «Бытия», пример жизни и веры Авраама. Прочитаем сперва стихи с 31 3 главы по 3 стих 4 главы. «Упраздняем ли мы закон, ставя так высоко веру? Нет, конечно, мы закон укрепляем. А что скажем мы о праотце нашем по плоти, об Аврааме? Чего он достиг? Если праведным был бы признан он за дела свои, мог бы хвалиться, однако же не перед Богом. Что Писание говорит? Поверил Авраам Богу, и было это зачтено ему в праведность». Поразмышляем немного. Итак, Авраам, если бы стал праведным по своим делам, мог бы хвалиться перед людьми, мог бы хвалиться перед самим собой. Но творение не может хвалиться перед Творцом. Мысль очевидная для апостола Павла. И на самом деле истинная праведность Авраама – это праведность по вере. «Поверил Авраам Богу, и было это зачтено ему в праведность». Записаны эти слова в книге Бытия, 15 глава, 6 стих. И на этих словах основывается апостол Павел в своем рассуждении. Сейчас мы будем размышлять об Аврааме, и тут возникает одна трудность. Дело в том, что апостол Павел писал людям, которые, безусловно, знали историю Авраама. Не уверен, что это можно сказать про всех наших слушателей. Конечно, я могу прежде всего пожелать и порекомендовать вам открыть книгу «Бытия» и прочитать с 12 главы по 22 рассказ об Аврааме, удивительный рассказ об удивительном человеке с удивительной верой, верой тем более великой, что ему не были даны все те многочисленные откровения, которые есть сегодня у нас. Но Господь сам являлся ему, творил чудеса и вел от веры в веру. Ну, а чтобы все-таки было хоть какое-то представление у всех об Аврааме, о том, что он сделал по вере, и как его вера, как сказано в другом послании, делами достигла совершенства, давайте прочитаем краткий пересказ в послании к евреям. Это 11 глава послания к евреям, и мы прочитаем стихи с 8 по 19, как краткий пересказ для тех, кто не знает истории Авраама. «Верил и Авраам, когда Бог призвал его и сказал, чтобы шел он в ту землю, которую должен был унаследовать. Повиновался Авраам и пошел, не зная еще, куда он идет. С верою поселился он, как пришелец, в земле обетованной, и жил там в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же самого обетования». Прервем сейчас чтение, и я скажу, что Исаак – это сын Авраама, а Иаков – его внук. Поэтому они сонаследники обетования, обещание, которое Бог дал Аврааму, потому что обещание было дано потомству Авраама, а значит, потомству Исаака и Иакова. Обещание того, что однажды среди потомства Авраама родится Искупитель, который станет царем и через которого благословятся все народы. Читаем дальше с 10 стиха. «Он жил мыслями о городе, стоящем на прочном основании, городе, архитектор и строитель которого сам Бог. Верою смог Авраам уже в глубокой старости стать отцом, когда и у Сары не могло уже быть детей. Знал Авраам, что верен обещавший. Так от одного человека, притом неспособного к чадородию, произошли потомки столь многие, как звезды на небе, и неисчислимые, как песчинки на берегу моря. Все эти люди верили до самой своей смерти». И хоть не получили они при жизни обещанного, все же видели вдали исполнение всего, потому радовались и говорили о себе, как о скитальцах и пришельцах на этой земле. Те, которые так говорят, прямо показывают, что живут мечтой о подлинном своем отечестве. Если бы они думали о покинутой ими земле, давно бы могли вернуться, времени у них было предостаточно. Но они, мы знаем, стремились к лучшему, к небесному, а потому и не стыдится Бог называть себя их Богом. Он и град обетованный приготовил им уже.
Верил Авраам, когда подвергся он испытанию, и готов был принести в жертву Исаака. Единственного сына приносил он в жертву, хотя о нем дано ему было обещание: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». Силен Бог, убеждал себя Авраам, и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его. Несколько слов об этих последних стихах. Величайшим проявлением веры Авраама стало то, что он, по слову Божьему, был готов принести в жертву Исаака, но в последний момент ангел Божий остановил его. Здесь мы узнаем из послания к евреям, что у Авраама была даже вера в воскресение мертвых, но, образно говоря, ну, реально не был Исаак умерщвлен, но, образно говоря, как если бы он воскрес из мертвых, так получил обратно своего сына, в котором было обещано исполнение всех Божьих обещаний, Авраам. Вот такова была вера Авраама, и я еще раз советую почитать подробней обо всем этом в книге «Бытия» с 12 по 22 главу. А теперь вернемся к посланию к римлянам и посмотрим, как апостол Павел толкует эти слова Писания: «Поверил Авраам Богу, и было это зачтено ему в праведность». Читаем с 4 стиха по 15 в 4 главе. «Работнику платят по долгу, а не из милости. Но когда человек, не ставя себе в заслугу дела свои, доверяется Богу, оправдывающему грешника, сама вера его вменяется ему в праведность. Давид говорит то же самое. Называет блаженным он того человека, которого Бог признает праведным не по делам его. Блажен, кому прощены его беззакония, чьи покрыты грехи. Блажен человек, грех которого Господом не зачтется». Остановимся здесь, на этой цитате из Псалма Давида. Мы видим, что апостол Павел вспоминает не только Авраама, но и Давида, двух величайших людей из Ветхого Завета. К ним можно третьим добавить Моисея. Но вот Давид и Авраам, кроме того, оба предки Иисуса Христа, так что в родословии Иисуса Христа в Евангелии от Матфея сказано, что это родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И обоих из них апостол упоминает как пример людей, которым грехи были прощены не по заслугам, а по милости Божьей. Дальше читаем с 9 стиха. «Но это блаженство, оно для обрезанных только или для необрезанных тоже? Мы говорим, вера была зачтена Аврааму в праведность. Когда же случилось это? После того, как обрезан был Авраам, или еще до того? Не после, а до того, как был он обрезан. А обрезание он получил позже, как знак и печать той праведности, какую имел он уже по вере до обрезания. Он отцом стал всех верующих, которым и без обрезания вера их может быть Господом зачтена в праведность. Он отец и обрезанных, но тех лишь, что не только обрезаны были, а и встали на путь той же веры, какая была у отца нашего Авраама еще вне обрезания. И само обещание Аврааму, что ему и потомкам его будет отдан в наследство весь мир, не с соблюдением закона было связано, а с праведностью, зависящей от веры. А если наследство получат лишь те, кто закону послушен, тщетна вера тогда, и не стоит ничего обещания, ничего, кроме гнева, не сулит закон. Преступление только там не бывает, где нет закона». Остановим здесь чтение, поразмышляем о прочитанном. Если Авраам оправдался не делами, то зачем он совершал дела? Вопрос, который возникает сам собой. Значит ли это, что достаточно иметь веру и можно ничего не делать? И вот здесь, чтобы верно понимать все рассуждение апостола Павла о вере, нужно понять, что же такое вера. Вера – это не набор теоретических представлений, не имеющих практического выхода. Вера – это внутренний огонь, преобразующий человека. И такая вера неизбежно приведет к делам. Дела станут ее следствием и проявлением. Дела сами по себе, конечно, никого не оправдают. И в этом весь смысл этой главы. Но вера производит дела. Еще одна мысль, на которую хотелось бы обратить внимание – где нет закона, нет и преступления. Зачем же тогда дан закон? Ну, закон дан для того, чтобы мы понимали, где преступление. И сам по себе закон не первичен, и добрая воля к соблюдению закона, способность все больше и больше его соблюдать, она как раз является следствием веры. Если выполнять заповеди закона формально, то это сушит живую связь с Господом, а вера и соблюдение закона становятся живым.
Рассуждение об обрезании становится понятным, если посмотреть, и это действительно так, в истории Авраама, когда были сказаны слова «вера была зачтена Аврааму в праведность» и когда он уже был обрезан. Он сперва поверил, что у него будет потомство, а уж потом, когда действительно родился сын, тогда были обрезаны все в доме Авраама, и он сам в том числе. Это было до того, можно по-разному высчитывать годы, но так или иначе годы прошли от одного события оправдания Авраама по вере до другого, на что и обращает внимание своих читателей апостол Павел. Итак, читаем дальше, читаем окончание этой главы, где апостол Павел связывает веру Авраама с верой всех верующих, кто верует по примеру Авраама. С 16 стиха прочитаем до конца главы. «Потому и связано обещание с верой, оно – дар благодати, чтобы оно силу имело для всех потомков Авраама, не только для тех, кто привержен закону, но и тех, кто следует Авраамовой вере. Ведь он – отец всех нас, как о том и написано, отцом многих народов я поставил тебя. Таков он в глазах Бога, которому он поверил, Бога, возвращающего к жизни мертвых, и из небытия, вызывающего к бытию то, что не существует». Здесь мы чтение прервем и задумаемся над словами, что Авраам – отец всех нас. Да, евреи были потомками Авраама по плоти физически, но далеко не все люди, живущие на земле, и далеко не все те, кто уверовали в Иисуса Христа, потомки Авраама физически. Поэтому отцом он называет апостол Павел Авраама, а нас, верующих, потомками Авраама, не в физическом, а в духовном смысле. Потомки Авраама – все те, кто верят подобно Аврааму. Авраам верил в Бога, возвращающего из жизни мертвых. Нам открыто, что Бог воскресил из мертвых Иисуса Христа, и мы верим, что воскреснем, как и Он, если пребудем в вере до конца. Итак, верующие подобны Аврааму, и поэтому он назван отцом всех верующих, а все верующие его потомками. Прочитаем с 18 стиха до конца главы. «Когда не на что было уже надеяться, Авраам не терял все-таки надежды. Он поверил и стал отцом многих народов, как было ему сказано. Столь многочисленно будет потомство твое. Даже мысль, что тело его по сути мертво, ему ведь было уже почти 100 лет, и что чрево Сары давно омертвело, не ослабила веру его. Не усомнился он, не перестал верить обещанию Божию, но, черпая силу в вере, вознес Богу хвалу, ибо уверен был в том, что Бог в силах исполнить свое обещание. Вот почему вера его и была зачтена ему в праведность. Была зачтена. Слова эти не об одном Аврааме написаны, но и о нас. Зачтется и нам наша вера в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Господа нашего, который смерти был предан за наши согрешения и воскрешен к оправданию нашему». Здесь кончается 4 глава, кончается разговор об Аврааме. И наша вера может быть подобна вере Авраама, хотя она не такая могучая, но важно не то, насколько сильна наша вера, важно, насколько силен тот, кому мы поверили. А он воскрешает мертвых, и он сотворил мир из ничего. Он однажды сам пошел на крест, чтобы умереть за наши грехи, и он воскрес, и этим показал, что наказание это совершилось, осталось в прошлом, и мы, поверившие ему, оправданы. Да благословит Господь всех вас, дорогие друзья, этой спасительной верой, подобной вере Авраама, отца всех верующих. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Христианская библиотека. «Придите ко мне, и я успокою вас». Бог дал человеку поразительную способность оглядываться на прожитый жизненный путь, подводить итоги и устремлять внутренний взор к концу земного пути в отдаленно грядущий. Не будь такой исключительной способности, мы никогда не знали бы, что такое мораль и что такое угрызение совести. У нас не было бы ни чувства вины за содеянное зло, ни чувства страха перед божественным правосудием, ни ужаса перед смертью и неизбежной вечностью. Кому из людей не знакомы именно эти чувства? Каждый смертный ведет с ними неустанную борьбу и при всем старании не может от них избавиться сам. Личный опыт убеждает нас в простой истине, что ни одно из душевных переживаний не пропадет бесследно. Некоторые события нашей жизни мы склонны временно забыть, но это забытое не может выбыть, не может перестать существовать. Человеческий мозг, зрение и слух – только часть сложной лаборатории, которая воспринимает и воспроизводит снимки нашего поведения в наших мыслях. Оттиски нашего характера, мельчайшие движения нашей души мозг бережно хранит до того неизбежного момента, когда Бог прекратит нашу жизнь и позовет на суд. Поразительно, что уже сейчас мы способны извлечь из архива нашего прошлого любой снимок, открыть страницу не только светлую, но и самую постыдную, мрачную, преступную, кровавую. Закрыв на мгновение глаза, мы при помощи воображения можем видеть себя в любом возрасте, в любой роли нашей жизненной драмы. Любое нарушение нами воли Божией, которая покоилась под плесенью ушедших лет. Во мгновение ока может стать перед нами как живое и в упор глядеть на нас чудовищными очами. О, как тяжелы бывают для многих воспоминания прошлого! Как им хотелось бы избавиться от них, уйти, убежать. Но куда? Жуткие кошмары безмолвного воспоминания преследуют их по пятам, развивая длинный свиток греховных дел. Они с отвращением вырвали бы их из памяти, но их не вырвать, не смыть, не забыть невозможно. Напрасно менять место жительства, переезжать в другие города, страны и материки. Скверный поступок, гневное чувство, роковое слово, когда-то сорвавшееся с уст, настигает во всех уголках вселенной, непременно мучая и терзая больную душу. У каждого из нас есть свой архив прошлого, и нет в жизни ничего более горького, как сознание собственного бессилия. Что-либо изменить в архивных снимках, что-либо исправить в заполненных грехами страницах, что-либо из всего этого уничтожить. Сколько было этих попыток все забыть, не вспоминать, не думать, а сколько употреблено усилий замолить, оправдать, загладить греховное прошлое. Друг, если ты ищешь покоя измученному сердцу, если жаждешь очиститься от темного прошлого и наследовать жизнь вечную, есть только одно средство – искупительная жертва Иисуса Христа. Только Его пречистая кровь омывает нас от всякого греха. Только она очищает порочную совесть и дает душе, измученной грехом, желанный мир и дивную радость спасения. Источник истинной радости. Настоящую, чистую, возвышенную радость в наш мир принесло именно рождение Иисуса Христа. И эту радость способен ощутить каждый, кто начнет искать Его всем сердцем. Наступила славная пора длинных звездных ночей,
3: морозного воздуха, теплых шарфов, скользких дорожек и взволнованного ожидания. Чему же мы радуемся среди зимы? Впереди неделя отдыха и радостных праздников. Можно никуда не спешить, побыть в кругу близких, встретиться с друзьями, посидеть за праздничными столами, обменяться подарками, покататься на лыжах, санках и коньках, да и вообще успеть сделать то, на что в обычные дни не хватает времени. Новогодние рождественские дни – такая желательная пора. Не заметить приближение праздника невозможно. Все вокруг говорит о нем. Елки поселились на улицах еще в ноябре. Постепенно появляются новые праздничные шоу-программы, новые виды развлечений. Новый год стал главным семейным, даже общенародным праздником в нашей стране примерно с конца 30-х годов минувшего века. Все то, что раньше принадлежало Рождеству, ощущение необыкновенного чуда и радости, вобрало в себя новогодняя романтика, а празднование Христова Рождества было сдвинуто за обочину людского сознания. Великая радость, рожден Спаситель. Вместе с тем, куда бы ни подул ветер общественных настроений, настоящую, чистую, возвышенную радость в наш мир принесло именно рождение Иисуса Христа. И эту радость способен ощутить каждый, кто начнет искать Его всем сердцем. Божий Сын родился, как и каждый из нас, беспомощным ребенком. Мария и Иосиф, земные родители Иисуса, были очень бедны, и Его первой колыбелью стала кормушка для скота. В ночь Его рождения в далеком Вифлееме пастухи, сторожившие неподалеку стада овец, стали свидетелями чудесного явления ангела, который произнес: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стихи. Стоит ли говорить, как поспешно стали они искать рожденного младенца? А когда нашли, как славили и хвалили Бога за то, что слышали и видели? Рассказ об этом хранят страницы Библии. Подлинное счастье рядом. Желанием увидеть Спасителя мира, испытать эту великую радость, наполнились сердца не только простых пастухов. Священное Писание повествует о волхвах с востока, пришедших поклониться младенцу. Современные скорости преодоления расстояний несоизмеримы с тем, что приходилось испытать людям в древности. Они проделали долгий непростой путь. Волхвы, ученые, мыслители занимали высокое положение в обществе. Такие люди часто являлись учителями, советниками и наставниками властителей. Им был открыт свободный вход к царю Ироду. Различные исторические источники свидетельствуют о том, что мир в ту пору жил со странным чувством ожидания пришествия особого царя. Люди ждали Бога, в их сердцах была мечта о нем. Как обрадовались мудрецы, когда достигли цели своего путешествия. Они склонились перед младенцем, принесли сокровища в дар Спасителю мира. Удивительный парадокс. Сегодня у многих людей в отношении к Богу все происходит иначе. Мы бываем так не похожи на волхвов, хотим жить и радоваться, и даже где-то в глубине души готовы узнать о Боге, но часто не делаем ни одного сознательного шага Ему навстречу. А подлинное счастье рядом. Мы ждем милости от Бога, хотим рассчитывать на Его поддержку, получать от Него, как нам порою кажется, заслуженные подарки. Стать бы нам способными отдать Ему хоть самую малость, склониться перед Иисусом, от души поблагодарить за все, что имеем, признать Его Спасителем и Царем. Библия говорит: «И радости вашей никто не отнимет у вас». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 22 стих. Не об этой ли радости, которую нельзя отнять, мы мечтаем, когда бьют часы? И как редко способны дойти до этой глубины осознания, что источник истинной радости, настоящего счастья во Христе. В будущее с верой. Новый год – праздник надежды. Так хочется, чтобы все трудности и неудачи остались в прошлом, чтобы не сбывшееся обязательно получилось в новом году. Чего желает каждый из нас? Денег, здоровья, успеха? Но счастье измеряется не только этими категориями. И когда объективно надеяться не на что, так хочется надеяться просто на чудо. Надежда – родная сестра любви и веры. Часто люди думают: ну, с надеждой и любовью все понятно. Куда же без них? А вера? Зачем мне вера? Нет, нет, я, может, и не сомневаюсь, что Бог есть, и Он живет у меня где-то глубоко в душе. Но зачем так фанатично чтение Библии, молитвы, посещение церкви, а быть может и какие-либо ограничения? Я свободен, талантлив, у меня столько друзей, интересов. Я сам прекрасно понимаю, что такое хорошо, что такое плохо. И даже, наверное, в какой-то мере счастлив. Только вот счастье какое-то ускользающее, хрупкое. Потому ли мы в празднике друг другу желаем его? Надежда всегда рука об руку с верой. Случайно ли, что два праздника, говорящие нам об одном в календаре, тоже рядышком? Новый год и Рождество Христово. Дорогой друг, мы желаем тебе смотреть в будущее с верой. О том, что ушло плохое или хорошее, переживать чрезмерно не стоит. Даже если много наломано дров, мы еще живы, а значит, многое можем исправить. Можем стать счастливыми сами и сделать счастливыми других. Новый год – как нетронутая возможность. Мы желаем, чтобы ты захотел прийти к рожденному Божьему Сыну и испытать радость, которую способен подарить только Он. Клайв Льюис писал: «Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся Ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы безумцы, которые забавляются своим успехом и греховными наслаждениями, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, который не представляет, что мать или отец хотят отвести его к морю. Загляни в бездонное ночное рождественское небо. Если его не заслоняют облака, то в его ясности сможешь рассмотреть мириады сверкающих звезд. Да не разглядеть в нем теперь звезды, которая 2000 лет назад привела мудрецов ко Христу. Но с той самой поры и до сегодняшнего дня Дух Господень неизменно указывает людям путь к Спасителю, зовет к источнику истинной радости. Откликнешься ли ты на Божий зов? Мы тебе от всего сердца этого желаем». О важном в стихах. Путь волхвов. Им Бог велел отправиться обратно иным путем, не тем, которым шли, протоптанным, знакомым и приятным, приведшим их к Спасителю земли. Вот мудрость Божья, что ни слова тема. Они пришли колени преклонить перед Христом, но после Вифлеема ничто уже не может прежним быть. Вот так и мы. Хоть мудростью не блещем, и нет у нас особенных даров, мы не пророки, снов не видим вещих, но путь наш так похож на путь волхвов. Ища во мраке истину и Бога, мы шли путем каким-то в Вифлеем. У ног Иисуса кончилась дорога, и мы в слезах к ногам припали тем. Там получили радость и прощение. Там Дух Святой сердца нам возродил, наполнил миром их, благоволением, и новый путь пред нами Он открыл. Уже не тот знакомый, как поэма, что в детстве мы сумели заучить, а новый путь, ведь после Вифлеема.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Все ли динозавры вымерли? В наши дни динозавры – одна из наиболее популярных тем у школьников. Эти восхитительные, вызывающие трепет существа сейчас кажутся нам нереальными и далекими. По этой причине динозавров часто приводят как пример эволюции. Но действительно ли динозавры вымерли? На протяжении долгих лет были открыты и классифицированы многие их виды. Рептилии, которых мы привыкли называть динозаврами, в большинстве своем принадлежали к подклассу архозавры или правящих рептилий. Но по меньшей мере 21 вид и 7 подвидов архозавров живы и по сей день. Хотя некоторые из них находятся на грани исчезновения. Самая большая группа из живущих ныне представителей архозавров – крокодилы. Большинство крокодилов вырастают до размеров средневымершего динозавра, то есть до размеров лошади. Морские крокодилы, обнаруженные у северного побережья Австралии, бывают более 9 метров в длину, а это рекордная для многих динозавров величина. Крокодилы учат нас воспринимать вымерших динозавров как проявление Божьего творческого потенциала, а не как символ вечно изменяющегося и эволюционирующего мира. Но это не значит, что изменения, особенно изменения к лучшему, – миф. Наш Творец хочет для нас большего по сравнению с тем, что мы можем достичь сами. По этой причине Он даровал нам свое слово спасения в Иисусе Христе, именно во Христе – истинное совершенство, к которому нужно стремиться.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Братья и сестры, доброе утро! Господь по милости Своей, по благодати Своей великой позволил нам вновь открыть глаза, вновь широкой грудью сделать вздох и войти в новый день жизни. Однако трудности, беды, печали, какие-то страдания, они снова и снова не дают нам воспринимать свою жизнь в таком радостном свете, в оптимистичной такой атмосфере. Мы смотрим на нее, и мы ее видим в каких-то густых красках. Нас может наполнять печаль, уныние, отчаяние, раздражение, гнев даже, потому что в нашей жизни есть то, что мы не хотим там видеть. Какие-то люди, которых мы не хотим видеть, какие-то обстоятельства. И напротив, в ней, может быть, нет того, что мы хотели бы там видеть. Все это приводит нас к такому серому, пессимистичному взгляду, равнодушному, может быть, а иногда даже ожесточенному взгляду на происходящее, на реальность. Вот что-то подобное, чем-то подобным в жизни израильского народа был фараон. Фараон, который вот уже 6 раз наблюдал удивительные Божьи чудеса, удивительную Божью силу и продолжает упорно сопротивляться, не отпускать Божий народ, препятствовать призыву Моисея отпустить народ Божий. И вот в 9 главе книги «Исход» Бог вновь в очередной раз посылает Моисея к фараону и говорит ему слова, которые тот должен сообщить фараону. И среди них есть одна очень важная такая примечательная фраза, которую я хотел бы зачитать вам сегодня. Это книга «Исход», 9 глава и 16 стих. «Но для того я сохранил тебя, то есть фараона, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Господь сообщает о своей цели, о цели, ради чего он до сих пор сохранил фараона, хотя в любой момент мог просто щелчком уничтожить его, превратить его в пыль. Для чего он сохранил этот источник страданий, источник тревог для своего народа. Простая причина. Он хотел показать на нем свою силу, и он желал, чтобы имя его было возвещено по всей земле. Братья и сестры, в этом причина того, почему Бог не убирает какие-то страдания, какие-то трудности, не убирает каких-то неудобных людей, неудобные ситуации из нашей жизни. Он желает открывать себя, он желает показывать себя, свою силу, свою мудрость, свою любовь, свою заботу, и желает, чтобы его имя, его характер, он возвещался, чтобы мы, являясь свидетелями проявлений Божьего характера, мы возвещали о нем тем, кто его еще не знает. Итак, дорогие братья и сестры, в этом дне я хотел бы вам пожелать, чтобы вы наблюдали за своей жизнью, наблюдали за тем, как Бог проявляет себя в вашей жизни, как Он проявляет различные грани своей личности, своей удивительной личности, и возвещали об этом тем, кто еще не знает. Итак, живите сами в свете реальности Божьего присутствия и возвещайте о Божьем присутствии, о славном Божьем характере тем, кто рядом с вами, тем, кто еще не знает нашего Бога. Да благословит вас Господь в этом и поможет.

Я стою посреди рассвета, я встречаю рождение дня. Каждый раз ощущение это от напасти хранит меня. Все случилось в дороге длинной, прямо в душу снега мели. Но вставал в правоте былинной повелительный свет земли. И тогда, раздвигая створы, шел рассвет, освещая путь, и слетали с души затворы, от которых болела грудь. Есть давно у меня примета, если что-то гнетет меня, надо встать посреди рассвета и поверить в рождение дня».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог возвращает». Сегодня вторая, заключительная часть. После падения Израиля, как целого народа, Бог вынужден жаловаться через пророка Амоса в главе 5, стих 17. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из стесанных камней, но жить не будете в них, разведете, то есть насадите прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить». Грех, который является гибелью людей, не дал Израилю возможность устоять перед Богом. Даже 70-летний суд ссылки в Вавилоне не вернул Божий народ Израиль назад к сердцу Бога. И суд на Божьем Сыне Иисусе Христе не тронул сердце Израиля. По причине своего собственного греха Израиль не узнал и не принял Иисуса своим Мессией. Отсюда мы видим, какие злые действия вызывает грех. Поэтому исполнится слово пророков Ветхого Завета в грядущей 70-й неделе суда. Лишь после того, как эта 70-я неделя будет позади, Божий народ Израиль в лице остатка в 144 тысячи душ снова будет засыпан Божьими благословениями. Тогда в отношении Божьего народа Израиля исполнится пророческое обетование, которое Бог обещает через пророка Исаию в главе 65, стих 21. «И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их». Это сообщение относится к тысячелетнему мирному царству. Тогда израильтяне будут наслаждаться миром, радостью и изобилием. Мы видим, что связанность нашей жизни с грехом отнимает у нас радость в земной жизни. Поэтому благословения тысячелетнего мирного царства заключаются в том, что там израильтяне должны жить в мире во славу своего Бога. И никто не может этот мир нарушить. Тогда исполнится слово нашего Господа Иисуса, что Мессия не будет пить от плода виноградного до тех пор, пока все исполнится в царстве его отца, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стих 29. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое от плода сего виноградного в царстве отца моего». Царство Отца мы видим в тысячелетнем мирном царстве. И если мы еще раз заглянем в 70-ю седьмину, то в соответствии с Откровением, глава 12, стих 6, жена, то есть Израиль, убежит в пустыню. Читаю этот текст в Откровении, глава 12, стих 6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, то есть 3,5 года. Об этой пустыне, где на протяжении 3,5 лет Бог будет хранить и питать остаток Израиля в 144 тысячи душ, пустыня, которая связана со степью, мы читаем у пророка Исаии в главе 35, стих 6. ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Следовательно, эту долину в расколотой Элеонской горе Святой Дух называет пустыней и степью ломаных камней. Если бы мы могли просто какую-то гору расколоть, раздвинуть, то в основном увидим камни и гальку. Так и здесь, когда Бог раздвинет Элеонскую гору и образует там большую долину, чтобы там мог жить этот остаток Израиля в 144 тысячи душ на протяжении 3,5 лет. Обратимся еще к пророку Исаии в главе 41, стихи 19 и 20, где мы читаем о том, что после суда 70-й седьмины Бог совершит на всей земле радикальную перестройку, можно сказать, перепашет поверхность земли. Читаю этот текст. «Посажу, — говорит Господь Иисус, — в пустыне кедр, ситим и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие». Отсюда следует, что в течение 3,5 лет эта долина, в которой за это время должны жить 144 тысячи душ, эта долина, состоящая из камней и гальки, не останется в таком печальном виде. Господь Иисус немедленно даст там своему народу источники воды, как мы читали у пророка Исаии в главе 35, стих 6. Там будут потоки воды течь, чтобы орошать эту долину. А Бог немедленно насадит много различных видов деревьев, поэтому в течение этого удивительного времени, пока вне этой долины будет бушевать суд над этим миром, эти 144 тысячи душ остатка будут нормально жить в этой долине. Однако вернемся к нашему главному тексту, где читаем в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 7, «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Здесь мы видим, что по отношению к Израилю изменились мощные факты. Тот, который насадил народ Израиль в обетованной земле Ханаана, был Бог. Однако новозаветно, согласно первого послания Коринфянам, глава 3, стихи 5 и 6, «И насаждающий, и поливающий есть ничто, а только Бог, о котором сказано, что Он возрастил». Апостол язычников мог о себе сказать «Я насадил», а то, что он насадил, действительно взошло под благословением того, который возрастил, то есть сам Христос. Прежде чем кто-то мог эти саженцы поливать, апостол Павел насадил эти саженцы. Но что дает Павлу право характеризовать себя насаждающим? Это было Евангелие благодати, которое Господь Иисус ему доверил. «Трижды, — говорит апостол Павел в Писании, — как о моем Евангелии, а Святой Дух это подтверждает». В послании Римлянам, глава 2, стих 16, глава 16, стих 25, и во втором послании Тимофею, глава 2, стих 8, привожу одно из этих мест Писания. Послание Римлянам, глава 2, стих 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. На основании доверенного Павлу Слова Божьего он мог это Евангелие Божьей любви посеять или посадить сначала в сердцах израильских слушателей, а затем и в сердцах язычников. Работа по посадке в Ветхом Завете осуществлялась единственно через Бога, а в Новом Завете работа по посадке осуществляется через спасенных людей, не через какие-нибудь высокие титулы, но спасенные верующие имеют задание насаждать. А теперь мы зададим себе вопрос, почему Господь Иисус не совершает эту работу по насаждению сам? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы должны обратиться к посланию Римлянам, глава 8, стих 32. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Бог, наш Небесный Отец, дает нам возможность принимать участие в работе насаждения. Вы скажете, но мы же читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, 44. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Когда мы объясняем людям Евангелие, то никто из нас не знает, может ли этот человек уверовать в Иисуса и покаяться. А Бог знает каждого человека, потому что Он есть сердцеведец. А во-вторых, Он уже до основания мира предузнал всех людей, которые уверуют и придут к Иисусу с покаянием. Таких людей Бог привлекает в определенных ситуациях через детей Божиих к Иисусу. Если мы через молитву попадаем на такого человека, то имеем возможность в действительности привести его к Иисусу. Я думаю, что это ясно. Следовательно, тот факт, что мы, как дети Божьи, имеем возможность насаждать в сердцах людей Слово Божье, является для нас подарком от Бога. Как мы это можем исполнять? На основании нашего свидетельства в том, что мы рассказываем другим людям о Иисусе Христе. Что мы должны при этом сказать? Мы должны людям сказать, что они навеки погибли и что имеется спасение через Иисуса Христа, если мы приходим к Нему и признаем себя погибшими грешниками и просим Его простить нам наши грехи. Он всегда готов простить нам наши грехи. И о нашем хождении людям следует рассказать, потому что это очень важно, причем намного важнее, чем мы часто думаем. А этот факт открывается, когда мы можем приводить к Господу погибших людей. В соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 3, стих 6, дальше читаем. «Аполлос поливал». Павел посадил саженцы Нового Завета, а Аполлос поливал затем на эти саженцы воду Слова Божьего. Должно быть, этот Аполлос был особой личностью. Павел говорит, что Аполлос не знаком особым даром говорить, но в своей речи он имел сильную притягательную силу, притягательное действие. По этой причине Святой Дух называет его в Новом Завете с таким ударением. Данная Аполлосу благодать была его большим и мощным, убедительным даром речи, посредством которого он мог укреплять сердца людей во Христе. Но тем не менее в нашем главном тексте сказано: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто». Это не является пренебрежением Бога по отношению к евангелизационной работе. Нет, Библия не это имеет в виду. Но мы видим, что Господь Иисус говорил уже своим ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это значит, без Христа в сердце мы не можем делать ничего, ибо только таким образом мы имеем задание передавать Евангелие дальше. Без Христа в сердце наши слова являются воздухом, сеном и соломой. Но лишь Бог есть все, Бог является возвращающим. Дорогие братья и сестры, Бог в нас не нуждается. Ни одного дня Он в нас не нуждается. Я уже давно в этом убедился, что мы все приносим больше вреда, чем пользы. И это мне ясно. Но Бог хочет, чтобы мы в Божьем Царстве трудились. Он желает этого. А почему именно? Потому что приносимый нами вред Он нам прощает, если мы Его об этом просим. А за то, что мы полезное совершаем, Он желает нас на небесах бесконечно благословить. В противном случае мы не заработали бы на небесах ни одного благословения. И это мы должны знать и понимать. Именно по этой причине Бог желает, чтобы мы трудились в Божьем Царстве ради награды вечности. Эти слова Господь Иисус говорит в Своем Слове, чтобы мы не слишком высоко думали о себе. Почему мы должны задать здесь еще и такой вопрос? Не положил ли Господь Иисус и возвращение в наши руки? Если Бог настолько великодушен, то Он мог бы одновременно и возвращение нам дать. Насаждать – да, поливать – да, возвращение – нет. Почему нет? Ведь было бы совсем хорошо, если бы мы одновременно могли способствовать росту. Ведь в послании Римлянам, глава 8, стих 32, мы читаем: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И даже тогда, если в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2, мы читаем о том, что в вечности мы будем Ему подобны, то и там, между Творцом и Творением, останется принципиальная разница. Возвращение – это дар жизни саженца здесь на земле. Этот дар Бог не доверит нам даже в вечности. В двух пунктах мы навсегда будем отличаться от Бога. В противном случае мы были бы Ему равны. А если бы мы были Ему равны, то постоянным все же останется. Первое. Господь Иисус всегда останется тем, на которого мы будем молиться и прославлять Его, а мы будем иметь все основание к тому, чтобы вечно оказывать Ему эту славу. Второе. Господь Иисус имеет жизнь в себе. Из этого резерва жизни Он дает способность расти людям, животным, растениям. Рост всего этого находится в руках Бога, поэтому и мы вечно будем иметь жизнь от Него, от Дателя жизни. В отношении этого факта и в вечности ничего не изменится. В отношении этого факта я бесконечно радуюсь. Если бы возвращение, то есть рост, Господь дал в руки детей Божьих, то следствием этого была бы огромная несправедливость. Даже невозможно выразить, какая неразбериха из этого вышла бы. Что получилось бы из детей Божьих, если бы духовный рост находился в наших руках? Не стали ли бы дети Божьи действовать на основании покровительства, на основании уважения? Нет, мы не могли бы праведно управлять таким даром, потому что мы не находимся в таком состоянии, как Бог, чтобы смотреть в сердца других, как читаем о нем в первой книге Царств, глава 16, стих 7. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его», то есть на Саула. «Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Бог смотрит в сердце человека, где находится исход наших мыслей. Там Бог держит свои глаза. Благодарим ли мы Бога, что ваш и мой рост находится не в человеческих, но в Божьих руках? Поэтому следует Господа Иисуса благодарить, что Бог сделал нас достойными быть Его слугами, чтобы насаждать и поливать, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 5. Кто Павел, кто Аполлос? Они, как и мы, только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Мы слуги, ибо в этой деятельности, в соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 3, стих 8, мы получим награду для вечности, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 8. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Поэтому мы радуемся в том, что наш Господь Иисус скоро явится за Своей Церковью, чтобы забрать нас к себе в небесную славу. Когда мы насаждаем или поливаем, мы находимся в Божьей воле, а наш Господь Иисус дает нам возрастать к Нему, к нашей главе, к Иисусу Христу. Это есть возрастание, если мы насаждаем и поливаем в связи с нашей главой, Иисусом Христом. Как извращен был бы этот вопрос, если бы работу по евангелизации мы совершали в перспективе на нас. Поэтому нам следует помнить слова апостола Павла, что тогда были некоторые, которые могли возбудить скорбь его плоти в том, что они проповедовали ложное Евангелие. Таким образом, мы видим, что уже в то время существовали такие люди, такие пройдохи, и сегодня имеются такие люди, и намного больше, чем тогда, хотя на таких не лежит Божье благословение. Поэтому всем детям Божьим, всем детям света следует приложить все усилия, чтобы мы при насаждении и поливе саженцев были найдены в Божьем благословении, чтобы имя Господа Иисуса прославлялось через нас, чтобы мы не стояли перед живым Господом Иисусом с пустыми руками, когда Он придет за нами. Я думаю, что все вы, как и я, с томлением постоянно ждете пришествия нашего возлюбленного Господа Иисуса. Мы не знаем ни часа, ни дня, или месяца и года, когда Он придет. Но одно мы знаем, что Он скоро явится за Своей Церковью, в отношении чего мы бесконечно радуемся, что скоро Его увидим. О Своем пришествии Он известил нам для нашего времени, а это оглашенное время в предсказании без исключения исполнилось. При этом Бог, наш Господь Иисус, будет прославлен, а мы будем расти и в вечности получим награду, о которой мы, к сожалению, здесь не можем говорить. потому что мы ее даже в стеклянной шкатулке еще не видели. Но это будет для нас неизгладимая награда. Это будет небесная награда, которая больше не покроется пылью, не отцветет, не распадется, или молью будет изъедена, или на ней появится разрушающая ржавчина. Многое, над чем мы на земле трудимся, является приходящим. Но если мы будем найдены в насаждении и поливе этих саженцев, то это деятельность, которую Господь Иисус нам дал. А мы в вечности снова найдем такое, как вошедший плод по отношению к ближнему, и получим неприходящую небесную награду. Да благословит Господь Иисус слово сегодняшней проповеди в ваших сердцах для прославления Его имени, хотя это слово и сказано в простом изложении. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие друзья, на евангельских собраниях поют иногда известный верующим всего мира гимн, который начинается такими словами: «Таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе». Этот гимн имеет свою историю, которую мы сейчас вспомним. Его автором была некая Шарлотта Эллиот. Она была дочерью верующих родителей, которые старались воспитывать ее в духе благочестия. Несмотря на это, девушка вела светский, очень рассеянный, полный всяких развлечений образ жизни. Однажды на улице ее встретил пожилой пастор церкви, членами которой были ее родители. Зная ее еще с детства и увидев ее, он спросил: «Куда же ты так рано направляешься, Шарлотта?» «Да я иду к портнихе, чтобы взять мое новое платье и идти на нем сегодня на танцевальный вечер». «Ты хочешь идти на танцы?» — ответил пастор. «Но я думаю, мое дитя, что это неподходящее для тебя место». «Но это вас не касается», — отрезала девушка, которая думала, что может позволить себе любую грубость в отношении человека, которого привыкла видеть у себя дома. Служитель Божий с грустью в сердце расстался с этой молодой потерянной душой. Вечером, не обращая внимания на слезы матери, Шарлотта пошла на бал. Одетая в свое новое платье, она имела там вполне заслуженный успех. Рано утром она, утомленная, пришла домой, легла спать, но заснуть не могла. Мысль о грехе томила ее, и вдруг она умерла бы в эту ночь, где бы оказалась ее душа? Конечно, в аду. Преследуемая угрызениями совести, она решила пойти к пастору и попросить у него прощения. Придя к нему и видя его кроткую улыбку, она сдавленным от слез голосом сказала: «Простите меня, я вчера с вами крайне грубо поступила. И я тебя от всего сердца прощаю, дорогое дитя, но этого еще недостаточно. Тебе надо прийти к Господу Иисусу Христу в покаянии и получить от Него прощение и освобождение от сделанного греха, да и от всех других грехов, которые у тебя есть. Приди к Нему сейчас, немедля, такая, как ты есть». На это девушка возразила: «О, вы не знаете еще, какая я плохая. Я самая большая грешница в Брайтоне. Прежде чем посметь обратиться к Богу, я должна хотя бы немножко исправиться». «Нет», — сказал пастор, — «это ты ошибаешься. Ты не сможешь сама себя исправить. Ты должна прийти к Богу такая, как ты есть. Спаситель любит тебя. Он пролил кровь свою за тебя. Он готов принять тебя по благодати своей сегодня же». После этого они оба преклонили колено, и служитель Божий от всего сердца помолился за эту потерянную овцу, на поиски которой вышел добрый пастырь. В глубоком размышлении над своей жизнью Шарлотта ушла домой. Пришедши в свою комнату, она упала на колени у своей постели и в слезах принесла Господу все свои грехи и всю свою жизнь. Тогда глубокий мир вошел в ее сердце. Она увидела себя прощенной грешницей, примиренной с Богом, спасенной навеки. И в эту же ночь, ночь своего обращения, она написала приведенный нами гимн «Таков, как есмь». Иисус Христос говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И Он призывает каждого человека: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». В связи с двумя приведенными текстами Писания спросим себя: почему же Бог призывает к себе человека-грешника, а не праведника? На это есть несколько причин. Слово Божие в первую очередь отмечает, что на земле среди всех живших когда-либо и живущих в настоящее время людей нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. Все согрешили и лишены славы Божией. Это слова не мои, а апостола Павла, записанные в 3 главе послания к Римлянам. Может быть, кто-нибудь подумает, что с детства все люди очень хорошие, праведные, но что с возрастом, находясь в среде людей неправедных, они постепенно испортились, стали греховными. Хотя многие люди и являются сторонниками этого взгляда, но таковой не соответствует Слову Божию, которое говорит, что помышление сердца человеческого – зло от юности его. А в другом месте сказано «зло во всякое время». В этом мы можем убедиться сами, наблюдая за поведением даже очень маленьких детей. Такой ребенок еще не знает ни добра, ни зла, но попробуйте сделать что-нибудь не по его вкусу, как он сейчас же начнет видимым образом злиться, иногда и замахнется ручонкой на того, кто ему мешает. Этому его никто не научил. Это живет в его природе. Есть люди, которые, видя такое свое состояние и понимая, что зло, живущее в них, приносит страшный вред им самим и всему их окружению, стараются всеми силами исправиться, освободиться от зла. После нескольких безнадежных попыток они обнаруживают бесцельность и безнадежность своих усилий. Да и всякий знает, как трудно курильщику бросить курить, пьянице бросить пить, ругателю перестать ругаться. А это только видимые грехи. А сколько есть других невидимых, от которых также трудно избавиться. Слово Божие приводит по этому поводу следующие свидетельства. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающим меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» На такой вопрос отвечает Иисус Христос так: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будьте». Каким же образом? А таким, каким получила освобождение Шарлотта Эллиот. Она не только увидела себя грешницей, но и пожелала получить прощение и победу над грехом. Такая, как есть, она пришла в покаянии к Господу Иисусу Христу, и Он, верный Своему Слову, простил ее и возродил к новой духовной Божьей жизни. И все это произошло, да сбудется Писание, которое говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Об Иисусе Христе все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его. Искренне покаявшегося человека Иисус Христос не отвергнет, потому что Он Сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Приведенные выдержки из Слова Божия относятся также и к вам, дорогой слушатель этой радиопередачи, потому что вы так же, как и Шарлотта Эллиот, грешник, нуждающийся в спасении. А главное, вам не нужно делать никаких усилий, не стараться спасти самого себя. Иисус Христос пролил Свою кровь за все ваши беззакония и предлагает вам принять Его спасение совершенно даром, из милости по благодати. Придите же к Нему такой, какой вы есть, слепой и бедный, не находя в себе никакого добра, и Он простит вас и очистит вас от всякой неправды.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Минской Церкви Воскресения Сергей Дрозд с темой, которая называется «Трапеза прощения и осуждения». Присоединяйтесь к нашим сегодняшним евангельским урокам сразу после песни.

Читая Евангелие внимательно, мы понимаем, что наивысшие цели служения Христа были не творимые им чудеса, но спасение грешников, прощение грехов, изменение жизни. Предлагаю вам увидеть это снова, присоединившись к одной восточной трапезе, на которую был приглашен Иисус. Я называю эту трапезу и эту историю из 7 главы Евангелия от Луки «Трапеза прощения и осуждения». С 36 стиха мы читаем, что некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, то есть Иисус, войдя в дом фарисея, возлег. Некто из фарисеев. То есть речь идет о фарисеях в принципе. Фарисеи — это история,

служить всем. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Обычная трапеза превращается в монументальное евангельское событие, и это связано с приходом в дом безымянной женщины. Все, что мы знаем о ней, она была грешница. Все люди грешники, но не за всеми грешниками все-таки тянется такое клеймо. О ней знали все в городе и даже фарисеи. По всей видимости, она была проституткой. Но она появилась в доме не по тем причинам, по которым она обычно входила в дома мужчин. Она искала Иисуса. Не описана предыстория этого визита, но, видимо, она была среди тех мытарей и грешников, с которыми Иисус не боялся проводить время ради того, чтобы найти и взыскать погибшее. Иисус стал ее спасителем. Как мы увидим в продолжении этой истории, ее сердце уже было другим, хотя людское клеймо продолжало считать ее низкой грязной проституткой. Но уже не важно, что считают люди. Она хочет воздать почесть своему Господу, преодолевая любые преграды на пути, даже такие высокие, как религиозные преграды фарисеев. Но что она могла сделать для него? Как выразить ему свою любовь? Она взяла с собой алавастровый сосуд с миром, который, по всей видимости, она раньше использовала с другими целями – привлекать и обольщать мужчин. Но теперь то, что служило греху, стало служить добру. Алавастровый сосуд с миром, как и в другой более поздней истории, стал выражением жертвенной любви к своему Спасителю. Во всей этой истории женщина не произносит ни слова, она только что-то делает и получает от Христа большую похвалу. Ее дела стали выражением ее новой жизни. Суть этих дел – суть новой жизни в преклонении ко Христу. Вот с 38 стиха мы читаем: «Став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром». По всей видимости, она хотела сделать то, что обычно делают на Востоке – помазать голову миром. Но голова Иисуса была недоступна для нее, обед уже начался, все лежали вокруг стола головой вовнутрь, оставляя снаружи свои ноги. Это была восточная традиция. Женщина неумолима в своем желании выразить признательность к Иисусу. Она преодолевает еще один барьер на пути к Нему. Она, по всей видимости, обойдя вокруг и не найдя возможности подойти к Нему, стала позади у ног Его. Недоступна его голова, но она может приблизиться к его ногам. Женщина была похожа на Иоанна Крестителя, который говорил о себе, что недостоин служить даже его ногам. Женщина склонилась у ног Иисуса и начала плакать. Приблизившись к нему, приблизившись к святому и чистому, она стала плакать. И не может быть по-другому в жизни тех, кто приближается к Богу. Слезы лились градом из ее глаз. Такое значение передает нам греческое слово. Мартин Лютер писал, что это были слезы ее сердца, тронутого перед величием и любовью своего Спасителя. Когда вы последний раз плакали у ног Христа? Когда последний раз вы настолько были близки к Нему, чтобы выразить свою любовь просто излиянием своего сердца? Женщина увидела ноги Иисуса. Они были грязными. Грязь на дорогах восточных городов была обычным делом. Как мы увидим дальше, никто не послужил гостю, и она решила исправить не сделанное. Она видела не грязь, но возможность служения своему Господу. У нее появилась прекрасная возможность сделать свое малое. Ручьи ее слез потекли на ноги Иисуса вместо воды. Волосы стали вместо полотенца. Павел говорит, что волосы женщины являются ее честью, но ей не была важна ее честь. Ее честь – служение Иисусу, пусть даже столь самым низким. И она стала целовать омытые от грязи ноги Иисуса и поливать их миром. Да, ее сердце было полно страсти, но не сладострастия. Что происходит здесь? Происходит

происходит поклонение. Значение слова «поклонение» — «упасть на лицо». Женщина пала ниц, она вся отдается поклонению. Как раньше члены ее тела были отданы греху, теперь она вся служит Богу. Женщина была неподобна капризным детям на улице, но, познав истину, реагирует на нее должным образом. Вся эта история является демонстрацией рассказанной прежде притчи Иисуса. Но не так видит Симон, фарисей, все происходящее. С 39 стиха мы читаем: «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Фарисей видел то, что может видеть фарисей, смотря через призму своих самоправедных очков, не видя ни веру и любовь женщины, ни силу и любовь Христа. Он сказал сам в себе, и он, кстати, не думал, что его слова попадут в Писание, что для Иисуса было словно сказать громко вслух. И вот что он говорит: «Если бы он был пророк». Пророки действительно должны были знать больше, чем то, что видно другим. В этом фарисей был прав. Но ошибался он в том, что реакция истинного пророка была не в отчуждении от грешника, но в служении грешнику. Фарисеи ожидали, видимо, другую реакцию. Они ожидали услышать упрек, одергивание ног и указательный палец на дверь. Так бы сделал сам фарисей. Иисус всегда удивителен. Он не боится никакой молвы. Его реакция была как раз в позволении этой женщине прикасаться к Нему. Святой дозволяет ужасной грешнице прикасаться к себе. Бог принимает поклонение грешницы. Он готов защитить ее. Вот вам пример ходатайственного служения Христа. И, обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Некий фарисей становится конкретным фарисеем с именем Симон. Иисус являет свое величие в познании сокровенного в человека. Иисус не только знает, кто эта женщина, но он знает и самого фарисея. Сердце Симона словно на его открытой ладони. Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус всегда действует самым необычным способом. Он говорит не прямую обвинительную проповедь, но притчу, которая, как некая отвлеченная история, станет отображением происходящего здесь. Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника, один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, кто из них более возлюбит его?» Это ясная и простая притча истории из обыденной жизни, с ясным и понятным для всех выводом. Почему Иисус рассказал именно такую притчу? Симон считал себя, если должником Богу, то очень маленьким. А эта грязная проститутка, конечно, была грешницей с большими нулями. Иисус отталкивается от мышления Симона и фарисеев. «Хорошо, пусть будет так». Но и взаимодавец способен простить как малый долг, так и большой. И разве большее прощение не послужит больше любви к взаимодавцу? Таким образом, Иисус объясняет происходящее здесь. Он открывает взгляд неба на то, что здесь происходит. Кстати, эта простая притча имеет в контексте всего Писания, а все Писание учит о спасении, глубокий искупительный смысл. Мы все должники Богу. Наши грехи имеют большую цену. Бог по своей милости прощает наш долг. На самом деле Он берет этот долг на Себя. Какова же должна быть реакция прощенных грешников? Любовь. Не просто понимание факта, но любовь. Большая любовь приходит от большого прощения. Итак, услышав притчу, Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Иисус сказал ему: «Правильно ты рассудил». У фарисея не было проблем интеллектуального плана. У него была проблема нравственного характера, проблема сердца, подчиняющего себе даже столь, как известно, одаренный и образованный ум фарисеев.
Женщина, которая, возможно, и читать не научилась, оказалась духовно грамотней этого богослова, поскольку ее сердце подчинилось той простой евангельской вести, которую она слышала от Иисуса. Тот, кто считает сутью христианской жизни только интеллектуальное познание, не видит очевидное в Писании. Интеллектуальное познание служит зрелости, суть которой в подчинении сердца и всей жизни Христу. Иисус продолжает наступать на самоправедность Симона Фарисея и, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. И ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Мы видим, как Иисус применяет притчу. Истина должна быть применена к жизни людей. «Видишь ли ты эту женщину? Посмотри на нее внимательно. Симон, ты ее не видишь. Сними свое религиозное самоправедное клише. Ты видишь только ее грехи. Можно сказать, ты видишь ее только рваные джинсы, разукрашенные до безобразия ресницы, пробитые уши, носы и губы, прожженные от сигарет пальцы. Ты не видишь человека, ты не видишь его слезы, его новое стремление к Богу». Иисус показывает разительный контраст между фарисеем и женщиной. Иисус сравнивает проститутку с праведным фарисеем, как если бы он пришел к папе римскому, женщин легкого поведения, каких полно в Риме, и сказал: «Тебе нужно чему-то поучиться от нее». Чему Симон должен поучиться от этой ничтожной женщины? Ее искренней любви в контрасте с холодной религиозностью. Как многим из нас нужно этому научиться. Судя по тому, что Иисусу не дали воды для умывания ног, не поцеловали обычным, хотя бы формальным приветствием и не дали благоухания на голову, как любезному гостю, говорит о том, что за видимой любезностью скрывалось просто лицемерие. Иисус был приглашен не для выражения любви, не для того, чтобы поучиться от Него, но для теста. И Он был приглашен туда, чтобы можно было испытать Его, и по их меркам этот тест Иисус не прошел. Женщина же не только проявила подобную любезность, но пошла намного дальше. Она была расточительна в своей любви. Прощенное сердце, познавшее Божью благодать, теперь живет только одним — служением Христу. 47 стих: «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Это кульминация всего вечера, всей этой трапезы, как и кульминация любой истинно божественной деятельности, спасения, искупления, прощения грехов. Грехи ее были прощены за эти дела? Нет, но за то, что она возлюбила Христа, а значит, возлюбила в ответ на Его любовь. Любовь Божия всегда идет впереди нашей любви. То есть она была прощена, поскольку ее любовь стала свидетельством ее спасающей веры, а дела ее — свидетельством любви ко Христу. Очень важно, друзья, Бог во Христе прощает наши грехи, но прощение действенно в отношении тех, кто принимает Христа и любит Его. Фарисей мало любит, и потому прощение его малое. Думается, что здесь надо учитывать образный восточный язык, который показывает как бы смысловую гиперболу и связь с притчей. Цель притчи о заимодавце и прощенных должниках — показать истину о действии большей любви в ответ на великое действие Божие в прощении большого греха, что в свою очередь реабилитирует дела женщины. Следовательно, нельзя сказать, что фарисей был хоть отчасти прощен и хоть немного любил Иисуса. Как показывает дальнейшая история, фарисеи ненавидели и своей ненавистью убили Христа. Те из них, кто остался в таком состоянии, остались навечно непрощенными. Поэтому и сказано: «Прощаются грехи ее»,
то есть его грехи не прощаются. Фарисей остается в своем неверии и грехе, ведущем его в ад. Если бы фарисей открыл свое сердце действию этой истины, то он почел бы себя не меньшим, если не большим грешником, чем женщина, и должен был возлюбить Христа и выражать своими делами эту любовь не меньше, чем женщина. Апостол Павел, который когда-то был подобен Симону, будучи самоправедным фарисеем, говорил о себе так: «Я первый из грешников, я хуже всех мытарей, грешников и проституток. Самые худшие грешники в мире – это те, кто не почитает себя грешниками, те, которые думают, что лучше других и что Бог просто обязан почтить их». Мы все не лучше этой женщины. Мы, по словам Иакова, Библия говорит, прелюбодеи, которые не раз изменяли Богу, когда отказывали Ему и избирали поклонение чему-то другому, избирали любовь ко греху больше, нежели Богу. 48 стих. «Ей же сказал: прощаются тебе грехи». Иисус обращается к ней лично. Это величественное слово Христа. Это декларация свободы и прощения. Кто может сказать подобное, чтобы не согрешить? Иисус говорит: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Этот вопрос является еще одной кульминацией этой истории. Слава не женщине, но Христу. В виде этого страшного вопроса эти люди даже боялись произносить его вслух. И у этого вопроса есть очевидный ответ. Иисус поставил всех своих соучастников трапезы, как и весь народ в целом, как и нас сегодня, перед выбором, кто это, кто может и прощать грехи. Он главный герой этой истории, как и любой другой истории. Иисус сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Прекрасное завершение истории. Это праздник прощения. Это праздник Евангелия. Только благодать, только вера, только Христос. Посмотрите на начало следующей главы. «После сего Он, то есть Иисус, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12. И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называя Магдалиной, из которой вышло 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим». Возможно, наша женщина была в числе тех, о которой сказано в начале этой главы, продолжающая следовать за Иисусом. То есть она не пошла просто куда-то, она пошла за Христом. Другой жизни теперь нет у них, другой жизни нет у тех, кто познал Его благодать.

Обычный день может стать необычным, когда человек начинает искать Христа всем своим сердцем. Над этим следует задуматься, ведь прощение – это открытые Богом двери. И для этого шага нет неподходящего времени, нет неудобных свидетелей, нет неправильных поступков. А после прощения нет другой жизни, кроме следования за Господом. Ведь то, что раньше служило греху, сейчас служит Христу. Все эти мысли мы находим в услышанной истории о прощении. Но этот пример еще и об осуждении. Тот, кто не прощен, осужден. Вот почему сегодня Господь помещает в нашу руку евангельское семя. Оно должно попасть в наше сердце и вырасти в важный вопрос: люблю ли я Бога и как я выражаю свою любовь к Нему?

передаче принимали участие Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Дрозд. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость — Леонид Михович. Тема его проповеди основана на книге пророка Аввакума и звучит утвердительно: «Буду веселиться». Божьих вам благословений!

0: говорит «Радио на пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас! Христос воскрес, ребята! И мы сегодня с вами послушаем продолжение истории об ослике Дэви и узнаем, как нам решить проблемы, когда нас обижают и снова нет настроения и хочется плакать. Итак, устраивайтесь поудобнее и слушайте.
4: Через несколько дней после великого в жизни Дэви события, утром, один из слуг хозяина повел его в деревню, которая была расположена с другой стороны Иерусалима. Домой они возвращались через город.
3: Слуга вел Дэви по улице, в то время как толпа становилась все больше и больше. Наконец она стала просто огромной, и он отвел осленка на обочину. Мимо них в это время проходили злобно ругающиеся люди. Дэви заметил, что они били и кричали на человека, который нес крест. Вдруг он упал под тяжестью креста, и толпа разозлилась еще сильнее.
5: «О, ужас! Это же Иисус, наш Творец, Царь, которого я вез на себе несколько дней назад. Что они с ним сделали, эти злые, жестокие люди? Почему это происходит? Я должен помочь ему».
3: Дэви с силой рванул вперед, но слуга сдержал его. Дэви с беспокойством стал наблюдать за происходящим. Он не мог понять, как тот, кого еще неделю назад с таким торжеством встречали у стены Иерусалима, теперь должен избитый и оплеванный умирать под тяжестью креста. Вдруг Дэви заметил, что одного человека выдернули из толпы и переложили крест с Иисуса на него. Вскоре вся процессия пропала за поворотом. И Дэви вместе со слугой грустно отправились домой. Весь день произошедшее не выходило у Дэви из головы.
5: «Они не должны заставлять Иисуса нести тот ужасный крест. Он царь. Почему он должен был нести его? Почему они были такими злыми?»
3: Вечером Дэви снова встретился с дядей Варнавой, мамой и другими осликами. Ему не терпелось тут же поделиться с ними печальной новостью.
5: «Я видел что-то страшное сегодня. Царю, которого я вез, было больно, и люди заставляли его нести большой деревянный крест. Почему они это сделали?»
6: «Ох, Дэви, ты еще не знаешь продолжения. Иисуса сегодня убили».
5: «Этого не может быть. Неужели нет предела людской жестокости?»
6: «Да, наверное, так».
5: «Но дядя Варнава, почему так?»
6: «Ты же помнишь, Дэви, что я вез маму Иисуса, когда она должна была его родить в Вифлееме».
5: «Да, дядя Варнава, все говорят об этом».
6: «Так вот, я же вез их и обратно. Я помню, что когда я вез Иисуса и его мама и папа знали, что он умрет, чтобы спасти людей. Кто-то рассказал им об этом. Кажется, это пророчество исполнилось. Царь нес крест, на котором он должен был быть распят».
5: «Получается, царь был слугой другим людям».
6: «Да, Дэви, да».
5: «Это ужасно, что к нему так плохо относятся. Но то, что он делает, удивительно. Знаешь, дядя Варнава, если царь хотел нести тот ужасный крест, то я не буду жаловаться на то, что мне нужно возить оливки нашего хозяина. Я буду следовать примеру Иисуса и буду добровольным слугой».
3: Рената со слезами на глазах посмотрела на дедушку. Эта история запала ей глубоко в сердце.
4: «Рената, до того дня, как Дэви был выбран вести Иисуса в Иерусалим, ему никогда ничего не поручали делать. Его хозяин никогда не выбирал его, даже для самого легкого задания. А тебя остальные ребята выбирают играть вместе в ваши игры. Поэтому я бы хотел, чтобы ты попробовал быть благодарной за возможность играть с ними. Ты можешь сделать это для меня, Рената?»
1: Да, дедушка, ты прав. Я должна быть довольна, что могу играть, даже если меня выбирают последней.
4: Хорошо. Также старайся делать все максимально качественно и хорошо, чтобы быть довольной любой работой, которую тебя попросили сделать. Ведь каждый игрок и каждое правило важно. Если тебя выбрали для какого-то особенного дела, не гордись этим, как Дэви. Если тебе поручили задание, которое, ну, не кажется очень веселым, все равно старайся сделать как можно лучше. Помни, что Бог Отец выбрал Иисуса на самую тяжелую, худшую работу из всех, но Он это сделал охотно, чтобы угодить своему Отцу и спасти людей.
1: Вау, ты прав, дедушка. Я никогда раньше не думала про это так. Но, дедушка, ты сказал, что Иисус спас людей. Как Он мог спасти кого-то, если Он умер?
4: О, моя дорогая, я тебе еще не рассказал самого главного. Ведь осленок Дэви не видел этого. Но рано утром, на третий день после смерти Иисуса, произошло нечто еще более удивительное.
3: Иисуса похоронили в саду в новой гробнице. Но чтобы никто не смог украсть или перенести его тело, гробницу закрыли огромным камнем. Возле него посадили троих солдат. Они должны были охранять тело Иисуса. Светало. Были уже третьи сутки, и солдаты дремали. Они не верили в то, что что-то может потревожить их сон. Как вдруг один из них начал кричать:
7: «Ой, ой, что это происходит? Что это за грохот такой? А, я падаю! Землетрясение, спасите!»
3: Яркий свет появился из ниоткуда, и все вокруг на миг перевернулось. Солдаты упали замертво. Я думаю, что многие бы из нас, если бы мы там были, подумали, что это наступил конец света. Но как только вся какофония звуков прошла, появился молодой человек в белоснежной одежде. Это был ангел. Он спокойно подошел к гробу и отвалил камень так, как будто это была обычная детская игрушка. Солдаты в это время просто стали убегать от страха. А из пещеры вышел молодой человек в длинной белой одежде. Посмотрев с улыбкой на ангела, он поднял глаза к небу и начал что-то говорить. Вскоре появились женщины. По еврейскому обычаю, они рано утром на третий день должны были помазать тело приятно пахнущими маслами. Молодой человек отошел, а женщины в недоумении уставились на отваленный камень и пустую гробницу. Весь путь сюда они решали, как будут отваливать камень. А здесь оказалось нечто более непредвиденное.
8: «Ох, наверное, Иисуса все-таки решили унести в другое место. Зря мы пришли».
3: Но вдруг они заметили ангела.
9: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
3: Женщины развернулись и стали уходить, чтобы рассказать об этом ученикам. Но одна из них задержалась. Она громко плакала. Для нее Иисус был самым дорогим, и она так надеялась на еще одну встречу с Ним. И вдруг она заметила молодого человека.
10: «Женщина, что ты плачешь? Кого ты ищешь?»
8: «О, садовник, если это ты унес моего Господа, скажи, пожалуйста, куда ты его положил? Я пойду и возьму его».
10: «Мария!»
8: «Учитель!»
3: Мария со всех ног бросилась к нему, чтобы обнять, но он остановил ее.
10: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему».
3: Теперь Мария могла с радостью бежать догонять подруг и рассказывать всем на своем пути эту чудесную новость. Рената тоже с восторгом посмотрела на дедушку.
4: «Иисус не остался в гробе. Через три дня Он воскрес из мертвых и царствует со Своим Отцом на небесах. Это самая лучшая в мире новость. А спас Он нас всех, взяв на Себя наказание, которое мы заслужили за грехи против святого Бога. Наказание, которое заслуживаем и я, и ты. Он был царем, но он был и слугой своему народу.
1: Это действительно так, дедушка. Он самый лучший царь из всех царей. И я хочу служить ему и делать все, что бы он ни попросил меня сделать, несмотря на то, маленькая это работа или что-то очень важное.

Вот такой вот вывод сделала Рената из рассказа дедушки. Я думаю, ребята, что вы тоже запомните эту историю надолго, и она поможет вам в следующий раз с радостью делать любую работу и не обижаться на тех, кто вас не ценит. Потому что нашего небесного папочку и его сына тоже не ценили, да и сейчас многие не ценят. Но он все равно очень любит нас и готов все сделать, чтобы помочь нам быть ближе к нему. Хочу напомнить вам, ребята, сегодня самый главный стих Библии. Надеюсь, что многие из вас знают его на память. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ребята, помните об этом, доверяйте Ему и любите Его всем сердцем, как Мария. И тогда радость никогда не оставит ваше сердечко. Христос воскрес! Воистину воскрес, чтоб радость дать и чистым сделать свод небес.

0: вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии Церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы. Сегодня для вас звучит второй выпуск рубрики «Преображение» и его тема «Влияние христианства на ценность человеческой жизни».
2: Их изменил Иисус. Они изменили мир.
3: Если бы Иисус не родился, каким был бы наш мир сегодня? Задались вопросом два американских профессора Джеймс Кеннеди и Джерри Ньюкомб и доказали, что все лучшее, что есть в нашем мире, принес своим учением Иисус Христос. В прошлый раз мы сказали, что, несмотря на свое скромное происхождение, церковь произвела на земле больше перемен к лучшему, чем какое-либо движение или сила в истории.
1: Всякая благотворительность тесно связана с христианством. Больницы, старческие и сиротские дома, другие учреждения, проявляющие заботу о человеке, основаны на христианской идее человеколюбия. Во многих странах мира система просвещения началась с желания христиан научить детей читать Евангелие. Священным Писанием пользовались как букварем. Многие знаменитые университеты были основаны просвещенными христианами.
3: Большая часть мировой литературы была создана под влиянием христианства. Многие книги полны ссылок на Священное Писание и цитат из него. Первой напечатанной книгой была именно Библия. Даже наука, которую некоторые ошибочно считают врагом Библии, обязана христианству своим существованием.
1: Сегодня мы посмотрим, как христианство изменило взгляд древнего, жестокого, античного мира на ценность человеческой жизни. Оставайтесь на нашей волне.

0: «Что самое важное мы поднимаем на поверхность из шахты?» — спросил французский инженер своих учеников около 100 лет тому назад. После того, как они назвали несколько минералов, он их поправил. «Самое важное — это шахтер». До прихода Христа человеческая жизнь на этой планете была чрезвычайно дешевой. Даже сегодня, в тех уголках земного шара, куда не проникло Евангелие Христа и христианство, жизнь остается крайне дешевой. Но Иисус Христос помог обществу по-новому взглянуть на ценность человеческой жизни.
1: В древнем мире принесение детей в жертву было обычным явлением. Археологи обнаружили рядом с языческими храмами древние кладбища, на которых похоронены принесенные в жертву младенцы, к примеру, там, где раньше находился Карфаген. Еще до того, как евреи завоевали землю обетованную, у хананеев также было принято приносить в жертву детей. В начале 20-го столетия Институт востоковедения Чикагского университета проводил раскопки в Самарии, где ученые откопали руины храма Астарты. Археолог Хелли говорит: «Всего в нескольких шагах от храма находилось кладбище, где было найдено немало сосудов, содержащих останки младенцев, принесенных в жертву в этом храме». Пророки Ваала и Астарты были официальными убийцами маленьких детей.
0: Ребенку было опасно оказаться зачатым и родиться в классическом Риме или Греции. Нездоровых или нежеланных младенцев выносили в лес или на склон горы, где их поедали дикие звери или они умирали с голоду. Многие родители оставляли младенцев, потому что были бедны. Часто отказывались от девочек, поскольку женщины считались низшими существами. Только около половины всех появившихся на свет детей достигали возраста старше 7 лет, отчасти из-за распространенного детоубийства, а также по причине голода и болезней. Отец обращался со своими детьми как абсолютный деспот. Он мог убить их, продать в рабство, женить или выдать замуж, принудить к разводу или конфисковать их имущество.
1: Одним словом, родиться в древнем мире было опасно. Но затем пришел Иисус. Он не счел ниже своего достоинства быть зачатым и развиваться, как обычный человек. С тех пор христиане почитают жизнь священной, даже жизнь еще нерожденного ребенка. В древнем Риме христиане спасли многих из этих детей и воспитали их в вере. Таким же образом и сегодня верующие люди во многих странах мира помогают тысячам беременных женщин в кризисных центрах по вопросам беременности, созданных во имя жизни.
0: Аборты прекратились в период существования ранней церкви. Был положен конец детоубийству и оставлению детей. Повсюду разнесся клич приводить детей в церковь. Для размещения детей стали организовывать воспитательные дома, сиротские приюты и ясли. Эти новые виды деятельности, основанные на более уважительном подходе к жизни, помогли западной цивилизации заложить основу этики человеческой жизни, которая сохранилась до наших дней. И всем этим мы обязаны Иисусу Христу. Если бы Он не родился, мы никогда бы не увидели таких изменений в отношении к человеческой жизни.
1: Христиане, защитите жизнь. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне», — говорит Иисус Христос. Своими словами Он придал новое значение детям, призвав к достойному обращению с ними. Когда Иисус сказал, что Бог — наш Отец, это не только резко изменило отношение отцов к детям. Отцовство в этой жизни приняло совершенно новую форму. Влияние Христа придало ценность человеческой жизни, и детоубийство было объявлено вне закона. Оно утвердилось в сознании христиан как жестокое преступление. Благодаря их влиянию в законах Римской империи были закреплены христианские принципы священности человеческой жизни.
0: Много в этом отношении сделали римские императоры-христиане Константин и Юстиниан. Многие долговременные правовые реформы, начатые ими, положили конец распущенным и жестоким видам спорта. были даны указания разработать новое законодательство в защиту раба, узника, калеки и отверженной женщины. Детям были предоставлены важные юридические права. Было запрещено бросать младенцев на произвол судьбы. Женщины были выведены из унизительного состояния, в котором находились. Им обеспечивалась правовая защита. Для ухода за подкидышами создавались больницы и приюты. Проявления наследственной вражды и междуусобные войны были обузданы. Прекратилось клеймение рабов.
1: Живший в VI столетии император-христианин Юстиниан велел ведущим юристам объединить лучшие кодексы законов и судебные решения в одном своде, который вместе с некоторыми распоряжениями самого Юстиниана известен как «Кодификация Юстиниана». В его своде цивильного права детоубийство и аборт недвусмысленно объявляются противозаконными. Цитирую. «Те, кто бросает детей, вероятно, надеясь, что они умрут, и те, кто использует снадобья подпольных акушеров, подлежат наказанию в соответствии с законом и гражданским, и церковным за убийство. В случае, если ребенка подбросят, нашедший его обязан побеспокоиться о том, чтобы к нему отнеслись с христианской заботой и состраданием. Затем они могут быть усыновлены, как и мы сами приняты в Царство Благодати».
0: Сегодня мы принимаем многие из этих идей как должное, потому что на протяжении столетий они были неотъемлемой частью христианской культуры. Но не родись Христос, все было бы совсем иначе, человеческая жизнь была бы весьма дешевой.

0: Иисус изменяет мир. На чьей стороне ты?
1: До распространения христианства жизнь женщины также была очень дешевой. В древних обществах жена была собственностью своего мужа. В Индии, Китае, Риме и Греции люди чувствовали и заявляли, что женщины не способны и некомпетентны для того, чтобы быть независимыми. Хотя в Риме, особенно в третьем столетии, представительницы высшего класса отстаивали свое право на независимость. Аристотель сказал, что женщина занимает промежуточное положение между свободным человеком и рабом. Платон учил, что мужчина, проживший жизнь малодушно, перевоплотится в женщину.
2: Когда миссионеры или европейские исследователи устанавливали контакты с иными странами, еще не охваченными христианством, они обнаруживали ужасающее явление. К примеру, две норвежских миссионерки увидели, что умерщвление девочек было обычным делом в Китае в конце 19 столетия. Они писали: «Семья, имеющая более одной или двух девочек, исключение. И если бы их родилось больше, от них немедленно бы избавились. Девочку могли просто отдать на растерзание диким собакам и волкам. Иногда отец относил ее на детскую башню, где она вскоре умирала от холода и голода и становилась добычей хищных птиц».
1: Трудно себе представить, что все это было каких-то 200 лет назад, до того, как влияние Иисуса Христа начало проникать в Китай. Однако в последние два столетия, благодаря современному миссионерскому движению, положение женщины в десятках стран и сотнях племен по мере того, как в них укоренялось Евангелие, значительно улучшилось.
2: Возьмем Индию в качестве другого примера. До того, как влияние христианства проникло в Индию, вдов добровольно или подневольно сжигали на погребальных кострах вместе с их мужьями. Индусы верили в то, что хорошая женщина пойдет за своим мужем на смерть. Этот обычай возмутил христианских миссионеров, приехавших с Запада. К тому же детоубийство, особенно умерщвление девочек, было обычным явлением в Индии до появления великого миссионера Уильяма Кэри. Кэри и другие христиане содрогались при виде того, как малышей бросают в море. Этим вековым традициям был положен конец только в начале 19 столетия и только благодаря миссионерам, донесшим свое беспокойство до британских властей. В Индии также были дети-вдовы, девочки, которые готовились стать храмовыми блудницами. В 19 столетии Чарльз Сперджин поведал об индуске, которая сказала миссионеру: «Наверняка ваша Библия была написана женщиной». «Почему?» – спросил он. «Потому что она столько хорошего говорит о женщинах. Наши ученые-мужи никогда не отзываются о нас без упрека». Итак, Иисус Христос оказал женщинам необыкновенную услугу, возвысив их. Столь высокого уровня они никогда прежде не достигали.
3: Трансмировое радио в эфире.
1: Заботе о стариках не всегда уделялось такое же внимание, как в нынешнее время. Даже в конце 19 века всего лишь один человек из 100 во всем мире доживал до возраста старше 65 лет. Только благодаря современной медицине люди сегодня живут сравнительно долго. Но по мере того, как общество отходит от Бога и его принципов, мы возвращаемся к языческому взгляду на жизнь. На наших глазах предпринимаются попытки убивать стариков, как бы это ни называлось, умерщвлением из милости или эвтаназией. Некоторые люди сегодня выступают за то, что старики, лишенные определенного качества жизни, должны умереть и уступить место более молодому поколению. Часто говорят о том, что китайцы и японцы поклоняются старикам, но только после соприкосновения с христианством для них стали строить приюты. До прихода Христа ценность стариков определялась тем или иным обычаем каждого племени. С его приходом жизнь каждого человека, включая пожилого, обрела подлинную ценность.

0: Иисус изменяет мир. На чьей стороне ты?
1: Как повлияло христианство на вопрос рабства? Известно, что половину населения Римской империи составляли рабы. Положение раба в древнем мире было жалким. В Афинах считалось законным признать в суде показания раба, данное только под пыткой. В то же время показания свободного человека

0: Павел отправляет письмо с Онисимом, беглым рабом Филимона, который вместе с Павлом сидел в тюрьме. Павел привел обоих ко Христу, и в своем послании он говорит Филимону: «Прими его, Онисима, не как раба, но как возлюбленного брата». Это было революционное письмо апостола. Как это? Раб, живое орудие, был братом возлюбленным. Абсолютно немыслимо и невероятно. Столь простое утверждение вместе с концепцией христианского братства растопило оковы рабства, точно сосульки под лучами восходящего солнца.
1: Образцовый государственный деятель-христианин в мировой истории Уильям Уилберфорс неутомимо работал над тем, чтобы остановить торговлю рабами. 20 лет он настойчиво выступал против работорговли, и парламент, наконец, одобрил его законопроект. На смертном одре он получил известие о том, что парламент выделил 20 миллионов фунтов стерлингов на освобождение рабов, еще оставшихся в Англии. Уилберфорс был глубоко взволнован, узнав, что дело всей его жизни увенчалось успехом, и благодарил Бога, который сделал это возможным. 30 лет спустя, гораздо большей ценой, ценой войны, после грозных обвинений, раздававшихся с церковных кафедр, рабство исчезло и в Америке. Один исследователь сказал так о победе христианства над рабством: «Цезарь и Христос встретились на арене, и Христос победил».

0: теме о ценности человеческой жизни коснемся вопроса суицида. Грех самоубийства упоминается в Библии 5 раз. На протяжении более 4000 лет библейской истории только 5 человек наложили на себя руки, и все они были людьми безнравственными, как, например, Иуда, продавший Иисуса. В противоположность еврейской истории, многие римские властители покончили жизнь самоубийством. Среди них Понтий Пилат, сенаторы Брут и Кассий, Антоний и Клеопатра, император Нерон, философ-стоик Сенека. Христианство было всегда врагом самоубийства, как в древнем, так и в современном мире. Сегодня неоязыческие взгляды снова удешевляют ценность человеческой жизни. Недавно одной из самых ходких в Америке книг было пособие, наставляющее, как покончить жизнь самоубийством. Но Божья мудрость гласит: «Все ненавидящие меня любят смерть». Книга притчей, 8 глава, 36 стих.
1: Жизнь – это шанс, не упусти его.
2: Жизнь – это красота, удивляйся ей.
3: Жизнь – это долг, исполни его.
4: Жизнь – это трагедия, выдержи ее.
5: Жизнь – это дар Бога, спаси ее.
0: Жить стоит, не уничтожай свою жизнь.
6: О нравственности любого общества легко судить по его взгляду на человеческую жизнь. В 1844 году исследователь Гастингс посетил острова Фиджи в юго-западной части Тихого океана. Там он увидел, что жизнь была очень дешевой и ни во что не ставилась. Человека можно было купить за $7 или один мушкет. Корова стоила дороже. Купив человека, вы могли заставить его работать, избивать, морить голодом или съесть его, в зависимости от ваших предпочтений. Спустя какое-то время Гастингс вернулся на острова и обнаружил, что ценность человеческой жизни неизмеримо выросла. Уже нельзя было купить человека для избиения или съедения за $7 и даже за $7 миллионов. Почему? Потому что на островах Фиджи появилась

0: более 1000 христианских храмов, где провозглашалось Евангелие Христа, и людей учили, что мы не принадлежим себе, что мы были выкуплены не серебром и золотом, но драгоценной кровью Иисуса Христа.
1: Удалите Иисуса Христа из мировой истории, и жизнь стоила бы ровно столько, сколько дал за нее один из героев Джека Лондона. Жизнь, она не имеет ценности. Из дешевых вещей это самое дешевое. Может быть, меня и вас, дорогой слушатель, не было бы сегодня в живых, если бы не родился Иисус Христос.

0: Слушатели, наше время в эфире подошло к концу. Напоминаем, что рубрика «Преображение» будет выходить каждый месяц. Следующая тема – «Сострадание и милость. Вклад христианства в помощь бедным». Слушатели, которые присоединились к нам недавно, приглашаем к обучению в заочной библейской школе. В программе – уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу.
1: Трансмировое радио. Почтовый ящик 9393. Город Харьков. Индекс 61003. Украина. С пометкой «Заочная библейская школа».
0: До следующей встречи, друзья, в это же время и на этой же волне. Веры всем и добра!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

0: Здравствуйте, дорогие мои друзья! В Евангелии от Матфея, в 5 главе, есть такие слова. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Сегодня я хочу рассказать вам об одном обыкновенном мальчике, который просто любил своего Господа, поступая по его слову. Игорь возвращался домой после собрания, когда его кто-то позвал. Обернувшись, он увидел своего одноклассника Сергея Ригеля, ученика 8 класса. Это был мальчик невысокого роста, со светлыми волосами, немного курносым носом и зелеными глазами, в которых всегда можно было заметить горящие искринки озорства. Игорь насторожился. Да, когда-то они были друзьями, как говорится, не разлей вода. А теперь же, после того, как их пути разошлись, ожидать чего-то доброго от Сергея не приходилось. И Игорь это знал.
1: «Здорово, Тихоня! Лоб себе не расшиб?» С издевкой в голосе спросил мальчуган, и ясно, оставшись с собой доволен, окончил слова толчком Игоря в бок, вырвав при этом из рук пакет. «Что у тебя там?» «Ха! Библия! Я так и знал!» «Ну и как? Интересная?» «Посмотрим, умеет ли она плавать?» И с этими словами он швырнул ее в ближайшую лужу, скромно свидетельствующую о наступающей весне. Брызги разлетелись в разные стороны, и на чистых листах книги появились грязные следы совершенного беззакония. Игорь покраснел, и казалось, что его возмущение вот-вот с сильной волной хлынет наружу, смыв под собой остатки тающего терпения. Так хотелось проучить обидчика. Сергей был ниже ростом, и Игорю не составляло бы особого труда поколотить его. Но вовремя спохватившись, мальчик только сказал: «Зачем ты так? Это же хорошая книга. Лучше бы почитал». Однако, несмотря на все свои усилия утихомирить бушующее негодование, голос предательски выдавал Игоря, так как в нем слышались нотки горькой обиды. А для Сергея это было словно масло, подливаемое в огонь ехидства. Этого он только и ожидал, а теперь чувствовал себя просто победителем.
2: «Библия! Хорошая книга? Ищи дураков! Ты посмотри на себя, кем ты стал из-за нее! Жалкое зрелище! Я твою любимую книгу в лужу швырнул, а ты?»
1: «А я христианин!» Не выдержав, перебил его Игорь. «Господи!» — молился про себя он. «Ну что ему сказать? Прошу, помоги! Убери из моего сердца раздражение! Оно не должно быть там!» И затем более спокойно продолжил: «Бог учит прощать обидчиков, молиться за них, любить их, потому что прежде всего Он любит их, Он любит и тебя. Поверь, есть Бог, который любит!» Сказав это, Игорь поднял Библию, бережно вытирая ее рукавом. «Пожалуйста, верни мой пакет». Но вдруг он увидел, что что-то странное промелькнуло в глазах Сергея, вызвав удивление и тем самым не дав закончить последней фразы. Нет, это не было чувством раскаяния или осознанием происходящего. Нет. Но это что-то между злобой и болью, видно, давно сидела в затаенном уголке сердца мальчика, и только лишь сейчас дало о себе знать. Еще мгновение Игорь уже видел исчезающую за поворотом фигуру когда-то своего лучшего друга. Мальчик был в недоумении. «Что случилось?» — думал он. «Что с ним?» И лишь пакет, в спешке брошенный Сергеем минуту назад, молчаливо говорил о том, что что-то тронуло сердце Забияки, что-то причинило ему боль, иначе не лежать бы ему здесь. На землю робкой поступью опустились сумерки, когда Игорь скрипнул дверью своего дома. «Игорек, это ты?» — донесся мелодичный голос Надежды Григорьевны. «Почему так задержался? Я уже начала беспокоиться за тебя». Мама Игоря с трудом ходила, что было последствием ужасной катастрофы, унесшей жизнь ее мужа и отца мальчика. Почти что все свое время она проводила в небольшом кирпичном домике, время от времени приходя в церковь. Игорь был ее единственным сыном. Он был высоким, рослым мальчиком, с курчавой головкой рыжих волос и с большими, не по-детски, серьезно смотрящими серыми глазами. Он был правой рукой Надежды Григорьевны, ее утешением, ее гордостью. «Мам!» Немного нерешительно начал Игорь, садясь за стол, видно, ожидавший мальчика уже немалое время. «Я сегодня встретил Сергея Ригеля». «А, вот в чем дело. Ну, тогда ясно, из-за чего ты задержался», — со вздохом сказала мать и, подойдя к плите, продолжила. «Он все такой же неугомонный. Никак не может простить тебе того, что ты стал христианином, не так ли?» Мальчик, низко наклонив голову над тарелкой, неподвижно смотрел в одну точку, о чем-то размышлял и, казалось, ничего не слышал, глубоко погрузившись в свои думы. Заметив это, Надежда Григорьевна подсела к сыну, нежно обняв его за плечи. «Сынок, ты чем-то расстроен?» Игорь не сразу ответил, но, наконец, посмотрев в лицо человека, которого он безгранично любил и уважал, сказал: «Да, мама, я не могу понять, почему он так ведет себя со мной, ведь я его считал своим лучшим другом». И, тяжело вздохнув, продолжил: «Ты не представляешь, какие гадости он мне наговорил. И за что?» Потрепав сына по голове, женщина ответила: «Сын, ваши пути разошлись. Ты выбрал свет, жизнь с Богом. Сережа же не захотел ничего менять, хотя, наверное, понимает, что следовало бы. Но в его жизни слишком много горя и страданий для такого маленького сердечка. Ему не хватает любви и заботы, понимания и участия. Его сердце покрылось корочкой злобы и обиды. И, ох, нелегко тебе будет с ним. Но будь к нему терпелив. Для Бога нет ничего невозможного. Может быть, ты тот самый инструмент, который он избрал для того, чтобы помочь Сергею впустить его в свою жизнь. Помни об этом и молись за него. Бог услышит». Над их поселком уже дружно мерцали звезды, словно жемчужинки, рассыпанные по темно-синему бархату, когда тишину их дома нарушила молитва Игорька: «Господь, помоги мне рассказать Сергею о том, как ты его любишь. Он, наверное, сильно страдает. Помоги ему. Я тебе доверяюсь. Спасибо, что могу называть тебя своим отцом, благодаря жертве Иисуса Христа. Аминь». Шло время. Еще не раз Игорю приходилось выслушивать колки и реплики в свой адрес, и казалось, что им не будет конца. Но вот сегодня уже шел третий день, как этих реплик не было слышно, и вся причина этого заключалась в том, что ровно столько же Сергей не появлялся ни в школе, ни на улице. В школе его отсутствие особо никого не обеспокоило, скорее наоборот, так как он всегда был один из первых числящихся в списке с заголовком «Нарушители дисциплины». Но все же в школе нашелся некто, кто не был равнодушным к его отсутствию, и это был никто иной, как Игорь. «Наверное, у него что-то случилось. Надо зайти», – думал Игорь, возвращаясь домой после занятий. Но вдруг другая мысль промелькнула в его голове. «Да ты что? Он не заслуживает этого. Сколько раз он смеялся над тобой, обзывал тебя. Да так ему и надо». Но отогнав эти неприятные мысли, он сказал себе: «Нет-нет, это неправильно. Иисус учит любить, а не мстить. Господи, помоги мне». И с этим мальчик свернул на заросшую тропинку, бежавшую к ветхому домику, одиноко стоявшему на окраине поселка. Игорь остановился в нерешительности перед дверью. «Будь к нему терпелив. Для Бога нет ничего невозможного». Эхом пронеслось в голове слова мамы. И, переборя робость, мальчишка постучал в дверь. Но в ответ последовала лишь тишина. Он постучал еще и еще раз, но результат был такой же. И он уже хотел развернуться и идти домой, но что-то внутри подсказывало ему, что надо зайти. Мальчик приоткрыл дверь и зашел в дом. Резкий неприятный запах ударил в нос, но Игорь уже не замечал этого, так как ужасная картина открылась перед ним. Вещи разбросаны по всей комнате. Стол, стоявший посредине, был просто завален пустыми бутылками, разбитыми тарелками, перевернутыми стаканами и чем-то еще. Все это говорило о недавней гулянке. Стулья были опрокинуты. Один из них, сломанный, валялся возле окна. В комнате царил полумрак. Шторы были плотно завешены, и лишь тоненькая струйка света, с трудом пробивавшаяся сквозь щелочку между ними, была единственной, что радовало глаз среди этого хаоса. Сперва Игорь подумал, что в доме никого нет, но вдруг услышал приглушенное всхлипывание. Он понял, что что-то живое еще здесь есть, и это живое где-то здесь льет слезы. Он направился в самый дальний темный угол комнаты, где вроде бы виднелась кровать. Мальчик остановился. Даже в таких потемках Игорь без труда узнал скорченную фигурку Сергея. Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, и безудержно рыдал. Ужас и боль переполнили Игорька, когда он увидел когда-то гордого забияку, рыдающего, как трехлетний малыш. Невольно попятившись назад, он рукой задел полку, на которой стоял кувшин. Полка вздрогнула, и через мгновение кувшин с грохотом свалился на пол, расколовшись на кусочки. Услышав шум совсем рядом с собой, Сергей резко обернулся, немного приподнялся и, узнав Игоря, только сказал: «А, это ты?» Лицо мальчика было бледным, осунувшимся. Под глазами виднелись темные круги, следы бессонных ночей. Но больше всего Игоря встревожил взгляд Сергея. Он был просто пустой, утративший всякую жизнь. «Сережа, я пришел помочь тебе. Что случилось?» В его словах было столько искреннего сочувствия, что глаза Сергея наполнились слезами, готовыми вот-вот вновь хлынуть наружу.
3: «Моя мама, она так болеет!» — ответил он, но затем, словно опомнившись, сердито посмотрел на Игоря и сказал: «Зачем ты пришел? Мне не нужна твоя жалость! Уходи!»
1: Мальчик растерялся, но все же тихо ответил: «Сергей, я просто хочу помочь тебе. Бог любит тебя. Он прислал меня к тебе. Расскажи, что случилось?» Оказалось, что отец Сергея, сильно подвыпивший, пришел домой вместе с друзьями. И чем-то не угодивший ему сын оказался сильно избитым, особенно пострадала нога. Она болела так, что невозможно было ступить. Похоже, был перелом. Мать Сергея давно оставила их из-за постоянных скандалов и попоек мужа. И о ней больше никто ничего не слышал. Друзей же у них не было, к которым мальчик мог пойти со своей бедой. Больница же была в городе в 10 километрах от их поселка. Вот так, оставшись абсолютно один, Сережа плакал. Его детское сердечко было переполнено горькой обидой на отца, на людей, да и вообще на свою нелегкую долю. Но к удивлению мальчика пришел Игорь. Как раз после того, как Сережа, глотая горькие свои слезы, впервые в своей жизни обратился к Богу с такими словами: «Ну где ты, тот, который любит? Видишь, я совсем один, совсем один. Пошли же кого-нибудь ко мне, прошу тебя». Игорь, узнавший всю историю, помог ему перебраться в свой дом. Прошло несколько часов, как Сергей уже лежал в чисто застеленной кровати, утопая в белоснежной перине. Его нога, аккуратно перебинтованная после визита местного врача, уже не так сильно мучила страдальца. И он вскоре уснул крепким, спокойным сном. Утром мальчика увезли в больницу. Было принято решение на некоторое время оставить его там, так как в ноге действительно рентгеном была выявлена трещина, но главное – во избежание новых побоев. Там Сергей чувствовал себя вполне счастливым. Отца известили о месте нахождения сына. Он же не проявил особого интереса к услышанному, все глубже и глубже погружаясь во мрак своей жизни. Вновь шло время, и вот настал тот день, когда мальчики, теперь уже опять лучшие друзья, встретились друг с другом. Нога Сергея зажила так же, как и его израненное сердечко. Иисус стал для него несравненно самым лучшим врачом, да и не только врачом.

На улице была слякоть. Снег, весело искрившийся еще вчера под лучами солнца, сегодня начал уныло таять. Игорь был во дворе, когда услышал скрип калитки. Обернувшись, он радостно воскликнул: «Сергей, это ты? Вот это да! Как я рад! Ты уже здоров? Ну, заходи же, не стой!» Сергей робко переминался с ноги на ногу, но, услышав такое радостное приветствие, закрыл калитку и подошел к Игорю, смущенно улыбаясь. «Игорь, прости меня! Мне так стыдно перед тобой за все, что я сделал тебе. Ты действительно христианин, потому что поступал со мной, как Христос. Ты молодчина». Игорь слушал и не мог поверить своим ушам. Неужто Сергей тоже? Мальчики пожали друг другу руки и вошли в дом. Много перемен произошло в жизни Сережи с последней их встречи, и многое нужно было рассказать. «Знаешь, Игорь, я теперь точно знаю, что Бог есть, и Он действительно любит меня. В больнице мне подарили Библию. Я прочитал весь Новый Завет. Это потрясающе! Иисус Христос пережил гораздо больше страданий, чем я. И все это ради того, чтобы даже такой, как я, был счастлив, живя с Ним. Он умер за меня, чтобы и в моей жизни был наведен порядок. И теперь такая радость переполняет меня. Даже мое прошлое теперь мне не так противно, как раньше. Я могу вспоминать о нем, благодаря Богу за то, что Он нашел меня в таком хаосе. И Он простил меня». Мама Игоря сидела рядом с мальчиками, слушая их разговор, платочком вытирая слезы радости, которые так и катились по ее щекам. Часы пробили 6:30. Сережа встал. «Мне уже надо уходить. Я пришел попрощаться с вами. Я сегодня уезжаю». Игорь был огорчен этой новостью. Всегда тяжело расставаться с друзьями. И мальчики хорошо понимали, что им это будет сделать нелегко, особенно сейчас, когда они стали братьями во Христе. Игорь встал тоже и, не скрывая своего огорчения, спросил: «Ты уезжаешь? Ну куда?» «В интернат. Отца лишили родительских прав». Последовала тяжелая пауза. Молчание прервал первым Игорь. «В интернат?» С отчаянием и тревогой вдруг вскрикнул мальчик. «Как же так?» Сергей, более сдержанный по своему темпераменту, чем Игорь, спокойно, даже с какой-то твердостью, ответил: «Игорь, знаешь, я тоже сперва очень огорчился, но потом, все обдумав, понял, что это самое лучшее. В интернате много таких, как я был раньше, безнадежных, отчаянных, обиженных и обездоленных на свою жизнь и на людей. Вспомни, прежний Сергей не был отрадой ни для кого. К отцу я буду приезжать, да и к тебе, конечно же, тоже. Бог не забыл про меня в тот ужасный день и прислал тебя ко мне. Может, там, в интернате, кто-то сейчас так же, как и я когда-то, отчаянно проклинает свою жизнь и вот-вот готов распрощаться с ней. Нет, Игорек, я должен туда ехать. Единственное, что меня тревожит, это мой отец. Но я верю, Бог позаботится и о нем. Он все устроит. Я верю ему. Понимаешь? Верю». На этом мальчики распрощались.
предав свои пути в руки того, кто любит и кто позаботится о всем.

0: Как Сережа и говорил, его забрали в интернат. Пройдет 4 года, и Сергей уедет учиться. Спустя 3 года вернется в интернат, но уже не как воспитанник, а как миссионер. Многие сердца, находящиеся на грани жизни и смерти, через Сергея придут к тому, кто своим утешением вернет им любовь к жизни, подарив настоящую жизнь, где вера и любовь, сливаясь воедино, станут для них крепким фундаментом в борьбе и за другие одинокие души для Господа. Спустя 7 лет Господу придет и его отец, что станет одним из необычайнейших событий в жизни Сергея и его друга Игоря. Игорь выучится на врача и присоединится к труду Сережи. Вот так, ребята, из злого забияки Господь превратил Сергея в искреннего христианина, для этого использовав мальчика Игорька, который просто любил своего Спасителя, храня в своем сердечке сокровенные слова, которые так часто читал в своей дорогой книжке. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
1: Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

Мир вам! Вы слушаете голос странника для тех, кто на пути. О тех, которые на пути в вечность, Господь говорил: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». И нам в нашей христианской жизни очень важно действительно слушать настоящий, истинный голос Божий. Мы так способны избирать только то, что нам близко, то, что нам нравится, то, что нам подходит, и слушать только это, отодвигая в сторону остальное, то, что нам не совсем по нраву. Но Господь истинным детям Своим дает свое духовное помазание, и как оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. И истина заключается в том, что мы, как Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Если эта мысль, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять, как-то теряется, тогда теряется всякий смысл существования христиан на земле. Было бы намного проще: покаялся, получил прощение грехов, и сразу нужно, чтобы Господь забирал уже к себе, в свое небесное царство, от всяких искушений, испытаний, от возможности где-то упасть или отстать, потеряться, заблудиться. Но Господь оставляет нас на земле. И не только воспитывает для нашего же блага, чтобы приготовить нас к будущей, вечной жизни, в том городе, куда не войдет ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи. Но Он создал нас для того, чтобы на этой земле творить добрые дела. И не просто любые всякие добрые дела, а те, которые Он предназначил нам исполнять. И это наша ответственность – понять, что Он хочет от нас, и повиноваться Ему с радостью, и быть верными в этом.

0: Кто-то сказал, что между тем великим, которого мы никогда не сможем совершить, и тем малым, что мы легко можем сделать и не делаем, лежит большая опасность не сделать ничего. Как жалко прожить жизнь и не сделать ничего достойного вечности.
1: Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Игорь Горелик, я из Минска. И давайте мы откроем Библию, откроем книга Иисуса Навина, 6 глава, со 2 стиха. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами». Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Аминь. Вы знаете, так новое поколение, оно перешло Иордан. Это были новые люди, это были воинствующие люди, те старые, они легли костями в пустыне. И вот перед ними возникла на то время самая неприступная крепость. На то время это было очень мощное сооружение, так называемые двойные стены в Иерихоне. 6 военных колесниц могли в одной шеренге проехать вдоль этой стены. Неприступный город. Иисус Навин идет и молится: «Господи, благослови на штурм». Но Бог дал совсем другое разумение. Как часто мы, приходя к Богу, мы уже ожидаем подтверждения того, что мы хотим. Мы уже идем с каким-то чувством, каким-то желанием: «Господи, благослови то, что я задумал». Но как часто наши планы, наши пути, наши мысли, они не соответствуют тому, что Бог хочет в нашей жизни. И Бог дал совсем другой план, совсем другое разумение Иисусу Навину. Он сказал: «Иди и обходи город раз в день». Господи, что за план такой? Что за стратегия такая? Он ничего не понимал. И вот они пошли. Он взял народ израильский, он взял людей воинствующих. Я не знаю, сколько там было, тысяч. И вот они пошли, как в детском саду, чуть ли не взявшись за ручки. Один круг обошли, второй круг. И ничего не понимали. Что происходит? Что творится? Вы знаете, я проснулся как-то утром, это было 6 лет назад, и я вам расскажу ситуацию, в какой нашел меня Господь. Я верующий уже 22 года, но со временем как-то, знаете, я ослабел, стал нормальным верующим. Я посещал раз в неделю церковь по воскресенье, у меня была хорошая работа, я переводчик, немецкий язык, я переводил в Германию депутатов, в Европарламенте, в штаб-квартире НАТО. Была хорошая работа, я был нормальным христианином, я не грешил, я ничего плохого не делал, но и хорошего. И знаете, как-то охладел. И когда родился у нас ребенок, сын, то я был рад, знаете, как эти израильтяне вокруг Иерихона ходили, я был рад ходить вокруг нашей церкви. Ты вроде и в церкви, тебя вроде все видели, но, с другой стороны, мое сердце было далеко. Не хотелось, знаете, терять лицо. Моя жена была в церкви: «Иди, пой, а я лучше с ребеночком похожу». О, какой отец хороший, все, наверное, думали. А я, знаете, просто так. Мне было неинтересно. И вот в такой ситуации, я не был пастором, я не был диаконом, я не был никем. В такой ситуации Бог приходит ко мне как-то утром и начинает говорить. Это не был голос, вот как я сейчас говорю к вам, акустически. Это что было новость. Я даже и не понял, что это такое. Какое-то думал, может быть, раздвоение личности. Но этот голос был все отчетливее, все яснее, с каждым днем все более ощутимый. «Игорь, хватит жить для себя. Начни жить для меня. Начни жить для людей». И я сперва не мог понять, потом как-то он стал отчетливее. И Божий голос сказал: «Иди к бандитам, иди к наркоманам, иди к алкоголикам, проституткам, иди и проповедуй мое слово». И тут начал говорить: «Господи, да я же ни разу не сидел, не привлекался. Какие бандиты? Да я их лучше пятой дорогой обойду. Что вообще происходит? Бандиты, я знаю, есть, каются в тюрьмах, пускай они идут к своим. Что я им скажу, они меня не будут слушать». Но этот голос был настолько сильный, что я не знал, что мне дальше делать. И вы знаете, я еврей по национальности, и как любой еврей я хотел выкрутиться. И я начал говорить разные вещи Богу. Я говорю: Господи, ну пошли меня к интеллигенции. У меня два образования, я переводчик и музыкант. Не получилось. Потом я говорю: Господи, ну тогда пошли меня уже к евреям, если уж так надо. Но тот опыт, который я сделал с евреями, я понял, где два еврея, там четыре мнения. Знаете, тоже ничего не получилось. Как бы мы ни выкручивались, там, где Бог хочет тебя видеть, Он тебя туда поставит. И это было такая, я уже начал говорить: Господи, если бы ты знал, что я про себя знаю. Знаете, насколько это все было смешно. Творец неба и земли, который сотворил меня, и все, он знает меня лучше. И все-таки потом я сдался, потому что это было настолько сильное давление, как молоточек постоянно в мозгу. Иди, иди, я уже не мог выдержать. Я сказал: Господь, хорошо, если ты хочешь меня взять в удел, хорошо, тогда пускай вложи твои слова в мои уста. И знаете, я на то время был 15 лет верующий. Я не скажу, что я не приглашал людей в церковь, я не скажу, что ничего не было, но я был нормальным христианином. И, дорогая церковь, если мы нормальные христиане, значит, с нами что-то ненормальное, с нами не в порядке. Мы так привыкли, мы уже не пьем, не курим, не грешим. Но Библия говорит, что если мы разумеем делать добро, а не делаем, нам грех. Знаете, даже если мы, казалось бы, не делаем хорошего, но не делаем плохое, это не зачитывается, это не учитывается. Я не делал плохого, но не делал хорошего. Для Бога это неинтересно, посещать церковь раз в неделю, просиживать скамейки. Ему это не было интересно. Ну, да, или ты будешь горячим, или ты будешь холодным. И, не знаю, пили ли вы теплую кока-колу, она невкусная. И Библия тоже говорит, что Бог извергнет теплых людей. Ему не нравятся такие люди. Ему надо или горячие, или холодные. И я был теплым, не греша и не делая добра, так же идя в ад своей дорогой.

Я был теплым, не греша и не делая добра, так же идя в ад своей дорогой. И вот в таком состоянии Бог обратился ко мне, и я не знал, что мне делать. Я не заканчивал ни одного института теологического сейчас. Я в прошлом году закончил, у меня, я магистр богословия, я закончил магистратуру. И вы знаете, я удивляюсь. Богу нужны люди. Богу нужны мы, ты и я. Этот великий Господь, сотворивший небо и землю, он без Адама, оказывается, не мог назвать ни одного животного. Ему нужен был человек, чтобы он назвал жирафа жирафом, слона слоном. Он без Моисея, оказывается, не смог расступить этого Красного моря. Без Моисея не мог дать по скале, чтобы пошла вода. Эти 10 казней он не мог делать без Моисея. Братья и сестры, без нас, оказывается, Бог не может ничего делать. Ему нужен инструмент, ему нужны мы, те, через кого люди потом скажут, прославят Бога. И поэтому ему нужен каждый из нас. И я не знал, что мне делать. Я был верующим 15 лет, молился, людей приводил в церковь, как бы пытался, но никто не покаялся. И потом я понял. Вы знаете, я не был никогда рыбаком, но я знаю одно. То, что любит рыба, я этого ненавижу. Как часто в нашей жизни мы пытались кормить людей тем, что нам нравится. Я люблю картошку, я люблю пирог сладкое. Рыба на это не ловится. Рыба не ловится на селедку под шубой. Рыба ловится на червячка. Я этого не ем. И как часто мы, или я в своей жизни ошибался, преподнося людям ту пищу, которую я считал нужным, которая была вкусна мне, а надо было, как Христос, стать человеком, чтобы понять человека. Чтобы понять муравья, надо стать муравьем. Чтобы пойти к этим людям, надо выйти на их уровень. Вы знаете, апостол Павел, когда он был в Афинах, ходя по этому, по музею, образно говоря, его, наверное, бы сегодня не поняли, сказал бы: апостол Павел, что ты делаешь? Ты ходил в этот языческий храм, ты часами там провел, от одного памятника к другому ходил, исследуя. Да лучше бы ты почитал бы Библию, дома помолился бы. Но нет, он прошел, посмотрел и нашел памятник неведомому Богу. И это была зацепка, это было крючком, это было приманкой для тех рыб, которые слушали его. И вы знаете, тот план, который Бог мне дал в сердце моем, просто невероятно был для меня. Игорь, иди, сними кафе. Пригласи людей покушать. Вы знаете, у нас, мы все славяне, у нас еда, она играет, играла, будет играть очень важную роль. Мы все выставляем на стол все самое лучшее, что у нас есть, это еда. И поэтому приманка на то время была еда. Вы знаете, я пошел, я снял кафе, заказал покушать, пошел по притонам, по блаткатам, и начал приглашать этих людей на праздник. Иди на праздник, покушайте. Ну, пришлось скоро 15 человек. Стол я сделал хороший, заливные языки, все, как на свадьбе. Они покушали, я пригласил в следующий четверг. Они пришли снова, уже 20 человек, потом 25. И так месяц за месяцем их начали приходить 40, 50. По нашему району пошел слух, какой-то странный еврей раздает бесплатно пищу. И знаете, это было вдвойне странным, то, что бесплатно, и то, что еврей бесплатно. Знаете, у еврея снега зимой не выпросишь, а здесь что-то еврей может дать бесплатно. Знаете, люди сами не понимали, что там происходит. Начали ходить, кушать. Я первые 2 месяца ничего не говорил. Я только уносил тарелки, приносил новые. Я им сказал, пить и курить нельзя. Но смотрю, они начали как-то... я прихожу назад, когда тарелки относил. Они какие-то уже веселые стали. Оказывается, они выливали из графинок компот, наливали вино. И так тихонечко сидят и очень хорошо пьют. Мне об этом сказали. Вот, и я... пришел, это было через 2 месяца, я сказал, давайте я вам скажу слово. Первый раз. Давайте перед едой я вам скажу слово. И я спросил, скажите, пожалуйста, какое первое чудо сделал этот Христос? Никто, конечно, не знал. Я сказал, некоторые из вас хотели повторить это чудо, но только уже не из воды, а из компота. Они так рассмеялись, ну, и это был шаг для того, чтобы как-то я мог пойти дальше. Вы знаете, потом пришли бандиты.
пришли бандиты, узнали о том, что открыто кафе, хотели у меня взять деньги. Я говорю, вы знаете, здесь все бесплатно, это не коммерческая у меня структура, и спросите у людей, они вам скажут, здесь бесплатно. Приходите раз в неделю, вы посмотрите, они говорят, сколько сыр в мышеловке бесплатно, плати деньги. Я говорю, я платить не буду, потому что у них не получится.

Те времена. Они преследовали меня чуть ли не до дома. Они смотрели, где я живу, что я делаю. Они не могли понять, в чем здесь его смысл. Что он делает? Почему он бесплатно кормит людей? Где зацепка? Я не понимал этого, и они не понимали. Что здесь происходит? И начали бить посуду, приходили пьяные, дебоширили, я ничего не мог сказать. Даже один раз хотели, они меня изнасиловали. И моя жена, она все это время сидела дома, она молилась. Я пришел домой, я как-то сказал, все, Света, ты знаешь, это было не от Бога. Я ничего не понимаю в этой жизни. Я хотел уже оставить. И давайте мы сейчас вернемся к израильскому народу, туда. Итак, идут израильтяне, первый круг, второй круг, и ничего не понимают. Идут и думают, что происходит. И знаете, если вы будете читать дальше, 6 главу, там написано, Бог сказал этим Навину, скажи народу, чтобы он молчал. Знаете, Бог знал сущность человеческую, Бог знал сущность еврейского народа. Знаете, давайте представим, если бы они шли не молча, они прошли один круг, второй, четвертый день, то вдруг бы брат Вася сказал бы брату Саше, послушай, что происходит. Подошел бы тогда еще там третий брат Петя, сказал бы, давайте собирать церковный совет. Да он еще хуже Моисея. Да, наверное, он удар получил в солнечной пустыне. Что он с вами делает? И вы знаете, стратегия Божия, план Божий был бы разрушен в ту же минуту. Но Бог знал, что пускай народ молчит. И они шли молча. И они не понимали, что происходит. Мы воинствующий народ. Мы, которые всегда побеждали, которые боролись, истребляли. Бог был в нашей стороне. Что сейчас с нами делает Иисус Навин? Вы знаете, у них были сердца, наверное, в песке. Они шли круг за кругом. Я не знаю, братья и сестры, какой вы сегодня проходите круг. Сколько у вас сегодня уже кругов? 7, 27, 2007. Сколько вы думали, когда придя в церковь, вы думали, Господи, я покаюсь, у меня будет все по-другому. Ты исцелишь, мой муж станет верующим, дети вернутся назад. Я освобожусь от болезни. Знаете, я учу своей церкви. Я говорю, когда мы приходим к Богу, да, может быть, Бог исцеляет, может быть, тотчас же все меняется, проблема твоя меняется. Но вы знаете, дорогие братья и сестры, что меняет Бог в первую очередь? Не проблему, а твое отношение к проблеме. Проблема, может, остается, когда ты каешься, но меняется отношение. До этого ты рвала на себе волосы, думала, ходила из угла в угол, бессонные ночи, но сейчас ты отдал эти проблемы, отдала их Ему. И ты радуешься, ты улыбаешься. Люди не понимают, что с тобой случилось. Ведь все же то же самое осталось. Да, то же самое осталось, но отношение изменилось. Бог сперва хочет нас менять, не проблемы. Он хочет менять нас, Он хочет нас изменять. И поэтому, когда видишь, что мы меняемся, тогда начинает меняться и также окружение наше вокруг. И вы знаете, израильтяне шли, не понимали ничего. Они шли один круг, они шли второй круг. И вы знаете, когда близка победа, когда остается чуть-чуть, Бог дает в 7 раз больше. И знаете, я хотел все это оставить. Я не знал, что мне осталось всего лишь 2 недели до победы. Как часто в нашей жизни, дорогие братья и сестры, мы, пройдя столько с Богом, столько претерпели, столько кругов сделали, и мы хотим уйти. Остается 5 метров, 5 дней, 5 часов. Мы столько намотали всего. И у нас не хватает веры, у нас нету больше сил, и мы сворачиваем и уходим. Но знаете одно, если вам сейчас еще хуже, чем было вчера, это, может быть, эти последние круги. Когда приходит весна, зима еще с большей агонией пытается дать морозы, метели, вьюги, потому что близка победа.

0: Но знайте одно, если вам сейчас еще хуже, чем было вчера, это, может быть, эти последние круги. Когда приходит весна, зима еще с большей агонией пытается дать морозы, метели, вьюги, потому что близка победа. Вы знаете, когда израильтяне пошли в седьмой день, все уже как-то стало привычным, все уже стало обыденным. Они прошли первый круг, хотели уже идти назад, в свой стан. А здесь Иисус нами говорит, нет, нет, постойте, давайте второй, давайте третий, четвертый. Они были разбиты, их сердца были внизу, они были унижены, оскорблены, воинствующий народ. Но они шли молча, опустив голову, не понимая, что делается. И вы знаете, как прочитать одно место? Псалом 49, последнего стиха. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня». Вы знаете, я спрашивал себя, а что такое жертва? Жертва хвалы. Ну, прославь Бога, подними руки, воспой. Ладно, если это будет жертва. У нас пастор, он уехал в Америку, он оставил дом, пожертвовал своему второму пастору. Машину кто-то пожертвовал. Там костюм купил ты новый с бирочкой, дорогой. Ни разу не одел его. Пожертвовал. Какую-то сумму пожертвовал. Что такое жертва хвалы? И знаете, я понял, когда тебе не хочется славить Бога, когда ты болен раком, когда у тебя муж пьет и бьется, когда дети отошли от Бога, тогда это будет жертвой. Огромной жертвой. Больше, чем жертва материальная. Когда тебе не хочется благодарить. А Богу это надо. Богу это необходимо. Дьявол боится больше всего хвалы и благодарности. Это самое сильное оружие, дорогая церковь. Когда мы в наших стесненных ситуациях можем поднять наши руки и наши уста к небу и прославить Бога. Не за какое-то дело, а за то, что Он есть Господь. Это самая великая жертва, которая только может быть на земле. И вы знаете, я не понимал в своей жизни ничего. Мы отдавали, продавали свои вещи, детские вещи, чтобы платить этот четверг. И я просто сейчас, буквально пару лет назад, я наконец-то понял, что я тоже никому не рассказал. Просто Бог из моей памяти даже мысли такой не дал мне посоветоваться с кем-то, поделиться с кем-то. Иначе бы тоже бы я сказал бы кому-нибудь в нашей церкви, что «Игорь, ты что делаешь? Ты кормишь бандитов, ты кормишь алкоголиков, ты отрываешь от твоей семьи, что ты делаешь? Ты в своем уме, у тебя лишние деньги, так отдай их нам». И вы знаете, ну мне даже такая мысль не пришла, иначе бы план Божий и стратегия Божия, она была бы разрушена. И вы знаете, я не понимал ничего. Господи, куда ты меня поставил? Что происходит? Что ты такого сделал? Я не понимал ничего. Прошло 6 месяцев. Был гвал, был шум, люди ходили, кушали, мы отдавали свои деньги, ничего я не пойму, что происходит. И я хотел оставить, все и уйти. Пошел домой, сказал, Света, я не могу больше, я не понимаю, это было не от Бога. И знаете, слава Богу за наших жен, дорогие братья, я хотел бы сказать, слава Богу, за наших жен, не только как хороших кухарок, хороших хозяек, но и как помощниц, как советников. Потому что моя жена мне сказала, Игорь, если ты взялся за плуг, не оборачивайся назад. Как хорошо, когда у нас есть прекрасный тыл, когда мы знаем, что придя домой, мы поймем, мы найдем понимание, мы найдем молитву, мы найдем любовь. Моя жена молилась, была опасно ходить. Она говорит, иди дальше. Вы знаете, для меня этот седьмой круг, эти 7 кругов ада, Бог тоже сделал. Я хотел все оставить, все, я не понимал ничего, что происходит. Что происходит, что творится. Но здесь Бог говорит, покупай аппаратуру, музыкальные колонки, микшерный пульт, микрофоны, чтобы ты их мог перекричать. Я говорю, Господи, это таких стоит денег, где это возьму? И я хочу оставить все это. Я не понимаю, где нахожусь, что я делаю. Но настолько это было настойчиво, так же голос Божий я купил, и оставалось буквально $250 на колонку, не хватало. И у меня, кстати, в Вашингтон жила теща, она умерла, мать моей жены. Она прислала ей $250 на новую вещь, на новую зимнюю вещь. Я всегда спрашиваю у сестер, дорогие сестры, 9 лет, одна и та же вещь, это много или мало? для сестер. 9 лет. Я думаю, что это много, тем более, что до моей жены еще 5 лет носила другая женщина. И я понимаю, мы хотим одеваться красиво. Все-таки Бог создал женщину, и хочется женщине купить новую вещь. И я подхожу к ней и говорю: Света, я не знаю, что я сейчас тебе скажу. Можешь ли ты мне отдать эти деньги на колонку? Я не знаю, что он думал, какая колонка, которая воду качает или что. Можешь ли ты еще 10-й год походить в той же старой вещи? А может и 12-й, и 15-й, я не знаю. Но я просто чувствую, Бог побуждает меня. Я не знаю, что мы сейчас, что мы уже делаем с тобой. Я ничего не понимаю. Но я просто вижу, я чувствую, что Бог, ну, толкает меня купить и сделать это. И она говорит: Игорь, если ты чувствуешь, на деньги, я покажу еще 10-й год. Я взял и купил колонку, и началось нечто невероятное. К нам приходили бандиты. Сперва они приходили просто посмотреть, платят люди деньги. А потом они начали ходить, потому что им стало нравиться. Приходил главарь банды, он был очень таким страшным человеком. Они брали людей, те, которые не платили им деньги, везли в лес, те выкапывали яму, их бросали в яму и засыпали на 2 минуты. Потом их откапывали и говорили: ну что, если ты не отдашь через неделю деньги, значит, мы уже тебя не откопаем. Второй человек, Геннадий, у него самые большие кулаки в мире. Он под кожу закачал себе 180 кубиков вазелина. В каждом кулаке у него такая стала боксерская перчатка. Я не знаю, какая-то происходит химическая реакция с подкожным жиром и вазелином. Через пару дней кулак становится как бетон. Он уже никогда перчатки не смог одеть, никогда руки в карманы уже не засовывал. Он вот так вот ходил зимой, таких карманов нет. У него огромнейшие кулаки. У нас есть фотография, он меня обнимает, его кулак половина моей головы занимает. Вот. И он бил людей один только раз. 2 раза он людей не бил. Сила удара его была 1000 килограмм. 1 тонна летела в лицо человеку, там не оставалось ничего. Очень серьезные были люди. И вот они начали ходить. Они начали ходить, и этот Юра, главарь банды, говорит, что для меня этот четверг стал чистым четвергом. И вдруг он исчез. И он потом через 2 недели рассказал мне свою историю. Они пили. Вы знаете, в Беларуси пьют не стаканами, пьют не бутылками, пьют ящиками. Они пили 2 недели подряд. Вот, потом он укололся наркотиками. Ему начала казаться галлюцинация, что милиция окружает дом. И чтобы уничтожить эти улики, он эту кашу, которую он сварил, он ее все съел. И это было минимум ядом, минимум со смертельным исходом на 5 человек. Он съел, ему стало плохо, пошла горлом кровь, фонтаном. У человека 5 литров крови где-то в организме, половина была на полу. Пошло мясо горлом. Он упал в эту лужу свою. И вдруг Бог на доли секунды открывает его сознание. Он понимает, умирает. Понимаете, алкогольное опьянение, пить, наркотический дурман. И вдруг он понимает, умирает. Таблеток куда ты принимать будешь, все идет назад. И он сказал: Господи, если ты есть, если то, что я слышал в кафе, истина, исцели меня, я буду служить тебе всю свою жизнь. И в тот же миг все прошло. Он еще лежал на полу, потом пришел ко мне, мы поехали в церковь, он там покаялся. Через 2 недели, через 6 дней пришла его вся банда, покаялись. Потом они принесли к нам домой оружие, целый мешок, высыпали на пол, пистолеты, обрезы, винтовки, патроны, ножи и ушли. Мы с женой думали, что нам сейчас делать, открывать музей или что, ну, поехали. Они говорят: все, это твое дело. И мы поехали с ней в лес, загрузили это все в багажник, едем, проезжаем пост ГАИ. Я говорю: Света, давай молиться, значит, остановят, проверят, и никому не докажешь. Это ограбил военный склад. И мы нуждались в квартире, я говорю: ты знаешь, мы ее получим. И бесплатно, и надолго, если не навсегда. Вот. Но Господь миловал, мы проехали пост ГАИ, никто нам с бьющимся сердцем, поехали в лес. Начали рыть яму. Вонеплес, дорогая церковь, какой дух был от всего этого. Что-то боли, что-то смерть, что-то мы чувствовали. Мы приводили в негодность, что могли, ломали, приводили в негодность, закапывали, просили: Господи, мы молим Тебя, никогда пускай это оружие не будет найдено. И вы знаете, пошло пробуждение. что-то началось новое. У меня есть письмо от милиции, которое благодарит нас за то, что снизилась криминогенность нашей части города, где мы живем. Я говорю, ну понятно, всех бандитов в нашей церкви, поэтому стало спокойно жить. И вы знаете, все поменялось. И вот 7-й день. Израильтяне идут 1, 2, 3, 7 круг. И здесь Иисус Навин говорит невероятную вещь. А теперь поднимите ваши уста. А теперь поднимите ваши руки. Прославьте меня. Иисус Навин, что ты хочешь? Что ты от нас хочешь? У нас уже ничего не осталось. Мы уже не можем, мы уже разбиты. Ты хочешь прославить Бога. И вот здесь этот псалом и говорит о том, когда нам тяжело, когда Павел и Сила были в узах, тогда они славили Бога, тогда поколебались стены. И, дорогая церковь, я не знаю, сколько вы уже проходите этих кругов ада, но я знаю одно, если вам сейчас хуже, чем вчера, знайте, что близко победа. Знайте, что Бог желает благословить, желает еще больше. Бог не хочет нас сломать. Я говорил, как делается дамасский клинок. Очень хороший клинок, который гнется и не ломается, который может разрушить маленькую березку и может также ниточку разрушить. Вы знаете, он очень так делается. Его бьются молотком, потом в воду, потом в огонь, в воду, снова молотком. И наша жизнь может быть также перед Богом. Нас по голове бьет то в огонь, то в воду, то снова по голове. Но Бог не хочет разрушить нас. Бог хочет нас закалить, когда нас будет гнуть, чтобы мы не сломались. Я знаю одно, Бог никогда еще не сделал так, чтобы человек закружился, чтобы человек сломался. Бог делает в твоей и в моей жизни только одно, чтобы мы могли быть сильными. Бог без нас не может ничего. Кому-то надо быть, братья и сестры, кому-то надо болеть раком, чтобы потом он исцелился и прославился Бог. Кому-то надо, чтобы в семье был муж-алкоголик 20 лет, чтобы потом он покаялся, это было свидетельством. Конечно, лучше сказать, да пускай он болеет, да пускай он, но не я. Но Бог берет нас в удел. Бог почему-то выбрал меня. Я не знаю почему. Вы знаете, заканчивая слово, я хочу сказать вам одно, что у нас сейчас церковь. Я не хотел быть пастырем, но они пришли, у нас сейчас церковь 200 человек. И те вчерашние бандиты с этими кулаками, этот Гена, он сейчас работает дворником. И мне позвонили шеф одной фирмы, говорит, Игорь Моисеевич, я хочу сказать вам большое спасибо. Я 10 лет являюсь директором фирмы, у нас было очень много дворников. В прошлом году была страшная метельная зима, столько снега. Но никогда так чисто не было, как в том году. Вы знаете, он, этот Ген, он ничего не умел, как только бить лица, как только бить людей. Но всю свою любовь он вложил в эту лопату, в этот совок, для того, чтобы людям было хорошо ходить. Юра, который этот бандит закапал людей, бывший руководитель банды, он еще директор нашего центра для алкоголиков, наркоманов. Для него раньше было брезгливо ботинком дотронуться до этих людей. Сейчас он берет их на улицах своими руками, он их приводит туда. Люди, годами не мывшиеся, у людей вши, гной везде. Извините меня, они даже не снимают нижнего белья неделями. Представляете, что там все находится? Он это обмывает, вытирает, и они приобретают новую жизнь. Вы знаете, насколько Бог хочет, чтобы мы без слов несли Евангелие нашими делами, чтобы люди прославили Бога через наши дела. И поэтому я благодарю вас за внимание, которое вы уделили мне. Я хотел бы, чтобы каждый из вас был употреблен Богом, чтобы каждый из вас мог загореться, чтобы мы перестали быть нормальными христианами, но чтобы мы стали живыми, горящими светильниками, и чтобы люди могли прославить нашего Небесного Отца. Слава Ему за все. Аминь.
1: Свершить, желая громкие дела, теряем то, что прямо под руками. Так и проходят дни и годы зря, и не светя другим, мы угасаем. А верный в малом верен и в большом, ведь дни и годы прячутся в минутах. Мы неразумны, если только ждем, не помогая ближнему кому-то. Голодному не нужен тот обед, что через месяц обещал прохожий. А что-нибудь, простой вчерашний хлеб, ему сейчас на сдобное похожий. Сейчас и завтра разные в цене. Себя отдай сегодня в Божьи руки. Будь Божьим человеком на земле. Готов к труду и жертве, даже к мукам.

0: Из слов не выстроить моста, из добрых пожеланий крепость. Но люди, веруя в Христа, в такую веруют нелепость и умоляют благодать, когда не жертвуют собою, пытаясь не давать, а брать, идя веселою гурьбою. Но христианство — это путь, тропа, чтоб лишь поставить ногу, с решением сердца не свернуть и мыслью, чем помочь другому. То братство искренних друзей, где старший Иисус, живущий, пример дающий средь скорбей и помогающий идущим. То церковь Божья, дом живой, не из камней, в ней всем есть место, приют желанный и родной, как долгожданная невеста. Зачем я это написал? Не каждый ведь стихи читает, не каждый, кто дворы топтал, венец спасения получает.
1: Передайте дальше. Статья из газеты «Наши дни» от 15 октября 2005 года. Осенним поздним вечером морской паром вышел из Красноводска, взял курс на Баку. Поеживаясь от холодного ветра, капитан шел по открытой палубе, отдавая последнее распоряжение матросам. Вдруг его цепкий взгляд остановился на одиноко стоящих в стороне носилках, на которых лежала пожилая сухощавая женщина. Рядом с носилками, наклонившись пониже, прикрывая ее от пронизывающего ветра, стоял молодой студент в протертой до дыр шинели. «Что вы здесь делаете в такую стужу?» — спросил удивленный капитан. «У нас нет денег, чтобы купить себе места в каюте», — ответил молодой человек. «Отнесите эту больную женщину в мою каюту», — распорядился капитан, обращаясь к стоящим поблизости матросам. — «А я эту ночь проведу в ходовой рубке». «Но чем же я смогу вас отблагодарить?» — со слезами на глазах растроганно спросил сопровождающий. — «Просто передайте дальше», — задумчиво проговорил капитан. И, немного помедлив, продолжил. «В молодости, когда я был так же молод, как вы, я очень хотел стать моряком. Однако мои родители были бедными, и поэтому, чтобы добраться из отдаленного села в город, мне ничего не оставалось больше делать, как ехать на крыше вагона. Моросил дождик, было зябко и холодно, и я уже пожалел было, что решился на такой отчаянный шаг. Однако, благодарение Богу, меня заметил проводник вагона и пригласил вовнутрь. Любезно предоставив мне место в вагоне, он уже собрался было уходить, когда я, набравшись смелости, выпалил, что у меня нет денег. К моему большому удивлению, он не стал выгонять меня из вагона, а светло улыбаясь сказал: «Я знаю, друг, знаю. Будь спокоен, твой проезд в поезде пусть будет на мне. А ты, если увидишь в своей жизни кого-нибудь, кому будет хуже, чем тебе, передай дальше то, что я сделал тебе. Я больше никогда в жизни не встречал этого человека, но этот разговор и сегодня хранится в моей памяти. Так что передайте дальше», — трогательно закончил капитан. Взойдя на паром Божьей благодати и став причастниками вечной жизни, мы не имеем права молчать о том, что видели, слышали и испытали в своей личной жизни. И потому, используя все доступные нам средства, невзирая на наши обстоятельства и здоровье, мы просто обязаны нести от сердца к сердцу, от дома к дому и передавать из рук в руки то богатство, которым по своей милости наделил нас Господь. Не будем же оставлять пылиться на полках или в каких-то ящиках, как бы закапывая их в землю, христианские книги, газеты, журналы, аудиокассеты и прочее, Все то, что согрето теплом трудящихся сердец, являющихся прямыми теплоносителями Божественного огня. Да побудет Господь сердце каждого христианина участвовать в этом скромном и посильном труде и вразумит, куда, кому, когда и как передать это богатство. Это могут быть и больницы, и дома престарелых, и тюрьмы, и другие места отдельного пребывания людей. Просто присмотритесь внимательнее и попросите Божьего водительства в этом деле. Так было всегда. Кто желает, ищет способы, а кто не желает, ищет причины. Так и живем мы, передавая и оставляя за собою семя по роду своему. Какое? Вечность покажет это всем и каждому.

0: А вот некоторые мысли из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова».
1: Глава 10. Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город. В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней. В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника Он отпечатывает славу свою. Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих. Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливостей, обид и любостяжания. Что гордится земля и пепел? И при жизни извергаются внутренности его. Продолжительную болезнью врач пренебрегает. И вот ныне царь, а завтра умирает. Когда же человек умрет, то наследием его становятся пресмыкающиеся звери и черви. Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. И за это Господь посылает на него страшное наказание и в конец низлагает его. Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их. Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли. Он иссушает их и погубляет людей, и истребляет от земли память их. Гордость не сотворена для людей, ни ярость гнева для рождающихся от жен. Семя почтенное какое? Семя человеческое. Семя почтенное какое? Боящееся Господа. Семя бесчестное какое? Семя человеческое. Семя бесчестное какое? Приступающие заповеди. Старший между братьями в почтении у них, так и боящиеся Господа в очах его. Богат ли кто и славен, или беден, похвала их, страх Господен. Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного. Почтенный вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа. Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек, будучи наставляем им, не будет роптать. Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе. Сын мой, кротостью прославляй душу твою и воздавай ей честь по ее достоинству. Кто будет оправдывать согрешающего против души своей? И кто будет хвалить позорящего жизнь свою? Бедного почитают за познание его, а богатого за его богатство. Уважаемый же в бедности, насколько больше будет уважаем в богатстве? А бесславный в богатстве, насколько будет бесславнее в бедности?

И снова наша молитва о детях. Молитва о сохранении добрых отношений в семье. Господи, сохрани доброе взаимоотношение между всеми членами нашей семьи. Защити нас от всякого зла, устрани всякое неразрешенное противоречие. Наполни сердца наших детей Твоей любовью и безграничным состраданием каждому члену семьи. Научи их прощать. Особенно просим Тебя о восстановлении близких и теплых отношений между ними. Пусть они всегда находят общий язык. Пусть ожесточение никогда не поселится в их сердцах. Помоги им любить, ценить и уважать друг друга. Мы молим Тебя, пусть они будут братолюбивыми друг к другу с нежностью и почтительности друг друга предупреждать. Римлян 12:10. Научи наших детей разрешать конфликты с родственниками так, как написано в Твоем Слове. Просим Тебя, сделай так, чтобы в их дружбе не было места напряжению, непониманию, разногласию, и чтобы их узы были крепкими. Научи наших детей прощать и находить правильное решение. Твое слово наставляет нас. Будьте все единомысленны между собою, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны. 1 Петра 3:8. Научи наших детей общаться с людьми, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Ефесянам 4:3. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, пусть они познают любовь и сострадание ко всем родственникам, и пусть понимание и милосердие, подобно мощному канату, удерживает в единстве всех членов нашей семьи. Вы слушали «Голос странника». Со всеми вопросами вы можете обращаться.

Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», «Проповедь Ивана Михайловича Сергея» и передачу «Суламита».

Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, сегодня мы начинаем изучение самого короткого псалма, псалм 12, который состоит всего из 6 стихов. Итак, псалм 12. Псалм Давида. Разрешите мне прочитать вам эти небольшие 6 стихов. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною, презри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, преодолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Молю Тебе я, Господу моему». Прочитав этот псалм всего один раз, вы можете сказать, в каком состоянии находился Давид, который писал этот псалм. Всего 6 стихов, но как много в них отображено. Это полное состояние духовного, состояние терзания души Давида. Многие считают, что этот короткий псалм был написан Давидом после того момента, как его признали будущим царем Израиля. Я надеюсь, что вы помните предысторию. Соломон не любил Давида за то, что тот был хороший человек, и все любили его. И тогда его решили умертвить. Вот что он говорит в первой книге «Царств», в 19 главе. «И говорил царь слугам своим, идите умертвите Давида. Известил сын Саула, говоря, отец мой Саул ищет умертвить тебя. Так берегись завтра, скройся, будь в потаенном месте». И Давиду пришлось скрываться от Саула, который хотел убить его. Вот именно в это время, когда Давид скрывался и прятался, он написал Псалм 12. Это состояние его души, обращение к Господу Богу. Так чувствовал себя Давид, как жертва, которая бежала от охотника, как загнанный зверь. «Доколе, Господи, — вопил Давид, — будешь забывать меня в конец? Доколе, Господи, будешь скрывать лицо Твое от меня? — повторял Давид. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем, день и ночь? Доколе, Господи, врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Давид уповал на милость Господа, и сердце его возрадуется о спасении Господне. Он говорит: «Воспою Господу, который благодетельствует обо мне». Давид обращался к Богу. Он был в изгнании, он прятался, и он возжелал спасения. А получить помощь он мог только от Господа. И вот терзание его души. Давид молится Господу. Давид говорил языком ребенка, который полностью отображал глубокое состояние его души. Голодный, грязный Давид стоит на коленках. Он вопрошает Господа, он обращается к Нему. «Доколе мне это терпеть? Доколе Ты, Господь, будешь забывать меня? Доколе Ты, Господь, скрываешь лицо Свое от меня? Зачем? И как долго это все будет продолжаться? Ведь он, Давид, любит тебя, он сын твой, он служит тебе. Зачем ему такие испытания? Зачем ты это все даешь ему?» — вопрошал Давид. Вот я, как зверь замученный, сижу здесь, в грязи, и спрашиваю тебя, ибо только в тебе мое спасение. В погоне с Давидом давление добавило душе его общение с Господом. Он не видел своего будущего, он не знал, как далее поступать ему. Он видел только изнеможденного самого себя, как человека Божьего и Господа Бога. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь, сердце мое, день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною?» Он просил у Господа помощи. Он знал, что только в нем его спасение, только в нем его опора. Человек, как зверь, загнанный в угол. Он обращается к Господу. Мне кажется, что многие из вас находились примерно в такой же ситуации. Обстоятельства жизни могут быть разными. Иногда мы чувствуем себя как зверь, загнанный в угол. И мы не знаем, как себя вести, как поступать. Мы как зверь, загнанный в угол. Мы, дети Божьи, сидим и мучаемся, плачем, нервничаем. Мы не знаем, как нам поступать. И именно в этот момент мы, так же, как и Давид, обращаемся со своей мольбой к Господу, пытаясь найти причину, почему Господь в такой сложной ситуации для меня забываешь меня, почему ты отворачиваешься от меня. В душе своей мы вопрошаем, как долго это все может продолжаться, ибо сердце мое и тело мое изнемогает. Именно в этот момент человек верующий задается вопросом: забыл ли ты меня, Господь? Почему все так происходит? Давид говорит: доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? И навсегда ли ты меня покинул и забыл? Также каждый из нас задает один и тот же вопрос Господу, находясь в тяжелой ситуации, в критический момент нашей жизни. Господи, неужели ты забыл меня? Неужели ты отвернул лицо свое от меня? Как же долго это все будет? Зачем мне мучиться? Для чего, Господь? Духовно разбитый Давид хотел понять, что с ним происходит. Почему так, а не иначе? Почему я, верный слуга Господа, оказался в такой тяжелой ситуации? Почему? И как долго это все будет продолжаться? Вот что было в голове у Давида. Поэтому он и обращался к Богу. Поэтому он написал Псалм 12, что каждый из нас находится в такой ситуации. Каждый из нас обращается к Господу Богу и вопрошает. Один и тот же вопрос. Неужели ты забыл меня? И навсегда ли ты забыл меня? Почему? Почему я претерпеливаю такие изнеможения, духовные и физические? Что происходит вокруг меня? Почему люди либо обстоятельства загнали меня в угол, в тупик? Стих 2, 12 главы. Псалмист пишет: «Доколе, Господи, будешь забывать меня?» Он напоминает Господу о памяти Его. «Неужели ты забыл меня?» Конечно же, это первый раз напоминание псалмиста в этом стихе, в этой главе. Но как часто мы встречаем такие фразы в Библии, в Священном Писании? Для каждого из нас это важный вопрос, потому что мы задаем его Господу Богу, когда с нами случаются неприятности, трагедии в жизни. «Неужели ты забываешь меня, Господь? Я знаю, что ты добр. Я знаю, что ты любишь нас. Я знаю, что ты все, что обещаешь, исполняешь. Я знаю, что ты всегда с нами. Но вот я изнемогаю, мучаюсь, тревожусь. Я изможден. Где же ты, Господь? Почему ты, Господь, забыл меня? Разрешите же мне, дорогие друзья, напомнить вам обещание, которое нес Господь для нас. Глава 49, стих 15. Забудет ли женщина дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если она забыла, то я, говорил Господь, не забуду тебя. Я услышу тебя в день спасения, помогу тебе. Я буду охранять тебя и сделаю для тебя все. Так говорил Господь, его обещание. Я не забуду тебя. Радуйтесь, небеса. Мы знаем, что Господь не покинет нас и не забудет нас. Зря мы задаем один и тот же вопрос, вопрошая Господа. «Доколе, Господи, ты будешь забывать меня в конец?» «Нам нужна твоя помощь, мне нужна твоя помощь», — говорил псалмист Давид. «Но я не забуду тебя». Он никогда не забудет никого из нас. Никогда. Существует область, которую Господь может забывать. Он забывает и прощает наши грехи. Удивительное свойство, которое даровал нам Господь. Он не забывает нас, но забывает наши грехи. Вот какой у нас великий и чудесный Господь, утешитель наш, помощь наша, мощь и опора. «Я не забуду тебя», — говорит Господь. А также, соответственно, эти слова принадлежат и псалмисту Давиду, который говорил: «Доколе, Господи, будешь меня забывать?» Дорогие друзья, не забывайте об этом. Знайте, что Господь всегда с нами. Он не забывает нас. И по традиции, в конце программы хочу пожелать вам: будьте благословенны, и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. «Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие. Евангелие от Луки, 1 глава и 32 стих, мы читаем: «Он будет велик». Наш текст говорит о величии Господа Иисуса Христа. Такое пророческое слово о Спасителе было сказано перед Его рождением. И это мы читаем из Евангелия от Луки, 1 глава. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Возвышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его“. Так Господь возрадовал Марию, мать Господа нашего Иисуса Христа, и весь грешный мир, который ожидал Мессию, Спасителя мира. Великих вещей и великих людей в мире очень много. Все они великие на своем месте, но величие земное – приходящее. Величие людей очень часто заканчивается унижением и бесславием. Один Господь вечно велик и славен. О Сыне Божьем Иисусе Христе сказано, что Он будет велик. И Он подлинно был велик во время Своей земной жизни. Он велик и теперь у Отца Своего на небесах. Хотя вкратце рассмотрим, в чем состоит величие нашего Спасителя. Его величие открылось миру в Его божественном происхождении. Он предвечный Сын Божий, который был в недрах отчих прежде создания мира. В беседе с иудеями, которые не верили Ему и сомневались в Его божественном происхождении, Он сказал, и это мы читаем из Евангелия от Иоанна, 8 глава: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есим». Неверие во Христа как Сына Божия распространено и в наши дни. Христа считают великим учителем, моралистом, защитником угнетенных, реформатором, но только не Сыном Божьим. Но если даже признать все вышесказанное за Христом и отрицать Его божество, тогда неверием нашего в Его божественное происхождение мы аннулируем всю Его жизнь и учение. Главная цель пришествия Христа на землю заключается в том, чтобы, приняв плоть человеческую, спасти беспомощного и грешного человека. А это мог сделать только Сын Божий, который был безгрешным агнцем, взявший на себя грехи своего всего мира. Слава Его естества и происхождения как Сына Божия открылось в зачатии от Духа Святого, воплощении и рождении от Девы Марии. Наш Господь Иисус Христос имеет славное и величественное имя. Ангел Господень сказал Иосифу, и это мы читаем из Евангелия от Матфея, 1 глава: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус означает «Спаситель». Цель Его явления в мир только для того, чтобы спасти людей от грехов их. Поэтому Бог дал Ему это славное имя – Иисус, Спаситель. Он и сегодня спасает людей своих от грехов их. Он может спасти и тебя, дорогой слушатель. Познакомься с этим великим Спасителем, и ты получишь прощение своих грехов и мир души, какого ты еще никогда не испытывал. Величие людей доказывается их делами. Мы говорим о том или другом человеке, что он великий поэт, музыкант, художник, зодчий, полководец или ученый. Дела и труды при жизни являются после смерти необманчивым доказательством величия людей. Наш Господь Иисус больше и славнее всех великих людей, которые тогда когда-либо существовали на земле. Он свое божественное учение о ценности души человеческой, о любви Божией, о средствах нашего спасения изложил так ясно и просто, что его разумели ученые и простые. А самое важное то, что он не делал, что он на деле страданиями и смертью на Голгофском кресте доказал правоту своего учения. Христос сам сказал о своем учении. И это мы читаем из 7 главы Евангелия от Иоанна. «Мое учение не мое, но пославшего меня». В наши дни, когда безбожие и материализм прилагают все старания и применяют жестокие насилия для того, чтобы уничтожить Христа и учение Христа и умолить величие Христа в сердцах и душах Его последователей, Он еще более велик и славен, и нет подобного Ему ни на небе, ни на земле. Величие Христа мы видим Его и в проявлении Его божественной любви к грешному человечеству. Нет надобности слишком много доказывать о том, что человечество преисполнено злобой и ненавистью. В корне этого неморального поведения человека лежит грех отступления от Бога и ослушания Его воли. Чтобы помочь бессильному и грешному человеку, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир и этим проявил свою отеческую любовь ко всему миру. Мы читаем из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так же и с посланием к Римлянам, 5 глава. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Благодаря этой божественной любви Господь терпит грешный мир, ожидая покаяния и примирения с Богом каждого человека. Свою любовь к людям Христос проявил многообразно и многократно во время своей земной жизни. По своей любви к грешникам Он терпел невзгоды и лишения, скитался, как странник и пришелец. Мы читаем из Евангелия от Матфея, 8 глава. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Такими словами Христос определил свое скитание. Преисполненный святой любовью, Он страдал на Голгофском кресте, и, не воздавая злом за зло или ругательством за ругательство, молил Отца Своего, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В одном евангельском гимне так воспевается любовь Христа. «В Слове Своем Христос учит меня, чтобы я знал, как Он любит меня. В книге Святой много вижу чудес, но всех отрадные это мне весть. Как счастлив я, Он любит меня, любит меня, любит меня». Как счастлив я! Он любит меня, любит Иисус и меня. По учению Священного Писания, жизнь человека на земле имеет свою определенную цель и назначение. Бог сотворил человека для своей радости и славы. Через грехопадение человек потерял общение с Господом и стал ему врагом. Чтобы исправить эту неморальность, Бог послал Сына Своего в мир и совершил наше искупление на Голгофском кресте и дал нам средства примирения с Богом. Так как человек сам был бессилен, чтобы подняться из своего падшего состояния, поэтому дело спасения совершил сам Господь. Из этого мы делаем вывод, что Господь наш велик и в спасении, который дарует нам, грешным людям. Если ты, дорогой друг, не раз испытывал беспомощность и бессилие в борьбе с грехом, обратись сегодня к Господу Иисусу Христу, и Он избавит тебя от грехов твоих. Он великий Спаситель. Его спасение также очень велико. Он приобрел его для нас ценой смерти на Голгофском кресте. Он умер за нас, когда мы были грешниками и не понимали и не ценили подвигов его души. Он умер и за тебя и ждет твоего возвращения в Отчий дом лишь потому, что любит тебя. Не откажи ему в твоей любви и принятие Его чудного и великого спасения. Счастье спасенных людей очень велико. Оно не поддается описанию человеческим языком. Испытай радость Божьего спасения и прощения твоих грехов принятием верой Господа Иисуса Христа, твоим Спасителем. Аминь.

В эфире программа для женщин «Суламита». Снова подошло время выхода программы в эфир. Я, Елена Делюк, рада вновь встретиться с вами. Сегодня вы услышите заключительную программу о всеоружии Божьем. В рамках этой серии мы рассмотрели все виды вооружения, упомянутые в 6 главе послания Ефесянам. А на прошлой неделе мы говорили о молитве. Мы говорили о том, что молиться нужно постоянно, а не только в момент тяжелых жизненных кризисов. Ежедневная молитва дает нам силу на каждый день. Молитва должна быть ревностной. Слабая молитва вряд ли сможет привести нас к цели. К этому можно добавить, что молиться нужно не только о себе, но и обо всех святых, потому что сатана не прекращает своей духовной войны против Христа и Церкви. Наконец, апостол Павел просит своих читателей молиться не только в общем за всех верующих, но и конкретно о нем самом. И он говорит не о покое или мире, а о том, чтобы ему дана была возможность с дерзновением возвещать тайну благовествования. И, похоже, здесь он имел в виду не столько практику проповеди Евангелия Христова, сколько конкретную нужду быть смелым. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Сам же Павел тоже постоянно молился за других верующих. В начале своих посланий он часто упоминал о том, что молится о тех, кому адресует свое послание. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Пишет он в начале своего послания Ефесянам, 1 глава, 16-17 стихи. Джим Симбола в книге «Свежий ветер, свежий огонь» пишет: «Христианские церкви, христианские собрания и сами христиане должны распространять вокруг себя благоухание молитвы. Неважно, к каким традициям привыкли вы, а к каким я. Ведь дом-то не наш, дом Отца. Хоть где-нибудь в Библии, от книги Бытия до книги Откровения сказано, дом мой домом проповеди наречется. Хоть раз там сказано, дом мой домом музыки наречется. Да нет же. А сказано в Библии, дом мой домом молитвы наречется для всех народов. Проповедь, музыка, чтение слова – это все дело хорошее. Я все это признаю и всем этим занимаюсь. Но ни в коем случае ничто из этого не должно вытеснять молитву – главный признак присутствия Божьего. Я вам честно говорю, я видел, как Бог за 10 минут истинной молитвы делал в жизни человека больше, чем за 10 моих проповедей».

Молитва помогает нам постоянно пребывать во всеоружии Божьем. Каждый христианин – это воин Иисуса Христа. Хотим мы того или нет, но все мы находимся на поле сражения. А значит, к этому сражению следует готовиться заранее. В любом случае вы на поле битвы, с оружием или без оружия. В любом случае война шла и будет продолжаться. Но в зависимости от того, вооружены вы или нет, исход будет разным. В каждой войне есть поле сражения. Что же за поле боя в духовной войне? Конечно же, это душа человека. Именно здесь в душе разворачиваются основные события. Борьба идет за человеческий разум, волю и чувства. Божье всеоружие дается нам не просто так, на всякий случай. Оно налагает на нас определенную ответственность. К чему оно нас обязывает? Во-первых, противостать, как говорится об этом в 13 стихе, то есть не избегать войны, а смело идти на сражение. Тот же самый смысл находим в 14 стихе «станьте», то есть «встаньте для сражения, займите боевую позицию». В расслабленном состоянии мало будет толку даже от острого меча. Поэтому Писание неоднократно напоминает нам, что нужно бодрствовать, сражаться, противостоять. Взять духовное оружие – это все равно, что вытащить меч из ножен и тем самым бросить вызов противнику. Когда мы берем его, мы обязаны сражаться. Владеем ли мы всеоружием Божьим? Если нет, то чего нам не хватает? Быть может, молитвы? Насколько регулярно мы молимся за служителей? Как много усилий мы прилагаем к тому, чтобы овладеть духовным оружием? Да поможет нам Бог облечься во всеоружие его, чтобы суметь одержать победу в любой ситуации.

Враг подошел на цыпочках, неслышно, и в страхе замерла душа моя. Как близко он, в лицо мне злобой дышит. Увы, к сражению не готова я. Он предложил сразиться в рукопашной и смехом дьявольским меня смутил. Стоит, как Голиаф, большой и страшный. Я знала, для борьбы не хватит сил. О, сколько раз терпела поражение я в битвах с них, и враг торжествовал. Еще одно нелегкое сражение, как в море кораблю девятый вал. Спасаться бегством — жалкая попытка. Враг обгоняет ветер на ходу. Не убежать, не спрятаться в укрытии, и безоружна я, как на беду. Не защититься голыми руками мне острого меча никто не дал. Ах, если бы в руках моих был камень, чтобы отразить хотя бы один удар. Еще одну одержит враг победу, и душу вновь пронзит его копье. Но, Господи, прости мне мою дерзость, неужто ты забыл дитя твое? Зачем ты допускаешь битвы эти? Мне дьявола никак не победить. Не буду в бой вступать, дождусь ответа, смятение и боль в моей груди. От страха мне в комок хотелось сжаться, но Божий голос к сердцу прозвучал. А кто тебя учил с врагом сражаться? Кто безоружный в бой тебя послал? Пусть будет истина опоясанием, а истиной назвал себя Христос. Пусть праведность бронёю крепкой станет, та праведность, что Иисус принес. В готовность говорить о мире грешным обуешь ноги, Иисус мир твой. На голову наденешь шлем надежды, Христос твоя надежда, Он с тобой. Щит веры ты возьмешь одной рукою, той веры, что Спаситель подарил. Сожмет рука другая меч духовный, то слово, что Христос тебе открыл. Как добрый воин, снаряженный к битве, стой твердо, не пугаясь, не скорбя. Пусть на устах твоих звучит молитва, и сладкий миг победы ждет тебя. Каким бы ни казался враг твой страшным, с какой бы яростью он ни смотрел, ты победишь с Иисусом силу вражью, не убоишься раскаленных стрел. Ты устоишь, не задрожат колени, душе твоей неведом будет страх, не бросишься спасаться в бегство тенью, а побежит твой посрамленный враг. Так говорил Господь, и стало легче, и расхотелось отступать назад. О, наконец-то я расправлю плечи и смело посмотрю врагу в глаза. Он враг, но враг навеки побежденный, не устрашусь теперь его угроз. Что может сделать он душе спасенной? Мое оружие — Христос.

Желаю всем вам облечься во всеоружие Божие. А наша встреча подходит к концу. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. В передаче прозвучал стих Любови Васениной. Свои отзывы на программу вы можете присылать по адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест-20, Беларусь. Пусть Бог благословит вас. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Мир вам, друзья! Когда нам что-то известно о человеке, как правило, эта информация способна влиять на наши взаимоотношения с человеком. Может нас сближать, а может и наоборот отдалять друг от друга. Бог, в которого мы верим, знает нас очень хорошо. И вот вопрос, что Бог делает с известной Ему информацией? Об этом и пойдет речь в сегодняшней проповеди.
3: Давайте откроем книгу пророка Осии. Книга пророка Осии, 5 главу. Будем читать 3 стих, и, наверное, даже не весь стих, а только начало, половину этого стиха. Здесь говорит Бог и говорит так. Осия, 5 глава, 3 стих. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня». «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня». Знаете, когда читаешь такой текст, понимаешь, что, ну, наверное, это не самый такой уж и многозначительный текст Библии. Есть много других текстов, которые достойны того, чтобы их предложить вниманию нашему, и они, и мысли глубже содержатся, и шире как-то раскрывают какие-то идеи духовные. Но я хотел бы обратить внимание на тот акцент, который ставит сам Господь в этих словах, когда вот вдруг среди общего количества народа, среди, вот мы знаем, что было 12 колен в израильском народе, он выделяет одно колено, одного патриарха, его имени выделяет как бы все колено, говорит, Ефрем. Ефрема я знаю, как, собственно, и весь Израиль не сокрыт от меня, говорит Господь. Здесь как-то затрагивается тема всеведения Бога, тема того, что Богу открыто, что Богу известно. Для нас, думаю, привычно стало слышать такую фразу, что Бог знает все. И вот это вот все, это не так, как знает человек. Когда мы говорим, что человек знает все, или человек заявляет о себе, что он знает все, может быть, он и информирован во многих сферах, но мы понимаем, что знать все человек не может. Он не может знать все в мельчайших деталях. Он не может быть специалистом во всех тонкостях. Когда же речь идет о том, что Богу известно все, что Богу что-то известно, то речь идет тоже совсем не о поверхностном какой-то информированности, что вот Бог видит, вот как бы есть люди на земле. Бог видит все частности, все тонкости. И когда мы говорим, что Бог знает все, вот под этим все или все, во-первых, Он знает меня. Я думаю, мы это понимаем. Вот то, что я сейчас говорю, это не новость для нас. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами вот в рамках этой первой проповеди порассуждали над тем, что Бог знает обо мне. Вы сейчас наверняка уже в уме ответили «все». И будете правы. Но я хочу сегодня попробовать, может быть, не все, но какие-то части этого конкретизировать. Что же Богу известно обо мне, о нас? Вот царь Давид в одном из своих псалмов, это 138-й псалом, 2 стих, он был уверен в следующем, абсолютно уверен. Он обращается к Богу и говорит такие слова – «Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали». Вот такое интересное наблюдение предлагает Давид. Вот в своем молитвенном обращении к Богу он обращается к Богу как к тому, перед которым он открыт полностью, Давид. Он говорит, «Ты меня издали мои разумения, мои помышления, ты все это уже вот как бы видишь, ты все это знаешь, ты все это, ну, ничто нельзя скрыть. Более того, говорит Давид, ты меня проверил, ты как-то меня испытал, ты как-то взвесил, что я из себя представляю, и ты меня знаешь». Тут два аспекта познания. Одно познание которое есть знание, которое доступно Богу на основе Его всеведения, то, что Он говорит, вот ты разумеешь мои помышления издали. А второй аспект, который предлагает здесь Давид, обращает внимание, он говорит, ты испытал меня, это практические взаимоотношения. И вот оказывается, наш Бог знает нас не только вот потому, что Он нас создал, не только потому, что Он нас однажды вот дал, вдохнул в нас дыхание жизни, дал нам какие-то особенности, какие-то способности. Вы знаете, вот мы о простых вещах относимся как-то легко. Мы говорим, а, это я знаю, это я уже знаю. Вот Бог нас знает очень, очень досконально, потому что мы Его творение, мы Его дети. Но вторая часть, о которой здесь говорит Давид, вот когда говорит, что ты меня испытал, речь идет о практических каких-то отношениях Творца со своим творением. И вот Бог знает, какие мы на деле. Бог знает не только такими, какие мы внутри, какие мы по строению, какие мы по характеру, но знает, какие мы на деле. Ты испытаешь меня, ты испытал меня и знаешь, говорит Давид. Богу известно, и более того, наверное, даже можно сказать, что Ему интересно вот обычное течение моей жизни. То, как я думаю, с какими настроением я вхожу в новый день, с каким настроением, с какими мыслями я завершаю свой день. Вот это все для Бога важно. И не просто в плане вот любопытства, как же поживают те, кого Он создал. А Он наблюдает за этим, потому что что-то с этой информацией делает. И вот об этом мы будем говорить. Но что еще, на что еще хотелось бы обратить внимание, что Богу важно видеть ход наших мыслей. Вот именно о ходе мыслей здесь говорит Давид. Ты разумеешь, ты видишь помышления мои издали. Потому что когда мы думаем, или то, как мы думаем, на самом деле показывает, кто мы есть. На самом деле открывает, что мы из себя представляем. Мы это редко наши мысли озвучиваем вслух. Не во всех кругах мы можем позволить себе высказывать все, что мы думаем. Но что интересно, Богу эти мысли открыты. Открыты даже тогда, когда, вот, допустим, внешне я само благополучие, а внутри во мне горит огонь. И это пред Богом открыто. Когда я говорю одно, а думаю другое. И это перед Богом открыто. И это открыто не для того. Ему это интересно не для того, чтобы, вот знаете, просто как полюбопытствовать. А ему интересно, насколько наши мысли, то, как я думаю, то, чем заполнен мой разум, насколько в этом всем есть место ему самому, как моему Господу, как тому, который меня создал. В притчах написано, каковы мысли в душе человека, таков и он. То есть вот то, как я внутри сам с собой веду диалог, определяет меня, как Божьего человека. Это одна из частей. Вот второе, что тоже говорил Давид, это записано тоже в Псалме, Псалом 68, 20 стих. Давид говорит еще о такой интересной стороне жизни своей и о том, что это открыто Богу. Он говорит, ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Оказывается, Богу известны все наши неудачи и все те ситуации, о которых нам, может быть, даже стыдно вспоминать. Может быть, мы имеем, наверняка у каждого есть то, что не хотелось бы, чтобы оно было известным, чтобы об этом знали, чтобы об этом говорили. А вот Богу это известно. И вот что интересно, вот читаешь вот эти вот тексты, вот даже вот всего лишь два таких текста мы прочитали, три, и уже из этих текстов ты понимаешь, что ты пред Богом как вот на листе бумажном, вот как ты как на ладони перед Ним. Ты не можешь скрыться от Него. Скажите, когда вы думаете так по отношению к человеку, что вас знают как свои пять пальцев, вам от этого уютно? Я думаю, нет. Мы не хотим, чтобы нас вот так легко читали. Более того, в человеческом обществе информация – это инструмент власти, это способ влиять. Знать о человеке что-то – это возможность им повлиять. И вот если даже посмотреть на нашу сегодняшнюю, вот недавнюю политическую ситуацию, то мы видим, что можно достигать чего-то даже на уровне государства, но в какой-то момент, когда ты оказался неугоден, напомнят то, что о тебе знали из прошлого. До этого вроде бы оно ничего тебе не мешало, а тут напомнили, и все. И вот это говорит о том, как люди пользуются информацией, если даже сразу ее не выдают, но то, что знают, используется как инструмент, который можно использовать в какой-то нужный момент. А вот Бог, что Бог делает с той информацией, которая ему открыта о нас? Ведь Он знает намного больше, чем любой человек. Как Бог распоряжается тем, что Он обо мне знает? Никогда не думали об этом, друзья? Что делает Бог вот с тем, что Он обо мне знает? Он знает мое имя, знает мою суть, Он знает, какой я в мыслях, Он знает мое поношение и стыд. Это все актуально для каждого из нас. Что Он с этим знанием делает? Упрекает нас? Прощает, кто-то говорит из своего опыта, и это будет правильно. А я бы даже сказал, знаете как? Бог, учитывая все то, что Он о нас знает, делает нам скидку. Он делает нам скидку. В Псалме 102, 102 Псалом, 14 стих, написано, что Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Он делает скидку на наши вот немощи. Делает снисхождение у Него уже заложено в плане взаимоотношения к нам. Он учитывает то, где мы оступились, то, где мы не таковы. И вот не на это почему-то делает акцент, а на это Он уступает нам. Уступает. Вот чувствуете, какой удивительный подход у Бога? Он помнит, Он учитывает наши слабости, учитывает наши особенности. Он снисходит нам в наших немощах, Он сострадает нам в наших переживаниях. Потому что мы для Него открыты. Он знает нас и помнит, что мы персть. И вот, несмотря на то, на все то, что Богу известно о нас, Он желает, чтобы мы с Ним имели очень необычные взаимоотношения. Вот смотрите, казалось бы, они не могут быть равными, эти взаимоотношения, потому что Бог для меня, Он сокрыт. Я знаю очень немного о Боге. Многие вещи мы познаем из практики, и то, что познали для нас, это навсегда как истина остается. Но понять, постигнуть Бога во всей полноте, для нас при жизни сегодня это сокрыто. В отличие от того, как Бог сегодня во всей полноте может видеть нас насквозь. Нельзя по-человечески назвать эти взаимоотношения равными. Но что интересно, Бог желает, чтобы эти отношения строились на какой-то определенных основаниях, на каких-то какой-то определенной почве. Вот сегодня день, когда мы говорим о вечере Господней, день, когда мы совершаем вечерю Господню. И все мы знаем, что вечеря Господня – это заповедь Божья. Да и аминь. Вот это как-то понимание, что это заповедь Божья, оно уложилось в нашем разуме очень твердо, очень серьезно. И так оно и есть. Но хотел бы предложить сегодня, может быть, еще вскользь вот так вот подумать о вечере Господней, как о возможности, которую предоставляет нам Бог, зная, кто мы есть, зная, что мы из себя представляем, зная поношение мое и стыд, зная помышления мои, разумея меня еще издали, еще слова нет на языке, а ты его знаешь, Господи, говорит Давид. И вот зная это все, Бог желает разделять с нами вечерю. Иисус желает, чтобы мы вступали с Ним в особые взаимоотношения посредством вечери Господней. Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 стиха, мы прочитаем такие слова. «И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказали им, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Вот тут выделяется очень такой необычный аспект. Аспект личной заинтересованности Христа в вечере. Личная заинтересованность Иисуса Христа в том, чтобы разделить эту тайную вечерю со своими учениками. Я хотел бы обратить внимание на то, когда Он хотел вот этого личного участия. Это было в преддверии самых тяжелых дней, часов, мгновений жизни Христа здесь на земле. Тех мгновений, когда Он будет говорить: «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Тех мгновений, когда Он будет говорить: «Жажду». Тех мгновений, когда Ему нужно будет терпеть всякие насмешки и издевательства, и поношения, и не отвечать на это, имея во своем распоряжении всю власть прекратить это одним словом. Вот в преддверии этого Он собирает своих близких Ему учеников и говорит: «Я желал с вами есть вечерю». И вот это вот «желал», оно отображает некий личный аспект вот взаимоотношений Бога с нами. Он желает иметь с нами взаимоотношения. Он желает, чтобы мы входили с Ним в особые, близкие, какие-то тесную связь. И вечеря Господня – это, вот, кроме того, что это просто заповедь, которую нам необходимо творить в воспоминания, это еще и выражение личной заинтересованности Господа нашего в каждом из нас в отдельности. Как всех вместе, как церковь, так и в отдельности. И потому и Читая о том, как совершается вечеря Господня, там очень много говорит и апостол Павел о том, что нужно размышлять, нужно думать, нужно переживать, нужно взвешивать, нужно понимать, что ты делаешь, отдавать себе отчет. Ты соприкасаешься с тем, кого ты не видел еще своими глазами. Вот мы не видели Христа, но Христос говорит: это тело мое, это кровь моя. То есть мы соприкасаемся на каком-то духовном уровне с Ним, соприкасаемся через эти знаки, через воспоминания, входим в тесные взаимоотношения. И вот здесь видна личная заинтересованность Господа в нас. И вот этот вот самый личный аспект вечери остается неизменным и по сей день. Он точно так же до сих пор предлагает нам, приглашает нас объединиться с Ним в таинстве вечери Господней. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стиха. «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему: Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Здесь вот такой короткий диалог, разговор Иисуса Христа с Нафанаилом. И сразу же, что бросается в глаза, это то, что Нафанаил был очень удивлен тому, что Христос знал о нем. Они до этого не встречались. Глаз с глазу они не виделись. Более того, Нафанаил наверняка был уверен, что никто не может знать, тем более Иисус, что происходило под смоковницей, что он думал, какие мысли его посещали, что он делал. Никто не должен был этого знать. И тут является тот, который говорит: «Я видел тебя. Я знаю». И он говорит о нем такие интересные характеристики. Говорит: вот подлинно муж, в котором нет лукавства. Вот эта вот оценка, это не лесть Нафанаилу. Это оценка, основанная на том, что Христос увидел в нем. Я когда читаю эти слова, я себе задаю вопрос: что бы сказал Христос обо мне? Вот исходя из того, что он увидел во мне, когда я был под смоковницей, или, может быть, под одеялом, или, может быть, где-то там за рулем автомобиля и так далее. Что скажет Христос обо мне? Что у него есть? Что он видит во мне сегодня? А Нафанаиле он сказал: в этом человеке нет лукавства. И когда Нафанаил увидел во Христе, самое интересное, Нафанаил тоже во Христе увидел кого-то большего, чем просто учителя. И он сказал: ты сын Божий, ты царь Израилев. Вот этот вот принцип взаимоотношений человека с Богом, вот личных взаимоотношений, он сохраняется и по сей день. Когда мы приходим ко Христу, приходим к Богу в простоте, Он видит нас насквозь, учитывает все наши особенности. И, может быть, нельзя нас сказать вот такой же мере, как и Нафанаиле, что это человек, в котором нет лукавства. Может быть, нельзя, но Бог на это делает скидку. Бог это уступает. И Он говорит: приди ко мне, приди, приблизься, потому что я открываю свое сердце для тебя. И вечеря Господня – это не просто заповедь, это для нас сегодня личная возможность приблизиться к нашему Спасителю, объединиться с Ним, соединиться с Ним в воспоминании тех мучений и страданий, которые Он претерпел для нашего спасения, для нашего оправдания. Это удивительная возможность, которая оставлена для нас сегодня. И как Христос желал тогда есть эту вечерю, разделить эту вечерю, эту трапезу со своими учениками, вот точно так же Он желает это и по сей день. Иметь вот это личное взаимоотношение с каждым из нас, кто сегодня и в этих стенах. Давайте поблагодарим Его за такую открытость и готовность строить взаимоотношения с нами. Аминь. Помолимся. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений.

0: ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Оправдывается им всякий верующий. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, 39 стих. Верующий во Христа получает оправдание в настоящем. Вера производит этот плод не в скором будущем, но уже сейчас. Поскольку оправдание есть результат веры, то оно дается душе в тот самый миг, когда она соединяется со Христом и принимает Его как все во всем. Оправданы сейчас те, кто находится перед престолом Божиим. Так же и мы оправданы, и так же истинно и несомненно, как те, которые ходят в белых одеждах и поют прекрасное словословие под звуки небесных арф. Разбойник на кресте был оправдан в тот миг, когда обратил око своей веры к Иисусу. И Павел, на склоне лет, имея за плечами годы служения, был не более оправдан, чем тот разбойник, не служивший Богу вообще. Мы сегодня облагодатствованы возлюбленным, сегодня избавлены от грехов, сегодня оправданы в суде Божием. О, превозносящая душу мысль! Есть некоторые гроздья винограда Эсхола, которые мы не можем сорвать, пока не попадем в рай. Но эта ветвь вьется по стене. Это не тот хлеб земли, который мы не сможем есть, пока не перейдем через Иордан. Но это часть манны в пустыне, порция нашего дневного пропитания, которой Бог снабжает нас во время странствий наших. Сейчас, уже сейчас мы прощены. Уже сейчас отпущены грехи наши. Уже сейчас стоим мы пред лицом Бога достойными, как если бы никогда не были виновны. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нет в книге Божией уже сейчас ни одного греха против кого-либо из его народа. Кто смеет обвинять их? В глазах судьи всей земли во всем, что касается оправдания, нет ни на одном верующем ни пятна, ни порока, ни морщины, ничего-либо подобного. Так пусть же теперешняя привилегированность побудит нас к теперешнему служению, и сейчас, пока жизнь продолжается, посвятим себя нашему дорогому Господу Иисусу.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Оно того стоит. Евангелие от Марка, 10 глава, 28 стих. «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Так получилось, что когда-то давно верующие чем-то обидели мою маму. Поэтому, когда я решила посвятить свою жизнь Христу, она рассердилась. «Значит, теперь ты будешь меня судить?» «Не выйдет», — сказала она, повесила трубку и целый год со мной не разговаривала. Я переживала, но в конце концов осознала, что жизнь с Богом важнее отношений с самым дорогим для меня человеком. Я молилась за нее каждый раз, когда она не отвечала на звонки, и просила Бога помочь мне любить ее сильнее. Наконец мы помирились. Несколько месяцев спустя она сказала: «Ты изменилась. Пожалуй, я готова послушать об Иисусе». Вскоре после этого она приняла Христа и прожила остаток жизни в любви к Богу и людям. К Иисусу пришел человек с вопросом, как ему наследовать жизнь вечную, который ушел с печалью, потому что не хотел расставаться со своим богатством. Мне также было сложно согласиться с тем, чтобы оставить все и последовать за Ним. Не просто отказаться от того, на что мы склонны полагаться больше, чем на Бога. Но ценность всего, что мы отдадим или потеряем в этом мире, никогда не превысит дар вечной жизни со Христом. Наш любящий Бог добровольно пожертвовал собой, чтобы спасти людей. Он облекает нас в свой мир и окружает бесценной и вечной любовью. Что вам было труднее всего отдать или потерять, когда вы последовали за Христом? Почему мирским благам, материальным ценностям и людям довериться легче, чем Ему? Боже, спасибо, что Ты любишь нас больше, чем мы того заслуживаем, а также напоминаешь, что Ты ценнее всего и всех в этом мире.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, радиослушатели. Мир вам! Я продолжу беседу на тему, что такое есть масоретское движение и масоретский текст Библии. В оригинале Библия была написана на древнееврейском языке. Писалась она большими прописными буквами, буква за буквой, без разделения на стихи и главы. Употреблялись только согласные буквы. Гласные пополнялись самим читающим в процессе чтения. В еврейском алфавите в то время гласных не существовало. Фастимилье такого текста можно видеть на выставках в музеях. Очевидно, что такая форма была несовершенная в грамматическом отношении и создавала некоторые затруднения в чтении и иногда в понимании и переписывании манускриптов Священного Писания. Задачей масоретского движения было исправить и удалить эти недостатки, упомянутые выше, изобрести гласные буквы, поделить написанный манускрипт на стихи, главы, изобрести знаки препинания и модифицировать грамматику, а тем самым и язык. Слово «масорит» означает «предание» или «традицию». Поэтому текст, исправленный масоритами Библии, стали называть масоритским текстом. Как видим, масориты были охранителями традиций библейского текста, его правильного произношения и передаваемого духа и смысла в его произношении. Таким образом, необходимость такой заботы масоретского движения вполне обоснована и понятна. Необходимостью этой была правильность передачи традиции писанной Торы, оберегая правильность чтения, произношения слов и экспрессии передаваемых чувств и духа. Масориты оберегали эти традиции на протяжении веков, передавая их из поколения в поколение. В Талмуде существует рассказ. Учитель спросил ученика, как правильно произносится буква «Алеф», первая буква еврейского алфавита. И когда получил правильный ответ, то попросил ученика объяснить, почему эта буква произносится так, как он сказал, а не иначе. Ученик ответил: «Я произношу эту букву так, как меня научили, согласно традиции». Итак, устная Тора оберегает писаную. Кроме написанного есть произношение, а кроме произношения есть восприятие духа написанного, то есть переживание того, о чем написано. И это было задачей масоретского движения передавать эти традиции на протяжении тысячелетий из поколения в поколение. Поэтому до сих пор в синагогах по субботам урывок Священного Писания читается вслух. Причем одновременно за чтением, то есть за правильностью произношения, следят несколько опытных членов еврейского кагала. При чтении они следят за читающим, водя пальцем по строках. В начале 7 столетия нашей эры основано были две теологические академии. Одна в Кесарии, в Палестине, а другая в Александрии, Египте. Главная цель этих академий была посвящена задачам масоретского движения. Этих два научных центра свои работы вели независимо друг от друга, хотя работали они над одним и тем же проектом, хотя каждая из них имела свой план для проведения этих работ. Всякий язык только тогда может быть надлежаще понят и передан, когда он есть не мертвым языком, а живым. Задачей масоритского движения было улучшить грамматику и техническую сторону, однако не изменяя ни одного слова, ни одной мысли, написанной в Библии, но передать точно так, как оно было написано и оберегалось согласно традиции, сохраняя точную передачу и буквы, и духа с оригинала. К концу 9 столетия нашей эры Палестинская академия закончила свою работу. Моисей бен Ашер, принадлежащий кесарийской школе, предложил ученым и теологам в Иерусалиме свой проект из переведенного манускрипта, новосоставленного текста Библии согласно масоритского текста. Был также предложен второй проект работ Александрийской школы. Еврейский ученый и теолог Маймонид после долгих исследований и изучений дал рекомендацию принять палестинский проект как лучший. После тщательного изучения комиссиями предложенных двух проектов и дискуссий над ними, решено было принять палестинский проект, который и стал обязательным для всех, то есть признанным или канонизирован. Кроме грамматического упорядочения, в масоритском тексте палестинской школы были изобретены знаки акцентирования, то есть указания, как нужно читать и с какой силой голоса и выражения, сообразуясь с переживаниями, описанными на этих страницах Библии. Грамматические изобретения и знаки Александрийской школы ставились над строками, как ноты, и тем были неудобны. Закон Моисея согласно этого проекта был поделен на 50 частей или секций для субботних чтений в продолжении целого года. В каждой секции этого деления находилась какая-нибудь библейская тема для субботнего чтения в синагогах. Как известно, древние манускрипты писались от руки, на пергаменте или папирусе. При таком ручном переписывании текста буква за буквой, без разделения на стихи, очевидно, что могли вкрасться ошибки, могли быть переставлены буквы, вставлены слова, не имеющие логического смысла, с текстом или изложением, или же были отдельные знаки, причину которых трудно было понять и объяснить, почему они там находятся. Масоритские переписчики, подходя к таким сомнительным местам и не находя для них объяснения, воспроизводили их точно так, как они были написаны, указывая, однако, в примечаниях о них. Они лишь боялись упустить что-либо из оригинала, надеясь на то, что в будущем в этом разберутся компетентные люди посредством сверки с иными манускриптами. В манускриптах иногда встречались буквы почти двойной величины в сравнении с обыкновенными буквами. Иногда буква была помещена над строкой. Были иногда такие какие-то знаки, которые могли произойти от брызг с гусиного пера, которыми писали в то время. В связи с этим появилась большая коллекция масоритских заметок и исследований по поводу непонятых знаков в манускриптах. Проделая ними такая кропотливая работа удивляла всякого исследователя этих заметок, и с полным признанием и благодарностью за удивительно проведенную работу. Многие книги и главы Ветхого Завета начинаются по порядку еврейского алфавита. Все эти непонятые явления с большими и малого размерами буквами и буквы и знаки над строками объясняются в масоретских заметках. Они сосчитали строки, стихи и буквы, чтобы кто-либо не вставил лишней буквы или лишнего слова. Поэтому они хотели обеспечить и сохранить правильность текста. В Откровении святого Иоанна Богослова в 22 главе 19 стихе написано: «Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего». Но такое же значение имеет «если кто прибавит книгам пророчества сего». Задачей масоретского движения было то, чтобы обеспечить Священное Писание от всего, что можно отнять или прибавить. Все места и стихи, которые составляли трудность в понимании и их интерпеляции, их они оставляли, так бы сказать, нетронутыми на усмотрение времени. Когда это сможет быть объяснено? Однако они давали свои толкования или мнения, делая заметки на маргинесе. Например, «Так и так есть написано, катхиб, но читать нужно так и так, квери». Становится вполне ясно и понятно, что переданные слова Священного Писания дошли к нам такими, какими они были переданы Богом в своей начальной форме. Гарантируется это большим количеством манускриптов, по которым делаются сверки.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.

0: Божья любовь. Божья любовь, Его милость и благодать являются различными выражениями Божьей благости. Божья любовь является вечной и неотъемлемой частью Его характера, которая наиболее ярко выражает проявление Его благости. Что такое любовь? Для того, чтобы нам яснее понимать Божью любовь, давайте поговорим о том, что такое любовь. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о любви? Писание говорит, 1 Иоанна 4:8, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». К сожалению, многие люди связывают понятие любви с чувствами. Эти чувства могут приходить и уходить, и никто не может их контролировать. Люди говорят «влюбился». Подразумевается нахлынувшее на человека чувство, которое захватывает его бесконтрольно. На самом деле такая любовь является выражением своего самолюбия и эгоизма. Когда человек говорит, что он влюблен, это чаще всего означает, что объект его любви приносит ему или ей особые ощущения. Когда он думает о ней, его сердце бьется чаще и слегка повышается кровяное давление. С этим приходит состояние легкого возбуждения и очень принятое чувство, которого человек жаждет снова и снова, все большей и большей степени. А когда у людей начинает проходить яркость и острота таких ощущений, они теряют интерес друг к другу и говорят, что любовь прошла, и ничего с этим не поделаешь, любви не прикажешь. Мир называет эти переживания любовью. Большинство людей именно так и воспринимают любовь. Некоторые даже пытаются доказать, что все люди должны подчиняться этому чувству, потому что Бог есть любовь. Здесь очень важно отметить, что этот текст Библии говорит «Бог есть любовь, а не любовь есть Бог». В чем же смысл настоящей любви, открываемой нам Богом? Иоанн, известный как апостол любви, объясняет нам в этом же тексте так. 1 Иоанна 4:8, 10. Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Божья любовь выражается в полной отдаче и посвящении себя тем, кого Он любит. Бог идет на самые большие жертвы ради любви к человеку. Он отдал Сына Своего ради нашего спасения. Божья любовь является выражением Его истинного добра. Настоящая любовь не исключает чувств. Она всегда богата чувствами. Она приносит огромную радость и удовлетворение. Но эти чувства имеют совершенно другую природу, не такую, о которой мы с вами только что говорили. Причиной Божьей любви является Его природа, а не достоинство людей. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас.
1: Всех ли Бог любит одинаково? Божья совершенная любовь проявляется ко всем, но она проявляется по-разному. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь ясно сказано, что у Бога есть любовь ко всему миру. То есть Бог любит весь мир, всех людей. Именно поэтому Бог дает действие общей благодати, которая проявляется в том, что все люди одинаково получают от Бога свет и тепло, воду и пищу, воздух и все необходимое для жизни. Матфея 5:45. «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». В то же время Библия говорит, что очень многие люди по причине их противления Богу пойдут в вечную погибель, потому что они не уверовали в Иисуса Христа, не подчинились Ему. У Бога особая любовь к тем, кто рожден от Его Духа, кто стал Его детем, и кто любит Его и верен Ему. 1 Тимофея 4:10. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». 1 Коринфянам 2:9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Любовь к рожденным свыше людям исходит из Божьей любви к его Сыну Иисусу Христу. Почему? Потому что эти люди родились от Духа Иисуса Христа и получили в сердце его природу. Причина этой особой Божьей любви заключается в его благодати, родившей нас свыше и сделавшей нас способным любить его. Поэтому вся жизнь настоящих верующих людей заключается в постоянном смирении пред Богом, постоянном восхищении его любовью и постоянном насыщении его благодатью. Именно насыщение Божьей благодатью делает нас способными любить его и вечно радоваться в нем. Ефесянам 5:1-2. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Контрольные вопросы.
0: Божья любовь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Божественная любовь несравнима с человеческой. Несомненно, она выше, шире, глубже. Это понимают многие. С этим невольно соглашаются даже некоторые Божьи противники. Однако, чем же все-таки отличается Божья любовь от так называемой нашей человеческой любви? Мы любим тех людей, которые, на наш взгляд, кажутся нам порядочными. Мы ими восхищаемся, о них говорим, ставим пример. У многих людей есть свои кумиры, от которых они без ума. Это представители искусства, спорта, науки или техники, государственные деятели и полководцы. Мы их любим, чтим, уважаем. Конечно, мы любим тех, кто к нам хорошо относится, кто выражает нам свои симпатии, оказывает нам добро, понимает нас. Мы приветствуем своих братьев по вере, любим тех, кто любит нас. Мы любим свой народ, кто любит только казахов, кто только русских. И, наконец, родители любят своих детей, а дети – родителей. Человеческая любовь обусловлена причинами, и критерии для этих условностей устанавливаем мы сами. Если нарушаются эти критерии, затрагивая наши личные интересы, репутацию или даже саму жизнь, если появляются причины, не вмещающиеся в рамки нашего понимания того, что есть любовь, тогда наша любовь дает трещину и может перейти в отчужденность и даже ненависть. Человеческая любовь ограничена, изменчива, пристрастна, эгоистична и временна, зачастую даже любовь матери к детям. Этим человеческая любовь отличается от любви Божьей, беспристрастной и безусловной. Бог нас любит не потому, что мы исповедуем ту или иную религию, принадлежащим той или иной национальности, не потому, что мы богаты или бедные, мужчины или женщины, добрые или злые, порядочные или нет, Он любит нас потому, что любит, потому что не может иначе, ибо сущность Его личности есть любовь. Бог не только нас любит, но эту любовь нам открыл и доказал в Своем Сыне Иисусе Христе. Кто это признает и уверует в это, у того исчезнут все сомнения относительно Божьей любви. Павел не исключает такой ситуации, когда кто-то умрет за праведника или за своего благодетеля. Мы слышали о том, что матери ценой своей жизни спасали своих детей. Также мы читаем о том, что многие умирали за свою родину. Однако, слышали ли мы когда-нибудь о том, чтобы человек, не имеющий в своем сердце веры в Христа, умер за своих врагов и мучителей? Бог же свою любовь к нам доказывал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть врагами, мучителями. Ведь Христос умер за грех всего мира. Это значит, что на Голгофском кресте Сына Божия распинали не только евреи и Пилат, но и все мы. Все люди стали участниками этой ужасной кровавой расплаты. И если бы Бог не любил бы всех нас, грешников, божественной безусловной любовью, никто из нас не смог бы обрести спасение. Любовь Христа появилась и в том, что, будучи на кресте, находясь в ужасных муках,
2: Он думает не о себе, а о других. Заботится о своей матери, спасает разбойника, просит отца простить грехи его врагам. Это и есть универсальная, совершенная любовь, которая любит и своих, и чужих. Дорогой слушатель, Бог любит и тебя. Он любит тебя таким, каков ты есть. Именно за тебя Его Сын умер на кресте. Его любовь и пролитая кровь выше и сильнее всех твоих грехов, пусть даже и кровавых. Бог силен тебя спасти. Чем ты отвечаешь на Его любовь? Более того, дав тебе спасение, Бог даст тебе божественную, совершенную любовь, так что ты сможешь любить Его и людей любовью агапы и будешь в состоянии не только своей жизнью, но и смертью прославить Господа. Ведь не случайно и не напрасно Иисус, говоря в Нагорной проповеди о совершенной любви, призывает всех людей к совершенству. Признак же совершенства есть любовь Бога в нашем сердце. И там, где царствует любовь, прекращается вражда, насилие, войны. Эту благодать Бог желает дать всем. И тебе, дорогой слушатель.

0: Я на любовь любовью отвечаю, добром стараюсь воздавать врагу. Но с каждым днем яснее я понимаю, что так любить, как ты, я не могу. Я падаю, меня ты поднимаешь, я шаг ступлю и падаю опять. А ты моих грехов не вспоминаешь, лишь ты один имеешь так прощать. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови.
1: Известная своей жертвенностью и человеколюбием англичанка Элизабет

0: Звонок от всемогущего Бога. Однажды в субботу, перед тем, как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти 10 вечера, но жена не брала трубку. Пастор выждал 20 гудков, но жена так и не взяла трубку. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил, почему она так долго не поднимала трубку, когда он позвонил в первый раз. Но она ответила, что никакого звонка до этого не было. Этот случай был бы забыт, если бы через 2 дня в кабинете пастора не раздался телефонный звонок. Звонивший мужчина говорил о каком-то звонке с этого номера в субботу вечером. Пастор долго не мог понять, о чем идет речь. Тогда мужчина сказал:
1: «Кто-то подзвонил с вашего номера, но я так и не поднял трубку».
0: Внезапно пастор вспомнил о случившемся с ним казусе и сразу же извинился за то, что побеспокоил этого человека. Он объяснил ему, что хотел позвонить домой, но, видимо, набрал неверный номер. Звонивший мужчина, не дослушав, перебил служителя.
1: «Разрешите мне рассказать, что тогда произошло. Видите ли, в субботу вечером я собрался покончить с жизнью. Но перед тем, как совершить намеренное, я обратился к Богу в молитве и сказал, что если Он есть и если Он меня слышит, то пусть подаст мне знак. Именно в этот момент у меня зазвонил телефон. На цифровом табло телефона надпись «From Almighty God» – «От Господа Всемогущего». Я целую минуту со слезами смотрел на звонящий телефон и не смел поднять трубку.
0: Церковь, в которой служил этот пастор, называется Almighty God Tabernacle – «Господа Всемогущего обитель». Именно эта надпись была зарегистрирована в качестве Caller ID в местной цифровой телефонной станции, которая и вывела ее на экран телефона этого мужчины. Есть рассказ об одном писателе, который много лет работал над одним произведением. Будучи в плавании, он имел этот манускрипт с собой. И когда пароход потерпел крушение, писатель, оказавшись в воде, держал в руках самое ценное – свою рукопись. Внезапно рядом с собой он увидел утопающего ребенка. Бросив свою рукопись, писатель подплыл к ребенку и не дал ему уйти под воду. Он потерял драгоценный труд, но спас ребенка. Этот поступок имел большее значение для вечности, чем потерянная рукопись.

0: якою грієш серце ти.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
2: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

0: Один раз учитель спросил у своих учеников:
1: «Почему, когда люди ссорятся, они кричат?»
2: «Потому что они теряют спокойствие».
1: «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом?»
0: спросил учитель.
1: «Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен?»
0: Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов, он объяснил:
1: «Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов».
0: Любовь жила в прекраснейшем дворце и из окна увидела однажды прокаженного с проказой на лице. И губы ее высохли от жажды, и шел он, нет, ноги волочил едва, а перед ним все двери закрывались. Никто воды ему не подавал, коснуться прокаженного боялись. Любовь через оконное стекло недолго на прохожего смотрела, ему же плохо, мысль обожгло. Ведь в сердце у любви любовь горела. На улицу скорей обнять, помочь, кувшин с водой в руки, двери настежь. Смотреть на прокаженного не умочь, как жалок, как убог и как несчастен. Во взгляде у него застыла боль, и сердце у любви все громче билось. К прохожему приблизилась любовь, не только воду, предлагая милость. «Пойдем со мной», — сказала, — «во дворец. Есть у меня бальзам для ран и пища. Страданиям твоим пришел конец. Теперь ты никогда не будешь лишним. Пойдем», — любовь прохожего звала. Но кто бы во дворце жить отказался? Открыты двери, и любовь ждала. Но прокаженный громко рассмеялся. Он выбил у любви из рук кувшин, и нет воды, осколки под ногами. Потом в лицо ей плюнул от души, нагнулся и поднял с дороги камень, готов был бросить камень за добро. О, так не поступают даже звери! Любовь шагнула тихо за порог, но во дворец не закрывала двери. А прокаженный ей вслед кричал: «Я проживу и без твоих подачек!» И весь в проказе, лучше бы он молчал. А во дворце любовь молилась плача. Вы скажете, такого не бывает, но Божьего отвергли люди сына и без стыда в лицо ему плевали. Так было и так есть. Любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. В лицо любви еще плюют сегодня, еще хотят ходить в своих одеждах. Проказу и греха еще гордятся, оборванные по дорогам бродят, ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божьей любви проходят. Иисус на проходящих смотрит с болью: «Не уходите, Богу можно верить, готов Господь нас окружить любовью». И во дворец еще открыты двери, там исцеление, покой и счастье. Такие не снились вам чертоги. Куда же вы? Спаситель всех прощает. Он не ушел. Он ждет вас на пороге. Придите к Богу.
3: Маленькая миссионерка. В одном селе жил дедушка Василий, уже пенсионер, который очень увлекался рыбной ловлей. Каждый день он отправлялся на лодке к одному с островков и принимался там за обычное дело. Пойманную рыбу продавал на базаре, а на вырученные деньги покупал водку, которую любил больше, чем рыбу. Напивался допьяно. Казалось, никто и ничто не может переменить его жизни. В ясные солнечные дни на берег реки приходила играться 6-летняя Танечка. Она знала об Иисусе Христе, что Он Спаситель, который отдал свою жизнь за грешников. И вот, видя, что старенький рыбак почти всегда пьян, девочка определила, что он тот самый великий грешник, за которого тоже умер Христос. В своих простых детских разговорах с рыбаком Танечка стала говорить о том, что ей известно было об Иисусе, и особенно о его любви к людям, ради спасения которых он умер на Голгофском кресте. Старый рыбак с большим удивлением поглядывал на малышку, а она все твердила ему:
4: «Поверь, деда, Христос и тебя очень любит. Он из-за тебя умер».
3: Дед Василий стал подмечать, что в воскресенье девочка не приходила к реке, и у него почему-то щемило сердце. Ему было очень скучно без ее детского лепета. А день казался длинным и неудачным. Однажды утром, в один из выходных дней, Танечка прибежала, запыхавшись, к старому рыбаку, собравшемуся уже идти на базар, и громко выпалила:
4: «Деда, пойдем со мной на собрание».
1: «Не могу, деточка, мне нужно на базар идти»,
3: — ответил старик.
4: «А сегодня не продают, и на небе ангелы тоже отдыхают»,
3: — ответила Танюшка.
1: «А у меня нет времени»,
3: — возразил рыбак.
4: «Есть!»
3: — прозвучал решительный голос Тани. И, взяв его за руку, она повелительным тоном сказала:
4: «Пойдем, деда».
3: Старый рыбак безропотно побрел за девчушкой. Они пришли к небольшому домику и успели как раз к началу богослужения. Таня села рядом с дедушкой и все время внимательно слушала проповедника. Он говорил о Библии, Слове Божьем, которое дает направление и цель жизни человеку. Старый рыбак вспомнил, что и у него есть эта чудесная книга, подарок от дяди Тимофея, но он не открывал ее. А сегодня было так приятно слушать эти чудесные слова. Они пробуждали его от глубокого духовного сна к осознанию своих грехов, к покаянию и искренней благодарности Иисусу. Он не мог устоять перед безграничной любовью Христа и, горько заплакав, упав на колени в горячей молитве. Дед Василий раскрыл пред Иисусом свое сердце и нашел истинное счастье. Его жена и дети заметили, что он перестал курить и стал приходить домой не пьяным. Все удивлялись и спрашивали:
1: «Я нашел Иисуса Христа, Он спас меня от гибели и дал мне силу для...»
3: говорил тот со слезами на глазах. На вопросы соседей и друзей старый рыбак радостно отвечал:
1: «Маленькая девочка привела меня к Христу. Да воздаст Господь Танечке за ее доброту ко мне, старому грешнику».
3: Танечка выполнила свой миссионерский долг. Она не только благовествовала, но и каждый день молилась, чтобы дедушка рыбак принял Иисуса в свое сердце и стал ходить на собрание. И ее вера победила.
5: Однажды заведующий рудником сказал простому рудокопу:
2: «Я хочу вам дать другую работу, более легкую и притом лучше оплачиваемую. Вы согласны?»
5: Рудокоп подумал и ответил:
6: «Господин заведующий, у нас тут есть бедный брат. Он не может так тяжело работать, как я. Боюсь, работа, которую он теперь выполняет, скоро сведет его в могилу. Не разрешите ли вы ему занять это место?»
1: «Любовь Божья больше любви матери. Вчера сын упросил нас с женой отпустить его в город. Заверил, что он поедет не один, а с другом. К тому же в сопровождении мамы друга. Вечером, когда истекло уже давно отпущенное ему на развлечение время, мы стали уже волноваться. Было предпринято немало попыток дозвониться до сопровождавшей детей мамы. Все безуспешно. Нам не оставалось ничего другого, как набраться терпения и спокойно ждать хотя бы телефонного звонка. Мы с женой находились на балконе. Каждый по-своему переживал гнетущее ожидание. Я сидел в своем кресле, и то и дело поглядывал на жену. Она, казалось, была увлечена чтением книги, но я видел, как при малейшем шорохе со стороны входной двери она вздрагивала и, прекратив чтение, вслушивалась в тишину, не зазвенит ли звонок, не сын ли вернулся. Я попытался убедить ее, что волноваться нет причин, что ребенку уже не 5 лет, и к тому же он под наблюдением взрослого человека. Она согласно кивала головой, но я видел, что тревога ее не стала меньше, и я подумал тогда.
3: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Божья любовь выражается в полной отдаче и посвящении себя тем, кого Он любит. Бог идет на самые большие жертвы ради любви к человеку. Он отдал Сына Своего ради нашего спасения. Божья любовь является выражением Его истинного добра. Настоящая любовь не исключает чувств. Она всегда богата чувствами. Она приносит огромную радость и удовлетворение. Но эти чувства имеют совершенно другую природу –

0: Фотоснимок из жизни животных. Маленький породистый щенок и крошечный котенок вместе лакают молоко из одной чашки. Рядом другой снимок. Насытившись, они мирно спят на небольшом коврике, крепко прижавшись друг к другу. Как жаль, что в наш век люди не научились жить мирно. Читая в газетах о событиях в мире, о кровопролитных столкновениях между народами, остановить которые люди не могут, невольно задаешь себе вопрос: кто мы? Бог создал человека по своему образу и подобию, предназначил его для счастливой и мирной жизни. Мы утратили это подобие через грехопадение. Для возвращения к утраченному миру с Богом существует только один путь – покаяние. Покаяние у ног Христа, искупившего наш грех на Голгофе. Дети залезли на колени отца и попросили его, чтобы он рассказал им интересную историю перед тем, как они пойдут спать.
1: «О ком же рассказать вам? Мальчики или девочки?»
0: – спросил отец.
2: «О мальчике».
1: «Ну тогда внимательно слушайте. Это случилось 20 лет тому назад. Я познакомился с одним мальчиком, которого звали Гарольд. Он был сыном богобоязненной вдовы, рано принял Иисуса в свое сердце как личного спасителя. Когда Гарольд повзрослел, он решил пойти служить матросом в торговый флот. При расставании мать сказала ему:
3: «Гарольд, говори всегда и везде о твоем личном спасителе и оставайся ему верным».
1: В первый же вечер на корабле встал он на колени, как обычно поступал перед сном. Увидев это, другие матросы стали над ним смеяться. Один из них взял кувшин холодной воды и вылил на Гарольда. Он же продолжал молиться дальше. Гарольд часто вспоминал слова из Священного Писания: «Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предав то судьи праведному». Хуже всех к нему относился молодой фриц, которого прозвали Черным Фрицем, потому что он был скор на плохие дела. Гарольд часто залезал на мачту, чтобы находить уединение со своим спасителем. Там он мог ему все рассказать и получал утешение и новые силы. Однажды корабль попал в большой шторм. Верхний парус на главной мачте мог порваться. Тогда капитан дал указание фрицу залезть на мачту и прикрепить парус покрепче. Но фриц, который считал себя героем при исполнении плохих поступков, взглянул наверх и испугался. Когда он посмотрел на качающуюся мачту и парус, который ему нужно было укрепить, он побледнел, дрожь прошла по его телу. В этот момент подошел к капитану Гарольд и сказал:
4: «Господин капитан, разрешите мне эту работу сделать за фрица?»
1: Капитан удивленно посмотрел на Гарольда и ответил:
5: «Юноша, ты только 3 месяца на борту и не представляешь той опасности, которая связана с такой работой».
1: Но Гарольд осмелился еще раз попросить капитана, и тогда тот разрешил. Все с удивлением смотрели на Гарольда, когда он залез на качающуюся мачту во время бури. Быстро и тщательно выполнил он работу и вскоре был на палубе. Тогда фриц подошел к нему и сказал: «Гарольд, хоть ты и богобоязненный, но все-таки не такой трус, как я. Почему ты это сделал? Ведь я причинил тебе так много зла».
0: Тут отец прервал свой рассказ, спросил:
1: «Можете ли вы угадать, о ком я рассказывал?»
2: «Думаю, ты рассказывал нам про дядя Гарольда».
1: «А кто же это черный фриц?»
2: «Мы не знаем никого, кто бы мог им быть».
1: «К сожалению, должен признаться, что это был я, милые дети. Но спаситель Гарольда стал и моим спасителем, и мы стали хорошими друзьями. Теперь мы братья во Христе Иисусе, Господе нашем».
0: Дети не забыли этот рассказ. Они рано осознали свои грехи и приняли Иисуса Христа личным спасителем.
6: Любовь, которая никогда не перестает. Со мной и раньше случались разные мелкие неприятности, но сегодня для них был какой-то особенно благоприятный день. А началось все с того, что на уроке математики у меня потекло чернило из ручки. И надо же, прямо во время контрольной. Я даже не заметил, как это случилось. Весь перепачкался, и лицо, и руки, и даже шея. Ребята, конечно, смеялись. А учитель решил, что я нарочно сорвал урок и выгнал меня из класса. Потом, на уроке географии, я не мог сосредоточиться. Все думал про этот злосчастный стержень, про то, что придется переписывать контрольную после урока. Так что, когда меня вызвали к доске, я не смог найти свою страну на карте. Оттого мне становилось все хуже и хуже. Потом на перемене какой-то мальчишка поставил мне подножку, так что я едва не упал, и тут я не выдержал. Толкнул его так, что тот свалился на пол. Директор как раз проходил мимо и все видел. Вернее, не все, а лишь то, что я толкнул того мальчика. Поэтому директор позвонил моему отцу и вызвал его в школу. Я думал, за что же мне такие несчастья? Мне даже домой не хотелось идти. И я был прав. Стоило мне открыть дверь, как младшая сестра восторженно звала: «А я знаю, что ты двойку получил, и что директор папу в школу вызывает». Я выкрикнул сестре какое-то обидное слово и громко хлопнул дверью. Скрылся в своей комнате. И тут же появился папа и сказал, что у него лопнуло терпение, и что он больше не может сносить моих выходок. В общем, я получил. А ведь он ничего не знает и ни за что кричит на меня. Обидно до слез. Но я не плакал, держался. Просто лежал на своей кровати, уткнувшись лицом в подушку. Даже есть не хотелось. Лежал и думал о том, что никто на свете меня не любит и не понимает. Им бы только меня наказать. Одно удовольствие. Лучше вообще жить одному. Я был в обиде на всех. На отца, на сестру, на директора школы, но больше всего на себя. Как можно любить такого неудачника, как я? Даже Бог меня не любит, ведь он-то наверняка знал всю правду, но не вступился за меня. Так я размышлял. А потом в комнату вошла мама. Она села рядом, погладила меня по голове. «Пойдем есть, сынок, обед стынет», сказала она как-то по-особенному, нежно. И тут я не выдержал. Расплакался. А вечером я сел уроки делать и подумал, все-таки как хорошо, что есть мама. Мамы, они ведь другие, не такие, как все остальные люди. Они добрые. Они всегда понимают. Но тут вошел в комнату папа. «Прости меня, сынок», — говорит. «Мне так стыдно за себя. У меня неприятности на работе, а я на тебя сорвался. Прости». «Что ты, папа? Я уже не думаю об этом», — говорил я ему. В общем, мы с папой поговорили, как мужчина с мужчиной, и простили друг друга. А вечером мы молились все вместе. Потом папа сказал, что есть на свете такая любовь, которая никогда, никогда не перестает. «Как мамина», — сказал я. «Даже больше», — улыбнулся папа. «Потому что это необычная любовь, нечеловеческая». И папа открыл большую кожаную книгу Библию и начал читать. Я знал, что папа сейчас будет читать нам о Боге, о том, что его любовь к нам бесконечна, о том, что он так сильно возлюбил нас, что послал своего сына на землю пострадать за нас. Я все это знал, но я был так счастлив от того, что мы все вместе сидели за большим круглым столом, что мама улыбалась, а папа сосредоточенно шуршит страницами Библии, отыскивает подходящий стих. Меня даже радовало то, что сестренка, болтая ногами под столом, нарочно бьет меня по коленам. Меня радовало все вокруг, а особенно Божья любовь, которая никогда, никогда не перестает.
7: В большом городе, где было много церквей, мальчик ходил в воскресную школу, которая находилась далеко от его дома. Однажды учительница из ближайшей церкви спросила его: «А почему ты ходишь так далеко в воскресную школу, когда есть такие же школы ближе?»
2: «Потому,
7: — ответил мальчик,
2: — что там меня любят».

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео посвящено родителям. Родителям, которые имеют детей, которые имеют подростков и которые хотят спасти их от самоубийства. Вы, наверное, думаете, да нет, это мне не интересно, потому что с моими детьми этого не случится никогда. Вот точно так подумали и те, чьи дети совершили самоубийство. Они никогда не думали, что это может случиться с их детьми. Вспоминаю сейчас одного мужчину, который был на одном семинаре. Я преподавал семинар для учителей из государственных школ, и там был один мужчина, и он разбитый. Абсолютно разбитый, потому что его сын совершил самоубийство. Никто и не думал об этом. Говорит, был образцовый парень, учился только на отлично. Все было замечательно. И в один день он нашел его мертвым. Парень совершил самоубийство. Родитель никак не может прийти в себя. И говорит, ни разу в жизни и не подозревали, и не думали об этом. Говорит, он дал бы хоть малейший знак того, что хочет совершить это, мы бы предприняли все меры, чтобы он не сделал. Но он не подавал ни малейшего знака. Поэтому, возможно, ваш ребенок ни малейшего знака не подает, и вы думаете, что это не для вас, это не грозит вашей семье, не грозит вашему ребенку. Поэтому думайте, что можете пренебрегать этим видео. Не спешите пренебрегать. Давайте послушайте до конца и потом посмотрите, если вам стоит что-то делать в этом отношении. Очень много людей имеют это искушение от дьявола совершить самоубийство. Я, тот, который стою перед вами, я имел это искушение. Когда мне было 9 лет, моя мать умерла. Отец женился на другой женщине, и у нас был очень трудный период в жизни. И вот я год после смерти мамы, я все время размышлял о том, чтобы совершить самоубийство. Вот эта мысль, она вцепилась в мой разум. И я никак не мог уйти от этой мысли. Я все время думал об этом. Даже попробовал, выпил там одеколон, что-то еще выпил. Я думал, что умру от этого одеколона. Но, слава Богу, Бог сохранил мою жизнь. Но я даже предпринял попытку тогда, в десятилетнем возрасте. Потом, когда я вырос уже, мне было, наверное, 17 лет. В 17 лет я был очень-очень близко ко второй попытке совершить самоубийство. Я был уже с ножом в руках, и я чуть не вонзил нож в меня. Это Бог меня спас. Я был с бутылкой вина в одной руке, с ножом в другой руке. Я пил вино, и просто Бог по милости меня спас, что я не совершил это в тот вечер. Так что я тот, который стою перед вами, имел это искушение. Возможно, это было и у вас. В 20 лет я уверовал в Иисуса Христа. Все, больше у меня никогда не было этих мыслей. Бог освободил меня от них, и Бог дал мне надежду твердую, уверенность в жизнь вечную и так далее. Не было у меня этих мыслей никогда больше. И не должны быть эти мысли у того человека, который верует в Иисуса Христа и который стоит твердо на этом основании, на основании Слова Божия. У нас трое детей с женой. Мы наших детей учили Слову Божьему всегда. Этим летом была свадьба нашей дочки, нашей старшей дочки. И у нее в подростковом возрасте был кризис такой. Кризис и в наших взаимоотношениях с ней, особенно мои взаимоотношения с ней как отец. Но мы перешли через этот кризис. Но мы учили наших детей с детства и всегда учили их Слову Божьему. Использовали для этого материалы по индуктивному изучению Библии, которые прекрасные материалы. Таким образом, ребенок действительно понимает Слово Божие, он усваивает Слово Божие. И вот на свадьбе Я попросил, чтобы и дочка, и ее жених, чтобы они рассказали свидетельство их обращения к Богу. И наша дочь, она сказала в ее свидетельстве, что в подростковом возрасте у нее были мысли совершить самоубийство. У нее было это искушение. Тогда, когда был этот кризис, у нее был кризис в отношениях с Богом, в отношениях с нами, с родителями. Но она говорит, что единственное, что ее остановило тогда, это были те знания, которые она получила из Библии. Потому что она знала, что если уходит из этой жизни, ее не устраивала эта жизнь тогда, но она знала, что если уйдет из этой жизни, она уходит в худшее. Поэтому она эти знания о вечности, которые мы дали ей, эти знания сохранили ее. В Слове Божьем написано так. В послании к Ефесянам, в 6 главе, в 4 стихе написано так. «И вы отцы», но там имеется в виду родители, «и вы родители», потому что это не только отцы должны делать, и мамы тоже должны делать. Говорите, «вы отцы, не раздражайте детей ваших». Кстати, это раздражение может их привести к самоубийству. Но говорит, «не раздражайте детей ваших, но воспитывайте», это означает дисциплина, «дисциплинируйте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их в учении или в дисциплине и наставлении Господнем, в учении Господнем, чтобы спасти ваших детей, чтобы спасти наших детей от суицида, мы в первую очередь должны их учить Слову Божьему. Мы должны их учить всегда. Сделайте так, чтобы изучение Библии было вашей ежедневной дисциплиной, важной частью вашей ежедневной жизни в вашем доме. Уделяйте время для этого. Возьмите эти прекрасные учебники, которые вам помогут, и вместе со всей семьей изучайте, обсуждайте Слово Божье. Сделайте это обязательно, потому что только Слово Божье дает твердое основание, формирует правильное мышление, дает правильное мышление и правильный взгляд и на эту жизнь, и на вечную жизнь. И ребенок, который получит этот правильный взгляд, он сможет победить эти искушения, которые будут от сатаны, чтобы он совершил самоубийство. Сатана приходит ко всем людям. Сатана есть отец лжи, отец смерти, он всегда хочет только убить и погубить, поэтому он пытается и вашего ребенка, захочет и вашего ребенка убить и погубить, и попытается и это сделать. Поэтому учите его Слову Божьему. Если он будет знать Слово Божье, он будет стоять твердо. Также еще, что мы с вами должны делать? Мы должны внимательно следить, кто являются друзьями ваших детей. Очень много детей, они сами призывают друг друга к тому, чтобы совершать самоубийство. Они втягивают друг друга в это. Знаете про эту дьявольскую игру «Синий кит», которая была, и другие игры, которые в этом роде. И сколько детей совершили самоубийство. Но дети, они сами, сами приглашали друг друга, сами ввязывали друг друга в эту игру. Я когда услышал про эту игру, составил урок преподал этот урок, и раздал его, и в интернете преподал его, и попросил, чтобы преподавали, чтобы родители проводили с детьми, чтобы в школах везде. И когда пошли наши люди преподавать в школах, они сказали, что в очень многих классах дети сами говорили, по 4, по 5 детей говорили, что они в этой игре, некоторые из них уже были на предпоследнем шаге, чтобы совершить самоубийство. И вот мы оттуда их смогли остановить посредством Слова Божия. Но дети могли бы совершить самоубийство. Поэтому, дорогие, следите за тем, кто являются друзьями ваших детей. Если дети ваши связали дружбу с кем-то, который может плохо на них повлиять, поговорите с вашими детьми, научите их, как выбирать друзей, и помогите им, чтобы они приостановили, чтобы они не делали этого. Наш младший сын Даниил, он очень дружелюбный. Для него очень важно иметь друзей, быть с друзьями. И вот в одно время мы заметили, что среди его друзей, а чтобы замечать, мы приглашали его друзей к нам. Приглашали, чтобы они игрались у нас дома, чтобы они были у нас дома, старались быть с ними. Мы общались с нашим сыном, спрашивали про одного друга, про второго, про третьего, и мы наблюдали. И мы поняли, что среди его друзей есть некоторые, которые могут иметь плохое влияние на него. И тогда, в подростковом возрасте он был, мы ему сказали: «Даниил, могут быть проблемы. Если ты продолжишь дружбу с этими людьми, у тебя могут быть вот такие, такие, такие проблемы, и у всех у нас могут быть». И мы очень рады и благодарны Богу за то, что он был послушен, и когда он узнал это, он прекратил эту дружбу. Но, видите, если бы мы как родители не заметили этого, не посмотрели бы на это, не увидели бы этой опасности, или же узнали об этом только поздно, когда уже у них была такая дружба, что те друзья смогли бы сильно повлиять на нашего ребенка, могло бы быть так, что он даже и не слушался нас уже дальше. Значит, надо рано увидеть это. Учите ваших детей, как строить дружбу, с кем строить дружбу, и наблюдайте. И если видите что-то неправильное, тогда как можно раньше приостановите эту дружбу и помогите ребенку, чтобы он ее приостановил. Если ребенок сказал вам один раз, упомянул о том, что он думает о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, не пренебрегайте этим. Поговорите с ним, говорите с ними Слово Божие. Делайте все возможное, помогите вашему ребенку, чтобы он отказался от этих мыслей. Делайте это мудро, потому что если он сказал в один раз, это значит опасность где-то находится поближе. Еще хочу вам посоветовать, чтобы вы направили ваших детей в те секции, группы, школы, где их обучат Слову Божьему. Мы должны учить наших детей дома, но также мы должны искать те места, где их могут учить. В Молдавии есть изобилие этих мест, этих, как сказать, не развлечения, как сказать, действий, которые могут, я не знаю, как сказать, клубов, секций, в которых могут детей ваших научить Слову Божьему. У нас есть большое служение по тхэквондо, где первый час тренировки посвящен глубокому изучению Библии. Все, которые приходят на эти тренировки, все изучают Слово Божие. Потом у нас есть школа английского языка, где изучаем Слово Божие. У нас есть секции по футболу, у нас есть компьютерная школа, у нас есть очень много лагеря. Более 200 лагерей проводим за год в Молдавии. И прямо сейчас находимся в одном лагере, в одном музыкальном лагере, где изучаем Слово Божие. Поэтому делайте все усилия, чтобы ваши дети пошли учиться в этих местах. И не обманывайтесь, если тренер или учитель музыки, или не знаю, кто христианин, но он не обучает их Слову Божьему. Вот, кстати, один случай, который побудил меня сделать это видео, является как раз связанным с одним подростком, который тренируется у тренера-христианина, который ни разу его не учил Слову Божьему. И вот теперь этот парень думал о том, чтобы совершить самоубийство. Не надо вам отправлять детей к этим тренерам. Отправляйте к тем тренерам, которые обучают Слову Божьему. Еще есть такие, которые говорят, что делают спортивное служение, но в их спортивном служении нету никакого служения, потому что там нету никакого изучения Библии. Или то изучение Библии, которое они делают, ограничивается 5 минутами, в котором они рассказывают какую-то историю короткую. Нет, вы ведите ваших детей туда, где их серьезно научат Слову Божьему, где им дадут это основание твердое, которое есть Слово Божие. Вот так, дорогие, очень призываю вас еще, чтобы вы ваших детей направили в школу Тимофея. Школа Тимофея – это проект миссии Precept Ministries Евразии. В рамках Института по изучению Библии мы открыли эту школу. И эта школа предназначена для подростков и молодежи от 14 до 18 лет. Во время зимних и летних каникул мы приглашаем их, студентов этой школы, и в течение 2 недель обучаем их интенсивно Слову Божьему. Мы готовим из них служителей, мы готовим миссионеров, пастырей, учителей, лидеров молодежи, учителей воскресных школ и так далее. Но здесь они получат твердое основание Слова Божия. Хочу вам сказать, что во время этой сессии мы приглашаем их, чтобы они рассказывали свидетельства. И вот однажды в Кишиневе, когда проходила эта сессия, много участников, которые были на сессии, говорили, что у них были мысли о самоубийстве, искушение совершить самоубийство. И они отказались от этого, и Бог благословил их, и через эту школу изменил их мышление. Поэтому, если вы живете в Молдавии, у нас есть школа Тимофея в городе Тараклия. Там, в городе Тараклия, она проводится каждое лето и каждую зиму. Свяжитесь с нами, мы вас направим туда и поможем, чтобы вы смогли приехать туда, направить ваших детей туда, и чтобы они изучали Слово Божье серьезно. Если же ваши дети говорят на румынском, мы приглашаем вас в город Кишинев. Но если вы находитесь в других странах, хочу вам сказать, что эта школа Тимофей есть и в России. В Украине много таких филиалов этой школы. Эта школа есть в Армении, эта школа есть в Казахстане, эта школа есть в Таджикистане, эта школа есть и в Америке. Имеем в городе Кливленд и в городе Сакраменто. И там преподавание проводится на английском языке, потому что ваши дети, если вы живете в Америке, ваши дети хорошо знают английский язык. Поэтому, дорогие, сделайте все усилия, чтобы ваши дети попали в эту школу и чтобы они получили твердое основание, твердую, здравую пищу и Слово Божие, которое не только сохранит их от самоубийства, не только спасет их от этого, но даст им смысл в жизни, даст им направление, и они проживут свои жизни во славу нашего Господа Иисуса Христа. Если вы нашли это видео полезным для вас, и я уверен, что будет полезным для вас, если вы примените все то, чему я учу вас из Слова Божьего в этом видео, тогда поделитесь этим видео с вашими друзьями. Расскажите им об этом, расскажите вашим друзьям, расскажите о нашем канале, пригласите их, чтобы они подписались на этом канале. Еще советую вам, может, стоит взять это видео и в вашей церкви во время служения послушать это видео. Если у вас есть много родителей, много подростков, послушайте это видео и потом обсудите, поговорите, что вы можете делать. Можете послушать это видео на вашей группе по изучению Библии, можете с друзьями дома послушать. Расскажите всем, чтобы мы смогли спасти наших детей от самоубийства. Да благословит вас Бог обильно во всем, и буду вам очень благодарен, если вы помолитесь и за меня, и за то служение, которое делаю в Евангелии, за служение, которое делаю через этот канал, и многие другие служения, которые совершаем в деле благовестия. Да благословит вас Господь!

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

остра жизни – это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь посвящаем Богу.

Однажды пастор, находясь в гостях у одной семьи, сказал: «Большинство людей не знают Библии, не знают, что в ней есть». «А я знаю, что есть в Библии», — сказала маленькая Карина. «Правда?» — спросил ее пастор. «Скажи мне, что же есть в Библии?» И Карина ответила: «В Библии лежит мамин талончик на продукты, засушенный цветок, локон моих волос». Как вы считаете, ребята, знала ли Карина, что же на самом деле есть в Библии? Нет, она знала только о тех нескольких предметах, которые находились в Библии ее мамы. Но она не знала того, что Библия содержит в себе Слово Божье, что в ней есть путь жизни с Богом. Мы никогда не сможем узнать, что есть в Библии, если она у нас будет только для того, чтобы вкладывать между ее страницами какие-либо предметы. Слово Божье должно изучаться, и человек должен думать, рассуждать о том, что написано в Библии. Очень-очень давно один человек, который любил Бога, сказал: «Я думаю о Слове Божьем».

из Библии. Те дети, которые уже научились читать, могут читать понятные им книги библейских рассказов и рассуждать о том, что там написано. Позже, когда человек может читать Библию самостоятельно, он должен читать ее каждый день. И те люди, которые изучают Библию, конечно, знают, что в ней есть. Они знают, что Бог ненавидит грех и наказывает за грех. Они знают, что Иисус является их Спасителем. Они знают, что такое Божья любовь. Они знают, как жить с Богом и идти Его путем. И они знают, что впереди их ожидает прекрасный небесный дом.

Когда Алёша прибежал домой с улицы, обед уже был готов. Он быстро вымыл руки и сел за стол. Алёша долго играл с друзьями и очень проголодался. В комнату вошла мама и спросила: «Алёша, ты умылся? Ну-ка покажи мне свои руки». «Да, я умылся и хорошо помыл руки», — ответил Алёша. «Смотри, мама, я весь чистый». Но когда мама посмотрела на Алёшу, то увидела, что уши у него грязные, подбородок он забыл вымыть, и на руках между пальцами тоже осталась грязь. «И ты называешь это чистым?» — спросила мама, показывая Алёше его руки. «Да», — ответил мальчик, — «мне кажется, они чистые». «Твоя чистота на самом деле совсем не чистота», — сказала мама и опять послала Алёшу мыться. Когда он вернулся, то все еще был грязным. Тогда мама сама повела Алёшу в ванную и вымыла ему руки, лицо и уши. Знаете, ребята, многие люди отвечают так, как Алёша, когда Бог говорит им, что для того, чтобы жить с ним в небе, нужно иметь чистое сердце. Они говорят: «Мы чистые, мы хорошие, мы ничего плохого не делаем, мы делаем добрые дела». Но когда Бог смотрит на них, то видит, что их сердца полны греха. В Библии написано: «Кто может сказать: я очистил мое сердце от греха, я чистый?» Никто. Никто не может сам смыть свой грех, сделать себя чистым. Мы все должны просить Бога, чтобы Он смыл с нас грех.

всю грязь грехов. Когда Алешина мама вымыла его, тогда он действительно стал чистым. А до этого, сколько он ни мылся, как ни старался, на нем все равно оставалась грязь. Так же и с грехом. Когда Бог прощает нас, смывает с нас наши грехи, потому что Иисус Христос взял на себя грехи всех людей, тогда мы становимся чистыми с головы до ног. Тогда мы действительно чистые, потому что грех смывается только кровью Иисуса Христа.

У маленькой девочки Оли было 5 кукол. Куклы были и большие, и маленькие, в разных платьицах и костюмчиках. Оля любила их и всегда играла с ними. И вот однажды вечером она поставила их всех в ряд на колени возле своей кроватки. «Что они делают?» – спросила Олю мама. «Они молятся», – сказала девочка и удивленно посмотрела на маму. «Неужели мама не понимает, что куклы молятся?» «А о чем же они молятся?» – снова спросила мама. «Они молятся за мою подружку Аню, чтобы она скорее выздоровела, и тогда мы опять сможем вместе играть», – ответила Оля. «Давай будем молиться все вместе», – сказала мама. «Ты, я и все твои куклы. Давай попросим Господа, чтобы Анечка снова стала здоровой». «Дорогой Господь», – молились мама и Оля, – «исцели Аню. И сейчас, когда ей тяжело, будь с ней, чтобы она не плакала, и благослови ее. Аминь». «Я рада, доченька, что ты молишься за других», – сказала мама. «И я рада, что ты сделала еще что-то хорошее». «Что, мама?» – спросила девочка. «Что ты так же хотела, чтобы и твои куклы молились. Когда ты вырастешь большой, и Бог даст тебе деток, я надеюсь, ты будешь учить их молиться». «Да», — сказала Оля, — «я буду учить их молиться, буду читать им Библию, буду рассказывать им об Иисусе». Олина мама была рада, что ее дочь хочет быть хорошей мамой-христианкой. «Бог хочет, чтобы мы рассказывали своим детям о Его заповедях, о чудесах, которые Он сотворил. Знаете зачем? Чтобы дети надеялись на Бога, чтобы помнили все Его слова, все Его дела и наставления, чтобы они верили Богу и шли по Его пути. Так написано в Библии».

А теперь, ребята, давайте помолимся все вместе. Дорогой Господь, помоги нам думать о Тебе, о Твоих словах, которые записаны в Библии, о Твоих заповедях. Помоги нам делать то, что Ты говоришь. Напомни всем родителям, чтобы они учили своих детей, рассказывали им о чудных делах Твоих, чтобы дети любили Тебя и соблюдали Твои заповеди. Аминь.

Ты научи молиться меня, как только хочешь ты. Лишь к корнему всегда стремиться, бежать от мира суеты. Святыми чистыми сердцами тебе свидание назначать. Ты обещал всегда быть с нами и нас молитве наставлять. Молитве духом пред тобою мы будем с верою просить, с любовью, нежностью простою ты можешь нас благословить.

Веруйте в Господа, ребята, любите Его всем сердцем, служите Ему верно, надейтесь только на Бога, за все Его благодарите, молитесь Ему с верой, славьте Его, идите только Его путем, который приведет вас прямо в небо.

Вот и окончилась наша передача. Сегодня для вас пели Света Шейфер, Алина, Саша и Дима Гайдучик, Татьяна Игнатюк и другие. Вела передачу Людмила Ахтерова. Как всегда, мы ждем ваших писем. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. И еще один: Украина, почтовый индекс 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с книги Исход, с 20 главы, 14 стих. «Не прелюбодействуй». Наша тема «Не прелюбодействуй». Седьмая заповедь так гласит: «Не прелюбодействуй». Один молодой человек однажды обратился к проповеднику со словами: «Для меня многое непонятно в Библии». Но проповедник, зная распущенный образ жизни этого молодого человека, сказал ему: «Если бы тебе была непонятна даже вся Библия, на заповедь Божия не прелюбодействуй будет тебе всегда понятной». Действительно, эта великая заповедь достаточно понятна всему человечеству, и необходимо только одно, чтобы в сердце было горячее желание всегда исполнять ее. Эта заповедь, данная Богом, имеет три цели. Первая ее цель – оградить брак и семью от разрушения грехом прелюбодеяния. Вторая цель этой заповеди – предотвратить грех незаконного сожительства. А третья цель – побуждать человека к сохранению в чистоте сердца и мыслей брак, установленный Богом. Остановим наше внимание на первой цели заповеди – «Не прелюбодействуй». Эта цель – ограждать брак и семью от разрушения грехом прелюбодеяния. Брак – это не временный союз двух существ, а союз до самой смерти. Слово Божие знает только два фактора, которые разрушают брак. Это либо смерть, которая разлучает супругов навсегда, либо грех прелюбодеяния. Существует поговорка: «От смерти не выросла еще ни одна трава». Это значит, что смерть приходит к нам без нашего желания и даже против нашего желания, и мы бессильны перед ней. Поэтому мы не ответственны за разрушение брака смертью. Но разрушать брак прелюбодеянием – вот это и запрещает седьмая заповедь. Брак – это великая святыня Божья, которую Бог дал людям, которую не должно осквернять никакой нечистотой, тем более грехом прелюбодеяния. Одной молодой чете в день бракосочетания их подарили им оригинальный подарок – коврик для очищения обуви перед тем, как войти в их квартиру. В записке, приложенной к подарку, новобрачные прочитали: «Не допускайте в святыню вашей семейной жизни ни малейшей нечистоты. Прелюбодеяние – это злейший враг семейного счастья на земле. Заповедью «Не прелюбодействуй» Бог указывает самый верный путь для сохранения брака от разрушения. И горе тем, кто разрушает брак, установленный самим Богом». Рассмотрим теперь вторую цель заповеди «Не прелюбодействуй» – предотвращать грех незаконного сожительства. Все люди, не находящиеся в браке, должны опасаться этого коварного греха незаконного сожительства. И семья, которая это делает, она прелюбодействует и грешит. А седьмая заповедь может им помочь в этом, победе над этим грехом. Что может помочь несемейным людям сохранить себя от падения в этот грех? Огонь – это весьма ценный дар природы для человечества, но малейшая неосторожность в обращении с огнем приводит к печальнейшим последствиям. Человек – это прекраснейшее существо на земле, но во взаимоотношениях между мужским и женским полом должна соблюдаться величайшая осторожность. В чем же должна выражаться эта осторожность? В целомудренном поведении, а именно в целомудренных словах, в целомудренном взгляде, в целомудренных движениях. Вот верный путь, чтобы сохранить себя от искушения, от греха. Нецеломудрое поведение привело миллионы людей к падению, в том числе немало и христиан. И Новый Завет строго требует от людей этой осторожности. Христос сказал, что всякий, кто смотрит на чужую женщину, в сердце уже прелюбодействовал, если он в этом уже участвовал. Теперь мы остановим наше внимание на третьей цели великой заповеди «Не прелюбодействуй». Эта третья цель – сохранять наше сердце и мысли чистоте и святости. Христос своей Нагорной заповеди расширил седьмую заповедь Ветхого Завета. Он говорит нам, что
кроме физического прелюбодеяния, есть еще духовное прелюбодеяние. Прелюбодеяние в сердце своем, прелюбодеяние в мыслях своих. И в этом прелюбодеянии в сердце и мыслях, к сожалению, многие согрешают. В этом прелюбодеянии повинны буквально все люди на земле. Мы судим о людях, о том числе и христиан, обычно по их внешнему поведению. Но что гнездится в их сердцах и умах, нас это не всегда интересует, и мы не можем этого точно знать. Но мы должны знать, что при самом благопристойном поведении наше сердце может быть наполнено самыми нечистыми мыслями. А Христос говорит, что в Его очах наши нечистые мысли так же греховны, как и нечистые дела. Кто смотрит на чужую жену с вожделением, тот прелюбодействует в сердце своем. Видите, какое строгое состояние от Бога. Есть такой древний жучок, который заводится в мебели. Люди его не видят и восхищаются своей мебелью. Она медленно, наверное, разрушается под воздействием этих жучков. Такую же разрушительную работу производит в наших душах нечистые мысли, хотя их никто из людей не видит. Удивительно, как мало тревожат нас наши нечистые мысли, и как мы легко уживаемся с ними, если мы не боремся с ними и не противостоим против этого греха. Чем же вызываются в нашем сердце нечистые мысли? Они вызываются нечистыми разговорами, о которых мы прислушиваемся к другим. Они вызываются также нечистыми картинами, нечистыми в нравственном отношении книгами, которые мы читаем. Нечистые мысли легко могут быть вызваны малейшим нецеломудренным движением. Без преувеличения можно сказать, что нецеломудренные мысли — это самые распространенные явления в нашем греховном мире. Нецеломудренные мысли широким потоком врываются в умы и сердца молодежи, но они не оставляют покоя и пожилых людей. Нецеломудренные мысли — это цепи дьявола, в которые заковано бесчисленное множество и молодых, и пожилых людей. Где же выход из мрачной темницы нечистых и нецеломудренных помышлений? Один из лучших выходов — это замена нечистых мыслей чистыми. Апостол Павел, послание к филиппийцам, 4 главе, 8 стихе, дает всем детям Божьим замечательный совет. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Из грязных болот, где кишат зловредные бактерии, надо подниматься на горные вершины, где воздух кристально чист. Вот путь к избавлению от зловредных, нецеломудренных мыслей. Как солнечный луч убивает зловредные бациллы, так все чистое и святое наносит убийственный удар по всем нашим плотским нецеломудренным помышлениям. Один проповедник дал такой совет. Лучше, обрываемый нечистыми мыслями и плотскими желаниями, написать на листке своем, на бумаге, большими красными буквами: «Отойди от меня, сатана! Противостаньте дьяволу твердую верою, и он убежит от вас». И когда нечистые мысли начнут заполнять сердце, тогда поставить перед собой эти начертанные на бумаге слова, и Господь даст тебе силу направить таким образом мысли в другом направлении, то есть ко всему чистому и святому. А самое лучшее средство — помолиться Господу или читать Слово Божие. Но мы знаем путь к чистоте и святости наших мыслей более превосходный, и этим путем является наш дорогой Господь Иисус Христос. Перед Ним отступает всякая нечистота и всякое нецеломудрие. Христос говорит: «Прибудьте во Мне, и Я вас тогда прибуду». Евангелие Иоанна, 15 глава, 4 стих. Христос, пребывание с Ним и в Нем — вот наша атмосфера, в которой умирает все нечистое, все греховное, все нецеломудренное. Седьмая заповедь, заповедь «Не прелюбодействуй», зовет нас к абсолютному целомудрию, и целомудрию не только плоти, но и духа, и к целомудрию сердца и мыслей. И такое целомудрие будет нашим
достоянием, если мы будем неизменно пребывать во Христе, а Он в нас. Дорогие друзья, как обстоит дело с вами? Господь и вас призывает к этому. Поэтому не противьтесь голосу Духа Святого. Придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом решении. Для славы Его просим. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв». С этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Послание к Титу.
2: Братья и сестры, друзья, настало время открыть Слово Божие. Я напоминаю вам, мы изучаем послание к Титу, и в данный момент находимся на заключительных стихах первой главы. Мы говорим о людях, которые должны были противиться Титу. Это люди, которые должны были противиться тем переменам, которые Тит должен принести в церкви острова Крит. И мы изучаем стихи с 10 по 16. Это будет вторая проповедь, посвященная этим стихам. И в этих стихах, первая глава, стих 10 по 16, в этих стихах Павел описывает людей, которые должны противиться Титу. И среди этого описания мы видим два основных призыва, два ключевых призыва. Первый призыв, обращенный к самому Титу, призывы. Первый призыв мы видим в 11 стихе. Таковым должно заграждать уста. И второй призыв мы видим в 13 стихе. По этой причине обличай их строго. И вот эти два призыва являются важными для нас в рассмотрении этого отрывка. На основании первого призыва мы делаем вывод, говорящий о том, как защитить церковь от дурного влияния противников истины. Защитить ее можно только так. Заграждай уста, говорит Павел. Заграждай уста, запрещай им учить. Люди, которые противятся истине, не имеют права учить церкви, проповедовать. Люди, которые не согласны с доктринами, с основными доктринами Писания, они не имеют права проповедовать церкви. Не только на официальных собраниях церкви, но и также в частных беседах, посещая по домам. Павел говорит, что мы должны следить за людьми, которые ходят по домам, не являются ли они бунтарями, не противятся ли они истине, не настраивают ли они людей против Слова Божьего и библейского руководства. Таких людей нужно ограничить влияние, нужно запрещать им учить. Вот как необходимо защищать церковь от влияния противников истины. Запрещай им учить, заграждай им уста. И второй призыв – обличай их строго. Вот о том, как защищать церковь от дурного влияния противников истины, мы говорили на прошлом изучении Слова Божьего, а сегодня будем говорить о том, как помочь им самим. Как же помочь им самим? Для того, чтобы... Ведь они сами являются несчастными пленниками лжи, заблуждений, собственных предрассудков, если хотите. Как же помочь им самим? И ответ на этот вопрос в 13 стихе. Обличай их строго. Обличай их строго. Для того, чтобы помочь им самим, мы должны обличать их строго. И мы будем в это воскресенье и в следующее рассматривать стихи с 13 по 16. Как помочь противникам истины. Давайте прочитаем эти стихи. «Свидетельство это справедливо, по этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Основное повеление вот этого отрывка, как я уже сказал, содержится в 13 стихе «Обличай их строго». Когда человек упорствует в грехе, дерзко и упрямо противится истине, в такой ситуации обличение становится основным и единственным, кроме применения церковной дисциплины, отлучения от церкви, обличение становится основным и единственным, кроме отлучения, средством помощи упорствующему в грехе человеку. Если человек упорствует в грехе, единственное, чем мы можем ему помочь, это с любовью ясно и четко рассказать ему истину, показать ему его заблуждение. По-человечески может казаться иначе. По-человечески может казаться, что обличать не нужно, что лучше молчать, чем обличать. Но эффективная помощь, я еще раз повторю, упорствующему в грехе состоит в том, чтобы обличить его. Не пустые разговоры на отвлеченные темы, не малодушное молчание, не мнимая поддержка, ничто, кроме эффективного библейского обличения, не поможет человеку, который упорствует в грехе или ересе. И Писание, и церковная история, и наш жизненный опыт подтверждают эту библейскую истину. Обличение является эффективнейшим средством помощи упорствующему в грехе. В этом мы прекрасно можем убедиться, рассматривая второе послание Коринфянам. Вы помните, что члены Коринфской церкви, они очень серьезно упорствовали истине. Они отвернулись от Павла, они последовали за лжеучителями, они посчитали Павла лжеапостолом, самозванцем, они поверили всей той клевете, которую выдвигали против него лжеучителя, проникшие в Коринфскую церковь. Как же было помочь им? Как помочь этой церкви, которая уходит в заблуждение, отворачиваясь от своего духовного отца, апостола Павла? Павел написал им строгое обличительное письмо, 2 Коринфянам 2:4. «Я писал вам со слезами». Это письмо огорчило их. Он говорит, но не для того, чтобы огорчить вас. Письмо опечалило Коринфян, 2 Коринфянам 7:8. «Посему, если опечалил вас посланием». Но в конечном итоге это строгое обличительное письмо принесло прекрасные плоды. Коринфяне пришли к покаянию. Строгое обличительное письмо привело их к покаянию. 2 Коринфянам 7:9. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». 2 Коринфянам 7:10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению». Как еще Павел мог помочь им? Было ли другое, более эффективное средство для того, чтобы вернуть эту отступническую церковь? Другого пути Бог не задумал. Мы сегодня слышали в начале, Владимир Александрович читал из Ветхого Завета, как обличение царя Давида помогло ему покаяться. История церкви также содержит различные иллюстрации, в которых даже первые лица государства, подобно Давиду, изменялись после обличения. Я читал на прошлой неделе о том, что в 4 веке император Феодосий, узнав о беспорядках в Фессалонике, решил сильно наказать жителей этого города. Дело в том, что в Фессалонике убили даже римского наместника, и император решил покарать жителей этого города. Однако епископ Милана Амвросий предупредил его о том, чтобы он не делал этого, предупредил его о том, чтобы он проявил милосердие. Однако император не послушался его. Император сначала издал указ о прощении жителей Фессалоники. Жители собрались в цирке для того, чтобы отпраздновать прощение. Много тысяч человек собралось в цирке, чтобы праздновать прощение императора. Однако император издал коварный указ. Он приказал сначала создать имитацию прощения, и когда же люди собрались в этом цирке, он приказал перебить всех людей, и 7 тысяч человек было убито. Когда епископ узнал о таком жестоком злодеянии императора, он потребовал от него публичного покаяния. И когда император входил в церковь, епископ с поднятыми вверх руками встретил его у входа словами: «Остановись! Такой человек, как ты, запятнанный грехом, на чьих руках несправедливо пролитая кровь, недостоин войти в святое место и принять участие в причастии, пока не покается». для него это был рисковым шагом. Обличить императора, знаете, это опасно для жизни. Придворные императора говорили: мы тебя уничтожим, мы превратим тебя в ничто. Однако, к удивлению всех, сам император сказал: он прав. И покаялся. Публично покаялся в грехе, исповедал грех. И после этого обличения епископ и император стали друзьями. И даже когда император умирал, он пригласил именно этого епископа для общения, для того, чтобы общаться с ним. Это потому, что он был единственный человек, который осмелился публично обличить императора. Итак, обличение, друзья, по Божьему замыслу является эффективным средством для приведения упорствующего в грехе в покаянии, к покаянию. Это мы видим даже в простых жизненных ситуациях, даже в простых наших, так сказать, перипетиях жизни. Пару недель назад здесь вечером проповедовал, вы помните, Джон Снайдер, один из преподавателей Самарской семинарии. И, как вы помните, он говорил проповедь и говорил немного о себе. И после этой проповеди там внизу мы имели ужин с ним, имели общение. И во время ужина я задавал ему разные вопросы и просил его рассказать о том, как он пришел к Христу. И он рассказывал свидетельство и подчеркнул в этом свидетельстве, что умелое и эффективное обличение верующих людей привело его к осознанию своего греха и к покаянию. Он рассказывал следующее. Он говорит: мы с женой считали себя верующими, считали себя христианами, спасенными, возрожденными людьми, которые идут в небеса. Но как-то решили посетить одну из церквей. Не посещали церкви регулярно, но решили посетить одну из церквей. Мы пришли туда, у нас спросили: вы верующие? Мы сказали: да, мы верующие, конечно, мы верующие. Он говорит: но я как-то понял, что они подумали, что мы, наверное, неверующие. Как-то они догадались, что мы неверующие. И после этого посещения пару человек пришло к нам домой. Ну, по договоренности, два человека из этой церкви пришли к нам домой для того, чтобы пообщаться с нами. И один человек, который разговаривал с моей женой, он говорит, один разговаривал со мной. И тот, который разговаривал со мной, говорит же, он как-то все подводил к тому, что мне нужно покаяться, что я неверующий человек. И он говорит: мне это так не понравилось, и я очень вежливо его попросил освободить мой дом. Вежливо соблюдая рамки приличия, по сути говоря, выпроводил его. Но когда он уходил, он сказал ошеломляющие слова для меня: ты неверующий, и ты попадешь в ад. Джон говорит, я очень обиделся на него. Это было ужасно для меня, оскорбительно. Он говорит: но я благодарен Богу за это обличение. Именно после этого обличения я стал задумываться о том, что, являюсь ли я настоящим христианином. И именно это обличение привело меня впоследствии к подлинному покаянию. Согласно Божьему замыслу, друзья, именно эффективное библейское обличение является уникальным средством для приведения к покаянию упорствующих в грехе и противящихся истине. Однако обличение будет эффективным лишь тогда, когда мы благоразумно и с мудростью будем им пользоваться. Первый пункт нашего плана, здесь у нас большой план, первая глава, стихи с 10 по 16. Мы этот пункт изучали позапрошлое воскресенье. «Принуждайте молчать тех, кто противится истине». Мы рассматривали стихи с 10 по 12. Для того, чтобы защитить церковь от дурного влияния противников истины, как я уже сказал, их нужно принуждать молчать. Сегодня будем рассматривать второй пункт нашего плана. Обличайте тех, кто противится истине. Стихи с 13 по 16. Стихи с 13 по 16. И здесь два подпункта. Стих 13-14 описывает подход к обличению. И стих 15-16 говорят о содержании обличения. Сегодня мы поговорим только о подходе к обличению. Если Господь позволит, в следующее воскресенье поговорим о содержании обличения. Итак, подход к обличению. Стихи с 13 по 14. Вот основной отрывок сегодняшней проповеди. Подход к обличению. В данных стихах Павел не говорит о содержании обличения. Он не говорит, обличай их в том или в том. Но он упоминает о самом подходе к обличению. Кого обличать? С какой целью обличать? Как обличать? Друзья, я хочу, чтобы мы немножко здесь остановились. И я хочу, чтобы мы запомнили это очень важное, следующее очень важное определение. И оно простое. Подход к обличению не менее важен, чем содержание обличения. Люди иногда думают, что содержание у меня правильное, поэтому не важно, как я скажу. Главное, что я истину скажу. Не совсем так. Для того, чтобы эта истина работала в сердце человека, подход к обличению не менее важен, чем содержание обличения. Я говорю это потому, что подход к обличению может быть правильным, а может быть неправильным. Если мы будем обличать всех подряд, без разбора, свой, чужой, на дороге не стоит, направо и налево, не понимая, кого обличать следует, а кого не следует, в таком случае у нас подход к обличению будет неправильным. Если мы будем обличать, испытывая личную неприязнь к обличаемому, вот не нравится нам человек, как одна сестра говорит, ну он меня просто уже достал. Поэтому я люблю его обличать. Ей приятно обличать своего мужа постоянно, день и ночь. Потому что она испытывает к нему неправильные чувства, негативные чувства. Такой подход к обличению не будет правильным. Также, если мы будем обличать, увлекаясь грехами и заблуждениями обличаемого. Мы слушаем, мы разбираемся в грехе обличаемого, и этот грех уже начинает искушать наше собственное сердце. Такой подход к обличению тоже будет неправильным. Рассмотрим три условия правильного обличения. Три условия правильного подхода к обличению. Вот, наверное, здесь нужно уточнить. Три условия правильного подхода к обличению. Первое условие правильного подхода к обличению – применяйте обличение по назначению. Применяйте обличение по назначению. Знаете, это как попадание в цель. Вы можете стрелять из лука по мишени, и это будет спорт. Но если вы выстрелите из лука по человеку, то это будет преступление. Вот точно так же и в подходе к обличению. Применяйте обличение по назначению. И Павел здесь объясняет, кому применять строгое обличение. Стих 13а. Свидетельство это справедливо по этой причине. Вот так как это свидетельство справедливо, так как они действительно такие упрямые в грехе, вот по этой причине обличай их строго. То есть обличение должно применяться по назначению в отношении тех, кто упорствует в грехе. Строгое обличение, обратите внимание, строгое обличение должно применяться к наглым, упрямым, религиозным лицемерам. Вот что говорит Павел. Свидетельство это справедливо. В 12 стихе Павел цитирует греческого поэта Эпименида, который называет критян лжецами, злыми зверями и утробами ленивыми. Помните, мы говорили об этом. И в начале 13 стиха Павел говорит, свидетельство это справедливо. Правда, они такие. Да, действительно, они такие. Они ленивые, жадные. И там дальше он их описывает, Павел перед этим, непокорные. Да, они действительно такие. Они наглые, религиозные лицемеры, которые впитали в себя худшие черты культуры того общества. И вот в связи с этим, так как они такие, вот по этой причине обличай их очень строго. Строго – это перевод греческого слова «апотомос». Данное слово может быть переведено как «сурово». Данное греческое слово является сложным наречием, образованным с помощью предлога «апа» и глагола «тена». Кстати, этот глагол «тена» означает «резать ножом» или «рубить топором». Очевидно, что Павел говорит о очень строгом обличении. Такое строгое, суровое обличение должно применяться по назначению. Оно предназначено только для наглых, религиозных лицемеров. Это свидетельство справедливо, они такие. Вот поэтому ты должен по назначению к ним применять строгое, суровое обличение. Такие суровые обличения использовал Иоанн Креститель, обличая фарисеев, Матфея 3:7. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал: «Порождение ехидны,

адресованы самой худшей форме на земле – религиозному лицемерию. Никого нет хуже религиозных лицемеров. Никого. Ни маньяки, ни террористы, ни любые другие преступники. Они не будут так мучиться в аду, как люди, находящиеся в церкви, играя роль христиан, имея вид благочестия. Самые худшие обличения адресованы религиозным лицемерам, невозрожденным религиозным актерам. Самые худшие муки ада адресованы этим людям. Поэтому Писание говорит, вот религиозных лицемеров, Павел говорит Титу, вот этих религиозных лицемеров, тех, кто говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него, вот этих людей обличай строго. Однако не во всех ситуациях и не во всех случаях обличение должно быть таким строгим. Мы не видим, чтобы Иисус с такой строгостью обличал язычников, мытарей и грешников. А чтобы он обличал язычников, мы вовсе не находим в Писании. Чтобы он обличал идолопоклонников. Об этом Писание вообще не говорит. Иисус не радовался идолопоклонству. Просто он, видимо, не сталкивался с ними в Израиле так часто. Итак, Иисус строго обличал фарисеев, потому что они были лицемерами. Но мытарей, блудниц и грешников он не обличал так строго. Да, он обличал их. Вы помните Иоанна? Евангелие от Иоанна, Иисус обличает самарянку, 4 глава. Он говорит, у тебя было 5 мужей, ты блудная, падшая женщина, по сути говоря. Это обличение ясное, четкое, но не такое строгое, да? Обратите внимание. И мы не видим таких строгих обличений против обыкновенных грешников. Итак, если мы хотим применять обличение правильно, мы должны применять его по назначению. Строгие обличения для религиозных лицемеров, даже для обычных грешников такие строгие обличения не предназначены. В первом послании Фессалоникийцам 5:14 Павел говорит: «Умоляю вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Работая с разными группами людей в церкви, мы не можем использовать один и тот же подход. Даже когда мы видим, что люди в церкви грешат, мы не можем использовать один и тот же подход. Вот с бесчинными, Павел говорит, он говорит, будьте построже с бесчинными, вразумляйте бесчинных. Бесчинные – это перевод греческого слова «атактос». Наше слово, которое мы используем очень часто, слово «такт» происходит от этого слова. «Атактос» – бестактные, буквальный перевод этого слова, без рангов, беспорядочный. Изначально это военный термин, описывающий солдата, который выбился из строя и не соблюдает правил. Это непослушные, дерзкие, ведущие себя вызывающие, неуправляемые, наглые люди из-за бунта или апатии. Они хотят быть такими, это бесчинные. Вот к таким бесчинным людям, Павел говорит, должны быть адресованы более строгие вразумления. Их следует вразумлять, это такое директивное слово, предостерегать, предупреждать, умолять. Бесчинному человеку нужно сказать очень строго, очень серьезно. Ты должен сделать все, чтобы измениться. Бунт или апатия – это грех, и Бог его накажет, этот грех, рано или поздно. К бесчинным более строгий подход. А вот малодушных и слабых, к малодушным и слабым следует подходить совсем иначе. Утешайте малодушных, говорит Павел. Малодушные – это беспокоящиеся, близкие к отчаянию, упавшие духом, разочарованные люди. Они говорят, ой, я не знаю, я переживаю в 55-й раз, а спасена ли я, а спасен ли я. Таких людей нужно утешать. Их проблема не связана с каким-то очевидным грехом. Их проблема связана с унынием и отчаянием, которые могут привести к греху. Таких людей не следует обличать, их нужно утешать и ободрять. Также Павел говорит, поддерживайте слабых. Слабых, слабое – это греческое слово «астенес», буквально означает «без сил», «слабый». В эту категорию входят ущербные люди с ограниченными физическими и умственными способностями. Их немощь может быть связана с впадением в один и тот же грех или сверхчувствительной совестью. Таких людей следует поддерживать.
помогать им, быть рядом, учить, подсказывать. Необходимо стать их верным другом, и через эту дружбу, наполненную библейскими наставлениями и хорошим

0: личным примером они духовно укрепятся. Итак, правильный подход к обличению подразумевает применение обличения по назначению. Самые строгие обличения предназначены непокорным религиозным людям, упорствующим в непослушании. Было бы неправильно адресовать столь строгие обличения простым мирским людям, простым неверующим. И уж совсем неправильно строго обличать тех, кто является слабым и малодушным. Вот первое важное условие для того, чтобы наш подход к обличению был угодным Богу. Первое важное условие. Применяйте обличение по назначению. Применяйте обличение по назначению. Точно так же, как сильное лекарство, сильнодействующее лекарство. Если диагноз определен правильно, то человек выздоровеет, да? Будет здоров после применения такого лекарства. А если диагноз поставлен неправильно, то от этого лекарства человек может даже умереть. Так и обличение – это сильно действующее лекарство. Если вы примените его по назначению к упрямому религиозному лицемеру, в таком случае это ему поможет. Если вы примените это лекарство не по назначению, то вы можете принести вред человеку, и он духовно может еще больше ослабеть, упасть и деградировать. Применяйте обличение по назначению. Первое условие. Второе условие правильного подхода к обличению. Преследуйте правильную цель в обличении. Преследуйте правильную цель в обличении. Стих 13b. Вторая часть 13 стиха. Чтобы они были здравы в вере. Дабы они были здравы в вере. Видите, какая цель, какова цель обличения? Чтобы они были здравы в вере. В другом переводе. Пусть вернутся к здравой вере. Цель обличения – вернуть человека на путь истины. Цель обличения – привести к здравой вере. Чтобы вот эти противники Тита перестали лицемерить, перестали бунтовать, перестали противиться, перестали говорить «мы знаем Бога», а делами отрекаться от Него. Чтобы все это прекратилось. Их нужно обличить. Примите обличение точно к ним, они действительно такие, и это обличение имеет цель привести их к здравой вере. Целью обличения должно быть ни в коем случае не сведение каких-то личных счетов, а приведение заблудшего к покаянию. Послушайте внимательно. Если вы не любите какого-то человека от всего сердца, ну, может быть, завидуете его положению, образованию, влиянию, внешности, другим успехам. Или не можете до конца его простить в чем-либо. Или просто испытываете человеческую неприязнь, раздражение при виде этого человека. Ваша греховная плоть может подталкивать вас обличать этого человека гораздо чаще, чем нужно. Но в таком состоянии вы не имеете права обличать вообще. Потому что ваше обличение будет носить оттенок плохого личного отношения к обличаемому. Поэтому прежде чем обличать, вам необходимо работать над собой, для того, чтобы убрать из своего глаза бревно негативного отношения к этому человеку. Целью обличения является возвращение заблудшего к здравой вере. Вы сможете обличать соответственно с этой целью лишь тогда, когда полностью освободите свое сердце от зависти и неприязни, и конкуренции, и всего плохого по отношению к обличаемому. Когда вы придете, любя Господа, и любя этого человека от сердца, не желая ничего, кроме его изменений, и когда вы скажете ему истину, это будет работать. Если вы испытываете неприязнь, и обличение является одним из средств или инструментов, чтобы выразить свою неприязнь, чтобы свести счеты. Если вы недолюбливаете какого-то человека и видите его грех, и в сердце с радостью потираете руки и говорите «ну я ему скажу», это обличение Богу не угодно. Оно преследует неправильную цель. Неправильная цель – это свести счеты, а правильная цель – вернуть к здравой вере. Так, да? Пожалуйста, обратите внимание еще на одну деталь. Обличая их строго, пусть вернутся к здравой вере. Так как обличение применяется для возвращения к здравой вере, да? Следовательно, оно должно применяться лишь тогда, когда человек уклоняется от здравой веры, укореняется в грехе или заблуждении, а не по каждому менее значительному случаю. Не в каждом грехе следует обличать. Обличать нужно тогда, когда человек уходит от здравой веры. А такой уход является процессом, а не каким-то случайным действием, оговоркой, ошибкой. Мы не должны быть мелочными, придирчивыми людьми, готовыми начать серьезный процесс обличения из-за каждой ошибки наших ближних, бездумного слова, временного неразумия, невыполненного обещания и тому подобное. Вы перессоритесь со всеми окружающими вас людьми. Настроите против себя всех родственников, даже супруга или супругу. У вас не будет близких друзей. Если вы не поймете, что обличать следует лишь в исключительных случаях, когда человек серьезно уклоняется от истины, вы станете с человеком, с которым просто невозможно общаться. Потому что он все время придирается к каждой мелочи, к каждой оговорке, к каждой ошибке, к каждой оплошности и тут же начинает обличать. Я помню человека, который всегда подходил к кому-то и говорил: «Вы знаете, я хочу вас обличить». И дальше он говорил такую ерунду, такую бессмыслицу, которая показывала, что он вообще не разбирается в ситуации, которая показывает, что он вообще начинает процесс церковной дисциплины из-за какой-то мелочи, которая, как говорится, не стоит выеденного яйца. Это признак духовной незрелости, неразумия, серьезного недостатка мудрости. Пожалуйста, не будьте похожи на этого человека. Мы, служители, когда видим в церкви таких людей, которые любят обличать из-за каждого пустяка, я прям подхожу и говорю: я вам запрещаю обличать. Вы еще не возросли достаточно, чтобы обличать. Потому что вы своим лечением неумелым, вы сделаете больше зла церкви, чем, может быть, какая-то болезнь в ней, которую вы замечаете, а может быть, еще и не замечаете даже. Так что обличение должно применяться по назначению, тогда наш подход к обличению будет правильным. И обличение должно преследовать правильную цель – вернуть к здравой вере. И оно имеет смысл лишь тогда, когда человек уходит от здравой веры. В заключение рассмотрим третье условие правильного подхода к обличению. «Обличайте, не поддаваясь дурному влиянию со стороны обличаемых». Стих 14. «Не внимая, не поддаваясь их влиянию, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». Религиозные противники Тита находились во власти иудейских басен и постановлений людей. Иудейские басни или мифы – это не содержащиеся в Писании истории и легенды. Постановления людей – это законнические нормы, обряды, традиции, исходящие из многотомного Талмуда, толкования к Ветхому Завету, добавления к Ветхому Завету. Слова «отвращающихся от истины» говорят о том, что противники Тита променяли истину на иудейские басни и постановления людей. Они слышали о ней, они, может быть, знакомы были с ней интеллектуально, с истиной, но они променяли ее на все вот эти вещи. Тит должен был обличать этих людей по-особенному. Он должен был обличать, не внимая их заблуждением. Слово, переведенное как «внимать», в греческом происходит от слова «просеха», означающего обращать внимание на что-либо, посвящать себя чему-либо. То есть обращать заблуждающегося следует так, чтобы не поддаваться его отрицательному влиянию. Послание к Титу, 3 глава, стих 10. «Еретика после первого и второго вразумления, отвращайся». Обличать следует так, чтобы не поддаваться дурному влиянию. Пример простой. Один брат пошел обличать своего знакомого, который находился в ложном учении, в серьезном заблуждении. Он пошел его обличать, но он, вот этот третий подпункт, он его не понимал, видимо. Он обличал, поддаваясь дурному влиянию. И придя обличать, он хотел выслушать этого человека. И так заслушался его рассказом, что сам буквально был захвачен этим заблуждением. И если бы не вмешательство духовно зрелых братьев, то он бы, может быть, духовно упал. Поэтому, когда вы обличаете упорствующего в грехе или ереси человека, влияйте на них положительно, но не позвольте этим людям или этому человеку влиять на вас отрицательно. Вы должны быть подобны врачу, который лечит опасное инфекционное заболевание, но при этом сам лично предпринимает все меры предосторожности, необходимые для того, чтобы самому не заразиться от больного. Итак, друзья, думаю, мы смогли увидеть сегодня очень ясно в Писании, что согласно Божьему замыслу, обличение является уникальным средством для приведения к покаянию упорствующего в грехе. Для того, чтобы наш подход к обличению был правильным, необходимо применять обличение по назначению. Самые строгие обличения направлены религиозным лицемерам. Других грешников обличать стоит не так строго, а к малодушным и слабым строгое обличение вообще неприменимо. Во-вторых, необходимо преследовать правильную цель в обличении. Целью обличения является обращение заблудшего к здравой вере. А обличение не должно становиться средством сведения счетов. Если вы испытываете греховные, какие-то нечестивые чувства, греховные чувства по отношению к обличаемому, вы не имеете права обличать. И помните, что обличать следует лишь тогда, когда человек уклоняется от здравой веры, а не по каждому незначительному поводу. И в-третьих, обличать следует, не поддаваясь дурному влиянию со стороны обличаемых. Сегодня мы подробно поговорили о подходе к обличению, а в следующее воскресенье поговорим о содержании обличения. Аминь. Будем молиться.
1: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Берегитесь закваски фарисейской. Чего надо беречься? Например, ребенку говорят, что он должен беречься. Или, как известный фильм называется, «Берегись автомобиля». Детей учат беречься автомобиля, то есть переходить дорогу только в положенном месте, только посмотрев по сторонам, не ездит ли там кто-то. Берегись автомобиля. Кого еще надо беречься? Каких-то злых людей. Людей, которые могут втянуть какую-то преступную деятельность, которые втягивают людей с целью их ограбить, мошенники. Берегись таких людей. Кого еще надо беречься? Берегись животных определенных. Каких? Диких. Дикое животное представляет опасность для человека. Даже такое животное травоядное, как, например, лось, представляет опасность. Берегись животных, не подходи к ним близко, не дразни их. Много чему нас учили, чему учим мы, своих детей, что надо беречься. А вот Иисус Христос учил своих учеников беречься ни машины, ни зверей. Он учил беречься закваски фарисейской. Закваска фарисейская. Это понятие, которое вытекает из Библии. Об этой закваске говорится в трех Евангелиях. Матфея, Марка и Луки. И в каждом из этом Евангелия представлена эта фраза по-разному, но с одной единственной сутью. Что надо беречься этой закваски. Давайте прочитаем радостную весть от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли себе и говорили, это что значит, что мы не взяли хлебов? Поняв это, Иисус сказал им, что вы думаете в себе? Маловерные, что вы хлебов не взяли? Или не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? Сколько крабов вы тогда набрали? Не о 7 хлебах на 4000, сколько корзин вы набрали? Как не понимаете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им, беречься не закваски хлебной, на учение фарисейского и саддукейского. Мы начали с радостной вести от Матфея. Здесь Иисус говорит об этом. Смотрите, сначала ученики не понимали, о чем говорит им Иисус. Они подумали о хлебе. Они забыли взять хлеба. И подумали, что Иисус будет им говорить об этом, но нет. Но он говорил совсем не об этом. Хотя закваска, она используется именно в хлебе. Это такой образ создал Иисус Христос, дал в качестве примера. Закваска. То есть из закваски потом делают хлеб. И в данном случае, здесь мы видим, что эта закваска фарисейская, здесь еще сказано саддукейское, это не что иное, как учение. Чье учение? фарисейское, саддукейское. Какое это было учение? Если мы смотрим Матфея, раз у него есть от Матфея, мы до 16 главы много-много раз можем увидеть, какое это было учение. Почему Иисус сказал, надо беречься от него подальше? Посмотрим пару примеров. Один из примеров, раз у него есть от Матфея, 12 глава, 9 стиха. «Отойдя оттуда, вошел в синагогу их». Кого? Фарисейскую. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Здесь вот мысленно точку. Просили Иисуса, чтобы обвинить его. Почему он Иисус сказал беречься этого учения? Вот оно проявляет себя. Что они спросили? Можно ли исцелять в субботу? Что они делали, эти люди? Искушали или испытывали Иисуса? Не просто так. Здесь дальше написано об этом. Он же сказал, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы его убить. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Одно из проявлений закваски фарисейской именно в этом. Что сделал Иисус? Он сделал добро. Нарушил ли Иисус субботу? Нет, не нарушил. Почему же они подумали, что он нарушил субботу? Потому что эти люди уже извратили субботу настолько ко времени Иисуса Христа, что даже исцеление больного в субботу воспринималось как ее нарушение. Закваска фарисейская вот в этом проявляется. Учение, не соответствующее Писанию. Ведь они учителя закона прекрасно знали, что можно, что нельзя. И не смогли правильно оценить. Не только в этой ситуации, но и в множестве других. Когда Иисус исцеляет, а они про него говорят злое. Каждый раз Иисусу приходилось все это им объяснять. Есть много и других примеров. Почему? Он сказал, беречься этой закваски. Итак, первое, чего надо беречься, что понимать под этой закваской фарисейской, это учения, не соответствующие Библии. Если тогда учителя закона не могли правильно понять закон, то сегодня учения не только связаны с законом, но и много других есть. Что? Например, в восточной практике. Да, в восточных практиках люди делают что-то из восточных вот этих религий. Это учения человеческие. Они не соответствуют Библии. Поэтому таких учений нужно бояться и беречься от них подальше. Это закваска фарисейская. Это учение, не соответствующее Библии. Это только один из примеров. Давайте посмотрим теперь радостную весть от Марка, 8 глава, стих 15. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. Видите, здесь чуть по-другому сказано. Та же самая закваска фарисейская. Там Матфея было и саддукейской, а здесь и иродовой. В чем разница? Разница есть. Суть одна, но есть небольшая разница. В том, что там, в примере из Матфея, имелось в виду учение, не соответствующее Библии. Здесь ирод не просто так сказан Иисусом. Перенесемся в Матфея 14 глава. Там про Ирода написано. Что случилось во время 6 стиха, во время празднования дня рождения Ирода? Дочерь дяды плясала перед собранием и угодила ему. После этого он с клятвой обещал ей дать все, что она попросит. Она же сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. 10. Послал течь Иоанну голову в темнице. И принесли голову на блюде, дали девице, а она отнесла своей матери. Ирод. Даже человека злого называют иногда Иродом. Ведь он был не только известен тем, что по приказу был казнен самый великий человек в истории человечества, это Иоанн Креститель. О чем вы можете послушать одну из наших передач. Нет, он был известен не только этим. А что насчет истории, когда по его приказу были сбиты младенцы? Опять же, мы видим Евангелие от Матфея, 2 глава, стих 16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме и во всех его окрестностях, а 2 лет и меньше, по времени, которое он выведал от волхвов. Жестокий человек. Очень жестокий человек. И вот Иисус Христос в Евангелии от Марка, где он говорит: берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Он говорит о жестокости. В данном случае, если первый раз он сказал «берегись учений, не соответствующих Библии», то теперь он говорит о жестокости. Жестокость Ирода. Это был очень жестокий человек. Стоит посмотреть каждому на себя. Жестоки ли мы? Если мы жестоки, что с нами не так? Не кроется ли в нас эта закваска фарисейская, в которую включается закваска и саддукейская, и иродовая? Нет ли в нас этого? Этой самой жестокости? Но это еще не все, что касается закваски фарисейской. Ведь Евангелие от Луки, 12 глава, стих 1, там тоже о ней сказано. Читаем. «Между тем, когда собрались 1000 народу, так, что все теснили друг друга, он начал говорить сначала своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Учение, не соответствующее Библии, понятно. Беречься жестокости Иродовой, понятно. А что насчет лицемерия? Лицемерие – это то, что есть у многих-многих людей. Лицемерие – это то, что не угодно Богу. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь лицемерия. Потому что лицемерие не угодно Богу. Фарисеи лицемерили. Кто лицемерит, становится похожим на них. Лицемерить. Это значит в одном месте быть одним человеком, в другом месте быть другим человеком. Нет. Человек, последующий за Христом, должен быть всегда одним человеком, вне зависимости, где он находится. Дома, на работе, в церкви ли. Это всегда один человек. Это человек, который представляет Христа. Если человек... Там он один, там он другой. Это лицемерие. Иисус ясно сказал, что его быть не должно. Вот сегодняшняя тема. Берегитесь закваски фарисейской, которая включает в себя учения, не соответствующие Библии, жестокость, лицемерие. Все это было у фарисеев. И Иисус предупреждал своих учеников и нас, если мы его ученики, тоже об этом, что нужно беречься этой закваски. Потому что если закваска это и есть в нашей жизни, с ней что-то не в порядке. Тогда из этой закваски какой станет наша жизнь? Получается фарисейской. Не будьте фарисеями ни в чем. Следуйте за Христом. Следуйте по пути истины, которую Он проложил. И будьте благословенны. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».

0: Здравствуйте, малышки,
1: девчонки и мальчишки.
0: Рады мы вам рассказать,
1: как о Господе узнать.
0: И хотим мы с вами
1: быть всегда друзьями.
0: А зовут нас
1: тетя Оля
0: и ее сынишка
1: Эдди.
0: Ребятишки, вы знаете, что такое жемчужинки? Из книги книг?
2: Нет!
0: Тобик, здравствуй! Давно мы с тобой не встречались.
2: Рау! Здравствуйте, тетя Оля! Я прибежал к вам сегодня кое-что узнать. А вот что такое жемчужинки? Рау! Да еще из книги книг я не знаю. Рау! Вау!
0: Книга книг – это Библия. Эту книгу написал Бог.
2: А кто такой Бог?
0: Это тот, кто создал нас и весь наш мир.
2: Рау!
0: А жемчужинки – это самое важное и нужное из Библии.
2: Очень интересно! Рау!
0: Наши слушатели уже знают одну историю из Библии, а сегодня из нее вы услышите жемчужинку.
2: Здорово! И я сегодня обязательно это узнаю! Рау! И запомню!
0: Сегодняшняя жемчужинка о том, что наш мир сотворил Бог.
2: Рау! Я готов слушать!

0: Давным-давно, в самом начале, Бог сотворил наш мир. В нем было совсем темно, но Бог сказал: «Да будет свет!» И стало светло. Потом Бог сделал солнце, луну и звезды и разместил их по местам. На земле Он сотворил растения и животных, птиц и рыб. Все, что Он сделал, было очень красивым. После этого Бог создал людей, мужчину и женщину. Знаешь, как их звали? Адам и Ева. Бог за 6 дней закончил всю работу. Осмотрев свое творение, Он сказал: «Хорошо получилось, очень хорошо». А на 7-й день Бог отдыхал.
1: Рау! Интересно! Хорошо получилось! Очень хорошо! Рау! А я и совсем не знал, что наш мир создал Бог. Вот здорово! Вау-вау!
0: Молодец! Ты все хорошо понял, Тобик, что наш мир создал Бог. А что ты сегодня хотел у нас узнать?
1: Как раз о том, рау, что создал Бог. О травке, об одуванчиках.
0: Хорошо, только давай по порядку.
1: Рау, почему трава зеленая?
0: Листья и трава зеленого цвета, потому что у них внутри находится что-то зеленое. Это зеленое вещество называют хлорофилл. Хлорофилл – это как будто крошечная кухня внутри каждого листочка. Он помогает превратить солнечный свет и воду в питание для растения.
1: Рау! Хлорофилл! Надо запомнить! Это крошечная кухня внутри каждого листочка. Рау!
0: И для чего нужен хлорофилл?
1: Он помогает превратить солнечный свет и воду, рау, в питание для растения.
0: Молодец, Тобик!
1: Рау!
0: Ты хороший ученик!
1: А почему одуванчики превращаются в пушинки?
0: Одуванчики превращаются в пушинки, чтобы из них выросли новые цветы. Пушистые головки одуванчиков состоят из шелковистых бело-серых ниточек, а на том конце ниточек, где они прикрепляются к стеблю, находится семя одуванчика. Когда дует легкий ветерок, пушинки отрываются от цветка, а ниточки служат для семян парашютом. Ветер относит эти парашютики далеко-далеко, и там, где они приземлятся, могут вырасти из семян новые одуванчики.
1: Пушинки отрываются от цветка, рау! А ниточки служат для семян парашютом, рау! Вот здорово! Я видел парашют, и пушинки тоже, рау, ау, ау!
0: Так почему одуванчики превращаются в пушинки?
1: Чтобы из пушинок, когда они, конечно, полетают, рау, и приземлятся, там из этих семян вырастут еще новые одуванчики. Много-много! Это очень красиво! Рау!
0: Правильно! Это очень красиво! Ты все узнал, что хотел?
1: Нет! Рау! А можно еще узнать, как одуванчик вырастает из семян?
0: Это немного сложнее. Но думаю, что это будет не только тебе полезно, но и ребятишкам. Как это одуванчик вырастает из семян? Как только семечко одуванчика приземляется на мягкую почву, оно начинает впитывать воду, и его оболочка разрывается. Из семени в землю прорастают маленькие.

0: мир красиво и замечательно устроен, ведь его создал Бог.
1: Точно! А он меня тоже сделал?
0: Конечно, только не сделал, а лучше сказать, сотворил.
1: Рау! Меня Бог сотворил! А у меня еще есть вопросы!
0: А ты приходи к нам еще, и мы тебе расскажем. А может, и у вас, ребятишки, есть вопросы? Пишите нам. А если еще не умеете писать, попросите родителей написать нам ваши вопросы. А мы будем очень рады ответить вам на них, а также с вами познакомиться. Укажите ваше имя и ваш возраст, хорошо? И, конечно, и тебя, Тобик, мы тоже всегда ждем в наших передачах.
1: Рау! Я обязательно еще приду! Рау! До свидания, ребята!

0: Ребятишки, послушайте сказку «Яблоко». Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони еще висело одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь.
1: Карр, карр!
0: Смотрит заяц. На елке сидит ворона и смеется.
1: Эй, ворона, сорви ко мне яблоко!
0: Ворона перелетела с ветки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала, упало оно вниз.
1: «Спасибо тебе, ворона!»
0: — сказал заяц и хотел было яблоко поднять, а оно, как живое, вдруг зашипело и побежало. «Что такое?» — испугался заяц. Потом понял. Яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Ёж с просонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючки нацепилось.
1: «Стой! Стой! Куда мое яблоко потащил? Стой!»
0: Остановился ёжик и говорит.
2: «Это мое яблоко. Оно упало, а я его поймал».
0: Заяц подскочил к ежу.
1: «Сейчас же отдай мое яблоко! Я его нашел!»
0: К ним ворона подлетела.
1: «Карр! Напрасно спорите! Это мое яблоко! Карр-карр! Я его сорвала!»
0: Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит.
1: «Мое яблоко!
2: Мое яблоко!
1: Карр! Мое яблоко!»
0: Крик, шум на весь лес, и уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула, еж зайца иголками уколол, а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как, рявкнет.
3: «Что тут такое? Что за шум?»
0: Все к нему.
1: «Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой!»
2: «Самый умный!»
1: «Рассуди нас по справедливости!» «Карр! Кому это яблоко присудишь, так тому и быть!»
0: И рассказали медведю все, как было. Медведь подумал-подумал, почесал за ухом и спросил.
3: «Кто яблоко нашел?»
1: «Я!»
0: — сказал заяц.
3: «А кто яблоко сорвал?»
1: «Карр! Карр! Я сорвала!»
3: «Хорошо! А кто его поймал?»
2: «Я поймал!»
0: — сказал еж.
3: «Вот что!»
0: — рассудил медведь.
3: «Все вы правы, и потому каждый из вас должен яблоко получить!»
1: «Карр! Ну тут только одно яблоко!»
3: «Разделите это яблоко на

0: равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку».
1: И все хором воскликнули:
2: «Как же мы раньше не догадались!»
1: Ёжик взял яблоко и разделил его на 4 части. Один кусочек дал зайцу.
0: «Это тебе, заяц, ты первый яблоко увидел».
1: Второй кусочек вороне отдал.
3: «Это тебе, ворона, ты яблоко сорвала».
1: Третий кусочек ёжик себе в рот положил.
3: «Это мне, потому что я поймал яблоко».
1: Четвёртый кусочек ёжик медведю в лапу положил.
3: «Это тебе, Михаил Иванович».
4: «Мне-то за что?»
1: – удивился медведь.
3: «А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил».
1: И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо.

Молодец, медведь, все рассудил справедливо, никого не обидел. И ежик, заяц и ворона все остались довольны. Дорогие мои ребятишки, чтобы жить дружно со всеми, надо делиться. И не только яблоком, как в этой сказке, но и игрушками, и конфетами, и разными сладостями. И тогда с вами все будут дружить. И тогда вы научитесь дружить по-настоящему, как поется в этой песенке.

0: Говорит радио «На пути».
1: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
2: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска, пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше рассуждение на тему «Пуританская доктрина труда». Ричард Стилл рассматривал работу как служение, когда писал следующие строки. «Тот, кто одолжил вам таланты, также сказал: «Трудись, пока я не приду». Как же можно быть ленивым при этом весь день? Ваш труд – это ваша достойная сфера деятельности. Бог – главнокомандующий, писал Перкинс, распределяющий каждому свое задание. Бог сам является автором и началом всякого призвания. Если именно Бог призывает людей к их работе, тогда эта работа может быть формой служения Ему. Джон Коттон описал это таким образом. Следовательно, человек, который служит Христу в служении людям, делает это искренне, как в присутствии Бога, и так, кто держит в руках небесное дело, и таким образом точно знает, что Бог поддерживает его путь и работу. Работая по своему призванию, с точки зрения пуритан, человек трудится на глазах у Бога. Коттон Матер восклицал: «О, пусть каждый христианин ходит с Богом, когда работает по призванию, занимается ремеслом, глядя на Бога и действует под присмотром Бога». Еще один полезный результат доктрины о христианском призвании в том, что это ведет к удовлетворенности в работе. Если христианское призвание исходит от Бога, то в этом убеждении присутствует стратегия для принятия задачи. Коттон Матер писал, что христианин должен следовать своему ремеслу с удовлетворением. В том, что человек занимается своим делом с удовлетворением и удовольствием, заключается исключительная Божья расположенность к человеку. Испытываете ли вы сейчас затруднения и неудобства в своем деле? Удовлетворение в таких условиях – это немалая часть ваших обязательств и почтения перед Богом, который привел вас туда, где вы сейчас находитесь. Ощущение призвания как служения и как причины удовлетворенности соединились вместе в стихотворении, которое один молодой пуританин сочинил по случаю достижения 23 лет. Знаменитый седьмой сонет Мильтона открывается упреком поэта самому себе в недостаточной деятельности. Но утешение, выраженное в афоризме, позволяет определить стихотворение как типично пуританское. «Все это, имея благодать использовать так, будто на глазах моего великого мастера задач». Наиболее правдоподобно эти строки можно интерпретировать следующим образом. «Все это значит то, что у меня есть милость распоряжаться своим временем, хотя я всегда живу в присутствии моего великого мастера задач». Мильтон, несомненно, рассматривал себя ответственным перед Богом, и эпитет «мой великий мастер задач» ярко обозначает пуританское отношение к Богу, единственному, кто призывает людей к служению. Если у каждого есть свое призвание, как же распознать, к чему именно он призван? Чтобы определить свое призвание, пуритане подключили методологию. Они не превращали процесс в миф. Ричард Стилл, например, заявил, что Бог редко призывает людей непосредственно. И каждый, кто утверждает, что имел откровение от Бога, должен блистать экстраординарными способностями и умениями, иначе же это обман и самомнение. Пуритане предпочитали доверять личным внутренним способностям и склонностям, внешним обстоятельствам, могущим привести к определенному жизненному курсу, совету родителей, попечителей, а в некоторых случаях мировых судей, а также природе, образованию или благоприобретенным талантам. Они также верили, что в случае правильного определения своего призвания человек получает от Бога все необходимое для исполнения своей работы.
Когда Бог призвал меня на должность, Он дал мне определенный для этого талант. Пуритане верили в верность призванию. Призванием свыше нельзя было ни пренебрегать слишком легко, ни превращать его в объект поклонения. По вопросу о выборе специальности, Мильтон, чей поэтический дар проявился еще в детстве, писал, что природу каждого человека необходимо внимательно наблюдать и не стараться направить ее в другом направлении, ибо Бог не намерен давать всем одно и то же дело, а наоборот, для каждого у него есть свое занятие. Ричард Стилл предостерегал, что было бы абсурдно выбирать призвание или условия жизни без осторожного и взвешенного размышления об этом. Джон Коттон особо выделял мысль о роли способностей в выборе специальности. Когда Бог дает человеку таланты исполнить свое призвание, это еще раз доказывает допустимость этого призвания. Бог ведет человека в этом призвании. Призвав меня на должность, Бог дал мне способности для исполнения своего долга, особенно если должность соответствует мне и моим лучшим талантам, чтобы его лучшие дары, развившись, служили бы для него. В пуританской идее о призвании равнозначным был вопрос о противодействии случайному оставлению специальности. В то время как пуритане, в общем, не верили в то, что человек не может законно менять занятия, они, несомненно, настороженно относились к практической стороне дела. Уильям Перкинс говорил об упорстве в добрых обязанностях и предостерегал против амбиций, зависти, нетерпения, добавляя, что зависть – это общий грех и причина многих раздоров в сообществе. Коттон Матер соглашался: христианин должен следовать своему призванию с удовлетворением. Христианин не должен быть слишком готов к тому, чтобы выпасть из своего призвания. Многие только из алчности и неудовлетворенности бросают свое дело. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что пуританская идея о призвании объединила группу родственных тем: промысел Божий в распределении задач, работа как ответ Богу в служении, удовлетворенность в своей задаче и верность своему призванию. Все это замечательным образом подмечено в призыве Джона Коттона служить Богу в своем призвании и делать это с радостью, верой и набожностью. Пуританские убеждения о мотивации и о целях работы необходимо аккуратно отделить от того, что, проходя через 3 столетия, несло на себе ярлык пуританской деловой этики. С того момента, как Бенджамин Франклин произнес свои житейские поговорки о богатстве как о цели работы, и до нашего века, когда индустриальные гиганты провозгласили, что их успех является якобы доказательством того, что они избранники Божии, американская культура рассматривает работу прежде всего как средство к богатству и имуществу. Эта мирская этика была приписана пуританам и их предшественнику Кальвину. И за аксиому стало приниматься мнение, что пуританская этика основывалась на богатстве, как на основной награде за труд, и процветании, как на признаке благочестия. Но разве именно в это верили пуритане? Награда за труд, согласно пуританской теории, была духовной и моральной, той, которая прославляла Бога и приносила пользу обществу. Рассматривая работу как служение Богу, пуритане открыли путь совершенно новой концепции награды за труд, которую можно найти в комментарии Ричарда Стила. «Вы трудитесь для Бога, который, несомненно, вознаградит вас для удовольствия вашего сердца». Из пуританских комментариев становится ясно, что подобные награды были прежде всего духовными и моральными. Уильям Перкинс утверждал, что главное в нашей жизни – служить Богу через служение в работе своему призванию. Некоторые, возможно, скажут:
Неужели для того, чтобы прокормить свои семьи, мы не имеем права использовать свое призвание? Я отвечу: вы обязаны делать это, то есть кормить свои семьи, но это не является конечной целью вашей жизни. Истинная же цель – служить Богу в служении человека. Джон Престон сказал, что мы должны трудиться не для своего блага, а во благо других. Ричард Бакстер поделился своей точкой зрения относительно духовных и нравственных целей работ. «Назначение работы, — сказал он, — послушание Богу и добрые поступки для других». И далее: «Общественное благосостояние или блага многих должны цениться превыше собственного блага». Таким образом, каждый человек призван делать все, что в его силах, на благо других, особенно церкви и сообщества. Относительно материальных богатств, которые можно получить от работы, то они могут оказать содействие в утешении нуждающегося братства и развитии добрых дел для церкви и государства. Американские пуритане высказывали ту же точку зрения. Согласно Коттону Матеру, причина, по которой человек должен следовать призванию, кроется в том, что таким образом человек может прославлять Бога, делая добро другим и получая сторицей. И снова: Бог создал человека существом социальным. Мы ожидаем определенных поощрений от человеческого общества, но это равнозначно тому, что и общество должно от нас что-то получать. Мы полезны человеческому обществу своей работой в тех особых областях, которые определил нам Бог. Джон Коттон заявил, что в своем призвании мы должны заботиться не только лишь о собственном, но также и о общем благе. И, следовательно, вера не думает, что имеет удобное призвание до тех пор, пока она служит на благо себе, а не другим. В этих заявлениях достойно замечания, соединенное воедино в вопросе о призвании, интеграция между Богом, обществом и самой личностью. Личный интерес не отвергается полностью, но сводится к минимуму в вознаграждении за труд. Сохраняя свой взгляд на духовные и моральные цели работы, пуритане тем самым вывели логическое заключение, что эти же цели должны определять и выбор специальности. Неотъемлемой частью акцента пуритан на духовном и моральном вознаграждении за работу являлось постоянным осуждением со стороны тех, кто использует работу для удовлетворения своих эгоистичных амбиций. Ричард Бакстер настаивал, что в выборе профессии или призвания первым условием должно быть служение Богу и общему благу. В другом месте Бакстер писал: «Выбирайте такую профессию или призвание, в которой вы могли бы в большей мере служить Богу. Выбирайте не такое призвание, в котором вы можете значительно разбогатеть или получить мирские почести, а такое, в котором могли бы сделать как можно больше добра и избежать греха». Дорогие друзья, на этом мы закончим вторую часть нашей передачи, чтобы в следующем выпуске продолжить наш разговор о пуританской доктрине труда. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». Передача была подготовлена по материалам Леланда Райкена. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех вас, кто сейчас у своих радиоприемников. И, как всегда, мы начинаем наше приветствие со слов «Мир вам! Мир дому вашему!» Спасибо, что не забыли включить ваши радиоприемники. А теперь нам хочется напомнить, что мы выходим в эфир на канале 2000 FM на волне 98,5 МГц каждую пятницу с 21 до 20.